Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Каргона.
1: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: На машине с надписью «Made in FRG» по полю, по полюшку едет Дэн.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

склон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда не встречал, пусть исправится

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Боюсь я глаз твоих печальных, но и веселых глаз боюсь.

0: Семен клюмок печи он опрокинул, две свечи попали свечи на ковер, не запылал он, как костер, погода ветреная была, вожда маг выгорел, дотла огонь усадьбу всю спалилась, и конюшню отхватил, конюшня запертой была, в ней кобыла умерла, а в остальном прекрасная Мартинка. Все хорошо, все хорошо.
1: Говорит Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again. He's superhuman.
2: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94.8.

0: Говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем, пришел, как всегда, а ты не придешь.

0: шаги.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 94,8 FM.
3: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные.

Если вы позволите, к вам на арифметику в детство удеру, учиться заново крестиком и ноликом самой главной грамоте, правде и добру.

А в конце послания вам желает радости и хороших снов ваш неотличавшийся по часам.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Этот город до небес, полон солнечных чудес. В нем утратил я покой.

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье то, что все мы ждем. Брызги солнца летят, или это твой взгляд —

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: любовь, кольцо.
1: Говорит Москва. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и свысоки.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте, не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Для тех,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Гордость флота англичан. Не в себя ли влюблены? Шепчут девушки страны.

вызвал Джемса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам. В СССР свести друзьям. Только море, море.

шторм на море и туман. Но отважен капитан. Через шторм и груз ведет, но и в бурю он поет.

0: немецкий перископ.
1: Шен-тен-эй-ти.
0: И кричит машина стоп.
1: Шен-тен-эй-ти.
0: Очень точно немца бьет.
1: Шен-тен-эй-ти.
0: Фриц на дне уже орет.

0: говорят. Слышат сверху злобный вой. Мистер Шмидт над головой. Но игра и здесь проста. Ранен дважды, но пришел. Груз в советский порт привел.
1: Как бы храбро драли,
0: я британский офицер. Кеннеди.

0: нас под градом вражьих пуль.
1: Кеннеди.
0: Входит в Мурманск, Ливерпуль.
1: Кеннеди.
0: И британский офицер.
1: Кеннеди.
0: Носит он.

0: может быть? Представь себе,
1: сама несет обед.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
3: Где он этот день и на каком календаре? Отмечен он чертой. Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре? Отмечен он чертой. Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный день.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Москва.
3: 94,8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: А люблю, да. Алло, алло. Алло, алло. Алло.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
3: Рассветы росные уходят месяцы, далекой осенью с тобой мы встретились. Но дни прошедшие не возвращаются, мечты сбываются и не сбываются. Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставилась грусть.

Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

0: Мелодия бим-бом.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Медведев назвал санкции ничтожной попыткой нанесения стратегического поражения России. Ограничения, введенные иностранными государствами и их объединениями против страны, граждан и юрлиц, противоречат нормам международного права, отметил зампред Совбеза. По его словам, Россия в ответ на незаконные меры должна причинить враждебным странам максимальный имущественный и финансовый ущерб. Медведев также подчеркнул, что правовая агрессия против Российской Федерации носит системный и скоординированный характер. Отечественные компании не должны в одиночку отстаивать свои интересы и противостоять санкционной машине Запада. Государство не может оставаться в стороне. В Белом доме допустили затягивание конфликта с Ираном до 2029 года. Его, вероятно, не удастся завершить до конца президентского срока Дональда Трампа. Данные опубликовала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и другие представители администрации главы государства на заседаниях в овальном кабинете обращали внимание Трампа на то, что Тегеран может и дальше противостоять давлению Вашингтона, несмотря на блокаду. В результате конфликт может продолжиться даже после инаугурации следующего президента Соединенных Штатов в январе 2029 года. Проверка домашних заданий школьников – обязанность учителя. Роль родителей должна быть поддерживающей, отметил министр просвещения. У взрослых свои дела, а домашняя работа задается ученикам. Конечно, хорошо, когда у родителя есть время и возможность помочь, подсказать, проверить, сказал глава ведомства в комментарии ТАСС. По словам Сергея Кравцова, важно постепенно формировать у ребенка самостоятельность, а также ответственное отношение к учебе, поддерживать его, помогать и учить разбираться с трудностями. При пожаре на судне у берегов Филиппин погибли 5 человек. 87 пассажиров пропали без вести. Огонь возник, когда плавсредство находилось в 2 километрах от туристического района провинции Палаван, уточняется на сайте газеты «Straits Times». Агентство «Франс Пресс» со ссылкой на заявление береговой охраны сообщило, что на борту находились 134 человека, более 40 были спасены. Завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 74 копейки, доллар – 85 рублей 46 копеек, евро – 99 рублей и 25 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, вероятны дожди 23-25 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва» 94,8.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц

0: Мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва».
3: 94,8 FM.
2: Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Время начинать движение.
7: Мотор, мотор.
8: Так говорит Москва.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 7:07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 10 сентября, посмотрите на него, да посмотрите, вы все посмотрите все предыдущие и последующие дни, берите с него пример, вам что, жалко что ли таким бы днем, а? И на себя посмотрите, сопливые, дождливые, холодные, мерзкие, серые, а этот, а, причесанный, красивый, румяный, теплый, жаркий. Даже, может быть, где-то будет 25 градусов сегодня синоптики обещают нам. Но просто, ну не день, а загляденец. Так бы съел его такой вот хорошенький этот четверг. Бонжорно! Мигрант пишет нам из Корея Таун, хотя на самом деле сам находится в Сан-Теодоро. Бонжорно, говорит он. С острова Рыбьего, с рыбным названием Сардиния все еще, правильно? Там плюс 25, и у нас плюс 25. То есть, как бы получается, какой смысл в Сардинии, когда в Москве 25? Вась Куролесов, доброе утро, I'll be back again fly. Рамин с нами, Виктор Пуричи, приветствую. Это Телеграм в Максе. Андрей Скорпион скучает. А ну набегайте туда, давайте набегите туда, поздоровайтесь в Максе тоже. Тараторка, вот, появился, очень хорошо. Молодцы, теперь набегите в Телеграм, проголосуйте. Идет фундаментальнейшее голосование. Фундаментальнейшее голосование про дизельные автомобили. Вы бы сегодня бы купили бы автомобиль с дизельным двигателем, спрашиваю я вас. То есть, таким образом, как бы... Мы спрашиваем, готовы ли вы к дизелю? К дизелятору, к дизелечку, к дизелюнечке, трещащему, тарахтящему, чадящему, вонючему, но такому сейчас доступному и не с точки зрения цены, конечно, но с точки зрения распространенности на АЗС, дизелечек, дизелюнечка, везде, где ты даже за городом ездишь, везде дизелечек есть, потому что... Очень просто получается, легко доставляется, просто было легко, было спокойно покупается. Вот что, дизелюшечка. Это вопрос в голосовании, Щукин и все, Телеграм, пожалуйста. Да, новый официальный, да, новый серый, да, с пробегом, нет, не готов. Я не вижу достоинств, которые бы... перевешивали все особенности эксплуатации дизельных двигателей. Сколько там, вы говорите, форсунки у вас стоят на ваши дизелечечки? Ага. А, ой, да, точно, это надо было сделать еще одним вариантом, у меня уже есть. Но тогда бы нужно было вводить еще

0: один вариант. У меня уже нет, или у меня еще есть, и все такое. В общем, нет. Это только о привлекательности дизельных автомобилей, автомобилей с дизельными двигателями для тех, у кого их нет. Все, давайте так будем исходить. Я честно сказал нет. Нет. Хотя сегодня еду тестировать дизельный автомобиль. Новый, официальный, дизельный. Не российский, не корейский. Не индийский, не пакистанский, не иранский, не белорусский, нет, ну нет, вот. А, но дизельный, да, у него дизельный мотор, мне кажется. Я так думаю, ну, может, я ошибаюсь, может, я неправильно понял приглашение, может, они имели в виду другое, как есть компании, которые, к примеру, автоматическими коробками называют все, где две педали. Так что у них и робот-автомат, и вариатор-автомат, и автомат у них тоже автомат. Вот, и, может быть, так. И дизель вовсе не означает дизель, а может, дизель, а может, нет. 50 на 50. Вот, попробуем. Садишься, заводишь. Ишь, а что же? Ну вот, значит, не дизель. А мы думали, что может дизель. Может быть, это такой странный тест-драйв. Кстати говоря, возьмите на заметку, организаторы. Можно наплести чего угодно в релизе и в приглашении, а потом задает вопрос, а ты такой, ну, а чудо, мы думали, что может бесконечный бензин у него. А вдруг? Вот скажешь сейчас, наконец-то мы изобрели перпетум мобили, и бесконечно ему не нужно топливо. Ну, а вдруг бы так и было? А потом вдруг, ну, не получилось. Как я вчера сажусь и слушаю какую-то ахинею где-то. Я на каршеринге вчера поехал. Вот. И я даже не знаю, что это было за радио. Вот, я сажусь. И включается. Все, завел его. Поехал на каршеринге, потому что один нужно было сдать в одном районе, а другой нужно было взять в другом. И мне удобнее было бы... Тот, который сдать, надо было оставить дома, а тот поехать взять, а потом поменять. Короче, логистика у меня сложная была. И поэтому на работу на такси приехал, а отсюда, с работы, я подумал, что в хорошем смысле слова, как там было? «Сосите мои ноги», да? Или что-то, как там было? Наши пилоты, помните? Вот когда уходили от ракетного обстрела, причем мощно уходили. Нет, вы не помните? Вы что, мы же слушали. Я не помню, только там запикано или нет. И там в конце, когда они уже вышли, когда вышли уже на посадочную конфигурацию, и уже вот аэродром, вот они уже садятся, вот там ноги. Запись пилотская, да, что-то, вот, и, не, наверное, а вот есть, Су-34 уходит, это Су-34 был наш легендарный, уходит от атак ЗРК «Патриот», и там они в конце, там, питание включено. Тут, конечно, но это, ну, послушайте потом, ладно, потому что здесь... В сторону, маневрируй. Дыхание, слышите, пилота? Ракета смещается влево. Перекладка, Андрюха. Влево, ракета вправо смещается, идет на вас. От вас азиму 350, дальность 60. На курс 120, Андрюха. Андрюха влево. Маневрируй. Андрюха, слышите, как маневрирую? Дыхание, слышно? Вспышку увидел сзади. Патриот продолжает подсвечивать. Это я ухожу от такси. Влево, дальше продолжаем. Влево, маневрируем. Наблюдаю вас, под ракета прошла сзади вас. Дыхание пилота. Продолжаем. Патриот продолжает светить, уходи. Понимаете, перегрузки. Перегрузочки, понимаете? Сейчас, где тут они? Неразборчиво. Не слышу. Не слышно связи. Вот, потому что связь прервалась, и они же вдвоем сидят. Су-34, там кабина, вы знаете, они вспышку сзади, видел, по ушам ударило. То есть прямо сзади.
1: И у нас связь пропала, он уж, я право вообще не слышу, все, умерло это все.
0: Они сидят не друг за другом, а как бы пилот левый, а этот правый. Вот они тут, сейчас, подожди, где здесь это? Больно руке, говорит. А, рука, ты меня слышишь? Я тебя тоже не слышу. Витя, слышишь? Не слышу.
1: Я тоже тебя не слышу.
0: Да, не слышит вообще. А, фу, говорит. Ох, ох, и тут уже эмоции пошли. А, и там отрезали. Там было, сосите мои ноги. Гады фашистские. Вот. Я уходил от такси вчера всячески. Значит, я вызываю, простите за это, но я в любом случае, при любом удобном случае, если можно поставить что-то наше, геройское, еще раз сказать им спасибо за то, что они делают, я всегда только за. Так что еще раз послушайте, как уходили наши герои от патриотов сволочных этих. Значит, стоило там что-то, ну, опять под какие-то 2000, там, что-то такое, такси. Я говорю, да фиг вам. В итоге за 300 рублей доехал на каршеринге. 300, что-то 300 с копейками. Вот, сажусь, и там радио такое, вот, какое-то работает. И что-то там, что-то БАДы какие-то. БАДы что-то не рекламируют. Вот, и тетечка, которая про БАДы рассказывает, она говорит... Наш препарат может улучшить это, может, после него может восстановиться, он может сделать это, и слово может перед каждым. Ну, то есть понятно, да? Может сделать, а может и не сделать. Это мое самое любимое слово может, потому что ты можешь вставлять его куда угодно и можешь после этого вообще не нести никакой ответственности. Это же просто может, а может и нет. Так что возьмите на заметку автомобильные эти презентации, пишите со словом «может». А потом, когда начнутся вопросы, вы скажете, ну не было там этого, ну, могло быть, но не было. Я слушаю вас, доброе утро, да, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Пользуясь случаем, хочу похвастаться на тему дизеля.
0: Так.
2: Вот год назад забрал у соседа синий трактор, машину, про которую вы любите говорить, что все хотят, но никто не покупает. Это универсал на полном приводе V90 вольвец.
0: Класс.
2: На D5 моторе.
0: Класс. V90 именно. А в смысле универсал или V90 кросс-кантри, который?
2: Именно V90 в классическом
0: таком. То есть просто универсал варианте, гражданский, обычный.
2: Да. Это такая синяя селедка.
0: Прикольно.
2: Вот, на D5 моторе. И весь год езжу, радуюсь и расходу, и мощности, и последние несколько месяцев ситуации с заправками, когда я больше 10 минут не стою на заправках, потому что ну, вот у меня по Калужке, например, дизель есть практически на каждой заправке. Вот, не нарадуюсь. Была бы возможность взять второй такой в семью, взял бы с удовольствием, но вот у проверенного человека в проверенном состоянии был один.
0: Закончились уже. Такой. Мало было, и быстро закончилось. Я понял, хорошо, спасибо. Мало было. Есть еще? Как помните, гном говорил Бильбо. Когда жрал его еду.
3: Есть еще, очень вкусно, есть еще. Да еще Вольво одну. Так надо, Вольво, понравилось.
0: Да, это голосование идет в Щукино и все, в телеграмском канале. Я предваряю этим голосованием свой привет представителям бренда. Я приеду сегодня туда и вывалю на них результаты этого голосования, скажу, вот, смотрите, только 32% готовы сегодня купить автомобиль с дизельным двигателем. И то они думают, что им предлагается купить официальный Lexus, потому что мой электронный мозг сгенерировал мне картинку. Я ему говорю, давай сгенерируем два типичных автомобиля, пусть это будут внедорожники или кроссовер, ну что-то такое. Один новый, а один с пробегом, чтобы очевидно было. И чего он мне сгенерировал? Он мне сгенерировал сначала Тойоту, крузак старый. Это какой это, сотый крузак? Вот. И этот самый Lexus LX. Все. Вот он считает, что это два типичных. Причем Lexus на номерах А777, АА77. Нормально? Номер присобачил ему. Вот такой вот, чтобы Lexus. Но по масштабу сделал его чуть меньше положенного. Это любопытно. В общем, вот они, красавцы. Они символизируют как бы выбор, который перед вами стоит. Вы готовы к дизелю? Купили бы сегодня автомобиль с дизельным двигателем? Это... Я бы хотел, чтобы вы реально отнеслись к этому. Вот, к примеру, у вас сейчас выбор покупать автомобиль, и вы действительно готовы настолько, что говорите, покажите мне нормальный вариант, я куплю. Да. Вот я на это рассчитываю. Не вообще фантазии на тему дизельного двигателя, а фактическая готовность. Давайте так замерять это. Потому что, еще раз, мы действительно любим любить дизели, мы любим любить универсалы. Нам так нравится говорить, ну дайте нам универсал, ну почему же это все время седан? Вот был бы он универсалом и на дизеле, ох, а еще и с полным приводом бы. Так вот я бы, конечно, все, появляются и универсалы на дизеле, полный привод, продажи 2% от всех продаж этой модели. 2. А слов-то, а желаний, а обещаний все это было. Так что, по-честному, а, скажите. В общем, да, купил бы новый, если только он официальный, 34% сейчас. Купил бы новый привезенный, серый, 13%. Готов купить с пробегом дизель, тут вообще проблем нет. А что не покупаете? Можно вопрос? Вот вы говорите, да, готов купить с пробегом дизель, сегодня, сейчас. 26%, четверть. А что не покупаете тогда? Вопрос к вам. А, денег нет? Понял. И 28% нет, не готовы в принципе. Я тоже среди этих 28%. И я могу объяснить, почему. Потому что я вообще монотопливные версии не рассматриваю. Я только гибрид смотрю для себя. Либо электричку. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
4: Роман.
0: Да, да, приветствую. Спасибо вам.
4: Являюсь счастливым обладателем Kia Optima Sportwagon.
0: Ага.
4: Еще и в Бритилайне из Швеции. Турбодизель 70-ступенчатый робот на двойном сцеплении. Единственное, 18-го года. Автомобиль эксплуатирует в такси. И, к сожалению, он из-за 18-го года уже упал в эконом. Покупал исключительно из-за того, что два детских кресла, одно в другое, ложится между стойками в багажнике. И становится еще 4 чемодана, когда только взрослые пассажиры.
0: Прикольно.
4: И именно поэтому готов был бы прямо сейчас купить новую такую же Optima универсал. Даже готов был бы пригнать из Швеции. Может, даже лично не вывезут.
0: А из Кореи, там через Казахстан какой-нибудь, нет? Не везут такое. Ну, Optima-то нет, я имею в виду К5 какой-нибудь. У них же есть там разные сейчас варианты.
4: К5 не бывает, к сожалению, универсала. Почему?
0: Ну, кроссовер какой-нибудь. А Карнивал, если взять. Я даже Карнивалы видел в такси несколько раз, в желтой оклейке.
4: Очень нравится. Не знаю, насколько он ходим, потому что у моей 454 тысячи километров пробега сейчас. К полумиллиону приходит она постепенно. Новый этот мотор 2.2 на Карнивале, пока не знаю, насколько он крепкий.
0: Есть такое дело, понял. Карнивал мне тоже очень хорош, особенно когда нас сроднило с ним путешествие на Кавказ. И я даже не дизель брал, потому что мне нужны были капитанские кресла в среднем ряду. А они были доступны только с бензиновым мотором с V6. Вот, и чудесный автомобиль, чудесный в своей практичности, в сочетании параметров, присущих легковикам, когда тебе это нужно, то есть контроль, руление, посадочка, все это, и при этом кроссовера, когда тебе это нужно. Вот, шикарный, прям вспоминаю, думаю, да, вот полный привод бы ему, точно совершенно, Александр Владимирович, полный привод и производство российское. Давай, пора переносить производство российское делать нам. Ну и проснуться, что ли, пора, я считаю. Последний луч солнца в день Дурина наступает сегодня в Москве. Есть ощущение, что последний... Такой денечек, 25 градусов, обещают синоптики для Москвы. Солнечно, безосадочно. Завтра 17 и дожди, понятно? Потом 17, 18, 18, 18, 20, 19, 16. Ну и очень такая мерзость.

где голосовать. Там, где всегда голосовать. На избирательных участках. В Щукины все, телеграм-канал Щукины все. Это кириллическое написание такое, так и пишется Щукины, фамилия, поэтому фамилия моя. С большой буквы Щукин, все с двумя точками, йо. Щукин и все. Голосуйте.

все на пляж. Что вы имеете в виду на здоровье? Все в прогул. Все нафиг работу. На пляж. Сардинию. Прогноз только что сказали, временами дожди. Ну, временами где-то будут дожди, конечно. Я рассчитываю, что надо мной всегда будет солнце. Над вами, может быть, время от времени будут дожди. Тут я ничего не поделаешь. Ибо вы определяете свою реальность, в которой живете. Хотите дождей? Будут вам дожди. А у меня будет, видите, вот так вот. Оп-оп! Солнышко! И вот это все. Москва настолько гигантская, что мы можем даже заморозки где-то испытывать, в то время, когда в другом месте хорошо и тепло. Слышали вчера в Подмосковье? Минус один было где-то. По-моему, в Посаде в каком-то, я не помню в каком. Павел Счастье, Краснознаменску. Привет! Два дизельных автомобиля в семье после перехода на дизель в свое время... На бенз больше не хочется. Есть только гибрид с дизелем, не бывает таких. Нет, бывают такие. Белазы есть у нас. Карьерные белазы. Они на дизеле. У них дизель, ну они гибриды последовательно. У них дизель-генератор. То есть он работает, генерируя энергию, заряжает батареи и потом вот это все. И на эти, на электромоторы. Белаз можно взять. Можно локомотив купить тоже такой же, с такой же схемой. Подводную лодку. Например, дизель-электрическую.

0: Да, в Максе тоже есть чат-бот «Говорит Москва». Он называется также «Говорит МСК-бот». Но найти его можно, кажется, только через главную страницу нашего сайта. Самый простой способ. Вы заходите на сайт «говоритмосква.ру». На сайте «говоритмосква.ру» есть раздел, прямо на титульной странице, на главной. «Связь с эфиром» называется. И там перечислены все средства связи, даже, кажется, СМС, ICQ и наш аккаунт в «Одноклассниках». Шучу. Не в ICQ. Значит, и там есть бот-мессенджеры. Telegram-бот-мессенджер и Max-бот-мессенджер. Прям ссылочка такая. Вы нажимаете на нее и прямо туда отправляетесь.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Из-за падения обломков БПЛА загорелась портовая инфраструктура в Махачкале. Жертв и пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что пожар возник также в здании Аварского музыкально-драматического театра. Возгорание оперативно ликвидировано. ЦРУ опровергли данные об активном участии Джона Рэдклиффа в переговорах по Украине. Утверждение газеты Financial Times не соответствует действительности, заявила руководитель пресс-службы Центрального разведывательного управления Лиз Лайонс. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что изложенные в статье сведения недостоверны. Ранее издание со ссылкой на источники писало, что Рэдклифф готовится взять на себя более активную роль в переговорном процессе на фоне возможного сокращения участия спецпредставителя президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Телеканал CBS сообщил о поражении Ираном нескольких истребителей США в Иордании. Самолеты находились на авиабазе. Американское ПВО потратило более 30 ракет «Патриот» для отражения атаки, написала в соцсети X журналист Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По их данным, один американский штурмовик подвергся удару и потерял крыло. Кроме того, 8 истребителей F-15 получили легкие повреждения, были возвращены в строй. Нанесенный ущерб стал следствием атаки США на 5 иранских танкеров в ночь на среду, пояснила репортер. Полиция Лос-Анджелеса подтвердила факт проникновения в особняк Квентина Тарантино. На частную территорию, вероятно, пробрался 35-летний мужчина, ведется его розыск. Подозреваемого уже не было на месте к моменту прибытия сотрудников, пояснили правоохранители РИА Новости. Ранее возможные попытки ограбления дома американского режиссера в районе Голливудских холмов сообщила газета «Нью-Йорк-Пост». Садовник заметил злоумышленника в черном, когда тот пытался проникнуть на второй этаж трехэтажного здания. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, ясно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, 23-25, вечером без осадков 18-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. Реклама. Пора на техобслуживание авто. Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111, код 495. 235-1111. stofilter.ru.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
5: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
7: Говорит Москва, 94,8.
0: Моторы. 7:37. Говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас. У нас четверг, 10 сентября. Очень хороший вопрос поступил. Ресориус вот прям сейчас мучается. Давайте же поможем человеку мучиться, да? Уже кредиты, говорит, одобрены. И транспортные средства в наличии в автосалонах. «Волга» К50 с учетом смешной кредитной ставки. Ну, в смысле, это значит, что она большая или маленькая? Ну, что это же... Иногда ты смеешься, потому что смешно, иногда смеешься, потому что истерика просто уже от безысходности. Так что... А, нет, она маленькая. Благодаря «Волга» К50, смешная кредитная ставка по программе субсидированных кредитов практически не замечу в финансовом плане приобретения автомобиля. Или «Воя-фри». Здесь придется ужаться года на 3, пока не выплачу основное тело кредита. Во! Конечно, больше хочется «Воя». Конечно! Мне тоже хочется больше быть молодым, красивым, здоровым и богатым, чем немолодым, толстым, некрасивым и нищим. Хочется, конечно, «Воя». Но, что скажете, сам бы как поступил? Я бы поступил вот как. Сейчас я вам скажу. «Воя», конечно, автомобиль, не просто не уступающий, возможно, «Волга» К50, он просто из другой лиги, потому что это иная технологическая ветвь эволюционного развития автомобилей, я имею в виду гибриды. Последовательный гибрид. Мощности там больше, да, все вот это вот. Пневмоподвеска, опять же. Но, как вы совершенно справедливо заметили, за это все придется платить. если бы ты выбирал между хорошим и плохим, и тогда выбор стоял так, мучиться от плохого выбора, ну, в смысле, мучиться от того, что взял товар, который тебя не устраивает, но ты типа сэкономил и финансово не пострадал. Это одна история. Но вы в любом случае берете классный автомобиль. Просто один из другой эволюционной ветви, гибридов последовательных, а другой из автомобилей уходящей эпохи, обычных ДВСов, классических ДВСов, с которым, тем не менее, все очень хорошо. У него все отлично с комфортом, с эргономикой, с динамикой, с подвеской, шумом. То есть со всеми теми качествами, которые должны быть у автомобиля, у «Волги» все очень хорошо. Возможно, он даже менее в перспективе проблемный. Даже по такому болезненному для многих наших автомобилистов вопросу, как ликвидность. Потому что, читай пункт номер один, классический автомат, классический двухлитровый двигатель, классический же полный привод. И поэтому, отсеивая шелуху всех вот этих вот, я не принимаю ничего китайского, Китай на говно делает. Вот этих мы не считаем, но это клинический случай. Ровно так же, как клинический случай, я не принимаю ничего корейского, корейцы делают говно. Ровно так же есть те, кто японское не принимает, потому что японцы делают. Это клинический случай, то есть это шоры. Шоры на глазах, и, соответственно, таких мы не принимаем. А исходя из обычного покупателя, трехлетнюю «Волгу» у вас купят быстрее и выгоднее. Ну, то есть ее ликвидность будет выше на вторичке, чем у «Voya Free». Хотя бы только потому, что эта штука менее понятна, тем более менее понятна через 3 года эксплуатации, я имею в виду гибрид последовательный. Что-то у него с батареей, с редукторами, еще что-то. Бог его знает, что она уже гарантия заканчивается. Хотя там 5-летняя гарантия. В общем, и тогда получается вот какой выбор. Значит, взять хорошее и не мучиться финансово, и легко пережить это, и быть уверенным в выгодные продажи. Или взять хорошее и мучиться финансово, и потом думать, как и кому я это продам, тем более там у вас на Урале. Выбор, на мой взгляд, простой. Я бы «Волгу» брал, конечно. Конечно, «Волгу». И еще, смотрите, ДВС-ные автомобили со временем будут исчезать постепенно, то есть чистые ДВСы. Почему? Ну, просто потому, что это эволюционное такое, вот, ну, такое развитие, как, я не знаю, как механическая коробка передач. Она постепенно исчезает, она выводится, она становится эксклюзивом, становится доступной только для спорткаров. Начинается извращение на тему того, что мы сделаем вам автомат, но переключаться он будет как механика, даже сцепление вам сделаем, педаль третью, чтобы ты ее бросаешь, а двигатель глох, если неправильно бросил, знаете, да? Там у Феррари, по-моему, такая штука. В общем, это то, что будет уходить. А гибриды и электрички — это то, что, наоборот, будет заполнять все больше и больше ниш. И поэтому через 3 года, точнее так, за те 3 года, на которые вы возьмете «Вою», точно совершенно появятся варианты, но если незначительно интереснее, то не менее интереснее, чем «Воя», но только новые, дающие, возможно, в чем-то больше. То есть этот сегмент будет насыщаться. И тогда подождите. У нас сейчас пооткрываются еще, зайдут в Россию еще не менее интересные. Эстео показал, это бренд как раз тоже гибридов и электричек, который вобрал в себя сразу несколько линеек известных производителей, известных, но привозивших сюда автомобили. Теперь они будут производить их у нас. Ой, я сейчас, по-моему, тайно. Вы ничего не слышали. В общем, там целая серия очень интересных вариантов. Очень интересных у СТО. И все. Возможно, через год вы подумаете, блин, как классно, что не взял «Вою». Вот какой интересный вариант появился, офигенный. Поэтому я бы брал понятное, доступное в вашем случае с точки зрения финансов, перспективное с точки зрения ликвидности, беспроблемное с точки зрения качества, потому что этому автомобилю ничего, «Волге», ничего доказывать не нужно. Все уже доказано до нас. И спокойненько откатал, понаслаждался, спокойненько потом поменял ее на что-то, что появилось тогда ультракрутое. За те же деньги, что и Voya сейчас. Я думаю так. А что Voya с батарейкой будет через 3 года? Да нормально все будет, мне кажется. Ну как? Ну как, какой-то процент ресурсности снизится, как у любой батареи. Но все зависит, опять же, от эксплуатации. Как часто вы будете нарушать регламент, там ее время от времени нужно все-таки заряжать. Как заряжать? Будете ли вы выкатывать ее до ноля или все-таки да, до 30%, как рекомендуется поступать с батареями? И заряжать не до 100, а до 80%. Как заряжать? Сколько быстрых зарядок будет? В общем, такая история. В любом случае, оба автомобиля классные. Что бы вы ни выбрали, это будет классная история. Но если мое мнение, я бы «Волгу» брал. Вот именно исходя из, вот эти, из этой вашей препозиции, да, что это и проще финансовое, ну и вообще. Так, а чё обе не взять, спрашивает Хисшадов. Ну, действительно. Так, купил 2 года назад у Николая БУ Audi A6, пробегом 32 тысячи, дизельная, и скорее, полет нормальный. Тоже вариант. Значит, это один из вариантов голосования нашего. Голосование проходит в телеграм-канале Щукин, и все. Я спрашиваю вас, вы к дизельному автомобилю сегодня в реальности, вы готовы реально купить сегодня дизельный автомобиль? Не вообще люблю любить, нет, а вот прям вот так вот, чтобы если бы вдруг у нас была такая возможность, мы увидим всех, кто сказал, да, новый официальный, мы такие раз... Чикс, видишь, твой голос. Ты такой, да, мой, все, покупай. Вот, держи новый, покупай. Вот настолько готовы. Проголосуйте, пожалуйста, Щукин и все, телеграм-канал. Да, готов купить новый официальный, 35%. Да, готов купить новый, но параллельный. Это про цену, но даже больше не про цену вариант, а скорее про вариативность выбора. Ширину выбора. Конечно, когда ты покупаешь сферу, у тебя выбор гораздо больше. 12%. Да, готов, но с пробегом. Вот совсем, чтобы не переплачивать. 26%. И, наконец, 28% не готовы. Среди 28% и я. Я не готов, потому что я хочу электричку. Я хочу электричку и все. Дайте мне мою электричку, и все, и никто не пострадает. Отдайте мне мою электричку, и все будут жить, все будут здоровы, а я буду бесплатно парковаться по Москве. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
8: Доброе утро, Роман, Костя,
0: Дмитрий. Да, Костя, привет.
8: Ну, вот весной я искал себе дизельную как раз. Угу. Ну, то есть была мысль такая, может быть, дизелек взять. Ходил я, смотрел, но у меня ограничение, мне нужен был бусик.
0: Угу.
8: Вот, в итоге пришлось брать бензиновый Solers, потому что вариантов, как оказалось, нет.
0: А новый вы хотели именно бусик, чтобы новый был? Потому что так-то есть, да, варианты, новый... есть французы, Peugeot, есть ВАК.
8: Слушайте, смотрел я это французов, бушных немцев, в общем, там ценник на 1,5-2-3 миллиона дороже.
0: Вот.
8: Угу. То есть нужна именно рабочая машина была.
0: Угу.
8: И, собственно, переплачивать лишних 2 миллиона, ну, честно, у меня сейчас таких денег нет.
0: Угу.
8: Поэтому ограничились бензиночкой на 1,5. В принципе, вот сейчас 40 тысяч проехал, доволен. Ну да, на заправочках, конечно, стоим, но 95-92 жрет, что попало. Угу. И едет.
0: Угу. Есть такое дело, принимается. А помните, в одной из передач мы говорили про двигатели, пишет мне Александр. Разные. Я сказал, что когда наступит апокалипсис, дизель будет в первых рядах. Потому что просто в изготовлении можно сделать чуть ли не дома блабнефть. Сейчас как раз пробник апокалипсиса наступил, пишет Александр. Ну да. Вот. А только починить его, понимаете, в чем дело? Дизель дома сваришь себе, а починить все в дизельном двигателе сможешь. Нам бы как-нибудь так, чтобы... И ремонтопригодность у него была примерно на том же уровне доступности, что и изготовление дизеля. А у меня Туарег бомбил, сообщает. 20-го года, 120 тысяч пробега, полет нормальный. Да, понимаю. А что бы ему быть ненормальным-то? Классная тачка Туарег. У меня был в числе приоритетов в моем личном рейтинге приобретений для себя. Потому что есть рейтинг классных автомобилей. Ты составляешь рейтинг прикольных автомобилей. Тех, что прям... понравились. А есть рейтинг тачки для себя. Потому что это как, ну, это как с женщиной. Все женщины могут нравиться для всякого там, ну, для всякого. Одни, а женимся мы на других. Да? Вот там уже другие параметры важны. Так что вот Туарег у меня был, да, среди тех, кто... Да и сейчас, наверное, тоже. Нам осталось только победить, и все. Как это называется? Привести в чувство Европу, по щам надавать. Ну, нет, не без этого, нет, мы мирные люди. Но наш бронепоезд, как известно, стоит на запасном пути. Вот, и привести в чувство и сказать, давай, Европа, ну ты что, помнишь, как было хорошо? Ты тут заводы у нас строила, народ твой процветал. Твои люди на твоих заводах стали самыми высокооплачиваемыми людьми на каких бы то ни было других автомобильных заводах во всем мире. Самая высокая стоимость труда на заводах в Германии была на автомобильных заводах. Самая высокая. Поэтому, кстати говоря, немцы побежали в числе первых в Китай делать свои автомобили, потому что там на тот момент стоимость труда была одной из самых низких, и таким образом они получали очень добавочную стоимость высокую к своим автомобилям, потому что труд ничего не стоил. А в самой Германии труд стоит. Там зарплата, но не вообще чистая зарплата на руки, то, что они получают, она так выглядит в среднем. Зарплата в смысле все, профсоюзы, соцпакет, вообще вся эта история час стоит каких-то нереальных денег вообще. Вот, поэтому однажды мы приведем их в чувство, напомним, как было хорошо в те времена, и снова сюда потекут ручьи туарегов. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да, доброе. Спасибо.
9: Хотел тоже про технологичность добавить. Вот у меня Лисян 7-й. Я вот сейчас понимаю, что все новые электрички, которые идут, они идут с тепловым насосом. Вот, да? Как раньше было? Вообще никто о тепловых насосах не знал. Угу. Начали их в дома ставить, отапливать, тоже все плевались. А сейчас китайцы все идут на тепловых насосах. И вот моя рекомендация, только если электричку, только наличие теплового насоса. И это... просто такой буст в экономии электроэнергии. Mm-hmm. У вас уже был опыт, ну, так, тестировать машину с тепловым насосом, электричку?
0: Я думаю, что и я тоже это пропустил. Это же зимой надо только делать, и зимой у меня пару раз только было с гибридами, эксид был какой-то.
9: Да, и сейчас говорят китайцы, вот они уже начали и в гибриды, свои гибриды тоже тепловые насосы создавать.
0: Конечно, потому что обогреть автомобили – это более энергозатратная тема, чем охладить. То есть, да, летом...
9: вы сами говорили, вы проводили статистику, что больше всего – это климат.
0: 25% зимой.
9: Да, удовольствие, да. Комфорт.
0: Спасибо большое. Зимой 25% уходило только на климат у меня на электричке. Прикиньте, 25 километров из 100 вы сжигаете энергии вообще не для чего. Кроме как для климата, зимой, на обогрев. Это при том, что никакие не включаешь подогревы по погрейку, там подогрев зеркал, ничего этого не включаешь. Это только климат. Руля подогрев не включаешь. Нет, только климат. 25% по статистике затрат. Но это, правда, чистая электричка, но это, тем не менее, это показательно. Последовательный гибрид, это же ведь тоже чистая электричка. Просто электричка, которая зарядку возит с собой в виде... ДВС-мотора и бака с бензином. Вот, так что 25% зимой, это прямо вам, дорогая. Приобрел новый X5 и нисколько не жалею, пишет Сергей. Это самое крутое, что может быть, когда ты делаешь приобретение какое-то и не жалеешь. Рабочий Мерседес Виана дизель, пробег 260, проблем не было. Домашний Тигуана дизель 120, пробег, проблем нет. Пишет Тига 799. Тига, ну, у него Тигуан. А, Тига, это, наверное, Тигуаны есть. Так, а потом все производство из Европы вывести к себе. Можно и со специалистами. Можно так. А можно нас всех вывести в Европу и сделать Европу нами. А чего нет? Ну, в конечном итоге, сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться. В конце концов, наши Гордые, статные, могучие гусары топтали своими копытами, не своими, своих коней, конечно, мостовые Парижа, топтали и делали это гордо, и французские женщины изнывали, они, вот так вот, потому что гусары, вот все это, и мы там были, и зря не остались. Ну, надо было, я думаю. Так, что у нас тут? Главное, не брать XC2X за 3 года, потеряет половину цены. Вот мантра какая. Главное, не брать VX. Главное, не брать VX. Идешь в салон и сам себе повторяешь. Главное, не взять VX. Потом все как в тумане, и ты вдруг оказываешься за рулем VX, и куда-то едешь на нем уже, и ты его уже купил. Вот единственный вариант, как они продают VX. Потому что я реально не понимаю, не понимал, и не понимаю сейчас людей, которые покупали этот автомобиль за 6 с лишним миллионов рублей просто бензина. Ну, в общем, это отдельная история. Так, про голосование еще раз напомню. Мы выбираем тех, кто готов прямо сейчас приобрести дизельный мотор, а в придачу к нему и аж целый автомобиль. Вы готовы купить сегодня дизельный автомобиль с дизельным двигателем? Проголосуйте. Да, но если он новый, официальный, да, но если он будет новый, но параллельный, да, если он будет с пробегом, вот с пробегом готов. И нет, вообще не готов. Щукин и все там в Телеграме. Значит, говоря об электричке, я этот уже постпостил, сообщение сообщал, заметку замечал и в Телеграм это все размещал. Об электричках, потому что у нас какое-то время назад несколько таких, у меня в тесте тоже там электрички, гибрид, электрички, гибрид какой-то, вот, и все это привело к тому, что за несколько дней я несколько раз от разных людей услышал одно и то же. Вот я этот разговор уже начинал в эфире, сейчас говорю его, и такое чувство дежавю, я же это уже говорил, но мы тогда не закончили с вами. А что именно, какое замечание? Замечание звучало так, что а что там с ядрушками? Не поджариваются ли ядрушки какие-то? Вот, ядра чистый изумруд не подгорают в электричках? О чем начались страшилки какое-то время назад, когда пошла волна гибридов электричек сюда? Ну и, конечно же, всяким компаниям, которые не сосредоточены на производстве электричек, эту волну нужно было как-то сбить, как-то нужно было людям объяснить, что нет, нельзя, нужен бензин. Появился миф о вреде электромобилей и гибридов. Мол, электромагнитное поле и все, и кранты. Мы надеемся, у вас уже есть дети, потому что если у вас нет детей, то зря вы купили электричку. Ну, такое, иначе уже все, у вас уже ничего не выйдет. Итак, миф и реальность. Электромагнитное поле в электромобилях. Прямо сейчас развеиваю на ваших глазах эти мифы и реальность. В каких единицах измеряется? Излучение в салоне измеряется в микротеслах. МКТЛ называется величина. МКТЛ – единица. Это единица магнитной индукции. Простыми словами, чем больше МКТЛ, тем сильнее магнитное поле вокруг источника. Для ориентира, вот тут можно начать с этого и этим же закончить. Магнитное поле Земли составляет в разных местах от 30 до 50 микротесл. От 30 до 50. Запомнили? То есть мы находимся, прямо сейчас вы находитесь от 30 до 50 микротеслах в магнитном поле. Что бы вы ни делали, на всех, даже на беспартийных распространяется это поле. Даже на леволибералов. И на правых ультрасов, на всех. Безопасным пределом для человека в автомобиле по международным нормам считается 100 микротесл. 100 считается норм верхним порогом безопасности. 100. В 50 мы живем постоянно. Ладно? В Европе вся электроника автомобилей сертифицируется по регламенту европейскому ECER10. Он проверяет электромагнитную совместимость. Но это регламент про другой немножко. Это про то, чтобы наводки магнитные, электромагнитные, не мешали работать навигации, радио, там, всему остальному, чтобы они создавали помехи. Насчет здоровья как такового, тестов нет технических, но есть санитарные нормы. Для частоты 50 Гц, обычной для электромобилей и гибридов, безопасно в пределах салона считается те самые 100 микротесл. Что показывают независимые тесты? европейские и мировые. Замеры у головы водителей и пассажиров фиксируются в районе 0,08 или 1,3 микротесл. Помните? В 50 микротеслах мы живем, всегда это магнитное поле Земли. В салоне на уровне головы 1,3 это максимум. 40 раз, да, или сколько раз? Меньше. Для сравнения, это в 30 или в 1000 раз ниже, чем магнитное поле Земли, в зависимости от того, где мы замеряем. Это уровень рядом с работающим холодильником или на расстоянии вытянутой руки от смартфона при звонке. Вот это величина электромагнитного излучения в салоне. Максимум, что можно замерить в салоне, это в ногах, непосредственно там у силового агрегата, батареи, до 25 микротесл. Это все равно на 50% меньше, чем поле, в котором мы живем постоянно на Земле. В 4 раза ниже допустимого порога в 100 микротесл. Сравниво с работающим феном или электробритвой. Поэтому, когда вы в следующий раз услышите про то, что я не покупаю электромобиль или гибрид, потому что у меня еще нет детей, за ядрышки волнуюсь, за колокольчики, расскажите этому человеку вот эту историю про то, что его ядрышки бы уже поджарились давно в магнитном поле Земли.
10: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ заявили о задержании агента СБУ, который собирал данные о британских дипломатах. Гражданин России 1981 года рождения, был сотрудником организации, которая осуществляла охрану посольства Соединенного Королевства в Москве. Федеральной службе безопасности подчеркнули, что Киев планировал использовать эти сведения в целях подготовки и реализации диверсионно-террористических актов против главы дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны. Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Губернатор сообщил о ликвидации около 90 БПЛА над Ростовской областью. Атаки подверглись города Каменск-Шахтинский, Таганрог, Волгодонск, Новошахтинск и 16 районов, уточнил Юрий Слюсарь. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что в Миллеровском районе в результате падения обломков беспилотника повреждены два частных дома и автомобили. Оборвана линия ЛЭП, временно отключили электричество в 4 частных домах. В Тарасовском районе произошло возгорание сухой травы. Пострадавших среди мирных жителей нет, добавил глава региона. Премьер Канады анонсировал визит Владимира Зеленского. Поездка продлится с 9 по 11 сентября. Запланированы мероприятия в Калгари, Торонто и Норт-Бее. В том числе он выступит перед членами Кабинета министров. Программа визита будет посвящена общим приоритетам Канады и Украины, включая углубление сотрудничества в оборонной, экономической и энергетической сферах, уточнил Марк Карни. По его словам, Оттава по-прежнему намерена поддерживать оборону, восстановление и реконструкцию на украинской территории. В МЧС сообщили об отсутствии пострадавших при пожаре в школе в Тюмени. Людей в здании не было, уточнили в пресс-службе регионального управления ведомства. Там рассказали, что рано утром сработала автоматическая пожарная сигнализация. На момент прибытия первого спасательного подразделения горела кровля учреждения по всей площади, а это более 3500 квадратных метров. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, добавили в МЧС. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 74 копейки, доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, ясно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, 23-25 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
10: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
12: Реклама.
11: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
13: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
15: Проводим ликбез на тему тренировок.

0: Радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Время начинать движение.
3: Мотор,
4: мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 8.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 10 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас сегодня день, когда... когда осень остановилась, вот, и лето, воспользовавшись случаем, вернулось на один денечек 25. Даешь 27 сегодня, побитие рекорда какого-нибудь, чтобы жарко, чтобы вот это все. Потому что завтра уже дожди уже 17, 18, 19. К концу следующей недели 16 будем трогать днем. Ночью 10, 11, 12, что-то такое. Да, 33 градуса было в 93-м году в этот день, а максимально 22. То есть мы сегодня, если все будет выдерживаться в тех рамках, о которых синоптики нам сообщили, то у нас сегодня будет самый-пресамый жаркий-прижаркий день за все время наблюдений, а именно за 55 последних лет. 13 часов 11 минут, световой день, в 5.51 взойдет, взошло уже. В 19.02 закатится, вода 15 градусов, слабая буря продолжается на Земле, так и не увидели мы вчера полярного сияния, но для этого нужно было очень-очень-очень-очень темное место в Подмосковье найти, без мусора светового. А такого места в Подмосковье и не сыщешь, его такого и не бывает. Все, да? Ну, как бы, да, вот с точки зрения прогнозов погодных. Давайте посмотрим. Фу. Вот чувствую, что вот хорошо же было все. Вот эта фраза, ну, хорошо же все было, ну, чего опять началось-то? Эта фраза про заглядывание вот сюда, на карту города. Ну, что, ну, хорошо же все было, граждане. Все эти месяцы у нас как бы, ну, нормально же все было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать. Это количество ДТП сейчас. Ну, таком при масштабе не очень подробном. А если поподробнее, то на третьем кольце три аварии. На трешечке сейчас. Где Звенигородка, потом в районе этого, это какой, Комсомольский, где Лужники. Потом в районе Волгоградки, на Щелчке 2, на Энтузиастов 2, Ярославка, МКАД, Долгопрудный, МКАД у Ленинградки, М11, М10, Волоколам, 3 аварии от Ленинградки до Волоколамки. Вот это все. Надо что-то, конечно, как-то вот ухи обрывать уже. Надо уже как-то начинать переходить уже к обрыванию ушей, потому что иначе, ну, это невозможно, граждане. Это просто невозможно вот в таком жить. А микрорентгены радиации сегодня уже никого не волнуют? Про мирный атом все забыли? Унабабента спрашивает. Ну как? Волнуют, конечно. Конечно, волнуют. Где-то после... Вот где у нас микрорентгены? В какой... в рейтинге наших глобальных угроз внешних находятся? На каком месте микрорентгены для вас? Где-то после воробья, который попадает тебе в голову, когда ты выходишь из перехода подземного. Это моя реальная история. Значит, я из метро выхожу, и мне в щеку такой...

0: удар. Но чем-то таким мягким. Я сначала, вот первое ощущение, что картошка. Как будто кто-то пульнул картошкой в меня. Ну, такой уже вяленькой, знаете, у которой отросточки уже начинаются. Такой. И я сразу до глазами разную, как это, какие-то малолетки, что ли, что-то дурачится. Потом смотрю, а он, бедолага, трепещется, лежит такой, головой трясет, у меня у ног лежит. Оклемался, встал, попрыгал и улетел. Воробей. То есть я слишком, слишком резко вырос на его пути. А у него уже скорость была такая, что он никак не смог остановиться. И он, как роботы на этой Олимпиаде роботов в Китае, после забега, там есть специальная стена, в которую они мягкая, в которую они все бьются, потому что остановиться не могут. Так и он в меня тормозил. Я выхожу, ну, по лестницам идешь, а вот этот вот же парапет наверху перехода пешеходного, он горизонтальный. И ты как бы из-за него появляешься снизу, вырастаешь. И я вот так вырос, а воробей мчался. Хрясь в голову мне. Так вот, микрорентгены где-то после воробья, попадающего в тебя. В рейтинге опасности, мне кажется. Но, ну, я имею в виду, что вот примерно так мы думаем о них. А так-то они, конечно, да, они есть. Мечтала Nissan X-Trail дизель 1.6 на ручке, но, увы, жена не разрешила брать ручку. А чего? Потому что она тоже за рулем ездит время от времени. Да, думал, что проскочит воробей, но, как водится, у меня давно такие не проходят. Вы что? В меня так шмель врубился, Сергей пишет, Z, прям в лоб. Да. Ну, оклемался потом. Ну, конечно, бывает такая скорость уже, после которой не придет в себя. А, с отпусков вернулись, рилсами делятся, все смотрят. Спасибо, Иван что-то пишет про какие-то рилсы. Кстати говоря, про рилсы. Я запечатлел ту улицу, о которой... Так, все, мы закончили с электромагнитным излучением, правильно? В электромобилях и гибридах. Все. Становится понятно, что... эксплуатация гибрида и электромобиля примерно схожа с тем, что вы живете в квартире, в которой есть холодильник. Или там работает стиралка, стоит где-то. Или у вас телефон в метре от вас. В метре от вас. Ваш телефон всегда ближе, чем метр от вас. Мой вот. Вот он лежит. Вот он здесь рядом. И всегда он находится где-то так. Ну, за редкими исключениями, когда ты его оставляешь дома, а сам пошел в другую комнату. То есть... это примерно вот такое же излучение. И самое главное, что вы должны запомнить. Есть два спора, два, которые вы должны запомнить, как их выигрывать. Это, значит, первый, как вы выигрываете курица или яйцо, спор сразу. И второе, это о вреде электромобилей и гибридов. Значит, первый про курицу и яйцо, когда вам говорят, а что раньше было, курица или яйцо? Вы говорите, конечно, яйцо. Яйцо, потому что... динозавры откладывали яйца задолго до того, как появились куры, ибо куры — это потомки динозавров. А динозавры были раньше. Соответственно, яйца они стали откладывать раньше, и поэтому яйцо. И второе. Электромобили и гибриды вредно. Во много раз менее вредно, чем жить на Земле. Это электромобили и гибриды, потому что мы живем в электромагнитном поле Земли, которое составляет в разных районах от 30 до 50 мкТл, это микротеслы, единицы, в которых измеряется мощность электромагнитного поля. А в автомобилях у вас этих микротесл в районе 1,3. 50, 1,3 в автомобиле, 50 на Земле. Поэтому в автомобиле в 50 раз безопаснее находиться, чем вне автомобиля. Понятно? Ну, это, ну примерно как на Ямале зимой греться нужно в холодильнике. Это звучит странно, но в холодильнике у тебя плюс 3. Вот, поэтому можно ставить холодильник на улице. И это такие будут кабинки для обогрева. Ты туда будешь прятаться, греться, потому что когда на улице у тебя минус 50, а там плюс 3. Можно ананасы выращивать в холодильнике. Значит, такая история. 7373948. 7373948 это телефон прямого эфира. Это уже другой вопрос, что было раньше, динозавр или яйцо. Это другой спор. Когда он вам скажет, ваш оппонент, вы скажете ему, так вопрос не стоял. Речь была о курице и яйце. Про динозавров в следующий раз поговорим. Значит, 7373948, чтобы позвонить. Это телефон прямого эфира. Здесь очень-очень приветствуется прямой эфир и наши с вами разговоры. Вот смотрите, доказательства. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро, доброе. Роман. Хотел доброе. Бы альтернативную точку зрения, а то о дизеле, может, такое впечатление, что прям как замечательно. Ага. Однажды купил и больше не захочу бензиновый. У меня как бы немножко другая история. Я тоже как-то одно время порывался для работы купить дизельный автомобиль, но у моей автомеханики, в которых я служу, это что, ни в коем случае даже не вздумай, не дай бог, у тебя какая поломка двигателя, ты без штанов останешься. Вот. Плюс я поймался на мысли, что я, блин, не перевариваю запах солярки, это для меня прям вообще жить.
0: Вот. Надо лимонный сок подмешивать туда. Знаете, рыбный, да. рыбий жир не перевариваешь, да. покупаешь с лимонным соком, со вкусом лимончика, и тогда и ничего.
1: Что там, смотрите, смотрите, особенности, свои там масла, насосы, вот это все, блин, я не знаю, бензиновый атмосферник, там любой бензиновый сожрет от дизеля, летняя солярка, зимняя солярка. Я не знаю, легковой автомобиль на дизеле, мне кажется, это атовизм. Мое мнение такое. Ну все, спасибо, давай.
0: Спасибо, спасибо. Значит, все равно яйцо раньше, чем динозавр. Все, пока вы там думали, я выяснил этот вопрос тоже. Согласно современным научным представлениям, птицы, ну это я уже сказал, что они потомки, амниотическое яйцо с защитными оболочками, позволяющими развиваться эмбриону на суше. Ведь это что такое? Он же там у себя продолжает. Мы все... водяные, мы все из воды, мы все из океана. У вас кровь потому соленая, и слезы потому, и пот потому у вас соленый, потому что это частички первобытного океана в нас. Мы эволюционно развивались как организмы в океанах, и у нас жидкости наши соленые в организме, как океаны. Вот. И яйцо — это оболочка, которая создает малюсенький океанчик для эмбриончиков, чтобы они вызревали там, в океане, в жидкости. И эта оболочка твердая появилась раньше, чем появились динозавры. Значительно раньше самих динозавров. Такие яйца появились примерно 312 миллионов лет назад. Это революционный шаг, позволивший окончательно покинуть первым животным, первым биологическим видом покинуть воду и начать осваивать сушу. То есть это такие рыбья икра в твердой кожуре. Да, абсолютно точно. То есть аналог совершенно прямой. Это рыбья икра, но в такой оболочке, которая может позволять жидкости внутри оставаться жидкостью. Все. Так что не будет ошибкой сказать, что яйца — это икра кур, икра птиц. Птица откладывает икру. И вот мы договорились до главного. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Добрый. Мне кажется, ничего лучше я сегодня уже не услышал.
0: Спасибо. Яйца, икра, рыб, да. Икроку. Спасибо. Ой, в смысле, птица.
2: Я хотел, да, Ром, доброе утро. Хотел, значит, два пункта. Во-первых, электричку хочу с тех пор, как попробовал электричку первый раз. До этого не понимал вообще, что это такое. Но как попробовал, как понял, как едет, как эксплуатируется, понял, что вообще восторг. Это первое. А второе, значит, по поводу VX, вернусь немножко, да, заставлю, пока ехал. Как люди покупают VX? Это вот история про меня. Значит, он стоит вот 6,5 миллионов рублей.
0: Да.
2: Ты приходишь, и тебе такие топ-топ-топ. Здесь тут вот тут сэкономил, тут получил скидку какую-то. И вот оно за 4500. И в рассрочку на 5 лет под 0,1%. И ты такой, ну окей.
0: А да, ну так вот, а потом вот так и выходит 4500?
2: Вот в итоге прям за 4500 под рассрочку в 0,1%.
0: Ну если 4500. Ладно.
2: Да, как бы окей.
0: Понял. Спасибо большое. Хорошего дня. Тогда принимается 4500. У меня две рабочие газели, обе осознанно брал на дизеле китайский Можно такие слова говорить в эфире? Куминс. Проблем не знаю, тем более сейчас. Пишет Ресориус. Окей. Иван писал про рилсы, что все вернулись из только аварий, потому что имелось в виду, что вообще в телефонах сидят. Вот, сидят в телефонах, и поэтому столько аварий. Ну да, наверное. Я вчера снял эту разметку, и сейчас хочу сказать спасибо. Большое спасибо. Вот. Всем тем, кто... ее рисовал, всем тем, кто, кто проектировал, всем тем, кто создавал проект этого, всем тем, кто не до, как это сказать, недореализовал проект, потому что, вероятно, проект-то сам по себе был классный, хорошим был проект, но в какой-то момент где-то какая-то из него составляющая выпала, и все. Академика Илюшина и Планетная улица. Помните, я накануне, вчера, в предыдущей программе вам говорил, что там нарисовали? А сейчас я снял это. Пожалуйста, я знаю, что у нас работает правило там 7 или сколько их там, 6 рукопожатий, что через каких-то знакомых все со всеми знакомы. И таким образом даже я думаю, что есть люди, которые, может быть, как-то... Хотя я сам такой человек, я что, я не могу с департаментом пространства написать, что такое? Могу. Но я хочу, чтобы вы это делали. Ну, тоже подключайтесь как-то. Значит, я бы хотел просто... Ну, нет, разъяснения я бы не хотел, потому что они всегда разъясняют. Это вообще такой департамент разъяснения. Они, ты приходишь к ним все время, и с каким-то вопросом ты такой: «А че это у вас тут вообще так вот все неудобно?» И они тебе так объясняют, и ты уходишь от них с ощущением, что ты сам дурак. Ёлки, как я вообще мог такое подумать про них? Это же все так классно здесь сделано. А я просто на самом деле испытывал непреодолимое заблуждение, когда думал, что сделано нехорошо. На самом деле все очень хорошо сделано. Так вот, наверное, просто недообъяснили. Я бы хотел, чтобы дообъяснили, как это все вообще выглядит.
3: Ситуация, которую я собирался вам рассказать, Планетная улица, помните? Вот из этой улицы, вот отсюда, слева...
0: Я показываю, у нас трансляции можно смотреть радио, и зря вы этого не делаете, потому что слушать и смотреть радио гораздо лучше. Это как доброе слово и пистолет. При помощи доброго слова и пистолета можно достичь значительно более весомых результатов, чем просто при помощи доброго слова. Так и с радио тоже. При помощи прослушивания и просмотра радио можно получить куда больше информации, чем просто при прослушивании. Ибо от зрения мы получаем до 85% информации об окружающем мире, а от слуха только до 15%, 10-15%. Соответственно, смотреть лучше, смотреть и слушать, чем просто слушать. И зря вы... Зря. Нет, не делайте этого, если вы за рулем. Я говорю про тех лодырей, про тех бездельников, которые без дела сидят сейчас, ничего не делают. Вот, и при этом не смотрят радио. Чего вы не смотрите? Не знаю. В общем, смотрите.
3: Выходят два ряда.
0: Я где напомню, вы... это сейчас я промотаю уже до разметки, до этой. Просто улица, левый ряд только налево, правый ряд прямо и прямо и направо. Я вот из левого ряда выезжаю по той улице. Не сейчас, я не сейчас еду. Сейчас я еду с другой стороны. Ровно потому, что перед этим я выезжал с этой самой академика Илюшина. И у меня создалось... четкое ощущение, что если бы сейчас стояли здесь сотрудники, они бы меня за что-нибудь прихватили. Потому что то, как я еду, по-моему, не соответствует разметке. А точнее, разметка не соответствует вообще ничему. Вот, посмотрите, я сейчас в трансляции показываю эту разметку. Видите? Какой-то удивительный загнутый такой конус, замкнутый конус, который отъедает у меня возможность... Когда я выезжаю на улицу, я должен пересечь его. То есть это так, вдоль улицы между рядами идет широченная полоса разделительная, которая замкнута сплошной линией в один такой остров, который отъел у каждого направления по одному ряду движения. То есть теперь вместо двух рядов один ряд по Планетной улице. Для всех, для автобусов, для машин. Один. А посередине идет вот эта огромная замкнутая колба, такая разметка описана, которая не заканчивается перед пешеходным переходом и перекрестком, а продолжается до середины перекрестка, и там загогулиной такой показывает как бы поворот в сторону одной улицы. При том, что с перпендикулярной, когда выезжаешь улицы с Илюшина, ты там у тебя стрелка, знак из этой полосы только налево. Но налево ты фактически не можешь повернуть, потому что ты должен пересечь вот этот сплошной конус. Короче, я не понял ничего, что они сделали. И дальше идет, видите, вот эта широченная полоса. Ни для чего. Она не для чего. Она просто идет по центру проезжей части. Шириной ровно в один ряд для движения автомобилей. Шириной ровно в один ряд. И оно замкнуто со всех сторон сплошной. То есть понятно, что это место, по которому автомобили, ни автомобили, ни автобусы ездить не могут. То есть просто уложили новый асфальт. И около 35%, если не 40%, 35%, площади улицы, проезжей части, ограничили сплошной разметкой, чтобы там никто туда не заезжал. Это вообще, как это вообще? Я вообще ничего не понял. Но я думаю, что мы просто, по большому счету, мы не поняли замысла, и мы должны сказать спасибо. Мы должны сказать спасибо, потому что сделано все очень правильно. Спасибо, Департамент транспорта, спасибо. И вообще спасибо. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Что? Мне не надо научиться говорить спасибо.
4: Не хотела.
0: Вы что, спасибо?
5: В чувствах своих. Как это мило.
0: Давай послушаем.
5: Ох, люди, чего ждать еще от них? Открой глаза и
0: а что так тихо?
5: Да,
0: а
5: перед тобой Самауи, царь морей.
0: Самауи?
5: Скажи, я неплох, сложен, как бог.
0: Сейчас я хочу сделать.

0: разметку и отсутствие проезжей части для одного ряда автомобилей. Ну, пожалуйста, скажи.
1: Знаешь, что небом землю укрыл, зажег на небе звезды.
0: Департамент транспорта.
1: Кто украл огонь из пещер, где рыскал демон злой.
0: Департамент транспорта.

0: Спасибо! И за бесплатную парковку для электромобилей тоже, кстати говоря, спасибо!
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении 448 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника с 8 вечера среды до 8 утра 10 сентября. ВПЛА были нейтрализованы над территориями 14 областей, а также над акваториями Каспийского и Черного морей. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Сочи, Саратова, а также Волгограда, Пензы, Тамбова. Особый режим был необходим для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Дональд Трамп пообещал по 5000 долларов каждому избирателю в случае победы республиканцев. Представители партии должны получить контроль над обеими палатами Конгресса в результате промежуточных выборов в ноябре. «Я выплачу дивиденды в размере 5000 долларов каждому взрослому гражданину США», заявил президент, выступая на предвыборном съезде в Техасе. По его словам, Соединенные Штаты при победе демократов на промежуточных выборах станут коммунистической страной. Глава Белого дома при этом пообещал победить коммунизм. Минпромторги не исключили появление роботов-кассиров. Технология машинного зрения применяется в торговле. У ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. Есть технология, которая позволяет штучный товар перемещать между полками магазина, пояснил замглавы ведомства Роман Чекушев. При этом, по его словам, есть граждане, которые хотели бы уточнять подробности о покупаемых товарах. Кому-то нужна помощь со сканированием, поэтому доля привычных касс останется. Александр Гинзбург заявил об отсутствии риска эпидемии туберкулеза в связи с новым штаммом. Россия успешно борется с этим заболеванием благодаря фтизиатрической службе. Она налажена со времен СССР. Это лучшая служба в мире, это совершенно очевидно, сказал научный руководитель Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в комментарии ТАСС. Ранее «Известия» со ссылкой на исследования группы ирландских ученых сообщали, что в России было зафиксировано распространение устойчивого к лекарствам штамма туберкулеза ЕРА-1.1. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, ясно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, 23-25, вечером без осадков, плюс 18-20. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
3: Ты что пинаешься?
4: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
5: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
8: Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
9: Служба по контракту. РФ. Объясняем. РФ. Телефон горячей линии 117.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
11: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
13: Моторы.
0: 8.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь, у нас четверг, 10 сентября, мы продолжаем. Спасибо, благодарить нужно за все, спасибо. Много хорошего очень много. Но, давайте так, мы не должны забывать, что это улица с двусторонним движением. Я не планетную имею в виду. Я имею в виду наши взаимоотношения. Поэтому говорить типа, что вы такие неблагодарные, мы вам вон что сделали. Так что был в Керчи, не был, так молчи. Вот, это неправильно. Хорошо, хорошего много, я не спорю. И все дело в том, что 99% времени эфирного в моторах, и вообще я обращаю внимание на то, как круто в Москве с инфраструктурой, с транспортом общественным, как динамично все развивается. Но это не означает, что мы не должны говорить о некоторых вещах, которые, я считаю, тут два варианта. Либо это ошибка, либо это недодел. То есть, ну, в итоге все должно быть классно и все логично. Но поскольку сделано наполовину, и половина инфраструктуры введена уже по новым каким-то там соображениям, а вторая осталась еще старой. Так вот, они и не дружат между собой. Это как если бы гужевой транспорт вдруг сменился автомобильным транспортом, но при этом половина гужевого осталась на дорогах, а половина осталась автомобильной. Или как в Швеции вводили движение правостороннее. Вы же помните, что они были левосторонними? В какой-то момент было принято решение, ну да, там подготавливали все, но был день, когда вот вчера все ездят по левой стороне, а сегодня по правой. Все. И коллапс в Стокгольме там на какое-то время. То есть вот может быть такой переходный период у нас по разметке, но мне кажется, что разметку быстро ввести в эксплуатацию, уж во всяком случае на самых опасных местах дорожной инфраструктуры, А это перекресток, как водится. Именно перекрестки – самые опасные места. Как-то делать одномоментно, сразу, так как задумано, всю схему там рисовать, это нормально было бы, я так считаю. Ровно так же, как, к примеру, там, вот по каршерингу. Каршеринг – классная история, но у меня с сити-драйвом, я хочу обратить ваше внимание на эту историю, чтобы не попасть в такой же просак. Дело в том, что вот во вторую волну, когда мощно было, я уже, по-моему, говорил об этом, что взял автомобиль, а других бы не было, я бы другой взял, пошел. Но других поблизости не было, а это такой район сразу за МКАДом, такая, там, рынки какие-то, еще что-то в районе Варшавки. В общем, там ни транспорта общественного, ничего, и тебе пешкарусом через МКАД куда-то идти, ну, в общем, далеко. Непонятно даже как. И, в общем, чувствуешь себя американцем. Вот так чувствуют себя американцы. Ты стоишь в какой-то местности, и если у тебя что-то случилось с тачкой, то ты все, как бы ты такой, у тебя синдром оператора у военных. Тебя все мои бросили меня, я не знаю, что делать, что мне делать, я брошен. А вокруг что-то происходит все время. Ты вроде бы в цивилизации, но выбраться оттуда, кроме как на автомобиле, ты не можешь. А автомобиль с пустым баком. И я заехал на заправку, связался с оператором, там парень все мне рассказал. Да, мы компенсируем по чеку, чек присылайте, и мы по чеку компенсируем весь бензин. А еще я говорю, ну, слушайте, а вы же мне еще там должны бонусы отвалить, потому что я же как бы за вас делаю вашу работу, как бы. Помните, как в этих, в реальных упырях семья вампиров жила? А еще вчера я, когда тянул тело по коридору, обратил внимание, что там этот румын Дракула, что как бы, что вытер пыль телом этим. Так я как бы поучаствовал в уборке, говорит он, квартиры. То есть как бы зря вы на меня нападаете, что я ничего дома не делаю. Я как бы пыль вытер в коридоре, тело когда тяну. Вот так что я как бы за вас вашу работу делаю, как бы заехал на заправку, заправил вам автомобиль. И они действительно обещают 1000 баллов за это начислить, а 1000 баллов равна 1000 рублей. На твой счет, ну, на твой аккаунт, на счет аккаунта. Окей, все. И дальше я жду деньги. Деньги, давай деньги, говорю. Вот. А они мне говорят, что мы вам зачислим это все на ваш аккаунт тоже. И стоимость бензина по чеку тоже на аккаунт. И тут, конечно, я взъерепенился. Я говорю, с какой-то радости вы открываете мне депозит. То есть получается, что до того, как я заправил, это были деньги, которые я мог потратить на что угодно. На что угодно. На женщин, на вино, на блэкджек, поехать отдыхать на острова, отправиться в космос с туристом. Все что угодно мог позволить себе на эти 4600 рублей. Это были мои деньги, которыми я был хозяин. А после того, как я залил их в бак, и мне их вернули, я могу потратить их только на поездку в сити-драйве. Это как это так они конвертировались у меня? Это я так, ну, я не хочу так. А оказывается, что действительно это правило, которое есть. Но, во-первых, мне кажется, никто никогда не читает правил, когда ты заезжаешь на заправку. Тем более правил каршеринга. А во-вторых, я, собственно, для этого и позвонил, чтобы узнать эти правила в службу поддержки. И со мной живой человек говорил. И он ни словом не обмолвился, что деньги вернутся на счет аккаунта. Он просто говорит, мы вам компенсируем, возвращаем деньги, вы только в поддержку чек пришлите, и мы вам компенсируем это все. Все, вот это и все слова. Вот. Ну, я с сити-драйвом, мы очень оперативно, там профессионалы работают, мы оперативно решили этот вопрос, все. Но действительно, такое вот недопонимание, которое может возникать из-за недоинформированности. Это как пример. И еще как пример, нужно отметить реакцию, что, во-первых, сразу все поняли, и да, мы этот вопрос решили. И самое главное, что появился комментарий, что мы будем смотреть над операциями, и вообще скрипты там может поправить как-то все, чтобы это было... Либо это было сразу понятно, как это работает, даже без звонка оператору и даже без чтения правил, потому что, еще раз, мы может быть, есть такие, такие народности, такие ментальности. Это японцы, к примеру. Ну вот, есть. Они есть точно, это японцы. Которые сначала читают правила, а потом что-то делают. Но мы сначала все сломаем, все сделаем, все вот, а потом начнем читать инструкцию и правила. Ну, ну, и это тоже надо учитывать. Это надо использовать и учитывать. Соответственно, важные реперные точки коммуникации между поставщиком услуг, сервисом и потребителем, они должны быть понятны сразу в момент принятия решения, а не где-то зашиты в 36-м пункте правил каких-то, которые... Это я говорю про важные. И это для всех будет полезно. И для потребителей товаров и услуг, и для тех, кто производит товары и услуги. Для всех. Потому что споры, негатив никому не нужны. От этого все проигрывают. И в результате здорово, что оперативно таки мы подумаем, как это сделать так, чтобы такого... Класс, класс, все отреагировали. И я считаю, что вот это прям очень, очень здоровая реакция и здоровая коммуникация между сервисом и тем, кто его потребляет. Хуже неинформированности, только дезинформирование, Артур Пирогов пишет. Да, хуже неинформированности, только атомная война, я вам скажу. Она вообще хуже всего. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
15: Доброе утро, Андрей, Москва.
0: Да, Андрей.
15: Всем привет слушателям и говорит Москва тоже. Вам лично огромное человеческое спасибо за то, что подняли вопрос разметки на планетной. Я туда каждое утро отвожу ребенка. И, знаете, первый раз, когда выехал, угу. И думаю, то ли я сознание потерял.
0: Что делать вообще думаешь, да.
15: А потом я понял, что, вы знаете, как будто по выделенке еду.
0: Да.
15: Нет, это вот этот огромный остров. Да. И вы знаете, я решил, что здесь же рядом МАДИ, Московский обзорный институт.
0: Да, совсем.
15: Скорее всего, студентам сказали... Ребята, а вы давайте попробуйте вместо линеек использовать лекалы.
0: Потренируйтесь на планетной, говорят они.
15: Да, да.
0: Потренируйтесь на кошках.
15: Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Мне, кстати говоря, так интересно, слушатель. Это не вы? Вот в телеге. Вот мир тесен. Город огромный, а мир тесный. Обсуждаем этот перекресток, эту планетную Илюшину. Это за метро-аэропорт, там в глубине, где Качновский. У нас там студия просто съемочная. И по вечерам я езжу туда на работу тоже. Вот, мы говорим об этом, и тут приходит комментарий в Телеграм, смотрите. Слушатель пишет, четко прямо в этот момент, когда я про этот перекресток рассказываю, он проезжает именно эту разметку. Вот она. Вот она. И вот этот треугольничек, который ты пересекаешь, когда поворачиваешь, ты как бы... Ты проезжаешь как бы по выделенке по этой. А? Вот скажите, какой у нас мир. Деревенька. Ты где живешь? А я в деревеньке маленькой в Москве. Маленькая деревенька. Все здесь как бы, все друг друга знают. У нас небольшой город. Все знают, кто где живет. Помните Барт из этого, из «Хоббита»? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
16: Доброе утро, Роман. К продолжению вашей предыдущей темы, спасибо за разметку.
0: Да.
16: Ну, недалеко от вашего офиса находится улица Пятницкая, можете сами посмотреть.
0: Конечно.
16: Дом 65/25.
0: У нас даже адрес почтовый наш не татарская, а Пятницкая нашего дома.
16: Так вот, у нас, вы видели же, некоторое время назад у нас перекладывали плитку, ремонтировали. Угу. Ну и доблестные работяги, которые перекладывали эту плитку, на углу 55-го дома поставили не в ту сторону кирпич. Самое интересное, mm-hmm. что мимо этого кирпича ездят все уже целую неделю. Теперь, mm-hmm. получается, все, кто едет по Пятницкой, нарушают правила дорожного движения.
0: Любопытно. Любопытно.
16: Посмотрите, дом 55, дробь 25 напротив почты.
0: То есть они как бы против шерсти поставили для тех, да, кто да, якобы да, по встречке да, да. должен поехать.
16: Едут экипажи ГИБДД, неважно кто. Все смотрят и все едут по прямой.
0: И аплодируют. Спасибо. Спасибо. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Это наши бот-мессенджеры везде. И в Максе, и в Телеграме. 7373948. Это чтобы позвонить. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
17: Доброе утро. Здравствуйте, Роман. Игорь, Москва.
0: Да, приветствую.
17: Такая интересная тема. Я от Москвы чуть абстрагируюсь. Есть такой город воинской славы, знаменитый город Ржев.
0: Да, конечно.
17: И я транзитом через него частенько проезжаю, там отдохнуть на Верхнюю Волгу, ну, не суть. Uh-huh. И там есть движение под стрелку налево. ну, налево.
0: Да.
17: А, по правил, в правилах дорожного движения четко сказано, что при левом повороте ты должен занять крайнюю левую полосу, если тебе не указана разметка, ну, типа две полосы поворачивают.
0: Да.
17: Вот. Я в левую полосу встаю, стрелка загорается, я подъезжаю, вот ровно за стоп-линией разметка заканчивается. Да и стоп-линии, собственно, нет, просто вот она шла-шла, и да. ее обрубили, вот, знаете, как стерли стиражкой.
0: Угу.
17: И я еду, ну, я примерно вижу, понимаю траекторию, куда я должен поехать. И я упираюсь даже не в крайнюю, а в центральную полосу встречного движения через две сплошных.
0: Mm-hmm.
17: То есть это нужно повернуть налево, как ты только вот машина твоя, там два корпуса проехала, и сразу вправо прижиматься, понимаете?
0: Ну, yeah. вот.
17: И частенько стоят сотрудники ГАИ там и наказывают за это злостное нарушение. Вот, поэтому вот так.
0: Повнимательнее. Да, я так тоже на встречку в Нальчике однажды поехал, первый раз, когда туда приехал, там тоже. Это впервые я встретил там эту историю, когда ты едешь, ничего не меняя, никуда не сворачивая, едешь по полосе, по, ну, по второй как бы, а после перекрестка ты выезжаешь по этой же полосе на встречку. А оказывается, что там за перекрестком у тебя вместо двух одна полоса, один ряд. А с той стороны два. Но поскольку разметка, может, когда-то и была, но она и, ну, уже исчезла. Вот, и ты спокойненько едешь дальше. И также точно инспектор. Все. Но хорошо, мы всей семьей были. А жена местная и к тому же... Ну, в смысле, не оттудушняя. Мы, собственно, к тёще приехали. И к тому же адвокат, и она объяснила этим сотрудникам. В смысле, ну, не с точки зрения, не придиралась, а просто как бы нашла 2-3 правильных слова на кабардинском. И сказала, что да, это чайник московский приехал. Да не обращайте на него внимания. Все, и они так нормально отнеслись к этому. Дороги у нас ремонтируют, разрисовывают, написано «Средние азиаты». Вы заблуждаетесь. Дороги у нас ремонтируют, разрисовывают армяне. Профессионалы, видимо, по своим понятиям. Теперь понятен менталитет таксистов Антона Андреевича. Ну, нет. А я в Обнинске выехал на встречку, никуда не поворачивая. Сотрудники поняли и пхастили. Понятие пхасти... Как он говорит? У меня даже не получается так сказать. Пхастили. Поняли. По поводу креатива Дептранса, в Митино тоже идет интенсивная реконструкция. Вообще всех дорог, тротуаров и даже фонарных столбов двигают пешеходные переходы так, что они перестают стыковываться с пешеходными дорожками. Для этого вырубают красивые взрослые клены, лиственницы и секвойи по 150 метров каждая. Отгораживают зарядные станции для автомобилей тротуарами от дороги, так что подъехать становится невозможно. Убирают разворотные круги на бульварах, так что теперь для разворота нужно стоять на светофоре, создавая заторы, резко сокращает количество муниципальных парковок. Спасибо, пишет Василий. Пожалуйста. Он когда отвечает вам эти. Но это же Митино. Это же Митино. Это... Да. В общем, такая история. А что вы? Не хотите больше ни о чем? На Бутырской было такое дивное место, разворот у Макака. У Макдака? Или у Макака? Давненько я не был на Бутырской. Может, там и Макака какой-то есть. В ожидании светофора на разворот вставал на встречку, ибо иначе никак. Меня там лишили прав. Но я их вернул по суду. Когда возвращали права в ГИБДД, даже не поверили, что их можно вернуть по суду. Они такие, да нет такой опции. А ты такой, да есть, да нет, да что? Чтобы дойти в суд под лишение... И не лишиться? Да, это невозможно. Вы что? Оказывается, есть. После поездки в Минск, посмотрев на организацию движения там, Москва, это действительно деревня, пишет Андрей. Давненько не был я в Минске. Где-то вот с 19-го, по-моему, года. Надо освежить все. Сейчас поеду в Минск, куплю себе там электромобиль, поезжу на нем и продам. Все, потому что он там дешево стоит, как поездка на метро в Москве. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
18: Рома, здравствуйте.
0: Да, доброе.
18: Гриша на Хавеле.
0: Гриша.
18: Вот на Кадире, я тоже раньше когда-то думал, что вот это сказки, залил и забыл. А потом первый опыт был когда-то из Загреба в Равинь, там мы на яхте ходили.
0: Угу.
18: на яхте, представляете, из Хорватии в Венецию. Вот так. Раз, как этого грех. Вот. И вот, возвращаясь, я такой, а я всегда заливаю, я из этих нервных, которые заливают полный бак всегда, доливальщики, как сейчас называется, вот. В общем, вот, и залил полный бак, проехали 290, ну, без малого, это 30 километров. И я потом что-то делю одно на другое, ну, чтобы посчитать расход, 12 литров. И делю, что я как-то разучился, что, а я, ну, скажем, преподаватель физики и математики, вот, ну, что такое? Вот делю потом, а потом до меня доходит 4 литра на 100 километров, ё-моё. Вот, это была ручка Туран 1.4, ну, он вроде, по-моему, даже с турбиной, ну, не помню насчет турбины, может, и была, и на ручке, вот. 4 литра на 100 километров. И, я такой, и это был первый опыт. А потом у меня был 3 года, не, был как Гришин на Кодиаке у вас фигурировал. Ну, действительно, 2-литровый дизельным турбином заливаешь, ну и как подзабываешь, что надо его заправлять. Там по городу был расход, что-то такой 7, вот на 2-литровом турбированном Кодиаке.
0: Спасибо большое, спасибо, да. Это к вопросу о том, что эхом моторическим у нас продолжается голосование в телеграм-канале Щукин и все. Вы можете зайти и проголосовать. Ну что вам, жалко, что ли? Вы так мне отказали в сексе, как будто он у вас один. Как будто он у вас последний. И просто кончится на мне. Помните этот пирожок? Вот так вы отказываете в голосовании мне. В голосе, как будто он у вас один, и просто кончится вот ровно на этом голосовании. Вы не сможете проголосовать за что-то более весомое. К примеру, на предстоящих выборах вы не сможете отдать свой голос за будущее, за правильное. Ну, нет, это не так. У вас много возможностей голосовать. Щукин и все. Телеграм-канал такой. И здесь идет голосование. Вы бы сегодня бы купили автомобиль с дизельным двигателем. Но только это не вопрос про нравится, не нравится. Я знаю, что все мы любим любить дизель. Нет. Это вопрос про реальную покупку. Вот вы сейчас продаете в трейд-ин, сдаете свой автомобиль и думаете, так, можно дизель взять? Взяли бы сегодня? Да, если он официальный, 31% сейчас. Это самый популярный ответ, между прочим. Второй по популярности ответ нет. Ни при каких обстоятельствах. 30%. 26% да, выбрали бы дизель, но с пробегом, и 13% новый серый. Серый новый оттуда. То есть без гарантии уже не так интересно. Так, новая разметка рассчитана во многом для пополнения бюджета за счет штрафов. Не думаю. Я думаю, что это не недочеты коммуникации между какими-то ветками дорожно-хозяйского вот этого департамента. Что-то как-то вот, ну, недоговоренности какие-то. Говорят, у нас все плохо, пишет Андрей. А как вам заправки в ЮСА? Никак. Я не помню. Я заправлялся в ЮСА только однажды. Только потому, что у меня был прокатный Ягуар, который мне достался вместо Короллы. Вот так у них обстоят дела. Он говорит, а чего, вы против? Я говорю, да нет. То есть я еще в Москве сидя, зная, что несколько дней до начала официальной нашей программы в Лос-Анджелесе на автосалоне, на мотор-шоу, поехал туда пораньше с семьей, чтобы в Universal в парк там сходить, поездить по холмам голливудским туда, к обсерватории. А как известно, в Штатах без автомобиля ты как без ножек, ну ты как бы не человек вообще. Нужна тачка. И я забронировал в прокате, в аренде, Короллу. Ну, там написано было «Фокус» или «Королла». Ну, вот класс такой. «Форд Фокус» или «Тойота Королла». И я такой думаю, ну, «Короллу» возьму. Ну, с этим «Фокусом» я вообще не знаком, а «Короллу» я много лет знаю. Взял «Короллу», приехал в эту контору, мне выдают ключи и говорят, вот там. Вот я сходил, вот там смотрел. А на ключи не смотрю, они в пакетике в таком. Я же машину ищу. Короллу какую-то. Возвращаюсь, говорю, да нет. Ну, дядечка этот сам пошел со мной ногами, говорит, ну вот же. И стоит Jaguar XF. Я говорю, так это же... А что, вы против? Я говорю, а с доплатой? Нет, те же деньги. У нас просто с Короллой что-то случилось, и поэтому ченч просто такой вот. И я получил Jaguar вместо Toyota. И вот я на нем ездил. Ушатанный в хлам, конечно, Ягуар вообще. Просто. Как так можно? У нас в каршеринге такой ушатанности не найдешь. Стекло затерто чем-то такое, что, ну, процентов 60 ты получаешь информацию. Ветровое, я имею в виду. Чем они его там, как будто наждачкой его чистили. Вот. И потом уже перед тем, как сдавать, я ее где-то заправил. Но это, наверное, было настолько травмирующее впечатление, настолько травмирующий опыт, что специальная система мозговой защиты моя, она поместила это в глубокий сейф какой-то такой, чтобы не доставать оттуда и не травмировать заново. Поэтому из памяти это истерлось, и я помню только красивые моменты, как я платные парковки оплачивал легко на холмах голливудских у обсерватории, на пляже, вот на этом, забыл уже, как он называется.
19: Моторы.
20: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России перечислили пораженные цели в портах Украины. В порту Черноморск групповые удары нанесены по инфраструктуре распределительного центра таможенного терминала. Он использовался для разгрузки и хранения имущества военного назначения, поставляемого иностранными государствами, пояснили в ведомстве. Там добавили, что были поражены два морских сухогруза и буксир, которые направлялись в порт Одессы. Они доставляли грузы для ВСУ. В городе Николаеве российские войска атаковали склад, где размещались БПЛА украинских формирований. США заявили о дефиците бюджета в размере 2 триллионов долларов. Такие данные зафиксированы за 11 месяцев, начиная с 1 октября 2025 года, уточнили в бюджетном управлении Конгресса. Там добавили, что этот объем на 6 миллиардов меньше, чем было зарегистрировано за аналогичный период предыдущего фискального года, передают РИА Новости. Доходы выросли на 154 миллиарда долларов, расходы на 147 миллиардов долларов, добавили специалисты управления. Дефицит бюджета остается основной причиной роста государственного долга Соединенных Штатов, который ранее превысил рекордные 40 триллионов долларов. Суд в Москве арестовал по делу о госизмене художника-постановщика сериала «Ликвидация». 52-летнего Александра Кондратова отправили в СИЗО. Данные опубликованы ТАСС со ссылкой на документы Мещанского районного суда. В начале мая Кондратова задерживали за мелкое хулиганство. Тогда суд назначил ему 15 суток административного ареста. После этого его неоднократно арестовывали по административным делам. В Общественной палате выступили с инициативой пересмотра содержания билетов на знание правил дорожного движения. Вопросы зачастую сформулированы некорректно. Также есть много ошибок, отметил член комиссии Общественной палаты по безопасности Александр Холодов. Надо, чтобы билеты проверяли не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителям, сказал он в комментарии ТАСС. Холодов отметил, что Общественная палата запустила платформу для обсуждения поправок и поиска ошибок в действующей редакции ПДД. Все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 74 копейки, доллар – 85 рублей 46 копеек, евро – 99 рублей и 25 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, ясно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, 23-25, вечером без осадков 18-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
20: Внимание! Говорит Москва.
19: 94,8 FM.
20: Реклама.
21: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки – Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда.

0: Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. А ведь это четверг, 10 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается все самое важное, животрепещущее, интересующее вас. Где-то, может, тревожит, где-то, наоборот, радостный повод. Вообще, в широком смысле слова, древнеримском смысле слова, у нас здесь форум, где каждый что-то может что-то подслушать для себя, может узнать. Что это крикнуть, может быть? Хотите крикнуть что-нибудь? Крикните. Давно, еще 10 лет назад, хотел дизель, но авто на дизеле в наших салонах почему-то совсем не любят предлагать. Все, с дизелями закончили. С разметкой тоже закончили. С дизелем закончили, с разметкой закончили. Все, давайте переключаться на что-нибудь другое. Ладно? Вот, потому что, ну, нельзя привыкать к хорошему. Потому что, если мы привыкнем к 3 часам моторов, и что мы потом будем делать? Что мы потом будем? Все 3 часа моторические. Нет, у нас есть еще целая серия новостей. Некоторые из них, как бы так сказать, помягче. Некоторые из них любопытные. Ну, к примеру, Хантер Байден. Помните? Хантер Байден. Ну, тот, который потерял свой, по наркотическому опьянению, потерял где-то свой лэптоп. Так они у себя называют наши ноутбуки. Вот. И там нашли журналисты всякое. Он не запароливал его, что ли? В общем, нашли всякое там и секс, и наркота, и угнетение, и унижение, и проститут. Ну, в общем, все там было. Его потом в Сенате, слушание, все это. И самое главное, что на папку, на отца его имеется в виду, на папку была папка с контрафактом, контрабандой, с компрометирующей информацией по украинскому треку, по взаимоотношению с нефтегазовой отраслью Украины и так далее. В общем, это было в каком-то, не помню в каком, это было в каком году? 19, 17? Ну, короче, это было. И сейчас он как будто бы сказал, что в завязке. И говорит, я вообще запускаю свой мемкоин. Мемкоин — это такая криптовалюта, которая ничем вообще не подтверждена. Ее стоимость не формируется. Вообще криптовалюта стоимость формируется... Кто-нибудь может объяснить, как она формируется? Только интересом к ней. А потом нет интереса, да и плевать. Вот. Я, говорит, запущу свой мемкоин, назову его лэптоп. В честь того самого лэптопа. И выпущу 1 миллиард монет, этих криптомонет. Часть из них распространить хочу среди тех, кто покупал, входил в мемкоин Трампа, который так и назывался Трамп. И потом цена этого коина мемного упала очень сильно. И в результате вы потеряли бабки. Так вот, я все сделаю так, чтобы вам все компенсировать, и все, вы все получите. Мои подписчики в соцсетях получат тоже монеты просто так. Все будет вообще зашибись. И это будет прямо вот вообще. Вот. И тут он начинает. Значит, если бы вы сегодня инвестировали $1000 в мемкоин Хантера Байдена, лэптоп, это вот одна из первых новостей. Помните, как про большие компании эти новости? Там, если бы вы сегодня инвестировали в Tesla условно, или в SpaceX, или в NVIDIA, или что там еще какие-то были компании, в биткоин, то сколько бы вы сейчас имели, там, если бы вы 10 лет назад? У кого-то рост там вообще 1000 вложил, а сейчас было бы около 6 миллионов, допустим. При 10 или 15-летнем лаге это очень хороший рост. Значит, так вот, если бы вы сегодня, это вчера новость была, он вчера запустил его. Если бы вы инвестировали на старте продаж $1000, то к финалу

0: продашь, у вас было бы $10. Это такая инвестиция, значит, этот Байден-младший. Слушайте, жулье жульем просто вообще невозможно. Вот где там? Есть хоть, ну, хоть люди, которые хотя бы делают вид, что они приличные? Ну, хоть вид хотя бы делают. Значит, у одного президента вот этот сын наркоша, идиот, наркоман, этот, не знаю, мужеложество там есть. Короче, и жулье. Такое, я вам помогу, вы пострадали от мемкоина Трампа, сейчас я все выпущу. На 99% за первые часы упала стоимость этой фигни. Кто-то купил мемкоины Хантера Байдена на $198 000 по цене 225. А сейчас это $2100. То есть 200 тысяч превратились в 2100. Упал на 99, даже чуть больше. Обвинили Хантера в отношении своего мемкоина после того, ну, типа, что это все был афера. Стоимость сразу упала, обычно означает резкий выход создателей из проекта с ущербом для инвесторов. Вот это то, что он сделал. Значит, это у одного президента сыночек. У другого президента сыночек с папкой. Ничего личного, ну, это в смысле, это никакой не конфликт интересов. Просто за ужином с папкой общались, и папка сказал, сегодня жахну по Ирану. Нефть взлетит в цене. Вот повезет кому-то, кто прикупит нефти на 100 миллионов, да? Он к утру имел бы уже 500 миллионов. Папка просто обронил фразу такую. А сыночек такой думает, да, повезло бы кому-то. Потом думает, ну, с другой стороны, а почему везти должно кому-то? Может быть, это я тот, кому повезет. Попробую. А вдруг сработает? И закупает нефть еще до того, как папка объявляет об ударах по Ирану. И зарабатывает 400 миллионов. Ничего, вообще никакого конфликта интереса. Это просто был семейный разговор. Чисто сели по-семейному, пообщались, там все такое. И все нормально. Вот. А спецназовец какой-то, который, помните эту историю? Зная о планируемых операциях, шел на портал, где спорят про что-то, и спорил там, что кого-то там они убьют или что-то они сделают. Я не помню эту историю. И тоже миллионы себе зарабатывал на этом. Ну, как-то вот прямо не то, чтобы у нас божьи одуванчики вокруг жили, не то, чтобы мы не хотели обогащаться, зарабатывать, еще там что-то, но есть какое-то все равно ощущение, есть какое-то ощущение какой-то границы морально-этической, за которую наше варьё не зайдет, наверное, да, или зайдет. Не знаю. Так, звучит как надежный план, вот эти все мемкоины. Наверное. Значит, что по хохлам? Хохлы, значит, что там у хохлов? Хохлы потрясли переговорщиков своим нескрываемым энтузиазмом, своим запредельным оптимизмом, своими потрясающими шутками и настроением, которое они сами себе поднимают. И в результате Уитков и Кушнер оттуда уехали с нескрываемым недоумением. Они, это что вообще было, говорят они? Это, ну как? То есть один... И даже фамилии не хочется называть этих людей. Ну просто вот это просто такие люди. Значит, пришел на официальную встречу, с официальными представителями. Только что эти люди говорили с президентом России. Может быть, именно для того, чтобы показать, насколько им плевать вообще на уровень переговорщиков, а на самом деле в том числе и на сами переговоры тоже плевать. Они все это продемонстрировали. Значит, один комик приходит в майке с надписью «Киевский режим». Просто на майке у него написано. На официальные переговоры с официальными представителями президента США он приходит в майке, на которой написано «Киевский режим». То есть это как бы еще и плевок в лицо всем гражданам, всем таким Ну, еще, круче было бы, если бы там было написано: «Мы здесь власть. Мы здесь власть вообще. Все. Ты что, против, что ли? Киевский режим вообще». Вот такая вот история. Они уезжают оттуда и говорят, что такого, такой интеллектуальной несостоятельности и такого отношения к выборам и к протоколу, самое главное, мы не встречали очень давно. И это прям запредельно. В это время закончился государственный визит генсека Центрального комитета Компартии Вьетнама, президента Вьетнама То Лама в Россию. И президент выходит его провожать. То Лама. А он с женой приехал? Это, наверное, жена его, потому что, я думаю, цветы, ну не То Лама уже, он цветы вручает. Люди в рубашках, в костюмах. Комендант, это комендант Кремля, вероятно, да, отдает честь, он по форме. Вот. Хорошей поездки, вот президент. Вот это то, что даже не выглядит протоколом, вот такие взаимоотношения. Это просто глубокое уважение и понимание того, потому что ведь президент наш, вы же помните, он мог и с голым торсом вообще-то. То есть понимание места, времени, условий, и вообще все, контекста, текста всего. Вот. Киевский режим демонстрирует абсолютное пренебрежение всем. Нужно вспомнить только то раздражение, которое Зеленский в очередной раз, пренебрегая костюмом, вызвал у Трампа, и вся эта перепалка в овальном кабинете, в которой, конечно, много было театра, цирка и попыток введения в заблуждение, но тем не менее, ну, нас в частности, но тем не менее, там и настоящее тоже было. Я имею в виду раздражение Трампа. Так, Apple представила AirPods 5, Apple Watch серии 12 и что-то еще, 18-й телефон. Это тема вообще для обсуждения. Мне сегодня показался дизель даже важнее, чем телефоны. Поскольку я сейчас, вот, заканчивается программа в 10, я поеду на какой-то специальный полигон под Москвой тестировать дизельный автомобиль. Новый китайский. Но, собственно, для этого и голосование в Телеграме Щукина и все проходит по дизелю. Интересно, как вот вообще эта история. Конечно, дизель находился в абсолютном забвении до топливного кризиса, когда стало понятно, что ах, вот для чего нужен дизель. Чтобы более-менее себя чувствовать комфортно и гарантированно, когда с бензином перебой. И поэтому голосование. А так-то вообще хотелось бы, может быть, понять расстановку, нынешнюю расстановку сил по брендам. Но специалисты наших маркетплейсов говорят, что потеря интереса к продукции яблока, там что-то в районе 20% за год. И люди переходят, конечно, на китайцев. Базовая версия 256 гигов в районе 250 тысяч телефона. Это Duo. Наконец-то Apple сделали то, что китайцы сделали 3 года назад. То есть раскладушку с большим экраном. Так называемый Duo, они называют это Duo. Это телефон, который раскладушка, но когда ты его раскладываешь, у тебя экран получается такой, как небольшой планшетец. 7,6, 5,4, два вида. А, нет, это, наверное, открытый и закрытый, 7654. Ну, не знаю, короче, сложно мне сказать. Ну, вот, цена 250 тысяч, версия с большим объемом памяти. А, появился на 2 терабайта телефон. В районе 360 тысяч рублей. Значит, по 18-му, просто обычному, по 18-му там тоже в районе 300 уже сейчас у нас где-то там можно обнаружить. Вот, и все такое. Ну, на этом можно, наверное, и закончить. У меня iPhone, да, но я пользуюсь им, потому что только исключительно камера, и потому что это экосистема, которая позволяет там перебрасывать быстро через AirDrop, компьютер, телефон и все остальное. Но в какой-то момент, конечно же, понимаю, что в какой-то момент эта гонка должна остановиться. этих бесконечных подарков на Новый год, телефоны, которые нужно дарить, это, значит, жене, значит, это вот этот, а этот, который у нее сейчас, значит, пойдет старшему, а тот, который был старшего, значит, пойдет младшему, и все. Вот эта миграция телефонов, и в итоге ощущение такое, что ты просто снабжаешь телефонами всю свою родню. Основная задача твоя постоянно на все какие-то праздники, дни рождения, еще что, дарить телефоны только потому, чтобы они потом мигрировали, и все уже там родственники пошли второй линии, третьей линии, какие-то двоюродные какие-то уже получают телефоны. Там же. Да хватит уже в какой-то момент, нужно сказать. А кому-то нравятся телефоны со складкой посреди экрана? Вопрос здесь прозвучал. Я не знаю, со складкой, но я не замечал складки вот у тех моих друзей, у которых есть китайские такие телефоны. Там не, или корейские, там никакой складки нет, как таковой. Так, все, ну потому что все для семьи. Конечно, конечно, все для семьи, безусловно. Дальше. Что у нас? Медведева снова опроверг слухи о мобилизации в России. Уже, мне кажется, как-то нужно перестать опровергать слухи о мобилизации. Вот, потому что чем чаще ты начинаешь опровергать, у власти есть такое, такая особенность, что одни и те же слова, одни и те же заявления могут прочитываться людьми совершенно по-разному. Вот. И в какой-то момент нужно уже просто перестать опровергать. Уже вроде было сказано. Враг пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить страну изнутри, чтобы расколоть общество, всемерно раскачать ситуацию и в конечном счете помешать нам достичь цели спецоперации. Не дать нам победить. Мы видим по количеству настырных вбросов, зловонных фейков, как активно они стараются этот шанс использовать. Один из примеров – слухи по поводу якобы планируемой осенней мобилизации. Об этом недавно сказал верховный главнокомандующий. Еще раз повторю, что это слух, лживая провокация со стороны ублюдочной киевской власти, которая пытается испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов. Потребности же вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев. Они истинные патриоты России, именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет. Вот, значит, раскачивает. Но в какой-то момент, надо же перестать. Потому что была такая, я вспоминаю в литературе, «Воронья слободка», так, по-моему, называлась, помните, в «Золотом теленке», там, где жила бабулечка на антресолях, и весь дом думал, что она сожжет его. Все поговаривали, что «Ох, бабка сожжет нас точно!» Она там примус разводила на антресолях у себя все время. И так часто говорили, что сожжет дом, так долго и часто говорили, что постепенно жители все начали уже выносить мебель. Ну, потому что, ну, точно сожжет. Ну, сожжет же, ну, точно, понятно. Стали мебель выносить, все самое ценное, все. И в какой-то момент полыхнул дом. Причем сразу со всех сторон. Было, там, нашли бидоны какие-то там с бензином, да, все. Полыхнул. Надо как-то переходить к другим каким-то, может быть, вещам. Как-то собака лает, караван идет. Пусть вбрасывают. Чуть-чуть реагировать, может быть. Хотя Дмитрий Анатольевич, может, это оно и правильно так реагировать. Не перешел ли я где-то красный, почему не читаю? Я читаю все, товарищ Нигматуллин, спасибо большое. А что я не прочитал? Лучше про дизель. Неинтересно отовсюду об этом. А, в смысле, что не надо про политические веяния, потому что отовсюду... Ну, знаете, вот вы пишете, что не надо, а другие пишут, что надо, что сколько можно про дизель, разметку и всякое человеческое, земное, наше, московское... Хочется что-то геополитического, понимаете? И вот как найти золотую середину? Давайте я вам дам Алису. Хотите Алису? Как сказал один из моих коллег, потрясающую фразу он придумал вот об Алисе Вайдель, которая альтернатива для Германии, партия, победившая сейчас в Саксонии. Анхальт! Анхальт, Саксония! Вот он сказал, например, Алиса в стране СС. Прям такая, она именно несет что-то такое настоящее, что-то такое правильное, даже не про российское, а про германское, но считается, конечно, она там у себя проектом Кремля. Я вообще не про нее хотел, даже не столько про нее, сколько про то, как в неизъяснимой мудрости своей вся лексическая группа, вся лексическая ветвь, которая выпистывала в конце концов немецкий язык, как она специально подготовила его для публичных выступлений, немецкий язык. Потому что вот она, я сейчас скажу, что она говорит, ладно? Она призывает правительство Германии сесть за стол переговоров с Россией. Пока США предпринимает очередную попытку положить... Вот текст. Как он звучит по-русски? Пока США предпринимает... Ну, можно говорить с напором, как если бы я такой на трибуне был. Пока США предпринимают очередную попытку положить конец этой кровопролитной войне на Украине, они одновременно усиливают военную пропаганду, обостряют противостояние с Россией и окончательно сжигают последние мосты, чтобы отвлечь внимание от собственных катастрофических политических результатов. Наконец, выступите за мирные переговоры, так же, как это делают США. Вот, говорит она. Это по-русски текст. Немецкий.
1: Und während die USA einen weiteren Versuch unternehmen, den mörderischen Ukraine-Krieg zu beenden, verschärfen sie die Kriegspropaganda, die Konfrontation mit Russland und brechen auch noch die letzten Brücken ab, um von ihrer eigenen katastrophalen politischen Bilanz abzulenken. Setzen Sie sich endlich für Friedensverhandlungen ein, wie es die USA tun.
0: Да, мой фюрер, так хочется сказать, нет? Ну, правда, немецкий язык, он какой-то такой... Нет, катастрофен там еще было, понял только Арбайтен. Нет, катастрофен там было еще. И дипломатишен, и зацент, что-то еще. Вот, это... потрясающий. В этом смысле потом однажды, когда человечество превратится в человечество, не в эти все разрозненные страны, а в общее человеческое, мы должны будем сохранить немецкий язык для того, чтобы делать на нем доклады какие-то о чем-то, об угрозе для всей планеты. Вот еще.
1: Und der permanenten Blackout-Gefahr, die wir der gescheiterten Energiewende verdanken, droht im kommenden Winter auch noch eine existenzielle Gasversorgungskrise. Auf günstiges Pipeline-Gas aus Russland wollen Sie verzichten. Die Nord Stream-Leitung haben Sie sich wort- und tatenlos vor der Nase wegsprengen lassen. Statt die Weichen für eine künftige Wiederaufnahme der Lieferung...
0: Warum? Я даже говорю, warum. Это она говорит, что... критиковала немецкие власти, которые тайно позволили украинцам взорвать газопроводы, а до этого воровать российский газ, который в Европу должен быть.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с начальником миграционной службы МВД. Президент России Андрей Кикать обсудили ситуацию накануне поздно вечером. Глава государства поручил инициировать в правительстве комплексную работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни в Российской Федерации. По его словам, лидеры стран, из которых прибывают приезжие, заинтересованы в том, чтобы Москва участвовала в этом. Путин назвал приличным рост на 30% доходов бюджета от миграционных процедур, прежде всего от поступлений от выдачи патентов. Дмитрий Медведев заявил об отсутствии угроз банковским вкладам жителей России. Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Государство свои обязательства исполняет, подчеркнул зампред Совбеза. То, что разгоняют в пропагандистских целях иностранные СМИ, понятно, для чего это делается, но на это есть заказ, сказал он в интервью «Ведомостям». Медведев добавил, что западные страны очень удивлены тому, что российские банковские и финансовые системы оказались гораздо более устойчивыми, чем они ожидали. Минпромторги заявили о планах поставки в Индию 105 самолетов Ил-114-300. Соглашение с авиакомпаниями страны подписала Объединенная авиастроительная корпорация. Документы были завизированы в рамках международной выставки «Иннопром Индия». Страна обладает значительным потенциалом для развития региональных авиаперевозок, и Ил-114-300 хорошо отвечает задачам расширения маршрутной сети и повышения транспортной доступности, пояснили в ведомстве. Замглавы министерства Геннадий Абраменков подчеркнул, что достигнутые договоренности открывают новые возможности для сотрудничества двух государств. Геннадий Онищенко призвал школы не проводить контрольные работы по четвергам. Работоспособность ребенка в этот день резко снижается, пояснил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования. Мы исходим из научно обоснованных данных. У детей есть определенный недельный биоритм. Мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика, сказал он в комментарии РИА Новости. Онищенко добавил, что пик активности учеников обычно приходится на период с понедельника по среду. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, ясно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Днем, по данным синоптиков, 23-25, вечером без осадков, плюс 18-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Пора на техобслуживание авто. Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111. СТО-фильтр.ру.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А вы говорите «милит».
10: Я его что?
9: Мне «милит».
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Говорит Москва. Моторы.
0: 9:37, говорит Москва, моторы, четверг, 10 сентября. Слышали про биоритмы? Онищенко говорит, четверг надо лежать на спине и плевать в потолок и уворачиваться от своих плюков. Вот так вот. Потому что биоритмы такие, что ничего нельзя делать. Нельзя серьезных задач ставить перед людьми. Даже дети не могут контрольную толково написать. А вы в четверг взваливаете на себя, бог знает что, несете ровно те же обязанности, что в понедельник, вторник, среду и пятницу. Правильно? Правильно. Господи, благослови пятницу. Какой хороший день. Давайте уже переводить на четырехдневную неделю наш рабочий график общенациональный и делать в четверг пятницу, и наконец-то заживем нормально. Вот способ решить биоритмическое несоответствие нашей жизни. Просто четверг должен оказаться последним рабочим днем этой недели. Любой другой недели, кроме той недели, где выходные выпадают на пятницу, субботу или воскресенье, тогда эти выходные переносятся, и выходным днем становится еще один день четырехдневной рабочей недели. Правильно? Иначе зачем мы роботов выращиваем? Для чего мы развиваем искусственный интеллект, если мы продолжаем работать как папы Карлы? По 8 часов 5 дней в неделю, так как это было до научно-технического взрыва середины 20 века. Значит, все взрывается, все растет, производительность машин растет, везде роботизация, а мы продолжаем сидеть по 8 часов, и все это к чему приводит? Все это приводит к тому, что из 8 часов в 6 часов у вас длится бесконечный перекур на улице, правильно? Потому что никто ничего не делает, зачем? Все и так работает оно как-то само. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Евгений, Москва.
0: Ну, Евгений,
11: а вы знаете, что теория биоритмов признана псевдонаучной? И очень странно это слышать от представителя науки.
0: Это вы про Онищенко сейчас называете представителем науки?
11: Да, вот кто это высказал такое?
0: Это мнение, Онищенко конечно, высказал. Это тот человек, который сказал, что нам надо работать по 6 дней в неделю 12 часов. 6 дней в неделю, по 12 часов.
11: Ну вот, я просто хотел сказать, что теория биоритмов признана псевдонаучной. Нету никаких подтверждений этому научному.
0: Это может быть связано, понимаете как, вот так вот быстро антинаучным что-то называть тоже сложно, потому что если у вас может просто не быть инструментария, чтобы это замерить. Просто технического инструментария и математического аппарата, чтобы это описать. Но только на этом основании, что у вас нет инструментария, антинаучным как бы тоже... Ну, не знаю. На самом деле, я тоже думаю, что у нас многое из того, к чему мы очень серьезно относимся антинаучно, в том смысле, что не подпадает под критерии научного эксперимента и научного познания мира. А что там в научном познании, ну, в самом научном принципе, подходе к проблематике? Это один из ключевых вариантов, значит, теория, которая подтверждается на практике многократно. Ты говоришь, будет так, и так оно происходит. Потом ты это, свою теорию, даешь своим злейшим врагам, которые хотят завалить тебя. Не друзьям даешь это на оценку, а врагам. В научном мире ты должен оппонентам своим представить свою теорию, и они пытаются найти в ней слабое место. Изо всех сил опровергнуть ее пытаются. Если у них получается, значит, вот не ошибка где-то. Вырабатывай новую теорию. Так работает научный подход. И самое главное – это повторяемость результатов. Понятность, предсказуемость при определенных действиях, повторяемость результатов, и ты... Тогда можно назвать это наукой. Биоритмы, там есть повторяемость результатов. А если статистически она повторяется, но мы не можем это объяснить? Сложно. Но я как человек, который просыпается каждый день, ну, раньше в 4:30, а сейчас в 5:15, ежедневно, по будням. А на этой неделе, вот неделя через неделю, там еще ночные, вечерние эфиры и на телеке, и, соответственно, спать ложусь где-то в 12:30, в час. Могу вам сказать, что поспать 5 часов, допустим, с 3 до 8, с 3 часов ночи до 8 утра, это не то же самое, что поспать с 12 до 5. Ну, то есть с 12 ночи, с 0 до 5. С 0 до 5 в 5 ты проснешься все равно сомнамбулой.
12: Вот таким вот.
0: Все равно. А в 3, если ляжешь, но встанешь в 8, когда солнышко взошло, все вот это уже, ты встанешь с другим человеком. Да, может быть, не очень бодрым, все это, но точно совершенно ощущение будет разным. Самочувствие. С чем это связано? Вот видите, они говорят, что биоритмы как-то. Есть какие-то циркадные ритмы и все вот это вот. Так что такая история. В новостях было про детей и школу, пишут мне. Нечего вписываться в эту историю, дескать, четверг. А почему? А что есть все это, если не школа, все, чем мы занимаемся? Мы же здесь приобретаем опыт в этом мире, в котором живем. Представьте себе ребенка, которому все детство поют колыбельные на немецком языке. Мы потом удивляемся, что по мере взросления немцы хотят убить всех вокруг. Да. Колыбельная на немецком языке. А это, кстати говоря, колыбельная на немецком. У меня есть интернет, и я никогда не боюсь пускать его в дело, в ход. Никогда. Я всегда его использую. Лучше... Так, закройся. Но это я не вам. Это я этой штуке. А что... Блин, ладно. Что лучше? Лучшая немецкая... Лучшая немецкая колыбельная. Давайте лучшую немецкую колыбельную послушаем. Это мы про Сару Вайндель.

из кожи их мы пошьем себе. Да? Я не знаю текст, это я фантазер. Да, такой ритм, что ты спокойно можешь маршировать под него. Левый,

0: Ну ладно, хватит, ну что. Но Гутен... А это тоже Гутенабен, это какая-то их классическая, вероятно, такая штука. Гутенабен. Гутенабен. Все Гутенабен везде. А это что? Ну нет, в общем, не страшные. Зря вы. На гимн похоже, да. На марш, ну такой марш маленький такой. Вот. Две немецкие овчарки тут же перед машиной легли. Сразу пришли такие. А глаза такие добрые-добрые у немецких овчарок. Да, это какой-то гимн получается. Рамштайн. Вот это надо вместо пельменей. Нет, нет, ну что... Гутенабен. Под эту музыку усики начинают расти, и волосы влево причесываются. Эх, значит, про немцев все мы это выяснили. Трамп выяснили. Дмитрий Медведев сказал, тоже выяснили. Что-то еще было там из важного. У нас... так, давайте сосредоточимся. Сосредоточимся. Среднему россиянину нужно 90... Что значит средний россиянин? Средний. Вот вы какой, к примеру, россиянин? Левый, правый, средний, крайний. Какой вы россиянин? Среднему россиянину нужно 99 дней, чтобы заработать на iPhone Duo. Это один из самых тяжелых смартфонов для покупки. Быстрее всего вы можете накопить... быстрее всего москвичи накапливают 57 дней. Но все эти 57 дней вы не должны есть, правильно? Вы не должны есть, вы не должны пить. Ну, или пить, но воду из луж лакать нужно, или как? Откуда, где вы ее возьмете? Вот, и тогда вы накапливаете за 57 дней. Вот такие расчеты. А в Волгоградской области 131 дней нужно работать. 131 день. В Омской 125. Угу. 18 Pro Max. Вот, на 18 Pro Max... В Волгоградской области 83 дня нужно копить. А москвич за 36. Как человек с двумя почками может говорить своей девушке, что у него нет денег на 18 айфон? А? Да? Как это может быть? Это вообще нонсенс.
1: Моторы.
0: Дрон впервые атаковал завод «Газпрома» на Ямале. Эта новость возвращает нас опять в серьезное русло. Беспилотник атаковал завод по подготовке конденсата к транспорту. Это Новоуренгойский ЗПКТ завод по подготовке конденсата к транспорту. Входит в структуру компании «Газпром Переработка». Инфотек, источник силовых структур, сообщил Инфотек этому порталу. Это какой-то это такой портал специальный, который занимается тематикой не газовой, нефтегазовой. Ну, или газовый только. А, силовые структуры. Что за источник? Может, не надо давать эту информацию, такой силовой источник? Но я вообще про другое хотел. Я вот, пользуясь этой новостью, как поводом, инфоповодом, для того, чтобы сказать следующее. По прямой от ближайшей точки Украины на Ямал. Ямал, это, если что, это уже арктическая территория наша. Ранее уральский полпред Артем Жога сообщил, что была предпринята атака на объект топливно-энергетического комплекса «Ямала». Впервые атака произошла в арктической части Уральского федерального округа. Это арктическая часть уже. По прямой, ближайшая точка, где бы там ни было, даже если, ну, это учитывается, что они будут как-то вот прям с линии соприкосновения, что это, запускать туда? Это 2800 километров по прямой. С учетом того, что ему надо маневрировать, обходить какие-то зоны, ПВО, все остальное. Там, как? Ну, наверное, я не специалист. Но это специалисты, вы можете позвонить, сказать. Это 3000 километров. Вот. А значит, что у них просто таких нет беспилотников. Ну, нет, чтобы они так летели. Что это значит? Что из Арктики их запускают? Нет, из Арктики точно их запускать не могут. Давайте посмотрим, где Ямал находится. Вот, сейчас Ямал. Ямал. У нас там есть слушатели на вахту туда. Ямал. Ямал, Ненецкий автономный округ. От Москвы 2000 километров. Угу. Ямал, Ненецкий. Воркута. Вот западная река Обь. Вот сюда. Значит, откуда? Я бы так сказал, что примерно представляя, что Земля — это шар, а двумерная карта — это проекция Меркатора, которая уже 600 лет в обед. Значит, чисто по геодезической лететь через Баренцево море из Скандинавии гораздо ближе, чем с Украины. Я бы так сказал аккуратно. То есть у меня вот две версии. То есть как туда долетел? Да, три версии. Они запустили из Донецкой области, потому что ближе всего граница где-то там у Донецка, по-моему, вот такая, чтобы по прямой. 3000 километров через территорию России, через, надо лететь, московский регион пролетать, потому что, ну, ты пролетаешь самые оснащенные системами ПВО регионы, и такой вот все петлял и полетел туда. Раз вариант. Второй вариант. Чисто по геодезической, если посмотреть на Земля кругленькая такая, да, глобус, вот мы так сворачиваем это все в глобус, и оказывается, что у нас здесь наша территория, вот Мурманск, потом скандинавские горы и местечко под названием Тромсё. Тромсё. Я бы сказал, что это похоже на Норвегию, да? Норвегию, Тромсё. И оно как раз вот сюда, к Ямалу, просто через Баренцево море. Так вот напрямую через море. Отправляешь? Так, от Тромсё до Воркуты. Сейчас я посмотрю. И сюда, параллель. От Тромсё... От города. Это город? Это никакой не город, а деревня. От Тромсё до Воркуты по прямой расстояние. Сейчас посмотрим. От Тромсё до Воркуты. Расстояние от расстояние по прямой от Тромсё до Воркуты составляет примерно 1800 километров. Что именно изменяет расстояние по прямой по воздуху между аэропортом Тремсё и аэропортом Воркуты? Так как оба населенных пункта пункты небольшие, расстояние между их центрами будет очень близким к этому. Другие данные. В одном из источников указано расстояние 200. Скорее всего, относится к более общему маршруту. Тремсё в Норвегии обычно называют городом, а не деревней. Однако, если вы имели в виду именно маленький населенный пункт, то все. Да какой там город? Единственный город за полярным кругом настоящий — это наш Мурманск. Значит, 1800. Есть разница 3 и 1800, да? Вот 3000 километров по территории, особо охраняемой с мощнейшими эшелонированными системами ПВО, или через Баренцево море, где, наверное, не так обстоят мощно дела с эшелонами ПВО. И на... Более чем на 1000 километров ближе лететь. Вторая версия. Казалось бы, при чем здесь Норвегия, да? Тремсё, местечко такое есть. А ведь там есть еще... Это город просто. А на самом деле архипелаги, откуда можно пульнуть, они еще ближе находятся. Они еще ближе. И, наконец, еще одна версия... собрали, запустили прямо вот на Ямале. Прямо вот на Ямале. Могли с корабля? Да, кстати говоря, могли с корабля. Это же ты запускаешь, если мы ракеты, бороздящие просторы космического пространства, можем запускать с плавающих платформ. Так как с корабля можно не запустить? Это же такой беспилотник. Конечно, на корабле подойти еще ближе можно. Угу, вот. А на Украине с корабля нельзя запустить. Нет, не получится там с корабля. А из Баренцева моря получится. Вот с корабля, значит. Либо собрали где-то прямо уже на Ямале. Вот, собрали на Ямале. И, то есть, ему не надо было ничего преодолевать. Прямо из окрестностей уже запустили, так, чтобы понадежнее. Вам какая версия кажется наиболее правдоподобной? Потому что ведь есть же такое простое правило... В этой в дедуктивном методе. Если ты видишь что-то, что плавает как утка, выглядит как утка и крякает как утка, скорее всего, это утка. Так что, если мы видим что-то, что выглядит логично, звучит логично и по всем параметрам выглядит тоже логичнее, чем любой другой вариант, то, наверное, это и есть тот самый вариант. Если это вариант, пульнули из Норвегии или из международных вод, наши действия. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
1: Роман, а у вас не было такой версии, что просто много предателей у нас?
0: Была, я только что сказал, что собрали предатели. Где-то рядом прямо уже с этим, с предприятием, где газ подготавливается для транспортировки, и запустили прямо рядом. Это вот у меня три версии. Хохлы пульнули со своей территории, и 3000 километров это все летело через очень насыщенные системами ПВО территории. Из Норвегии натовцы помогли, может, даже и украинцы это делали, но натовцы помогли из Норвегии или из нейтральных вод каких-то, чтобы это было бы даже логично, потому что так это было, будет привязано к территории Норвегии, тогда получится прямое нанесение ударов по территории России с территории натовского государства, прямое, и тогда это казус белли, все, и тогда это война, война с Европой. Вот. Или же они выходят на каком-то судне, чего это там, рыболовецком, бог его знает каком, сейнере, и оттуда запускают из моря в сторону Ямала, в сторону Воркуты, вот сюда. Но побережье, это где-то на побережье, вероятно, было, потому что там же для газовозов сжиживается этот газ. Или предатели. Есть мнение, что над морем даже единичный объект и даже низколетящий виден на радарах очень далеко и, соответственно, легко сбивается. Хорошее мнение, да, но я думаю, что системы обнаружения идут, развиваются ровно теми же темпами, которыми развиваются системы противостояния обнаружению. А именно, специальные покрытия, специальные краски, специальное геометрическое исполнение вот этого самого беспилотника. Ну, как-то там малозаметность, ну, все остальное. Тоже есть такое мнение, да? Да. Что касается предателей, я ни на что не намекаю, просто хочу привести небольшой... Ой, полторы минуты, черт, не успею. Во время Второй мировой войны в США существовало 10 концентрационных лагерей для интернированных японцев. Интернированных, да что ж такое? Их создание было инициировано чрезвычайным указом 9066, который президент Франклин Рузвельт подписал 19 февраля 1942 года. Что там делали? Цель указа – предотвратить шпионаж, диверсии на американском побережье. В лагеря подлежали помещению все японцы, жившие в трех западных штатах – Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии. Принудительной высылке подлежали не только этнические японцы, даже те из американских граждан, кто имел среди предков только прабабушку или прадедушку японской национальности. Лагеря размещались в труднодоступной местности, как правило, на территории индейских резерваций. Они были по периметру обнесены забором из колючей проволоки и охранялись вооруженной охраной. Еще раз, я ни к чему не призываю. Но проблема внутренних агентов врагов стояла остро всегда. И у нас есть самая демократическая, отстаивающая все самые высокие человеческие ценности страна, которая просто тупо взяла своих граждан, своих, даже тех, кто уже давно американцы, выросли, рождались и росли здесь, во втором поколении, и поместила в специальные лагеря. На всякий случай. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаках ВСУ погиб один человек и 13 ранены за сутки. Двое пострадавших продолжают лечение в больницах, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что противник за 24 часа 189 раз атаковал территорию региона. В том числе зафиксировано 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивной системы залпового огня. Кроме того, украинские формирования 16 раз производили сбросы взрывных устройств с БПЛА. В области было нейтрализовано 104 дрона ВСУ. Депутат Верховной Рады назвал предложение США условиями капитуляции Украины. Пункты соглашения появились синхронно с приездом в Киев спецпосланника президента Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, отметил Дмитрий Микиша. В комментарии одному из YouTube-каналов он выразил недовольство тем фактом, что представители американского президента посетили Москву 7 раз, а Киев лишь однажды. Уитков и Кушнер 5 сентября побывали в Москве, и их принял президент России Владимир Путин. На следующий день они встретились в Киеве с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По словам украинского депутата Анны Скороход, американцы привезли Украине условия мира хуже предыдущих. Белый дом предложил не учитывать нелегалов в переписи населения США. Это приведет к пересмотру численности избирательных округов в стране. Информация приведена в официальном документе Бюро переписи. Там пояснили, что эта категория людей не считается полноправными жителями страны и членами политического сообщества. Кроме того, бюро добавили, что исключение нелегальных мигрантов из перечней подтверждено американскими законами. Отмечается, что в течение 30 дней все желающие могут оставить свои комментарии. После этого администрация президента США изучит мнение и примет окончательное решение. В России зафиксировали сокращение производства красной икры в 3 раза. С начала лососевой путины в торговый оборот было введено более 2500 тонн продукта. Годом ранее за аналогичный период 7,6 тысяч тонн. Данные предоставили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий по итогам учета продукции в системе маркировки. В профильных ведомствах, а также производители и продавцы подтвердили снижение показателей, которые стали самыми низкими за последние 20 лет. В Росрыболовстве подчеркнули, что нет оснований полагать, что внутренний рынок столкнется с дефицитом красной рыбы и икры. Ограничения на экспорт этой продукции в настоящее время также не рассматриваются. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, ясно, ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, плюс 23-25, вечером без осадков 18-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Каждый день встречался с нею,

0: девушка грустина. И в кино ты, сидя рядом, помолчит, как истукан. Но с нее не сводят взгляда, будто девушка экран. Видно, любит здорово, но не говори слово, без которого девушка грустит. Он большой букет приносит из весенних нежных роз. Поглядит, как будто спросит, но как жаль, не вкус вопрос. Видно, любит здорово, но не говори слово, без которого девушка грустит. И она уже решила, пусть совсем не говорит. Ведь молчание там сила, тот, кто любит, тот молчит. Не грустите, девушки, если он молчит. Коли любит, здорово, пусть не говорит. Коли любит, здорово, пусть не говорит.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: детьми. Мне померится бы силы, мне померится бы силы. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8. Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

парень девушкой гулял в роще над рекою. Парень девушку обнял левою рукою. Ты ошибся, дорогой, она парню шепчет. Обними меня рукой правой да покрепче.

Прощайте, Ленинград, правою рукою. Извините, моряка, если вам увидится только правая рука пулею пробита. Если в эту пулю грудь немцы мне всадили, мы, красавица, вот тут с вами не ходили. На снегу бы я лежал над Невой рекою, никогда бы не держал.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

Дева любви, как будто мир, стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.

почему рядом с тобой я не такой. Сердце сильнее стучит, слышишь, что захочу мне по плечу, вот я какой, ты слышишь? Нет сказки без чуда, нет песни без слов. Ищу я повсюду волшебницу любовь, но никак не пойму, отчего, почему рядом с тобой я не такой. Сердце сильнее стучит, слышишь, что захочу мне

Стал я героем, но стану им, поверь. Вот тогда я пойму, отчего, почему рядом с тобой я не такой. Сердце сильнее стучит, слышишь, что за...

рядом с тобой, я не такой. Сердце сильнее стучит, слышишь? Что захочу, мне по плечу. Вот я какой, ты слышишь? Что захочу, мне по

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Я ищу Анюту,

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Песня проснулась в тихом дворе, синим туманом умылась и подмигнула заре.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнулись спины над старым куполом облака. В башне старинной неподвижные спят века. Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещат.

Снова на башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 13 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО России за сутки сбили 1030 украинских беспилотников. Потери ВСУ составили 1430 военнослужащих в зоне проведения СВО. Уничтожены 6 управляемых авиабомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и управляемая крылатая ракета большой дальности «Нептун». По данным Минобороны, вооруженные силы блокировали подразделения 2 батальонов ВСУ численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Бойцы группировки «Север» взяли под контроль села Зарубинка и Гоптовка. Сообщается о нанесении поражения подразделениям ВСУ внутри котла в районах сел Малое Волчье и Бузово Харьковской области. Все попытки прорыва украинских военных из окружения были пресечены. Вооруженные силы России поразили цех сборки беспилотников в Киеве. Удар был нанесен с применением дрона «Герань-4». Как сообщили в Минобороны, российские военные также ликвидировали табачную фабрику в столице Украины. В Европарламенте пригрозили Саксонии лишением денег из-за победы АДГ. Об этом сообщил депутат от Европейской партии «Зеленых» Даниэль Фройнд. Он входит в Комитет по бюджетному контролю, который контролирует расходование денег Евросоюза, а также в Комитет по конституционным вопросам. Политик отметил, что партия «Альтернатива для Германии» действует против европейского проекта и ЕС. Из-за этого Европейская комиссия будет вынуждена приостановить финансирование. По данным издания «Тагесшау», из текущего бюджета ЕС на 2021-2027 год федеральная земля Саксония-Анхальт получит 2 миллиарда 950 миллионов евро на ремонт школ, комплексную реконструкцию спортзалов и детских садов, а также закупку современного медоборудования для больниц. Часть пляжей Сочи закрыли после атаки морских беспилотников. Отдыхающих не пускают на участок прибрежной полосы от маяка до Приморского. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ. Специальные службы продолжают на месте проводить весь необходимый комплекс мероприятий. На остальной территории Сочи обстановка штатная, написал глава города в своем телеграм-канале. Прошунин добавил, что на Приморской набережной продолжают устранять последствия вчерашней атаки. Он уточнил, что курортная инфраструктура пострадала незначительно. Нужно восстановить остекление и элементы фасадов. При атаке морских дронов 9 сентября пострадали 28 человек, в том числе 2 детей. В больницах остаются 3 взрослых и 16-летний подросток. Ребенок в стабильном состоянии, он под постоянным наблюдением врачей, уточнил Прошунин. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 26. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17-19. Ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. Атмосферное давление в пятницу составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
9: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
14: А мы свободны для всех. И даже для министра.
15: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
16: Мы с вами на одной волне.
17: Hello! Общежитие слушает.
14: И мы вас слушаем.
18: Галочка, ты сейчас умрешь.
14: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
11: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 13:07 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». И у нас в гостях Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог. Майра, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
14: У нас сейчас сентябрь на дворе, но все равно, да, идет такая смена сезонов, и многие думают, считают, что нужно как-то питаться особым образом при смене сезона, что нужно как-то свой организм поддерживать, потому что нам хочется как-то согреться, хочется больше какого-то тепла, да, может быть, больше каких-то витаминов. Вот если, например, когда жарко, хочется, не знаю, там, пить какие-то кисломолочные продукты холодные, вот сейчас меня, например, не заставишь пить кефир, как-то вот не хочется, хочется что-то такое согревающее. Вот как поддержать свой организм при смене сезонов? Нужно ли менять свое питание? Нужно ли добавлять какие-то микро-макронутриенты? Будем сегодня говорить с Майрой. Майра – врач-диетолог, напомню, эндокринолог. Поэтому все советы будут с медицинской точки зрения, не просто то, что мы там взяли где-то из головы. Майра, давайте, знаешь, с чего начнем? Вот какие-то, может быть, существуют три продукта, которые большинство людей зря покупают осенью. Вот они думают, так, ну осень, сейчас я, например, буду покупать это, чтобы себя поддержать.
19: Я бы, наверное, говорила не про продукты, а расширила линейку того, что мы покупаем.
14: Uh-huh.
19: Бесполезное три. Номер один – это средства, которые обещают усилить иммунитет. Второе – это мегадоза витамина С, чтобы не заболеть ОРВИ. И третья такая же история, только с цинком.
14: Так, а то есть вот продукты, которые содержат большое количество витамина С, покупать не нужно?
19: Нужно, но это не нужно делать только осенью.
14: Угу.
19: Нам круглые витамины.

0: Вот эта вот история, что, например, летом мы запасаемся витаминами, и поэтому усиленно едим много овощей и фруктов, она не работает. То есть нам это нужно делать регулярно в течение года.
1: Да, нам нужно делать регулярно. Но это не отменяет того, что летом нужно есть сезонные фрукты, ягоды, потому что в другое время года, скорее всего, вот такой вкусной ягоды мы не съедим. Но в целом как бы мы про запас, впрок витамины группы В, витамины С мы, конечно, запасти не можем, к сожалению.
0: Эти витамины, они у нас выводятся из организма, да, и не накапливаются.
1: Да, они нам нужны ежедневно.
0: А если, например, сейчас вот сезон, да, овощей, фруктов, заморозить овощи, фрукты, какие-то ягоды, да, будут ли они сохранять свою питательную ценность?
1: Там, заморозка — это прекрасный способ сохранения витаминов. Если они, заморозка происходит по правилам, то есть мы берем на пике продукт, на пике его зрелости, замораживаем и потом не подвергаем бесконечной разморозке и повторной заморозке, то тогда можно рассчитывать на то, что практически полностью этот продукт сохранит необходимую концентрацию витаминов.
0: А правда ли, что при смене сезона организм испытывает стресс?
1: Ну, стресс — это такая вообще штука в медицине, да, растяжимая. Стресс — все что угодно.
0: Да.
1: Смена погоды, то, что мы проснулись, я не знаю, начинаем мы умываться, а вода льется холодная, это тоже стресс, но это не означает, что это плохо. Наш организм приспосабливается к стрессу. Но действительно это может быть неприятно в том смысле, что, смотрите, у нас с наступлением осени укорачивается дневной день. Соответственно, мы, большая часть суток, скоро такое, да, нам грядет, что мы будем проводить, ну, в темноте, скажем так, ну, меньше будет солнечного света, и в этой связи у нас увеличивается выработка мелатонина, и поэтому, ну, и, может быть, уменьшается выработка серотонина, и поэтому есть ощущение какой-то постоянной придавленности, и хочется спать. Плюс нарушаются циркадные ритмы, да, за счет этого. И в этом смысле, конечно, можно говорить скорее о влиянии вот сезона в таком смысле, а не в том, что у нас вот прям кардинальным образом что-то в организме перестраивается.
0: А вот если говорить о циркадных ритмах чуть более подробно, что нам грозит, чем вообще опасно, когда мы эти циркадные ритмы сбиваем, да, когда, например, мы ложимся там не в 11, не в 12 часов ночи, да, там вечера, а в 2, в 3, в 4 часа, вот с точки зрения эндокринологии?
1: Ну, смотрите, здесь не существует какого-то единого правила, что мы все должны ложиться до 12. Конечно, желательно было бы ложиться до 12, но мы, у каждого человека, вот с одной стороны, у нас есть внешние ритмы, да, у нас есть солнце всходит, а потом оно заходит, соответственно, организм наш подстраивается. С другой стороны, есть внутренние настройки организма, вот, ну, условное такое деление людей на жаворонков и сов. Есть люди, которые реально говорят о том, что я более продуктивен во второй половине дня. И для меня пытка встать в 6-7 утра, я лучше встану в 10, все успею. И здесь мы не можем этого человека подстраивать под какой-то шаблон. Мы скорее свое расписание, свой режим будем подстраивать под свои настройки. Ну, конечно, при условии, что это возможно. А есть вообще люди, которые в ночную смену работают. Тут тоже, вот понимаете, происходит такой сбой. И в долгосрочной перспективе чем это может грозить, если мы не соблюдаем эти ритмы? Это может привести к нарушению сна. А когда у нас сон нарушен, то у нас все рушится.
0: Это правда.
1: Даже какие-то минимальные сложности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, мы их склонны гиперболизировать и воспринимать как нечто вообще невозможное преодолеть.
0: У нас как будто бы нервная система становится такой оголенной.
1: Да.
0: Да, потому что мы сбиваем себе весь ритм, да, мы не понимаем, где ночь, где день. Но еще, знаете, мне кажется, очень часто творческие люди увлекаются вот этой вот ночной жизнью, когда, например, да, к ним приходит вдохновение, или они что-то начинают делать, или они, например, понимают, что их сейчас никто не побеспокоит. Например, мамы молодые, да, когда их ребенок спит, они наконец-то находят время для себя и так увлекаются, что не спят там практически, там, ну, не до утра, но какое-то такое время. Это тоже же влияет на качество жизни.
1: Конечно, влияет. В первом случае, конечно, я тут вообще не судья и не буду ничего рекомендовать, но ну, кто я такая, чтобы нарушать ритм человека, да, к нему муза ночью приходит, ну и как бы хорошо. А вот что касается молодых мам, то, конечно, я обычно им говорю, что молодым мамам с нарушением сна, когда ребенок по 100 раз за ночь просыпается днем, да, весь день нужно за ним ухаживать, выгуливать и так далее, лучше использовать любую возможность для сна. Вот если ночью ребенок часто пробуждается, то тогда спите с ребенком днем, восстанавливайтесь. Если вы понимаете, что ночь — это единственное время, когда вы можете посвятить его себе, все равно нужно ставить ограничения, иначе, знаете, вы будете спать вместо положенных 8 часов 3, и, конечно,

0: конечно, весь день пойдет следующий на смарку.
1: Угу. То есть при любой возможности отдыхаем, а не занимаемся какими-то делами, да, первые несколько месяцев жизни малыша, так точно. А правда ли, что летом и зимой организму нужны разные продукты? Ну, например, зимой и осенью какие-то более питательные, с повышенной калорийностью, больше масла, орехов, жиров.
0: Ну, это было бы правдой, если бы мы не жили в современных условиях. Uh-huh. Мы живем в отапливаемых помещениях, мы тепло одеваемся, поэтому значительной разницы между в потребностях между разными сезонами нет, на самом деле. А другое дело, что нас может субъективно тянуть на более комфортную теплую еду, такую уютную, зимой по сравнению с тем, что с нашим аппетитом и предпочтениями вкусовыми происходит летом. Uh-huh. Это да. Ну и можно подстраивать свой рацион с учетом этих предпочтений.
1: Угу. То есть, если хочется чего-то более жирного, мы едим, понимаем, что организм просто сейчас этого требует.
0: Ну, не то чтобы мы сильно налегаем на жиры, тут еще вопрос, знаете как, нужно же системно на все смотреть.
1: Да.
0: И мы смотрим, а вот если я сиюминутно удовлетворяю свое желание, в долгосрочной перспективе влияет ли это на что-то? Если мне, там, я не знаю, раз в неделю захотелось какого-нибудь жирненького харчо, прям таким, знаете, со слоем жира сверху, ну, как будто бы нет проблем в этом, да? А если ежедневно человек начинает осенью употреблять больше жира, считая, что он таким образом согревается, но мы как будто бы не бурые медведи, да, впадающие в спячку, и нам не нужно зимой набирать большое количество жира, чтобы согреваться.
1: А почему тогда
0: можно
1: так,
0: да, надеть одежду потеплее?
1: Получается, да, что, например, считается вроде как нормальным, что зимой мы там где-то 2-3 килограмма набираем, и потом их легко весной.
0: Ну, в целом это нормально. Колебания в рамках 2-3 килограммов в зависимости от сезона — это нормальное явление. Mm-hmm. Если вы чувствуете, что действительно появилось какая-то потребность более жирной пищи, но она никак не глобально отличается от того питания, которое было летом, ну, почему нет? Ну, немножечко, это не страшно. А если колебания у вас достигают 5-10 килограммов, я знаю, у меня такие есть клиенты, у которых вот это вот качели, это регулярная история, когда зимой плюс 10-15 килограммов, а потом резко весной мы начинаем готовиться к пляжному сезону. Это гораздо опаснее для организма, нежели иметь избыточный вес, но он будет стабильный.
1: А чем это опасно для организма?
0: Ну, в частности, это, например, опасно для сосудистой стенки. Происходит нарушение выстилки внутренней эндотелия, да, и большая склонность к тому, что на нее начинают налипать все эти атеросклеротические бляшки. Дальше, ну, для сосудистой, безусловно, сердечно-сосудистой системы это вредно. Плюс это в целом растормаживает все наши процессы внутри организма. В частности, мы не понимаем, на какие сигналы мы должны реагировать. Вот чувство голода. Каким образом, почему оно у меня должно резко возрастать зимой и резко падать летом? Оно плюс-минус должно быть одинаковым. И если я иду на поводу у этих каких-то вот внутренних желаний и усиленно, даже, скажем, не то чтобы на поводу, а усиленно позволяю себе зимой есть больше, а летом сажаю себя на диету, но это, в общем, приводит к тому, что нарушаются внутренние механизмы ощущения голода, насыщения, такая разбалансировка идет.
1: Еще хотела спросить про циркадные ритмы. Очень часто бывает, когда мы эти ритмы себе сбиваем, да, когда ложимся спать там под утро, ночью, мы как будто бы не чувствуем, когда мы хотим есть, или у нас появляется этот аппетит совершенно неожиданно. А существуют ли, может быть, какие-то научные исследования, которые говорят о том, что есть ночью вредно, например, там в 3 часа ночи, если мы там в 5 ложимся утра, например?
0: Ну, вообще ночная еда такая приступообразная, скажем, да, с которой человек не может совладать, это можно отнести к нарушениям пищевого поведения. Да? Это один из симптомов, который может или не может укладываться в расстройство пищевого поведения. И в этом смысле, конечно, мы всегда должны тогда оценивать, а что произошло в течение дня. Почему вдруг человека ночью подкидывает, он пробуждается и идет есть. Вероятно, речь идет о том, что он не доел в течение дня, и организм ночью его заставил пробудиться, чтобы он необходимое количество еды все-таки добрал. Угу. Находясь условно в таком полубессознательном состоянии, организм начинает брать свое и требовать. И мы тогда, задача такая, выстроить питание таким образом, чтобы за день человек съедал все необходимое, а ночью организм отдыхал.
1: Угу. А если человек говорит, я не хочу сейчас есть? например? Ну вот я сейчас не голоден. Нужно ли как-то пытаться хотя бы что-то съесть?
0: Это же работа такая постепенная, да? Mm-hmm. У нас сигналы голода, вот такое внутреннее чувство голода, да, очень индивидуальное. Кому-то достаточно есть раз в 6 часов, и ему ок. А кому-то нужно перекусывать каждые 3 часа. Это все истории очень индивидуальные, зачастую генетически обусловленные. И мы подстраиваем питание, когда делаем из него более здоровое, под конкретного человека. Если человек говорит, я сейчас не хочу есть, но как будто усиленно запихивать себе еду, да, не
1: да,
0: стоит.
1: Нужно индивидуально подходить к каждому человеку. А существуют ли какие-то научные рекомендации по сезонному питанию? Вот что-то такое прям, знаете, нужно вот, вот вы сказали, витамин С, да, он, понятно, выводится из организма, но, может быть, не знаю, добавить больше каких-то овощей, фруктов или какого-то мяса, или каких-то круп.
0: Ну, давайте прям по группам продуктов пройдемся. Что касается рекомендаций, в первую очередь, по питанию в разные сезоны, в первую очередь это относится к сезонным фруктам и овощам. Безусловно, сезонные фрукты и овощи у нас находятся в топе рекомендаций, поскольку они, как правило, содержат больше питательных веществ. Ну, поскольку они не подвергались хранению, транспортировке, вот их собрали, этот урожай, да, и мы его, он уже оказывается через какое-то время на нашем столе. Естественно, концентрация витаминов, минералов, антиоксидантов будет выше в этих продуктах, но не глобально выше, не стоит обесценивать зимние тепличные фрукты и овощи. Второе, почему мы налегаем на сезонные фрукты и овощи, они банально вкуснее и дешевле. Мне кажется, это очень важные характеристики питания.
1: Это ключевое.
0: Да, да, это ключевое. Да, ну да, вот да, представьте, да, сейчас, я не знаю, арбузы, дыни, да?
1: Да, давайте.
0: Зимой это совсем не то.
1: Вспомним, сколько у нас стоили огурцы прошлой зимой, да, в районе 600 рублей, я помню, что они стоили. Я без огурцов не могу, поэтому я этот ценник очень хорошо запомнила. Ну и любые такие вот овощи, которые для салата зимой, они стоят очень дорого.
0: Да. Угу. И, ну, это, пожалуй, все. Вкус, цена... высокая концентрация питательных веществ. И еще, кстати, вот такой показатель, как ротация. За счет того, что мы включаем в свой рацион сезонные фрукты и овощи, мы обеспечиваем их ротацию. Мы не одно и то же круглогодично едим. Да? Вот скоро у нас наступит сезон тыквы, например. Да? Очень здорово будет интегрировать этот продукт в свой рацион. Потом еще какой-то другой продукт и так далее. А что касается белка, то у нас принципиально нет различий между сезонами, то есть у нас потребность остается одинаковой, вне зависимости от сезона. А если мы говорим про, ну, просто человека, который живет жизнь, работает, свою работу и так далее, ходит на учебу. А в среднем потребность в белке у нас от 0,8 до 1,6 на килограмм массы тела. Ну, вот такой вот диапазон, в зависимости от того, какой образ жизни человека, да, какие у него вкусовые
1: возраст,
0: предпочтения,
1: угу,
0: и занимается, не занимается физической активностью, да, или, может, препараты используют агонисты, mm-hmm, глюкагон-подобного пептида, там тогда нужно побольше белка, чтобы не потерять мышечную массу. А, у нас может меняться вид белка. Например, летом, когда жарко, скорее нам хочется есть, мы будем отдавать предпочтение белку, который можно есть в холодном виде, например, да? А зимой нам, наоборот, хочется какой-то горячий, насыщающий еды.
1: Что-нибудь из духовки запечённого,
0: да,
1: кого-нибудь.
0: И, кстати, субъективно, это подтверждено научно, что субъективно мы воспринимаем горячую еду как более насыщающую и удовлетворяющую по сравнению с холодной даже при равной калорийности между двумя блюдами.
1: Угу.
0: Поэтому зимой как будто бы и осенью имеет смысл что-нибудь горяченькое, тёпленькое включать.
1: А по углеводам?
0: По углеводам тоже нет у нас рекомендаций, которые различались бы по сезону. Но тут, смотрите, берите во внимание то, что у нас может меняться уровень физической активности. Вот вы, наверное, обращали внимание на то, что при хорошей погоде мы более склонны где-нибудь пройтись, прогуляться. А когда холодно, дождливо, пасмурно...
1: Хочется укрыться,
0: ну, да,
1: и быстрее, да,
0: думаешь, быстрее куда-нибудь прыгнул,
1: да,
0: или в транспорт,
1: да,
0: на транспорт или в такси. И бытовая физическая активность у нас значительно уменьшается, соответственно, как будто бы и еда должна соразмерно немножко уменьшиться, чтобы не набирать лишние вот эти 3-5 килограммов за зиму.
1: Угу.
0: Вот. И еще нужно смотреть, вот что касается углеводов, я бы еще вот такую рекомендацию дала. Зачастую люди игнорируют углеводы, считая, что, ну, как бы от хлеба же у нас поправляются.
1: Когда говорят углеводы, сразу думают, что это правда, что-то такое неполезное, как будто от углеводов нужно отказаться.
0: Да.
1: Но это же не так.
0: Хлеб, картошка, макароны,
1: да,
0: это вот вообще нужно от этого
1: Все это прекрасная еда.
0: Отличная еда, да. Причем 1 грамм углеводов такую же калорийность имеет, как 1 грамм белка. Другое дело, как это приготовлено, с какими соусами, какая степень жирности этого блюда на выходе. Ключевое. Да, вот это вот ключевое. Да. Но знаете, как люди часто делают? Они, например, считают, что хлеб я не буду есть, а потом вдруг обращают внимание на то, что очень сильно тянет на сладкое.
1: Да.
0: И как будто бы вот вы все свои усилия обесценили, если вечером съели плитку шоколада. Уж лучше включите в каждый прием пищи сложные углеводы, которые дольше перевариваются и дольше дают ощущение сытости и комфорта, и тогда вам достаточно будет сладости в небольшом объеме, чтобы потом не налетать на этот объем, да, сладкого вечером.
1: Углеводы — это хлеб, это макароны, это крупы цельнозерновые.
0: Да, да, картофель. Это клубневые овощи, да, картофель, да, да, да, да. Свекла, морковь, ну, во всех
1: многие,
0: фруктах, овощах.
1: Многие, кстати, до сих пор, хотя я много про это говорю, боятся есть картофель. Кто-то вот когда-то сказал, что много крахмала и что картофель вообще не про похудение, но картофель из-за своего состава, он дольше держит чувство насыщения, чем, например, та же гречка.
0: Ну да, ну тут еще такая субъективная история. В картофеле, да, крахмал. А крахмал что это такое? Это сложный углевод, который да. Для того, чтобы он начал расщепляться из этого молекулы, этой цепочки крахмала, начали высвобождаться простые молекулы углеводов, ну, сахара,
1: да, да, да.
0: Нужно, чтобы ферменты подействовали. Это процесс растянут во времени. 3-4 часа ходите спокойно,
1: но,
0: сытно.
1: Да, но здесь нужно понимать, что не весь картофель одинаково полезен. Понятно, например, если мы приходим в какой-нибудь ресторан быстрого питания, едим там картошку фри с куриными наггетсами, вот это будет не про пользу. Но если мы едим картофель запеченный, отварной, да, вот какой-то такой, здесь вообще никакой проблемы нет. Вот именно про такой картофель мы говорим, который да. приготовлен без использования масла.
0: Ну, и также, без лишнего масла.
1: Без лишнего масла, да. И также курица. Одно дело, когда вы едите, например, курицу, которую приготовили сами, где-то запекли, приготовили на пару, да, или пожарили, потушили, скорее, с небольшим количеством масла. И другое дело, когда вы идете в ресторан быстрого питания, и даже не обязательно в ресторан быстрого питания, я очень часто замечаю, что в обычных ресторанах курица тоже подается в какой-то панировке. И вот в этой панировке как раз корень зла, если можно так сказать, потому что
0: углеводы
1: там...
0: плюс жир.
1: Вот, поэтому вот этого стараемся избегать. Чем проще блюдо, да, чем проще то, из чего оно приготовлено, тем оно полезнее.
0: Да, тут говоря... знаете, как не то, чтобы да. стараться его избегать, это скорее продукты не для ежедневного употребления.
1: Да.
0: Ну, когда-то там пошли в выходной, поели, ничего страшного в этом да. нет, но базово на ежедневной основе лучше более, вот как вы сказали, такие простые
1: тут
0: продукты.
1: Тут еще нужно понимать, что это даже если, например, вы от природы худой человек, вы можете есть что угодно не поправляться, а на самом деле это проблема, потому что вы едите и не поправляетесь, и не понимаете, что эта еда вам вредит. Но состояние здоровья у вас может ухудшаться, если вы на регулярной основе едите вот такие высоко обработанные продукты, да?
0: Конечно.
1: А чем это еще может быть опасно для худых людей? У них может что-то с гормональной системой?
0: Ну, это, знаете, здесь речь идет, вероятно, о так называемом фенотипе skinny fat, когда человек визуально не набирает вес и
1: да.
0: по килограммам нормально, но перераспределение в организме происходит. То есть количество висцерального жира увеличивается, а объем мышечной массы не очень или
1: да.
0: даже уменьшается. И поэтому внешний человек вроде бы остается таким же, но при этом по состоянию составу, конечно, меняется вот это вот перераспределение в пользу жира. И висцеральный жир – это у нас полноценный эндокринный орган, который синтезирует провоспалительные цитокины, ну, то есть вещества, которые участвуют в воспалении и сосудистой стенки, и ответственны за то, что увеличивается риск развития диабета второго типа у предрасположенных людей. Потому что диабет второго типа не только у полных или тучных людей развивается. У людей с отягощенной наследственностью он может развиться и при нормальной массе
1: да.
0: тела. И тут все зависит от того, насколько, каков у нас образ жизни, насколько получится реализовать эту генетическую программу или не реализовать, или отсрочить.
1: Угу.
0: Вот все это зависит от нас, от нашего образа жизни. Плюс уровень холестерина в крови тоже зависит от образа
1: вот ключевой,
0: жизни.
1: Да, вы можете быть худым, вы можете хорошо выглядеть, но при этом уровень холестерина из-за вашего образа жизни, из-за вашего питания может быть не очень хороший в диапазоне.
0: Да, но тут надо еще, знаете, что помнить про то, что у нас холестерин такая молекула интересная. У нас то, что в крови обнаруживается, когда делают анализ, это 20% обусловлено экзогенным поступлением, то есть 20-30% за счет нашего питания, а 70-80% синтезирует наша печень. То есть это говорит о том, что даже, условно говоря, у худого человека, который вегетарианец, при отягоченной наследственности может быть дислипидемия.
1: Угу.
0: нарушение липидного спектра.
1: Потому что наследственность у него не очень хорошая. А по поводу еще, кстати, сезонных овощей и фруктов, а если говорить, Майра, например, не о сезонных овощах и фруктах, которые мы там едим, например, зимой, те же наши огурцы, помидор, любимый перец, ну и такие всякие другие овощи, там же меньше получается витаминов. Ты на них смотришь, у них же вкус другой, запаха вообще нет, они как пластиковые. Стоит их есть?
0: Стоит все равно. Смотрите, то, что попадает на прилавки магазинов, подвергается, во-первых, проверке, поэтому не опасайтесь, что там... Ну, покупайте просто в проверенных местах, да, и тогда можно не опасаться того, что они какие-то бесполезные. В них будет ниже концентрация некоторых витаминов, но она будет не нулевая, она будет незначительно отличаться. И все равно мы не съедаем в день один огурец. Скорее всего, мы съедаем даже больше, чем нам нужно, и лишнее просто выводится организмом.
1: Это правда. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать питание при смене сезона.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Госдуме спрогнозировали возобновление переговоров по Украине до конца года. О вероятности проведения трехсторонней встречи России, США и Украины заявил зампред Комитета по международным делам Алексей Чепа. Думаю, что здесь все зависит от той активности, которую проявляют кураторы Владимира Зеленского. Европейские лидеры, которые также присутствовали на встрече в Киеве. Они пытаются протащить свою повестку. Мы готовы к проведению трехсторонних переговоров, подчеркнул депутат в интервью изданию «Газета.ру». Чепа считает, что встреча в трехстороннем формате возможна в ближайшее месяцы в Абу-Даби. Он также отметил, что Брюсселю необходимо оказать давление на Киев. Лидеры России, США и Китая гипотетически могут встретиться на саммите АТЭС. По словам заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко, для переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина нужна тщательная подготовка. Дипломат отметил, что у Москвы есть постоянный контакт с Пекином. Кремль может довести до него информацию о диалоге с представителями Вашингтона. Замглавы МИДа также заявил, что руководство сообщило китайской стороне об итогах поездки американских переговорщиков в Москву. Кроме того, Руденко сообщил, что Россия и Китай ведут консультации по введению полного безвизового режима. По его словам, Москва надеется, что этот вопрос будет решен. Индия призвала использовать цифровые валюты центральных банков для расчетов в БРИКС. Речь идет о расширении их применения для трансграничных платежей между членами организации. При этом, как пишет Bloomberg, власти страны не будут поддерживать создание общей платежной сети. Ее появление, вероятно, будет расценено как вызов доллару. Такой шаг может представить БРИКС как блок, открыто выступающий против американской валюты или Запада, отмечают источники агентства. По их данным, достижение соглашения о единой системе расчетов для всего блока на предстоящем саммите в эти выходные маловероятно. Российские фигуристы оспорят отказ в нейтральном статусе. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин подадут иск к Международному союзу конькобежцев в спортивный арбитражный суд. Нашим атлетам и Федерации фигурного катания на коньках России будет оказана юридическая поддержка, в том числе предоставлены квалифицированные адвокаты, заявил ТАСС министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Ранее Международный союз конькобежцев постановил, что Валиева, Кондратюк, Степанова и Букин не соответствует требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. О погоде. В Москве сейчас плюс 26. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17-19. Ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Реклама. Пора на техобслуживание авто. Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111. СТО-фильтр.ру.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва, 94,8.
6: Мы вас услышали.
1: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». И сегодня вместе с врачом-диетологом, эндокринологом Майрой Рау мы обсуждаем питание при смене сезона. Как можно сейчас и, не знаю, там, в ноябре, в декабре поддержать свой организм. Майра, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
1: И вот мы обсуждали группу продуктов, которые нужно слегка так пересмотреть с наступлением осени и зимы. Мы уже поговорили про углеводы, поговорили про белки, про клетчатку, про сезонные овощи и фрукты, соответственно, но мы не поговорили еще про жиры. Что делать с жирами, что нужно убавить, добавить, обратить внимание на что?
0: Если оценивать долю жиров в рационе, то она не меняется от сезона к сезону. Мы говорим про обычно где-то в районе 30% от суточной калорийности рациона. Другое дело, что большое значение имеет, какие жиры мы потребляем.
1: Насыщенные или ненасыщенные.
0: Да. Или, знаете, как можно проще, вот есть жиры животного происхождения, есть жиры растительного происхождения. Животного желательно минимизировать. Это не означает, что мы их совсем отменяем, но уж такие явные продукты животного происхождения взрослому человеку не нужны, такие как сало, масло сливочное. Да, это вкусно, иногда это можно добавлять в рацион, но не надо думать, что там какая-то арахидоновая кислота или вот что-то такое. У нас организм прекрасно, кстати, сам синтезирует эту арахидоновую кислоту. Это скорее, знаете, вкусовые предпочтения и особенности в питании, привычки, нежели потребность, действительно, потребность нашего организма. Все жиры животного происхождения содержат холестерин и содержат насыщенные жиры. То есть такие жиры при комнатной температуре, они такие твердые. А жиры текучие – это все растительные масла и, как ни странно, рыбий жир, хотя он вроде животного происхождения, но он текучий при комнатной температуре, они как раз содержат ненасыщенные жиры, которые придают ему вот эти физические свойства текучести, и ненасыщенные жирные кислоты, такие как, в частности, омега-3, омега-6. И вот эти жиры нужно включать в свой рацион, они позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему, на работу и функционирование нервной системы. И если говорить про конкретные продукты, то можно так сказать – включайте жирную рыбу не менее 2 раз в неделю. Вот кто-то мне иногда говорит, что это дорого. Но в целом, смотрите, в районе 300 граммов жирной рыбы в неделю достаточно, чтобы удовлетворить потребность в омега-3 жирных кислотах. ЭГК и ДГК, да?
1: А можно переесть, так сказать, жирной рыбы, например, если ты ешь не 300 граммов, там, а 500, или ещё, любишь, например, ты эту жирную рыбу?
0: Больше можно. Да. Помните просто про то, что это, ну, как бы, чем больше жира, тем больше калорийность.
1: Да.
0: Поэтому, как бы, ну, в этом смысле перебрать можно с точки зрения калорийности, с точки зрения пользы, ну, вряд ли.
1: Угу.
0: Это минимум. Где-то в районе 300 граммов это минимум.
1: Когда мы говорим про жирную рыбу, это не всегда значит, что нужно есть обязательно красную рыбу, да, форель, сёмгу. Можно еще есть, например, скумбрию.
0: Да.
1: Тоже хорошие скумбрия, жиры.
0: Скумбрия, селёдка.
1: Да.
0: В ней тоже очень много омега-3.
1: Да.
0: Тоже не такие уж и дорогие продукты.
1: Да.
0: В целом можно включать в свой рацион. И такое количество покрывает потребность в омега-3 жирных кислотах, и нам не придется покупать БАДы, которые, в общем, имеют такую низкую доказательную базу в отношении эффективности. А вот как раз продукты имеют высокую доказательную базу. И растительные источники, например, считается так, что орехи, семена являются классными источниками тоже ненасыщенных жиров, плюс антиоксиданты, минералы, в частности, там, селен, магний, все это мы получаем с орехами, и их ежедневно нужно съедать тоже в небольшом количестве, где-то в районе 10-30 граммов. Ну, вот салат посыпали сверху или в йогурт добавили, все этого достаточно.
1: Нужно ли замачивать орехи, семена?
0: Нет,
1: чтобы
0: не нужно.
1: Что-то там у них ушло.
0: Ну, фитиновая кислота, да. Все это такое. Это актуально для людей, и то актуально, я бы сказала так, с натяжкой, для веганов. Поскольку фитиновая кислота содержится в орехах, она содержится в бобовых, и она может препятствовать усвоению некоторых минералов. И если человек находится исключительно на растительном питании, то эти компоненты могут препятствовать усвоению, в частности, например, железа. А когда человек находится на смешанном питании, мы эти же компоненты получим из других продуктов питания, но при этом на сегодняшний день известно, что вот эта фитиновая кислота, от которой мы пытаемся избавиться, она, оказывается, обладает еще антиоксидантными свойствами.
1: Вот так.
0: Так что можно обычные орешки есть, если...
1: И не замачивать.
0: И не замачивать.
1: А важно ли, в каком они виде эти орехи? Они же бывают еще соленые, жареные, вот фисташки соленые. Мне лучше вот их не
0: начинать, да?
1: Не начинать, даже лучше не начинать. Да, или в каком виде лучше орехи употреблять?
0: Ну, лучше просто сушёные орехи.
1: Угу. А если они жареные, то уже...
0: Ну, тоже, кстати, нормально.
1: Угу.
0: А если соль, то тут вопрос такой, что избыток соли может задерживать жидкость в организме, да, могут, то есть может провоцировать отеки. И у людей, у которых есть склонность к повышению артериального давления, избыток соли повышает это давление.
1: А если возвращаться к жирной рыбе с омегой-3? Омега-3 за что она отвечает? Почему все так гоняются за этой омегой?
0: А смотря в каком возрасте, вот, например, в детском возрасте омега-3 важный компонент для развития головного мозга, особенно ДГК, докозагексаеновая кислота. И во взрослом возрасте омега-3 обладает кардиопротективными эффектами, то есть защищает сердце и сосуды, и плюс влияет на функционирование нервной системы, в частности, на обновление нейронов, и можно говорить про снижение нейровоспаления.
1: А омега, смотрите, вот есть омега-3, мы все про нее знаем, но тот, кто погружается уже в тему питания и слушает там каких-то специалистов, а специалисты очень часто еще говорят про омегу-6, про омегу-9.
0: Да.
1: А что это такое?
0: Ну, это другие разновидности ненасыщенных жиров, которые также содержатся в продуктах растительного происхождения. Там просто, знаете, в зависимости от того, от источника, меняется концентрация этих ненасыщенных жиров. Вот в частности, например, в жирной рыбе больше омега-3 жирных кислот, в оливковом масле больше мононенасыщенных жиров, поэтому оно такое ощущение, что оно чуть-чуть погуще, да, чем подсолнечное масло. А в подсолнечном масле больше полиненасыщенных жиров, в частности, омега-6 и омега-9, которые тоже необходимы для функционирования организма. И вот за счет разнообразия мы можем получать все.
1: Марья, вот вы сказали, что нужно есть 300 граммов жирной рыбы в неделю, а жиры достаточно калорийные, да, у нас получается, если не ошибаюсь, 9 граммов, да, на 100 граммов.
0: На 1 грамм.
1: Да, вы меня поняли. Вот. А если говорить, например, о маслах, растительные масла, они же супер полезные, да, но при этом они калорийные. Вот как здесь найти золотую середину?
0: Поэтому нужен баланс, да. Mm-hmm. Вот смотрите, в 100 граммах оливкового или подсолнечного масла содержится 900 килокалорий.
1: Да, когда я услышала эту цифру, да, я тоже была в шоке.
0: Да, эти продукты необходимы, они полезны, но при избыточном их употреблении мы можем набирать вес, потому что мы можем просто получать избыток.
1: Да,
0: да, поэтому что мы делаем? Мы их используем в своем рационе, но дозируем количество. Например, когда мы заправляем салат, не нужно наливать через горлышко в бутылке, да, масло, чтобы в салате появлялся внизу в миске уровень. Достаточно спрей использовать и несколько пшиков сделать, либо через ложку наливаете. Взяли ложку, налили, например, одну столовую ложку на большую миску салата. Этого достаточно.
1: И вы еще сказали, что сало, оно не так полезно, как кажется, да? А вот, например, когда есть бутербродное сало, да, вот когда ты приходишь с мороза, да, вот берешь ты корочку, там, кусочек черного хлеба, посушиваешь его на сковородке, да, и с борщом. Это же потрясающе.
0: Да, но это такие еще особенности традиционные, да?
1: Да.
0: А, как будто бы к борщу очень хорошо подходят, да. Какие-то гренки ржаные, да, с салом, что-то такое. Но это продукты не для ежедневного просто употребления.
1: Иногда просто можно, да?
0: Да, конечно, иногда можно, а так, мне кажется, борщ, он как будто бы не хуже, если и без сала его употреблять.
1: Какие еще жиры нам полезны в межсезонье? Может быть, какое-то мясо, красное, белое?
0: По красному мясу рекомендация такая. Считает Всемирный фонд рака, что красное мясо нужно ограничить в своем рационе. Особенно это касается изделий ультрапереработанных, изделий из переработанного мяса. Колбасы, сосиски, ветчины. Вот это мы минимизируем, а просто красное мясо 2 раза в неделю. И у нас такая очень интересная формула получается. 2 дня в неделю мы едим жирную рыбу, 2 дня в неделю мы едим красное мясо, и у нас остается еще, получается, сколько? 3 дня. У нас еще с вами есть бобовые.
1: Там
0: у нас
1: много
0: есть
1: белка.
0: Белое мясо, да, ну, мясо, да, птиц, да, тоже, да, можно. Белая рыба есть. То есть у нас еще есть много всего, что можно включить в эти дни.
1: А вот когда, например, мы курицу разбираем на запчасти, там же есть более жирные какие-то компоненты, да, какие-то менее жирные.
0: Ну, я обычно не заморачиваюсь. Всё, я, знаете, как обычно клиентам говорю,
1: да,
0: вот основной жир птицы локализуется под кожей, поэтому желательно кожу снимать.
1: Хотела про кожу спросить, это же просто.
0: Самое вкусное,
1: же, ну, да? Да, вот когда вы в духовке запекаете курочку, да, на соли, вот это же потрясающе.
0: Ну, кстати, на соли, если, да, то я бы сказала, наверное, можно, потому что все-таки очень большое количество масла стекает,
1: да,
0: и пропитывается в соль. Вот то же самое касается, когда мы что-то на гриле делаем, да, шашлыки летом
1: тогда
0: делаем.
1: Тогда курочку там можно, да?
0: Ну, в целом, да, конечно, иногда
1: сейчас
0: можно.
1: Сейчас вы легализовали этот рецепт официально, я напомню.
0: А так неважно, да, какие, да, бедра вы берете, грудку. Просто есть люди, которые говорят, что я, ну, не могу я есть эту грудку.
1: Я их понимаю.
0: Просто,
1: да,
0: я давлюсь, она какая-то сухая,
1: история,
0: невкусная. Ну, это вопрос приготовления.
1: Да.
0: Но если не нравится, ну, ешьте бедра.
1: Можно
0: просто
1: есть
0: без
1: бедра.
0: Кожи.
1: Друзья, вот если вы хотите приготовить курочку на соли, вот, и съесть вот эту вот кожу, которая образуется, что вам нужно сделать? Вам нужно разогреть духовку, взять килограмм соли, именно килограмм мелкой соли, высыпать ее в какую-то форму и сверху на живот положить курицу и отправить в горячую духовку. Курочка у вас получится сочной, в меру соленой и с хрустящей корочкой. И вот как Майра Рау, наш врач-диетолог-эндокринолог, сказала, эту корочку можно есть, потому что она получается диетической.
0: Да, только не часто.
1: Не часто, не каждый день. Мы за разнообразие. Рыба, мясо, все должно быть в меру. А давайте, Майра, еще поговорим о таких мифах, связанных с БАДами. Никуда без БАДов, да, мы помним, что витамины мы, БАДы и так далее употребляем только после того, как сдаем анализы и получаем консультацию у врача. Ничего сами себе не назначаем, не слушаем советов нутрициологов без медицинского образования, которые говорят, что нам нужно срочно что-то там принимать, чтобы поднять наш иммунитет. Но можно ли с помощью каких-то БАДов, например, укрепить иммунитет? Или все это миф?
0: Это все миф. Вот давайте начнем с того, что такое иммунитет. Иммунная система – это система организма, которая призвана защищать нас от чужеродных агентов. И иммунная система – это не нечто вот такое, вот какой-то локализованный орган, который находится в нашем организме. Иммунная система как бы диссеминирована по всему организму. И в крови, и в костном мозге, и в кишечнике. Да, у нас вот просто иммунная система, она такая глобальная, и мы не можем съесть какой-то продукт, чтобы ее вдруг повысить или понизить. И вот знаете, какая мне почему-то аналогия пришла на ум? Вот у нас есть, допустим, автомобиль.
1: Да.
0: И вот он выжимает какое-то количество, я не знаю, я тут не специалист,
1: я
0: лошадиных
1: тоже
0: сил.
1: Да.
0: И вне зависимости от того, каким топливом мы заправим, да, ну там она, если машина развивает скорость условно 200 км в час, от того, что мы супер-классно бензином заправимся, она не будет 500 выжимать, да, то есть у нас все равно есть какие-то настройки. И в этом смысле вот у нас есть иммунная система, ей важно не мешать работать, и не надо ее как-то усиливать, ослаблять, что-то с ней делать. У нас есть иммунитет врожденный, и есть иммунитет приобретенный. Приобретенный иммунитет – это когда мы сталкиваемся с каким-то чужеродным агентом, с вирусом, с бактерией, у нас вырабатывается иммунитет, антитела вырабатываются, которые либо всю жизнь работают на нас, да, мы больше никогда этим не заболеем, либо при повторной встрече с этим же инфекционным агентом мы легче переживаем эту инфекцию. И эту же задачу выполняет вакцинация. Сейчас, конечно, такая вот холиварная тема, да, может начаться, но самой лучшей профилактикой является вакцинация в отношении вот, ну, например, сезонных каких-то инфекций типа гриппа.
1: Угу. То есть вот эта вот история, когда нам говорят, что нужно пить, не знаю, там, шиповник какой-то, чай с медом, есть больше киви, потому что там много витамина С, это все.
0: Ну, давайте с витамином С разберемся. Да. Суточная потребность в витамине С обычно в районе 90 миллиграммов. Мы возьмем с вами красный перец, вот обычный болгарский сладкий перец. В нем будет в районе 150 миллиграммов на 100 грамм продукта. И тогда, получается, мы одним только перцем уже покрыли потребность в витамине С. На следующий день вы едите что-то другое и тоже покрываете эту суточную потребность. 90 миллиграммов витамина С – это не так много на самом деле. Если вы ежедневно съедаете хотя бы 3 порции фруктов, вы точно покрываете
1: точно
0: эту потребность.
1: Точно закрываете, да. Закрываете. Не нужно для этого пить какие-то БАДы, да.
0: Да, а вот чай с шиповником и так далее, да. Это, ну, такой дополнительный источник того же витамина С. Ну, хотите, как бы, это вкусно, если вам пейте. Но, с другой стороны, вы и из других источников тот же витамин С, с той же квашеной капустой, например, зимой, можете вполне получить.
1: А миф такой еще существует. Если постоянно хочется сладкого, мне не хватает магния, цинка, хрома, селена. А стоит ли на это обращать внимание, или тоже можно какими-то продуктами эти дефициты закрывать?
0: Я бы сначала проанализировала рацион. Потребность в сладком часто бывает из-за несбалансированного рациона. Не доедает человек углеводы сложные, не в каждом приеме пищи, опасается их есть. Не доедает фрукты, не доедает овощи, нет кисломолочных продуктов. И, конечно, хочется с помощью вкуса разнообразить рацион, поэтому возникает такая тяга к сладкому, плюс мы еще получаем с этим сладким дополнительные углеводы. Поэтому сначала оцените свой рацион с точки зрения сбалансированности и разнообразия. И если уж вы считаете, что у вас просто супер идеальный рацион, ну, пойдите к врачу и сдайте эти анализы. Иногда изолированно, это очень редкие истории, когда действительно тяга к сладкому появляется в связи с каким-то дефицитом. Но тут как будто бы, знаете, вот что должно произойти, чтобы у человека вот такой резкий дефицит магния или хрома сформировался? Ну, как будто бы тогда на первый план будут выступать другие дефицитарные состояния. Например, у человека воспалительное заболевание кишечника, в результате которого нарушается усвоение многих витаминов и минералов, в том числе магния и там, хрома. Но как будто бы на передний план мы увидим с точки зрения клинических проявлений дефицит железа. Это большее внимание обратит. Потом мы начнем обследовать пациента, поймем, что к чему, да, и уже нужные назначения
1: это
0: сделаем.
1: К вопросу о самолечении, когда, да, мы кого-нибудь там наслушались без медицинского образования и начинаем что-то употреблять, одно, второе, третье, нам это не помогает. Мы не перестаем хотеть сладкого, и мы думаем, что с нами что-то не так, потому что вот моей соседке там или вот какому-то блогеру это помогло, а мне нет.
0: Да, вместо... тут еще не забываем про эффект плацебо,
1: да.
0: Да, который может помогать. И еще я бы тут внесла вот такую вещь, как опасения. Вот, например, на примере витамина С. Высокие дозы витамина С могут быть опасными, несмотря на то, что это водорастворимый витамин, и у нас моча, ну, прям вы замечали, да, когда витаминки пьете, даже моча витаминками этими пахнет, то есть у нас выводятся водорастворимые витамины с мочой.
1: Дорогая моча, если... да, получается.
0: Да, но если количество витамина С будет прям очень высоким, например, вот у нас потребность, считайте, до 100 миллиграммов в сутки, а люди употребляют 1-2 грамма, представляете, 1000 да. миллиграммов, это может привести у предрасположенных людей к формированию камней в почках. Очень неприятная история.
1: Ужас. А какое-нибудь, знаете, такое вот неправильное назначение железа к чему может привести?
0: К гемосидерозу, то есть избыточному количеству железа в организме, который откладывается в печени, в радужке глаза и во всех внутренних органах. Поэтому ни в коем случае самоназначение, вот эта вот история с ферритином,
1: наша любимая.
0: Да, это норматив прямо... от 30-40, альтернативные специалисты гонят до 100. Не надо, обратитесь к обычному врачу.
1: Майя, я думаю, что про ферритин и железо нужно делать отдельный эфир, потому что тема очень популярная. Витамин D еще успеваю спросить, кому действительно стоит проверить уровень витамина D в межсезонье, а кому достаточно каких-то профилактических рекомендаций?
0: Согласно эндокринологическому такому консенсусу считается, что витамин D не является скрининговым анализом. То есть массово популяцию всю обследовать на витамин D не нужно. У нас есть группы риска. К группам риска в первую очередь относятся дети с признаками, с симптомами рахита, пожилые люди с подозрением на остеопороз и остеомаляцию, люди с заболеваниями почек, например, хроническая почечная недостаточность, там третья стадия, и употребление продуктов, которые, препаратов, извините, которые могут ухудшать усвоение витамина D. Вот таким категориям пациентов будет рекомендовано посмотреть, какое у них количество витамина D в сыворотке крови для того, чтобы назначить нормальную дозу. Не вот эти мега-супер высокие, а адекватную терапевтическую дозу. Всем остальным категориям населения достаточно принимать профилактическую дозу витамина D, которая составляет до 2000 международных единиц. Вот так я эту обозначу границу. До 2000 это безопасно, это профилактика.
1: Это профилактика, но если вы понимаете, что у вас нет дефицитов, да, вы сдали анализы, понимаете, правда, что у вас с витамином D все в порядке. И еще один вопрос успеваю задать, Майра. Почему осенью многие чувствуют усталость и когда уже стоит обратиться к врачу?
0: Вот смотрите, есть такое заболевание, сезонное аффективное расстройство. Оно лечится у врачей-психиатров. И как оно отличается от обычной усталости? Вот если это перманентное состояние, и оно у вас постоянно присутствует, сниженное настроение, постоянная сонливость, ничего не хочу, нет никаких желаний, какая-то подавленность. Угу. И это не только в понедельник возникает, потому что, неделя началась, да. А к воскресенью рассасывается, да, или к пятнице. А если это вот прям такое постоянное,

0: постоянное состояние, вне зависимости от дня, недели и ситуации, которые происходят в жизни, это тогда повод. Показания для
1: обращения к врачу. Время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была Майра Рау, врач-диетолог, эндокринолог. Говорили сегодня о питании при смене сезона, как поддержать ваш организм. Майра, большое вам спасибо.
0: И вам спасибо.
1: Сейчас у нас киноафиша, далее новости на «Говорит Москва».
2: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла корейский блокбастер «О встрече с пришельцами», скандальную комедию о персонажах «Луни Тюнс» и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. «Надежда» – первый за 10 лет фильм на Хон Джина, автора обласканного триллера «Вопль». Новинку ждали с таким трепетом, что взяли в основной конкурс Каннского кинофестиваля, хотя чаще всего жанровое кино не борется за золотую пальмовую ветвь и ссылается в параллельные программы. Оправдались ли возложенные на «Надежду» ожидания, об этом зрителям еще предстоит долго и упорно спорить, но уже ясно одно – фильм точно не стоит пропускать. В центре сюжета – полиция провинциального корейского городка, которая начинает расследовать гибель быка, но вскоре понимает, что столкнулись с инопланетной угрозой. Только вот гость из космоса – не бездушная машина для убийств, а загадочное существо, которое вызывает разную эмоциональную реакцию у героев. Смена жанров никак не сказалась на фирменном стиле На Хон Джина, который, как всегда, неторопливо нагоняет саспенс и мастерски создает параноидальную атмосферу, в которой каждый начинает видеть угрозу не только в монстре, но и друг в друге. 18+. В последние годы крупные студии списывают готовые, но потенциально провальные фильмы, признают проект убыточным и получают крупный налоговый вычет. Незавидная судьба постигла «Bad Girl». То же самое должно было произойти и с «Хитрым койотом», но шумиха в соцсетях и поддержка именитых кинематографистов убедила Warner Bros. Продать права на картину. «Хитрый койот» – представитель редкого жанра. Это смесь игрового и анимационного кино в стиле классики 80-х, кто подставил кролика Роджера. В мультфильмах «Луни Тюнс» хитрый койот никак не может поймать дорожного бегуна и постоянно прибегает к помощи абсурдных изобретений «Акме» – от гигантских рогаток до реактивных ранцев. Только вот вся продукция компании бракованная. Койот то и дело попадает в просак и страдает сам. По сюжету фильма Дэйва Грина неудачливый герой решает наконец-то подать в суд на «Акме». У новинки сплошь восторженные отзывы. Зрители хвалят фирменный темп «Луни Тюнс» с постоянными отсылками и визуальными гэгами, а также смесь черной комедии, антикорпоративной сатиры и юридической драмы о битве Давида и Голиафа. 12+. В средневековой Англии после эпидемии чумы власти решают пополнить казну за счет очередного повышения налогов на крестьян. Обычный пахарь Эндрю Гарфилд, лишившийся жены и детей, теряет остатки терпения, когда чиновники требуют с него повторную подать на смерть. Мужчина пару раз дает отпор наглым сборщикам, а вскоре втягивает местных в войну. «Восставший» – новый фильм Пола Гринграсса, любители взглянуть на историю под репортажным углом и найти параллели с современностью. Создатели посчитали, что сюжета о страшной эпидемии и невыносимо трудной жизни работяг хватит, чтобы привлечь зрителей в кинотеатры. Но в последний момент, кажется, поняли, что для маркетинга стоило использовать более интригующий концепт. Последние недели «Восставшего» рекламируют как очередную экранизацию истории о шервудском преступнике, который грабит богатых в пользу бедных. Получается, за последние месяцы в неправильном порядке вышла неофициальная дилогия о благородном разбойнике. Сначала смерть Робин Гуда, а теперь его ориджин. 18+. Последние годы в прокате все чаще можно застать шедевры Микеланджело Антониони, великого итальянского режиссера, которого называют поэтом некоммуникабельности и мастером экзистенциальных драм. В работах постановщика «Красная пустыня», «Ночь» герои бродят на фоне безжизненной современной архитектуры и индустриальных пейзажей, томно молчат и пытаются найти следы смысла в мире, где люди разучились слышать друг друга. «Затмение» – хрестоматийный фильм Антониони и ключевой шедевр его тетралогии «Отчуждение». После болезненного расставания переводчица Витория, Моника Витти, заводит обреченные отношения с брокером Пьеро,

0: Ален Делон. В кинотеатрах покажут 4К-реставрацию, поэтому у зрителей будет редкий шанс как следует насладиться визуальным языком. Чего только стоит контраст между шумной римской биржей и пустыми улицами города, которые лучше любых слов отражают эмоциональную пустоту героев. 16+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Двое граждан Азербайджана погибли после атаки дронов на судно в Черном море. Еще двое получили ранения, сообщили в Министерстве иностранных дел республики. Всего на борту находились 10 человек. Грузовое судно «Тедди» принадлежит компании «Мерт Марин Корпорейшн» и ходит под флагом Сомали. В момент удара оно находилось недалеко от порта Одессы. В МИДе уточнили, что беспилотники ударили по судну 9 сентября. Раненых граждан Азербайджана планируют вернуть на родину после прохождения медобследования и лечения, сообщили в Министерстве. Вновь призываем граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в регионы, где продолжаются военные действия или сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности, от трудовой деятельности на этих территориях, а также от работы на транспортных средствах, включая суда, следующих по таким маршрутам, заявили в МИДе Азербайджана. Два медика пострадали при ударе дрона ВСУ по машине скорой в Энергодаре. Оба врача сейчас находятся в медсанчасти. Раненым докторам оказывается необходимая помощь, сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале на платформе «Макс». По его словам, угрозы для их жизни нет. Ранее глава Энергодара рассказал, что украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в промышленной зоне города спутника Запорожской АЭС. Служба внешней разведки указала на требование ЕС к Киеву начать мобилизацию женщин. Украине необходимо это делать, по примеру Израиля, отметили в пресс-бюро СВР. Украинским женщинам остается надеяться, что российская армия сорвет эти преступные планы раньше, чем кровавый глава режима подпишет смертный приговор Генофонду народа, говорится в заявлении. В ведомстве добавили, что Еврокомиссия побуждает страны объединения к выработке юридически обоснованных механизмов изгнания на родину украинских беженцев. В Европе остаются сейчас до 5 600 000 украинцев. Большинство проживают в Германии, Польше и Чехии. Там они оказывают ощутимое давление на социальную инфраструктуру и бюджет и провоцируют рост правоэкстремистских настроений, подчеркнули в службе внешней разведки России. Воздух в Москве к 12 часам прогрелся до отметки плюс 24,9. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. В полдень столица штурмует 25-градусные отметки. Яркие лучи сентябрьского солнца, не встречая облачных преград, активно прогревают воздушные массы. К 12 часам сегодняшнего дня в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, температура достигла отметки плюс 24,3, написал синоптик в своем телеграм-канале. Леус отметил, что на других метеостанциях города в полдень было зафиксировано от плюс 22,9 в Тушине до плюс 24,9 на Балчуге. В Московской области самая высокая температура сегодня в полдень была в Павловском Посаде – 24,5 градуса. Курс валют в четверг. Китайский юань стоит 12 рублей 74 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 85 рублей 46 копеек. Курс евро сегодня 99 рублей 25 копеек. Сейчас в Москве плюс 26. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 12-14 тепла, днем плюс 17-19. Ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порыва до 15. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: А вы говорите «милик».
4: Я его что?
3: Тоже мне «милик».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
5: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 сентября, сейчас 14.07. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире, как обычно, с вашим участием. СМС-портал для ваших сообщений можно писать через мессенджеры, можно в прямой эфир дозвониться.
1: В движении.
8: В городе смотрим, что происходит на дорогах. Там трехбальные пробки. 3 балла обещают вплоть до 5 вечера. Потом в 5 и в 6 четырехбальные пробки. 1 час в 7 вечера как максимум нам обещают 5-бальные пробки. И в 8 вечера тоже 4 балла. Из того, что прямо сейчас главные проблемы на карте московских пробок. 3-е транспортное кольцо на севере между, соответственно, Савеловской и Рижской эстакадами. Возможность проехать от Сокола в сторону Ленинградского шоссе. Там какие-то ремонтные работы после МЦК, и вот оттуда начинается пробка, в которую вы еще до Сокола попадаете. Ну и в тех же краях, что называется, на северо-западном направлении, внутреннее кольцо Московской кольцевой автодороги, в районе пересечения с Волоколамским шоссе, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие, из-за которого машины собрались уже, начиная от Новорижского шоссе. 3 балла прямо сейчас, как максимум 5-бальные пробки, ждем к 7 вечера.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
8: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня и вчера еще началось тестовое дистанционное голосование в 32 субъектах Российской Федерации. Об этом объявила Центральная избирательная комиссия. В чем смысл такого голосования? Зачем его проводят? Зачем в нем участвуют люди? А ведь многие должны будут участвовать в этих тестах. Кто оценивает результаты теста и можно ли общественности проверить, куда пойдут голоса? 1-я тема. 2-я. Владимир Путин назвал переговоры с главой Вьетнама взаимополезными и содержательными. Российский лидер подчеркнул, что позиции двух стран в международных делах во многом совпадают или очень близки. Ну и что? Что можно сказать о нынешней роли Вьетнама? Чем он может быть полезен Российской Федерации?

0: со ссылкой на индийского министра, пишет агентство ТАСС. Ну и вот еще. Почетного председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова предположительно будут хоронить на Троекуровском кладбище 14 сентября. Богданов, как пишет РИА Новости, скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю, говорит МСК-бот. Можно через Макс пользователю, говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, код города 495. Есть какие-то вопросы. Вот Виктор 657 спрашивает, что происходит с радио, почему фонит? Если кому-то кроме Виктора тоже фонит, вы напишите, чтобы мы лучше понимали, есть проблема или все-таки пока ее нет. 7373948, телефон прямой эфира. Первая тема, вот, говорят, была профилактика, но Виктор-то написал уже в этом часе, поэтому Виктор, видимо, имеет в виду, что профилактика уже закончилась. Действительно, была профилактика, но она закончилась, и Виктор жалуется уже в этом часе. 7373948, телефон прямого эфира, не фонит, успокаивает нас Олег, 947-й. Первая тема. Центральная избирательная комиссия объявила о проведении тестового дистанционного голосования. Как мы понимаем, неделя остается до выборов депутатов Государственной Думы. И вот сегодня, вчера началось, сегодня заканчивается дистанционное голосование, которое проводится в 32 субъектах Российской Федерации. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова все это рассказала, подчеркнула, что в стране проводится пятая общесистемная тренировка. В голосовании принимают участие, которые подали заявки до 7 сентября, и это более 3 миллионов человек. Подавляющее большинство избирателей, 85%, собираются проголосовать на участках. Но это, видимо, уже не про тестовое, а про основное голосование, которое, напомню, запланировано с 18 по 20 число. Марат Баширов, профессор в Высшей школе экономики. Марат Фатович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: В чем смысл этого предварительного дистанционного голосования?
2: Это новая форма голосования, которая позволяет гражданину не приходить на избирательный участок. Он использует сайт госуслуги. Это уже привычная такая форма для взаимодействия гражданина и государства. И вот на этой платформе есть возможность уехать себе на садовый участок и спокойно проголосовать.
0: Но в данном-то случае вчера и сегодня проводится тестовое дистанционное голосование. А за что голосуют эти люди?
2: Вы знаете, там на самом деле очень не важно, за что они голосуют. Самое главное, что проверяет система. В ряде регионов, ну, например, в городе Москва, это уже привычная форма, она использовалась в несколько избирательных циклов, там все отлажено. Есть регионы, которые только вступают. Кстати, не во всех регионах Российской Федерации, насколько помню, что 33 региона участвуют. Соответственно, некоторые впервые, и поэтому требуются тесты. Тесты для того, чтобы быть уверенным, чтобы система А сработает, Б, те, кто ведут управление вот этим процессом, они же не видят результаты голосования в конечном. Вернее, видят результаты, не видят, кто проголосовал. И вот, соответственно, им нужно руку набить. Так что тестовое голосование – это абсолютно правильное такое предварительное мероприятие.
0: Это чисто техническая история? То есть кто-то из общественности проверяет, как это тестовое голосование проводится, или это внутреннее дело избирательных комиссий?
2: Нет, там есть и наблюдатели, которые смотрят, как эта система работает. Соответственно, есть эксперты, которым дан допуск. И это точно совершенно не голосование за реальных кандидатов. Ну, то есть нельзя сказать, что вот я сегодня, как эксперт, например, мне дали такое право, я проголосовал, и этот голос будет учтен. Нет, это именно тест. Вот последующие дни, там 3 дня будет голосование, я, соответственно, буду выбирать или электронные формы, или лично пойду на избирательный участок. Кстати, 85%. По оценке ЦИКа, в конечном итоге сами пойдут ножками на участковые, на участок. Но как эксперт я протестирую. А за что голосовать? За розовых мишек или, значит, плюшевых зайчиков? Это совершенно не важно.
0: А вот эта цифра 85% при условии...

0: довольно широкой доступности электронного голосования. Можно ли на основании этой цифры говорить о недоверии этой самой новой форме?
1: Нет, это просто привычка для многих людей. Это традиция, они там видят своих знакомых, которых, может быть... Ну, вот, например, когда я ходил голосовать, я там мог встретить своих, значит, одноклассников. Там можно было пирожки купить, да. То есть это просто некая модель социального поведения, особенно для людей взрослых. Это как маленький праздник, то есть выйти из дома, что называется. А вот для молодежи как раз, которые не хотят идти на избирательный участок, для них вот эта электронная форма, она более удобна.
0: Ну и обычный в этом случае вопрос, когда говорят про электронное голосование, общественность может проверить, какие голоса за кого отданы, перепроверить, насколько честно это голосование, как-то можно?
1: Это крайне важный вопрос. Человек голосует, голос учитывается, но так же, как вы голосуете в кабинке для голосования, непонятно, кто проголосовал за того кандидата или за эту партию. Но человек потом может через определенную процедуру прийти и посмотреть. Если я проголосовал за ЛДПР и за Иванова как одномандатника, я могу проверить, что именно так был учтен мой голос. Но в любом случае... Члены избирательной комиссии не узнают, за кого я проголосовал.
0: То есть человек...
1: Там, кстати сказать,
0: да.
1: Разделены ключи. То есть там три ключа, они у разных как бы участников. Один у избирательной комиссии, один у наблюдателей, один, по-моему, у партии. Ну, то есть там это делится. Вот по Москве это так было. И для того, чтобы... как бы открыть систему, да, вот нужно все эти три ключа. И там еще вторая есть степень защиты. Это как с банками. Вот мы же делаем какой-то перевод, это защищенный перевод. В конечном итоге у избирательной комиссии, когда закрывается избирательный участок и голосование, выползает такая лента, и там идет, значит, поименовано. Вот столько голосов за этого, столько голосов за эту партию. Но опять не видно, кто проголосовал.
0: Но
1: это
0: сам
1: точно
0: человек,
1: такое
0: да.
1: же защищенное голосование.
0: Но сам человек, который проголосовал, после выборов каким-то образом может узнать, как был учтен его голос.
1: 100%, да. Он может проверить, что я проголосовал за ЛДПР, и мой голос был учтен за ЛДПР.
0: А для этого нужно куда-то идти, или это можно сделать даже в онлайне?
1: Это можно сделать онлайн.
0: Спасибо. Профессор Высшей школы экономики Марат Баширов был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Нам опять нужна ваша техническая поддержка, уже не по поводу шипения возможного радиостанции в эфире, а по поводу того, как работает система передачи ваших сообщений через один из мессенджеров. В данном случае я говорю о Телеграме. Хотя бы тестовые сообщения сейчас пришлите, говорит МСК-бот. Мы хотели бы увидеть, что это действительно работает. У нас почему-то буквально минуту назад все обнулилось, и теперь ни одного вашего сообщения как будто бы не было. 7373948, код города 495, можно присоединиться к нашему разговору по поводу этого тестового голосования. Кстати, до 7 сентября подавали заявки, 3 миллиона человек подали заявки на участие в этом техническом голосовании, тестовом, дистанционном голосовании. И вот, собственно, наверняка ведь из этих 3 миллионов человек кто-то среди нашей аудитории есть. Сергей благодарит за эфир. Да, все работает, все восстановилось, работа. Сергей, 853-й, вижу ваше сообщение. Александр пишет о хорошей погоде. 885-й, тоже вижу сообщение. Значит, восстановили этот канал связи. Теперь давайте вернемся к истории с выборами. Вот Елена, 268-я, тоже свидетельствует, что все работает. Писать можно, теперь надо писать по теме. 7373948, да, можно писать через Макс, можно писать через Телеграм, можно присылать СМС-сообщение. Основное голосование, напомню, начнется через неделю, чуть больше, через неделю, в следующую пятницу. И вот сегодня завершается тестовое дистанционное голосование, которое проводится в 32 субъектах Российской Федерации. При этом в Центральной избирательной комиссии признают, что большинство все-таки то ли по причине того, что они привыкли, то ли по причине недоверия, то ли по какой-то другой причине, собираются голосовать лично. Если придут, то голосовать собираются лично. Элла Памфилова сказала, что 85%, почти 85% людей собираются голосовать именно на участках. Ну, а вот будут ли все остальные 15% голосовать в онлайне, все это мы выясним уже через неделю.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: Михаил напоминает, что в Москве тоже был своеобразный тест, когда голосовали за памятник Пушкину, ну или я бы сказал, получается, против перемещения памятника Пушкину, ведь так в итоге проголосовали. Но тут какая штука, Михаил? Может быть, это и был тест, но это был тест, который проводился не 9 и 10 сентября, а тут нам официально заявляют, что тестовое голосование проводится в 32 субъектах Российской Федерации в течение двух дней, 9 и 10 сентября, а тест за памятник Пушкину, как вы его называете, как мы понимаем, был проведен значительно раньше. Телефонные звонки принимаем, можно писать через мессенджеры, можно, соответственно, писать через СМС-портал. Ну, а теперь следующая тема. Вьетнам. Владимир Путин назвал переговоры с главой Вьетнама То Ламом полезными и содержательными. Кстати, мы следим за новостями. Вот только что объявлено, что Путин выезжает в... вылетает... где здесь было вот это сообщение только что? Что Путин отправляется в Индию. В четверг он вылетит в Индию для участия в саммите БРИКС, заявил только что Песков. Его много цитат по этому поводу. Путин ежедневно обсуждает с военными все вопросы, связанные с специальной военной операцией, говорит он. Россия не была инициатором удара в Черном море. Киев открыл ящик Пандоры, говорит Песков. Но... говорит и по поводу саммита стран БРИКС. Многие страны БРИКС сталкиваются с незаконными ограничениями третьих стран. Ну, еще опять про провокации Киева. Это тема для повышенного внимания российских спецслужб, говорит Песков. Но мы возвращаемся к тому, что уже провел Владимир Путин. Переговоры с главой Вьетнама. Российский лидер подчеркнул, что позиции двух сторон в международных делах во многом совпадают или очень близки. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенство международного права, суверенитета, невмешательство во внутренние дела, сообща выступают за стабильное и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. Президент России отметил, что были подписаны взаимовыгодные соглашения. По его словам, Москва предложила подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Это, получается, некие стратегические резервы топлива российского находятся во Вьетнаме, но Вьетнам это довольно далеко. Владимир Мазырин к нам присоединяется. Он руководитель Центра изучения Вьетнама и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Институте Китая и Современной Азии. Это в Российской Академии Наук. Он доктор экономических наук. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, во-первых, что можно сказать о нынешней роли Вьетнама в мире? Насколько это крупная страна?
3: Ну, Вьетнам, безусловно, повышает свою роль в международных делах, как крупная держава, достаточно. Ну, правда, по классификации, значит, и он с этой классификацией согласен, она называется «держава среднего уровня». Сейчас завели такую категорию. Ну, 100 миллионов с лишним человек населения, 22-я экономика в мире по паритету покупательной способности, вот самые свежие данные. То есть, в общем, он значительно свой рейтинг повысил. Ну, и так, в общем, в международных делах достаточно заметно играет роль, активен. Имеет 15 соглашений о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с разными странами, ну, в основном ведущими, прежде всего, членами Совета Безопасности ООН.
0: А с вашей точки зрения, Вьетнам нынешний можно назвать союзником нынешней Российской Федерации?
3: Я думаю, что это определение не подходит сегодня. Все-таки и вьетнамцы его не употребляют как союзнические отношения. И для нас это, конечно, не та ситуация, что была в советское время. Это просто, значит, партнер и один из, и для нас, и мы для них, один из стратегических партнеров важных в мире. Тем более, что, в общем, Вьетнам сам так не позиционирует, не выделяет нас как какую-то особую. Мы, так сказать, тоже в ряду вот важных партнеров его.
0: Чем может быть полезен Вьетнам Российской Федерации?
3: Что вы говорите?
0: Чем может быть полезен Вьетнам Российской Федерации?
3: Чем может быть полезен? Ну, Вьетнам все-таки мог бы больше товаров нам экспортировать. И, в принципе, у нас понемножку растет товарооборот. В частности, это такие группы товаров, как тропические, значит, продукции тропического земледелия, фрукты там и так далее, да, обувная и швейная продукция, то есть легкая промышленность, электроника, вот, ну, совсем было бы, конечно, хорошо, но таких примеров немного, хотя они есть, когда Вьетнам выступает инвестором. Вот довольно свежий пример и интересный. Это компания молочная, значит, вьетнамская, вторая по величине, называется TH True Milk. Вот она уже, значит, у нас построила предприятие полного цикла от поля до прилавка, что называется, продукция. И собирается вот тиражировать этот опыт они в Калужской области и Московской пока имеют, значит, площадки. Ну, на Дальнем Востоке тоже уже, так сказать, соглашения подписаны. Это довольно крупные инвестиции, суммарно порядка, ну, за определенный период, больше $2 миллиардов.
0: Скажите, а вот эта идея о возможности формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива, насколько она уместна, насколько она реализуема, на ваш взгляд?
3: Ну, безусловно, она уместна, учитывая вот последствия кризиса в Ормузском проливе и такие проекции, что это может произойти вообще-то и в других проливах, и там непосредственно в Юго-Восточной Азии тоже такое есть узкое место, Малакский пролив. Поэтому, конечно, значит, страны этого региона оказались в тяжелом положении с точки зрения поставки ряда видов продовольствия, нефтепродуктов, удобрений, то, что очень важно для сельского хозяйства. Все-таки они крупные производители, особенно Вьетнам. Сельскохозяйственной продукции, он в мире стоит по целому ряду видов продукции, на, так сказать, входит в первую пятерку, в том числе по рису, там, второй, третий. Вот, поэтому, конечно, в этом просто сегодня есть необходимость, чтобы, значит, искать другие пути логистические, маршруты, схемы.
0: Насколько Вьетнам может быть полезен с точки зрения формирования разного рода логистических маршрутов для поставки энергоресурсов и в другие государства, а главное, насколько этот рынок благодарный для российской нефти или другого топлива?
3: Ну, я могу так сказать, что тут, конечно, дифференцировано достаточно. Какие-то страны Юго-Восточной Азии сами являются пока еще производителями нефти и газа, и даже экспортерами, какие-то испытывают, безусловно, недостачу. Потом тут сказываются также новые какие-то возможности. Вот, в частности, у нас только что был с визитом президент Мьянмы. Вот, и там очень интересный пакет соглашений заключен. В том числе именно Мьянма инициировала такое предложение, ну, может, с нашей подачи, я просто не знаю об этом. Создавать, значит, через Мьянму, вот тоже сделать их таким хабом транспортно-логистическим и, значит, обеспечивать соседние страны. Ну вот тут, я думаю, есть некая конкуренция между Вьетнамом и Мьянмой, хотя вот страны Индокитая, то есть Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма, там, наверное, Таиланд тоже рядом, естественно, может быть заинтересован. Действительно, эти виды продукции в обход вот закрытых или блокированных маршрутов было бы в нынешней обстановке очень выгодно и актуально для нас поставлять. А Россия, конечно, как найти дополнительные рынки сбыта этой продукции в известных нам условиях, когда, значит, действуют санкции, ограничения, какие-то страны там, так сказать, слушаются Вашингтона и ограничивают контакты с нами торговые. Конечно, создание такого хаба и подсоединение соседних стран, это было бы очень серьезным стратегическим прорывом. Вот нам чего больше всего не хватает во Вьетнаме, это стратегических позиций в каких-то отраслях экономики важных. Вот нас, по сути, этих позиций лишили всего ряда обстоятельств. И для нас это было бы главным залогом вообще подъема торгово-экономических отношений с Вьетнамом на новый уровень.
0: Спасибо. Владимир Мазырин, руководитель Центра изучения Вьетнама и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Институте Китая и Современной Азии в Российской Академии Наук. Он был с нами на прямой связи. Мы обсуждали взаимодействие между Российской Федерацией и современным Вьетнамом. Владимир Путин провел переговоры с главой Вьетнама То Ламом, назвал их полезными и содержательными. Из того, что мы еще не упоминали в этой беседе, речь идет о возможности в ближайшее время ввести также безвизовый режим для вьетнамцев в Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил о невозможности Киева переломить динамику на фронте. Украинские власти по этой причине переходят к террористической деятельности, отметил пресс-секретарь президента на ежедневном брифинге. Журналисты спросили у него, обсуждал ли Владимир Путин с военными противодействие возросшей интенсивности атак ВСУ на черноморские города России. По словам официального представителя Кремля, глава государства поднимает эти темы с военными ежедневно. Песков подчеркнул, что принимаются соответствующие меры. Он также заявил, что огромное количество коммерческих судов в Черном море используется для перевозки вооружений, амуниции и топлива для ВСУ. Они уничтожаются и будут уничтожаться дальше, отметил пресс-секретарь президента. Россия не была инициатором ударов в Черном море. Лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, они открыли ящик Пандоры, сказал Песков. По его словам, Киев продолжит устраивать провокации, чтобы втянуть в войну своих западных кураторов. Так он прокомментировал информацию о задержании украинца с дроном и взрывчаткой на границе с Молдавией. Кроме того, Дмитрий Песков назвал так называемую угрозу самолета Владимира Зеленского в аэропорту Кишинева со стороны дрона эфемерной. Сами украинцы уже признали, что ее не существовало, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. Германия выслала более 150 сотрудников представительств России и членов их семей. Как сообщили в нашем посольстве в Берлине, сотни тысяч граждан ФРГ и проживающих в стране россиян лишились доступа к консульским услугам. Находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, это разумный повод для разрушения последних островков двустороннего культурного сотрудничества, говорится в сообщении в телеграм-канале Дипмиссии. Полиция Лейпцига, напомню, сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию и при этом не привела конкретных доказательств. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Президент Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угроз со стороны России и связал обвинение в адрес Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге тяжелым внутриполитическим положением ФРГ. К восстановлению церкви в Новороссийске после атаки ВСУ привлекут меценатов. Об этом сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. Сейчас срочно нужно решить вопрос с укреплением купола, чтобы не было обрушения. Решим этот вопрос с меценатами и властями. Центр духовной жизни в этом районе обязательно восстановим, написал Алтухов в своем телеграм-канале. Храм Спиридона Тримифунского получил повреждения в ходе атаки ВСУ в ночь на 9 сентября. Серьезно пострадали кровля и купола центральной части сооружения. Сохраняется угроза обрушения крыши. Внутреннее убранство практически не пострадало. Уцелели все иконы. Стены и алтарная часть получили точечные повреждения, рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 26, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17-19. Ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
5: 100 пинаешься.
6: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 сентября, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы в прямом эфире обсуждаем вместе с вами. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры, либо дозваниваетесь.
2: В движении.
0: Прямо сейчас в городе 3-бальные пробки, 4 балла нам обещают на 5 и на 6 вечера, как максимум 5-бальные пробки в прогнозах на 19 часов стоят. Главные проблемы, которые сейчас видны, внешнее третье кольцо от Сити в сторону Лужников. Да, именно так. Теперь от Беговой, точнее даже от Ленинградского проспекта в сторону проспекта Мира. Московская кольцевая автодорога в районе Химок, и в ту, и в другую сторону многокилометровые пробки перед Химками. Имейте это в виду. Но в целом город довольно спокойно едет. 3-бальные пробки. Напомню, как максимум 5 баллов. Ждем к 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вспышку нового вируса обнаружили в Китае. Случаи заболевания начали фиксировать, в том числе в Ухане, где в свое время впервые заявили о COVID-19. Вирус передается через укусы клещей. Что за вирус, почему опять Ухань и как понимать все происходящее? Первая тема. Вторая. В деле пропавшего на Байкале мужчины появился медвежий след. Это не единственная новость на медвежью тему. В последнее время много говорят о том, к примеру, что лоси мешают людям жить и часто выходят к жилью. Что происходит? Почему так много новостей о медведях, лосях и других диких животных, которые подходят к людям именно сейчас? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Потребление алкоголя в России за 5 лет снизилось на 15%, утверждают в Минздраве. Цитата с ленты агентства ТАСС. РИА Новости пишет со ссылкой на Емпольскую. Россия никогда не ограничивала использование языков и гордится их многообразием. Это с ленты РИА Новости.
5: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс. Пользователю говорит МСК-бот, можно звонить. Виталий рассказывает, как съездил во Вьетнам, возвращаясь к предыдущей теме. В прошлом году, говорит, был, могу как турист сказать, что с точки зрения курорта для наших людей это неплохая альтернатива туристическому фастфуду в виде Турции или Египта, которые изъездили вдоль и поперек. Там есть что посмотреть, тепло, цены не самые высокие. Много русских, много вьетнамцев знают русский на относительно неплохом уровне. Есть во Вьетнаме русско-вьетнамский банк, который даже принимает наши карты МИР, и с них можно снять вьетнамские донги. Так что такая себе Анапа Юго-Восточной Азии. Но там один вопрос возникает, как до этой юго-восточно-азиатской Анапы добраться. Насколько это просто, насколько это легко. Первая тема для обсуждения прямо сейчас – это история про новый вирус, который исходит к нам с Китая. Ну, так, во всяком случае, пишут журналисты. В данном случае ссылка идет на издание Daily Mail. Случаи заболевания начали фиксировать, в том числе в Ухане, где в свое время выявили COVID-19. Новый вирус ALTNV. передается через укусы клещей. Он вызывает высокую температуру, слабость и расстройство желудка. Еще у зараженного человека может снизиться уровень тромбоцитов в крови. Это опасно внутренним кровотечением. Правда, в данном случае, вот говорят, вспышка, но по данным той же газеты Daily Mail, которую цитируют, вирус обнаружили на данный момент у 320 человек. Ну, казалось бы, где проблема с вирусом для всей планеты, а где 320 пострадавших? Но говорят, от 320 до 1000, даже миллионов в таких случаях очень недалеко. Владимир Балибок, врач-иммунолог и главный врач в клинике доктор Балибок. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Что известно, что за вирус?
7: Ну, собственно говоря, речь идет о совершенно новом вирусе, который недавно обнаружили наши китайские коллеги. Значит, вирус этот распространяется при укусах клещей. Ну, слава богу, вот клещи эти пока обнаружены только вот в Юго-Восточной Азии, в Китае. Вот, но то, что обнаружен этот вирус, говорит о том, что как бы этот инфекционный процесс, он продолжается. Он как бы не останавливается, и надо быть все время настороже и все время мониторить, какая инфекционная опасность возникает вот в различных условиях.
0: Насколько серьезна опасность, которая вызывает новый вирус, это хотя бы понятно?
7: Но если говорить конкретно про вот этот вирус, ну, по-английски он звучит Asian Informic Tick нейровирус, или, значит, нейровирус азиатского длиннорогого клеща, нейровирус азиатского длиннорогого клеща, сам этот вирус, он не вызывает, ну, каких-то тяжелых форм заболевания. Вот все заболевшие пациенты, слава богу, выздоровели. И при этом, значит, ну, да, гриппоподобное состояние у них развилось. Но проблема там возникает в чем? Значит, параллельно с этим вирусом еще один вирус циркулирует. Он называется, вот этот другой вирус, он называется вирус Дабия. Его нашли в 2009 году, то есть это еще до коронавирусной инфекции, за 10 лет до коронавирусной инфекции. А вот этот вирус, он, к сожалению, достаточно тяжело переносится, и у него достаточно высокая летальность. То есть вот эти два вируса, они передаются при укусах одним и тем же клещами.
0: Как быстро эти китайские клещи доберутся, к примеру, до российской территории или, к примеру, даже до Москвы?
7: Ну, вы знаете, значит, вот этот вирус Даби, он передается двумя видами клещей, как это установлено. Один из этих видов клещей у нас уже есть на Дальнем Востоке. А, даже два, вот я сейчас открыл справочник, два вируса, которые передают два вида клещей, они находятся уже на территории Дальневосточного федерального округа.
0: Существует какая-то возможность противостоять заболеванию?
7: Я думаю, что усилия наших ученых, они приведут к тому, что будет создана, прежде всего, вакцина, по крайней мере, лечебная вакцина, которая позволит вовремя иммунизировать людей и, соответственно, предотвратить вот эти тяжелые формы заболевания, которые приводят к летальному исходу. Что касается распространения самих клещей в природе, то с этим очень сложно бороться. Это природный процесс. Вот. И связан он не столько с деятельностью человека, ну, с климатическими изменениями. Миграция птиц, вот самый такой источник переноса вот этих клещей с одной местности на другую, это миграция различных птиц, они на себе этих клещей переносят.
0: Смотрите, как по-разному наши слушатели комментируют новости. Александр пишет, опять китаец кушал животное. Ну, видимо, даже не дослушал до того, что животное — это клещ. Ну, а Марина клещей заразили, и дальше по миру пойдет, кто-то в этой Ухане действует против людей. Почему все это из Китая?
3: Ну, я бы сказал так. Во-первых, мы не знаем, сколько времени эти клещи там, зараженные клещи у них циркулировали, потому что Китай сейчас, ну, очень быстрыми темпами развивает свои вот эти вирусологическую службу, и я думаю, что они еще много-много-много всяких находок у себя сделают, потому что там очень много, скажем так, природных факторов не изучено. Они только-только вот подступили к изучению. Ну, а, собственно говоря, чем южнее, тем более обильна и растительность, и животный мир. И понятно, что чем больше плотность, скажем так, биомассы, тем больше вероятность, что там найдут какие-то дополнительные новые вирусы.
0: Ну и последнее тогда. Почему клещи? У вас есть объяснение? Ведь еще несколько десятилетий назад в центральной части Российской Федерации люди вообще не очень думали о клещах. А теперь и энцефалит, и что там еще? Боррелиоз. И вот теперь новые заболевания, которые обнаружены в Китае. И все это через клещей.
3: Ну, я думаю, что клещи как бы спокон веку являются переносчиками, просто там особого внимания на это дело не обращали. Ну, скорее переболел человек и переболел. Это все касается, допустим, вот болезни Лайма, да, ну как она проявляется в итоге? В итоге там заболевание суставов. Что касается наших бабушек,
0: то есть мы просто раньше не понимали, что это связано с клещами?
3: Я думаю, что да. Скорее всего, да. Это сейчас вот мы расшифровали большое количество болезней и нашли их этиологию, то есть что именно является возбудителем данного заболевания. Вот. И в разных как бы временных вот этих интервалах и в разных территориях вот это все как бы существовало параллельно. Теперь благодаря такой глобализации, то есть перемещение населения, перемещение там продуктов питания, миграции птиц, люди на самолетах летают очень быстро и могут внутри себя переносить вот эти вирусы, как бы они успевают в один инкубационный период из одной страны в другую перелететь и стать источником, например, какой-то локальной вспышки. А дальше от этой локальной вспышки могут заразиться местные животные. И уже все вот вам возник природный очаг.
0: Ну и еще все-таки вернемся к Марине, которая, напомню, начала-то с того, что клещей заразили. Что вы думаете о возможных вариантах искусственного создания и распространения таких вирусов?
3: Ну, к сожалению, Я так думаю, что попытки создания биологического оружия, они не прекращаются, в том числе и вирусологического оружия. Вот. То есть вполне вероятно, значит, какие-то попытки создания вот таких вот вирусов, они могут быть. Или наоборот, этот вирус возьмут там за основу для дальнейших модификаций там, в сторону большей патогенности для человека. Но вот сейчас, по крайней мере, ситуация заключается в том, что, ну, как сказать, человек стал вторгаться очень глубоко вот в эти природные ареалы, и, собственно говоря, инфекции нашли для себя новый субстрат, на котором можно вполне так себе питаться, размножаться, переезжать вместо монет.
0: Этим становится человек. Не инфекция пришла к человеку, а человек сам к ней пришел.
3: Ну да, залезли в осиное гнездо, вас там и покусали.
0: Спасибо. Владимир Болибок, врач-иммунолог и главный врач клиники доктор Болибок, был с нами на прямой связи. Пишут в Daily Mail, ссылаются именно на это издание. Вспышку нового вируса обнаружили в Китае. Случаи заболеваний начали фиксировать в том числе в Ухане, где впервые в свое время выявили COVID-19. Новый вирус передается, как говорят, через укусы клещей, вызывает высокую температуру, слабость и расстройство желудка. Другие новости. новости. Срочное сообщение тоже из Китая. А вот заголовок. Китай осуществил 666-й запуск ракеты-носителя Чанчжэн. На орбиту, пишет агентство РИА Новости, выведено 6 спутников.
2: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
6: Поток. Успеем сказать главное.
0: Напоминаю, что сегодня у нас программа «Своя правда». Очередной выпуск с 5 до 6. Продолжается голосование, связанное с темой обсуждения. В России предлагают наказать крупным, кратным увеличением штрафов тех, кто злостно нарушает правила дорожного движения. Речь идет о трехкратном увеличении, если в месяц набирается у тебя, к примеру, более 100 штрафов. Ну, то есть, вот набрал 100 штрафов, и тогда каждый из них в 3 раза увеличивается. Вы согласны с таким подходом? Там 7 вариантов на голосование через Telegram, через Макс или через сайт радиостанции «Говорит Москва». Заходите и голосуйте. Напомню, с 5 до 6 в прямом эфире мы будем обсуждать эту тему. Ну и в конце программы «Своя правда», то есть примерно в 17.58, подведем итоги этого голосования, которое сейчас продолжается и в котором я предлагаю вам принять участие. Следующая тема. В деле пропавшего на Байкале мужчины появился, как говорят, медвежий след. МЧС России по республике Бурятия заявила об обнаружении тела 61-летнего местного жителя. Он пропал 6 сентября во время посещения туристической тропы в Варгузинском районе. Родственники нашли труп 9 сентября в районе полуострова Святой Нос на Байкале. Тело передали полицейским. И вот «Коммерсант», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишут, что силовики рассматривают версию о нападении медведя. Но точная причина смерти станет известна только после вскрытия. Это не первое из последних новостей, которые так или иначе касаются диких животных, которые вдруг начинают контактировать с людьми. Например, в Подмосковье говорят чуть ли не о нашествии лосей. Про медведей пока из Москвы, во всяком случае, вроде не сообщают, но в других районах вот таких новостей про медведей довольно много. В чем причина? Ярослав Вольпин, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области. Ярослав Игоревич, здравствуйте.
9: Да, добрый день.
0: Итак, а почему эти новости про медведей и лосей, почему сейчас, это какая-то особенность этого года или так всегда бывает в сентябре?
9: Ну, слушайте, у нас на самом деле в этом году приходит прям какое-то очень большое количество новостей, причем из разных регионов, и все они очень похожи друг на друга. И все они говорят о том, что действительно медведи начали выходить к людям. И здесь есть, на самом деле, много причин. Есть причины как сезонные, так и, в общем-то, причины, которые зрели годами. Ну, например, в случае медведей мы можем говорить о том, что сейчас популяция медведей очень-очень-очень сильно выросла. Если сравнивать там даже с советским периодом, то практически в 3 раза увеличилось количество вот этих диких животных. Раньше мы на них охотились, мы добывали их мясо, добывали их там шкуры и прочее, и это была, в общем, такая достаточно распространенная практика, то сегодня уже, ну, как бы мясо медведя ценится очень низко, невысоко.
0: А почему?
9: Ну, потому что есть, ну, и в принципе сейчас сама по себе охота уходит в прошлое, да, то есть это вот только какие-то заядлые охотники продолжают этим заниматься. Как такового промысла медведя сегодня нету, ну, потому что сегодня есть большое количество различных искусственных, да, заменителей, которые намного дешевле и доступнее.
0: Так,
9: и популяция растет, они находят, ищут новые ореолы обитания, они осваивают новые территории. Плюс, давайте не забывать про лесные пожары, про вырубки, которые очень активно идут. И медведи вынуждены постоянно мигрировать, потому что и огонь, и вырубки, они уничтожают первым делом кормовую базу. То есть медведям просто приходится искать новые ореолы обитания, чтобы, ну, просто пропитаться, прокормить всю свою разрастающуюся семью. А тут еще и активное освоение территорий. У нас разрастаются и там и города, и поселки, в том числе возле каких-то там, ну, лесов, где раньше человека не было. Появляются мусорки, помойки, а у медведей очень чуткое обоняние. Они же, знаете, они чувствуют запах еды за многие-многие там километры.
0: Ладно, и надо ли понимать так, что то, о чем вы говорите, то, как вы описываете ситуацию, ведет к одному выводу. Значит, их надо отстреливать.
9: Слушайте, ну у нас это на самом деле нормальная практика, абсолютно регулирование животных в стране. У нас есть красная книга, в которой занесены, например, животные, да, виды животных, которые нуждаются в заботе и в охране. И точно так же есть и обратная история, да, есть ситуация, когда какой-то вид животных начинает преобладать, и регулирование проходит именно таким образом, да, как бы ужасно это ни звучало.
0: А это задача государства?
9: Это задача Минприроды, конечно. У нас есть целое федеральное ведомство и есть региональное ведомство, которое, собственно, осуществляет мониторинг этого.
0: Ладно, это про медведей. А с лосями тогда что в Подмосковье происходит?
9: С лосями, во-первых, у них сейчас идет традиционный гон. Это действительно сезонная история.
0: То, что наш слушатель называет половая потребность.
9: Все верно, да.
0: Так.
9: Вот в этот момент мы действительно, во-первых, наблюдаем немного странное поведение лосей, у которых, в общем-то, немножечко чувство, да, инстинкта самосохранения притупляются. Вот. И плюс давайте понимать, что Лосиный остров, он окружен домами со всех сторон, и, к сожалению, эта застройка тоже постепенно разрастается, отгрызая то тут, то там кусочки Лосиного острова. Их пути миграции, да, их привычные тропы рано или поздно начинают утыкаться в подъезды домов. Вот. И учитывая, что у них еще падает вот это чувство самосохранения, они начинают в порыве этого гона просто выбегать на улицы, там, где нету каких-то заборов, да, ограждений. Вот выбегают на улицу, впадают в панику.
0: Это сезонная история. То есть у них это обычно в сентябре бывает.
9: Да, все верно. Мы фиксируем, на самом деле, это регулярно. Просто с учетом того, что сейчас соцсети очень быстро развиваются, и люди начинают все это выкладывать, то складывается ощущение, что вот прям, не знаю, лоси захватывают Москву. Вот, нет, на самом деле до этого было много случаев, когда они оказывались в городской среде, а это же непривычная для них среда, понимаете, они же не могут ориентироваться по светофорам, пешеходным переходам и всему прочему. Конечно, животное впадает в панику и начинает метаться по улицам, и, ну, в общем, это, конечно, производит впечатление на горожан.
0: А если ты оказался на месте того самого горожанина, на которого вот такой вот ничего не понимающий лось производит впечатление, что делать?
9: Точно не подходить и не привлекать внимание, перейти на другую сторону улицы, встать за какое-то ограждение и ни в коем случае не провоцировать. Можно в любом случае всегда позвонить в службу 112 и сообщить о происшествии. И дальше уже коллеги передают информацию в подведомственные структуры, в том числе в дирекцию парка, которая очень внимательно следит за всеми обитателями.
0: А про лосей мы понимаем, они уже в Подмосковье, там, где Лосиный остров, они и в Москве встречаются. А вот медведи, с которых мы начали, ареал обитания расширяется, они близки к Москве?
9: К Москве точно не близки. Есть единичные случаи захода медведей в Московскую область, да, то есть мы знаем,
0: но это уже есть.
9: Не, они есть, но они в Москве, Московской области это не традиционное для них место обитания, да, то есть их можно встретить в Тверской области, в Смоленской области. Периодически единичные случаи пересечения границы и фиксации их в Московской области мы видим. Но не сказать, что это пока какое-то массовое явление, и я точно не берусь утверждать, что москвичам что-то грозит в этом
0: плане.
9: Хорошо,
0: а если не медведи и не лоси, о каких еще диких животных сейчас можно говорить?
9: Слушайте, ну мы в последнее время фиксируем часто выход лисиц. У них популяция тоже постепенно увеличивается, и самое главное, что они начинают выходить к людям. В первую очередь мы всегда знаем, что животные выходят к людям, когда они чем-то больны и нуждаются в помощи. А самое главное, что у нас сейчас очень сильно развивается такой туризм на природе, когда люди начинают выезжать с палатками, оставляют после себя мусор, который дикие животные находят. И им эта легкая добыча очень нравится, да, когда они остатки еды там доедают, там, не знаю, шашлыка, еще чего-то. Вот. И все это приводит к тому, что сегодня они сами начинают выходить к людям, отдыхающих на этих пикниках. Просто приезжают семьями с палатками. Вот. И я даже сам стал свидетелем этой истории лично в этом году, когда, значит, на территории Московской области в Русском городском округе лиса просто пришла и, не боясь людей, с хозяйским видом пошла по лагерю в поисках пропитания, начинав обнюхивать все сумки и выискивая, что там вкусненького привезли ей туристы на этот раз.
0: Тоже мы исходим из того, что надо пытаться не паниковать, надо не бежать. Надо что делать с лисой?
9: Смотрите, лиса – это тоже надо, не стоит забывать, что она у нас так или иначе тоже хищное животное, и в случае с лисой, то здесь, конечно, нужно держать меры предосторожности. Как и любое животное, оно боится огня, поэтому огнем всегда можно лису отпугнуть. Яркий свет, да, если у вас нет огня или еще что-то, то яркий свет даже фонарика на телефоне способен спугнуть лису, и громкий шум, звуки.
0: То есть, полминуты, если есть, там... еще полминуты, кабан-сикач. Ага. Кабан-сикач. Выходят такие.
9: Ой, слушайте, вот это вообще история, конечно, очень неприятная. Брать какие-то кастрюли, крышки металлические, стучать, кричать, орать – это непривычное для животного поведение, он к этому не готов. Его такие вещи отпугивают, они не вступают в конфликт и в драку. Когда спасибо. Видят что-то, чего они раньше не встречали.
0: Но медведей не ждем. Ярослав Вольпин, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области, был с нами на прямой связи о диких животных, которые все чаще выходят к людям. Вот в деле пропавшего на Байкале мужчины появился медвежий след. В Лондоне лисы ночью почти обычное явление, пишет Марина 750-я. Валерий 234-й пишет, что медвежье мясо пробовал в специальном ресторане и пришел к выводу: вообще невкусно. По сравнению с говядиной, вкус никакой. Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Двое мужчин получили ранения в Белгородской области при ударе дрона по грузовику. Украинский беспилотник атаковал автомобиль в районе села Булановка Шебекинского округа. У одного из пострадавших непроникающие осколочные ранения руки, грудной клетки, живота. У второго мужчины, по предварительным данным, акубара травма. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Пострадавшим оказывают помощь в Большетроицкой районной больнице. Затем их переведут в городскую больницу номер 2 Белгорода. В оперштабе также рассказали, что в Шебекине в результате взрывов беспилотников повреждения получили частный дом, трактор, грузовик и два легковых автомобиля. В районе села Дмитриевка от взрыва БПЛА поврежден прицеп грузовой машины. Кроме того, разрушения зафиксированы в ряде населенных пунктов Грайворонского, Борисовского, Белгородского и Красноярушского округов. Власти Ленобласти сообщили о возможных перебоях на некоторых АЗС региона. На ряде автозаправок уже снизили отгрузку бензина и дизельного топлива, рассказал вице-губернатор по экономическому развитию Егор Мещеряков. Правительство Ленобласти поддерживает постоянный контакт с сетевыми операторами. Ситуация с топливом повторяет июльский сценарий, сказал чиновник. По словам Мещерякова, причиной стали сбои в логистике из-за атак украинских беспилотников на перерабатывающие мощности. Он отметил, что власти Ленобласти перешли в ручной режим и синхронизируют действия со всеми крупными игроками. Прорабатываются варианты перенаправления поставок и специальные режимы работы, чтобы обеспечить приоритетное снабжение топливом. Вице-губернатор также заявил, что на малых АЗС сохраняется напряженная обстановка. Цена нефти марки Brent поднялась выше $102 за баррель. Такие показатели были установлены сегодня на лондонской бирже впервые с 22 мая. Цена ноябрьских фьючерсов выросла почти на 1% относительно предыдущего закрытия, до $102.15 за бочку. Октябрьские фьючерсы на WTI также дорожают до $96.94 за баррель. Черное шелковое платье принцессы Дианы выставят на аукцион Сотбис. Наряд от дизайнера Кристины Стамбалян станет главным лотом вечерних торгов в Нью-Йорке, которые пройдут 9 декабря. Стоимость платья оценивается в $150,000-$300,000. Перед аукционом его покажут публике в Лондоне, Гонконге и Женеве. Диана надела платье в июне 1994 года на вечеринку журнала Vanity Fair в лондонской галерее Serpentine. В тот же день в эфир вышло интервью ее бывшего мужа, принца Чарльза, в котором он признался в неверности во время брака. Изначально Диана планировала выбрать для выхода в свет другой наряд, однако в последний момент передумала. Образ принцессы дополнили жемчужное колье, красные ногти и помада в тон. После этого черное шелковое платье стало известно как «платье мести». Оно превратилось в символ уверенного публичного образа после расставания. Диана больше его не надевала. В 1997 году она выставила наряд на благотворительный аукцион. О погоде. В Москве сейчас плюс 26. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 12-14, днем плюс 17-19. Ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Реклама.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7:00 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
12: Пресечи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
0: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 сентября, сейчас 15:06. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни». Сегодня с нами исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
13: Добрый день.
0: СМС-портал работает, можно писать через Макс, можно писать через Телеграм. Традиционно во второй части программы дозвониться тоже можно. Параллельно следим за новостями и за пробками на московских дорогах. Пока все нормально, трехбальные пробки, нам максимум 5 баллов обещают к 7:00 вечера. Срочные новости в Кремле. Сравнили БРИКС с эффективной футбольной командой. Это с ленты агентства ТАСС, с ленты агентства РИА Новости, заявление Цивилева, который говорит, Россия продолжает активно наращивать экспортные поставки нефти, газа и угля в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества. Следим за этими новостями, за другими новостями и приступаем к разговору. Давайте сначала общий вопрос. Руспродсоюз. Поэтому состояние рынка продовольствия в России как охарактеризуете на сегодня?
13: Ну, мы характеризуем более чем стабильно, потому что, если посмотреть, мы шли по глобальному разделению труда очень много, поэтому мы в свое время перешли от политики импортозамещения к экспортоориентированной экспансии. И здесь мы достигли, собственно, больших высот. Вот мы стали нетто-экспортером зерна. Правда, последний год у нас как бы неудачно завершился, и мы на 2 миллиарда долларов уступили и импортировали больше. Вот. Но если посмотреть, как у нас в Советском Союзе смотрели, да, производство в тоннах и в рублях, да, вот, то в тоннах мы вывозим на порядок больше продукции, вот, чем завозим. То есть это о чем говорит? Что мы экспортировали продукты с малой добавленной стоимостью. И здесь есть над чем работать. Вот. Понятно, что этот год он несколько поменял вектор. У нас экспорта все-таки шло в первую очередь это зерновые, потом масличные, потом рыбная продукция. Вот то, что касается первых двух пунктов, это зерновые и масличные. У нас, к сожалению, экспортная инфраструктура в основном это Азовско-Черноморский бассейн. И там проходило 80% экспорта продовольствия. Поэтому сейчас стоит, собственно, непростая задача каким-то образом снять излишки с нашего рынка. Потому что если мы половину пшеницы продавали вот выращенной, то теперь эта половина в какой-то части, конечно, будет вывезена, но та, которая останется на внутреннем рынке, она все-таки будет давить, сбивая сильно цены. Потому что цена – это всегда все-таки результат спроса и предложения.
0: Но вы же знаете, что есть вторая часть, то, что называется спросом. И там люди заинтересованы в том, чтобы цена как минимум не росла, а лучше бы падала. Получается, что с пшеницей вроде как в этом году будет хорошо. Но я неоднократно уже слышал, что это хорошо, на самом деле плохо.
13: Это дилемма. Это, как говорят, в этом мире действует теория относительности. Поэтому относительно кого мы смотрим хорошо, и смотря относительно кого мы смотрим плохо. То есть, если мы берем, допустим, покупателя и даже перерабатывающую там промышленность, то вроде в этом году хорошо, потому что дешевое сырье – это благо для пищевой промышленности, ну и для конечного покупателя в том числе. Но если стратегически смотреть немножко вдаль, вот, то здесь уже возникают, собственно,

0: стоимости продают. То есть на продовольственном рынке много не заработаешь?
1: Вы знаете, у нас основная как бы проблема, да, вот в сознании вообще масс, что мы пытаемся оценить те отрасли, вот ниши, в которых мы не работаем.
0: Конечно.
1: Поэтому вот большой задел, какое-то иллюзорное количество прибыли.
0: Пять концов обычно это, так говорят. Ну, что-то такое
1: нет. Нет, такого нет. Смотрите, если мы, ну, Роспродсоюз все-таки больше отвечает за пищевую промышленность. Да. Вот, если мы смотрим каналы, по которым мы работаем, то у нас по внутреннему рынку это розничные сети. Розничные сети, они вот выходят уже на моей памяти, наверное, пятый или шестой год в правительство для того, чтобы им снизили, точнее, повысили порог доминирования. То есть у них 25% ограничения, после этого не могут покупать другие магазины. Вот, а они выходят, чтобы 35% было. Соответственно, мы оцениваем это как? Это две сети и все остальные. То есть это доминирование двух субъектов розничной торговли.
0: 35 и, на одну сеть.
1: Да, 35 на одну. Ну вот складывайте 35 плюс 35, 70, получаете 30% рынка на все остальные. Да,
0: но
1: там
0: нынешние
1: ярмарки, 20... рынки
0: я понимаю,
1: и так далее. И
0: но подобное. Нынешние 25 означают, что сетей не 2, а 4.
1: Вот, конкуренция хотя бы в этом формате, она получается выше, потому что вырастают, собственно, до определенного уровня, и после того, как экспансия прекращается, они начинают конкурировать хотя бы между собой. То есть мы примерно такую конечную конфигурацию видим у нас на рынке сотовой связи. Оператор плюс-минус равные, они с друг другом конкурируют, и в результате население получает одну из самых дешевых, собственно, по тарифам сотовую связь. Поэтому мы всегда и оставили, что 25%. Но с другой стороны, посмотрите, если вы посмотрите товарооборот любой из лидирующих сетей, то с ним не сравнится ни одно пищевое производство по обороту. Соответственно, доминирование... И переговорная позиция, она на стороне федеральных сетей. И здесь, поверьте, они отжимают поставщика продукции от и до. Они отлично знают, когда снижается сырьевая себестоимость. Они отлично следят за всеми, собственно, трендами. И поэтому дать большой задел, вот как вы говорите, X2, X3, да их просто не бывает.
0: Хорошо, производители да. не могут. А
1: там 5-10% это прекрасно, что это как бы оборот там ежедневный, да. Вот. Но такого задела, собственно, нет.
0: А торговые сети?
1: Ну, торговые сети покупают как можно дешевле.
0: И продают как можно дороже?
1: Как можно дороже, да. Ну, сколько покупатель готов, собственно, платить, за столько они и продают. Естественно, это не означает, что они не ориентируются на потребительский спрос. Они тоже играются в акции, они, повторюсь, конкурируют там между собой. Вот. Ну, если рассматривать всю как бы вот цепочку, то зарабатывают они побольше.
0: Но несущественно больше. Все-таки одно дело, вы бы сказали, они зарабатывают больше, чем 5-10%, и побольше,
1: ну,
0: чем
1: смотрите, 5-10%. Мы оцениваем так, что в среднем по пищевке где-то маржинальность это процентов 5-10, вот, а средняя наценка торговой сети порядка, ну, где-то 50-70%. Поэтому, ну, можно сказать, как бы существенно то больше. Есть, другое дело, что у них есть там еще какие-то списания, там понятно, что у них есть себестоимость, что они там затрачиваются. Там зарплаты, аренда, основные статьи, собственно, там расходов. Вот. Есть определенная неоптимизированность торговых точек, да, потому что вот мы даже как поставщики, мы знаем, что где-то 25-30% торговых точек любой сети, они практически убыточные. Но они могли бы оптимизировать, закрыть в этих мечтах, допустим, магазины и открыть там в более проходных. У них есть, собственно, свои законы вот, и своя стратегия развития розничных сетей.
0: Принято, мягко говоря, критиковать, мол, одни работают, что-то делают и получают 5-10%, а другие ничего не делают, а просто продают уже готовые товары, получают 50-70%. Это разумная критика с вашей точки зрения?
1: Ну, смотрите, тут, наверное, каждый занимается все-таки своим делом, потому что мы наблюдали тренды открытия торговых сетей теми же производителями, и не у всех это выходит рентабельно, даже на уровне крупных производителей. Вот, поэтому...

0: Поэтому здесь они специалисты как бы в своей отрасли. Вот, и они отлично знают, каким образом выбрать торговую точку, каким образом оснастить торговый зал, вот, какую продукцию подобрать. Вот, и лидер рынка это делает, собственно, успешно. Ну, по крайней мере, до последнего времени, да, у них росли показатели, по крайней мере, в рублях. Вот, потому что на наш, ну, наверное, мерило все-таки в штуках и в натуральных показателях, оно более объективно отражает реальное положение дел. Вот. Но с учетом того, что у нас, опять же, с демографией не все так хорошо, ну, откуда будет, собственно, расти потребление? Вот, потребление надо либо увеличивать индустриальное, то есть промышленное, ну, вот как раз то, что мы по экспорту говорили, да, мы вывозим, но мы в основном сырье вывозим, поэтому в тоннаже у нас много, а денег от этого получаем мы не так много.
1: Можно переработать и получить больше.
0: Естественно, каждая стадия переработки, она дает дополнительную прибавочную стоимость, рабочие места и, соответственно, для страны в целом это хороший перспективный путь, потому что экспортное направление это хорошо, но внутренний спрос мы сейчас резко поднять не сможем. И практика показывает, что вот мы наступили на грабли как бы с экспортной инфраструктурой, с некоторыми проблемами. Мы решаем практически нереальную для решения задачу. Почему? Потому что мы раньше стратегически не думали по этому направлению. Допустим, та же глубокая переработка зерна у нас давно вписана у Минсельхоза в планы, и на это можно было получить там субсидируемые кредиты, развивая внутреннее потребление и переработку. Вот. Но инфраструктуры у нас практически в этом направлении нет. Немножко у нас крахмально-паточных там заводов как бы шли, развивали это направление, но недостаточно для того, чтобы взять. Вторая как проблема, мы могли бы, собственно, как, опять же, строили в Советском Союзе, у нас была мобилизационная экономика, поэтому у нас элеваторы строились с расчетом на то, что мы можем хранить зерно 5 лет. Оно по нориям пересыпается, но при этом оно практически не теряет в качестве. Вот, это была мобилизационная экономика. Но в приватизацию мы передали это в частные руки. Поэтому сейчас можно было бы сделать интервенцию, ну, где-то приближенную к экспортному потенциалу и закупить в закрома родины, подождать на хорошие цены. Вот. Но мы этого сделать не можем, потому что мы будем платить за хранение.
1: То есть, ну, мы,
0: я имею в виду,
1: и
0: в плане
1: хранения
0: государства. Да, да, государственных элеваторов фактически нет. Поэтому, если мы говорим про интервенции на уровне 1-3 миллионов тонн, а это не выход из ситуации, зло совсем. Кроме того, если смотреть глобально по разным странам, то стратегическая задача обеспечения запасами зерна хотя бы на год есть только у Китая. И Китай вот эту политику, он, собственно, реализовывает. Вот. Поэтому ситуация на зерновом рынке, она в этом году, ну, немножко будоражит, собственно, умы.
1: Дальше. Когда вы говорили о том, что было время, когда у нас была экспортоориентированность, было время, когда мы перешли к импортозамещению.
0: Ну, наоборот. Наверное, если начинать, то мы с перестройки вначале ставили импортозамещение, а потом сказали, что нет, это тупиковая как бы ветвь, и надо нацеливаться свою продукцию, вывозить вот на экспорт.
1: Но потом опять вернулись к импортозамещению, и сейчас в новостях в Подмосковье начнут выращивать бананы и ананасы. А с вашей точки зрения, есть какие-то границы импортозамещения?
0: Я бы не назвал это стратегическим направлением от слова совсем. Потому что мы можем выращивать какую-то экзотику в очень гомеопатических дозах и, скажем, поставлять ее свежаком там, на какой-нибудь элитный ресторан. Вот. Но для обеспечения населения банан у нас стал самым распространенным российским фруктом в свое время. Но 1,5 миллиона тонн мы в наших условиях не вырастим. Это убыточный заранее, собственно, проект. То, что сейчас вот два проекта есть, я бы их не называл в полном смысле слова каким-то стратегическим развитием, потому что один проект, насколько мне известно, это Олега Сироты, и он хочет сделать, собственно, купольное строение, там майнинговая ферма.
1: Он заявил об этом.
0: Да, сейчас там майнинговая ферма, а избыток тепла, который выделяют видеокарты и процессоры от майнинга, должны подогревать атмосферу под этим куполом. И, собственно, там будут расти пальмы.
1: Бананы и пальмы — это будет какая-то... Ну,
0: это майнинг в Африке, скажем так.
1: Свободное от основного производства время.
0: Да, только в Подмосковье. Остается только подвести теплое морюшко, и будет прям совсем пляжная как бы атмосфера.
1: Или подождать 300 лет.
0: Да, второй проект — это на...
1: Это в Сочи.
0: Ну, в Сочи там более или менее там по климату, и там они там для ресторанов. Я имею в виду сейчас подмосковные. Есть uh-huh. еще на комбинате бытовых отходов, вот, и там тоже там биогаз, бесплатная вот энергия, и они там тоже всякую экзотику как бы посадили. То есть, ну, вот для того, чтобы показать, вот мы умеем выращивать, слушайте, ну, у нас усадьба Кускова, в котором Голицыны выращивали ананасы и бананы. Правда, до сих пор не могут понять, как там делался за счет строения микроклимат, вот, но, тем не менее, как бы могли себе как бы позволить. Но это больше из таких экзотических как бы проектов, а не серьезное развитие АПК в целом.
1: Ну, с другой стороны, ведь у нас есть особое внимание государства, к примеру, на автомобилестроение. Специальные налоги, специальные условия, благодаря которым только то, что производится на территории Российской Федерации, более-менее доступно. Все остальное для особо желающих. Что-то подобное с питанием можно сделать?
0: Ну, мы не считаем, что питание, собственно, недоступно. Тем более, если посмотреть, у нас, допустим, крупы, они... были дешевле, чем годом ранее. То есть у нас гречка та же проседала 2 или 3 года. Просто у нас есть такая замечательная особенность. Когда гречка по цене лежит на дне, про это никто не говорит. Ну, а да. Как только наша самая российская крупа, которую мы сами производим и в основном сами съедаем, вот, поэтому ее экспортировать откуда, ну, куда-то экспортировать либо импортировать, практически не ходовая как бы позиция, да, вот, тот экспорт-импорт, который мы рассматриваем, это в основном наши страны как раз Советского Союза, да, вот.
1: Ну, или там, русские магазины.
0: Там, где наши же люди, да, либо русские магазины, там, в Америке, в той же, абсолютно согласен, вот. А, как бы, низкие цены — этот предвестник высоких цен. Ну, почему, да? Потому что вы занимаетесь выращиванием гречихи. У вас цены на нее нет. Вы один год в убыток посеяли, второй год в убыток, третий год сказали, да ну ее посею что-нибудь другое. Соответственно, так решили там куча, как можно называть, фермеры, да, больше, наверное, аграрное хозяйство. И, соответственно, на следующий год как бы просадка и все. Тем более у нас снижались как бы посевные площади. Вот в прошлом году конкретно по гречихе нас выручил только рекордный урожай с гектара. То есть там получилось вместо одной тонны 1,3. Поэтому сокращенная как бы площадь под гречихой дали хороший, собственно, урожай. Это бесконечно быть не может, поэтому у нас аграрные циклы, они, ну, как волны. Вот, то есть поднимается цена, то снижается. Гречка подорожает. Ну, сейчас как бы отмечают уже некоторый тренд на повышение, но мы сейчас не знаем, сколько будет валовый урожай. Если, допустим, как в прошлом году матушка погода нам поможет, и очередной раз аграрии получат рекордный урожай с одного гектара, вот, то будет все нормально. Поэтому мы здесь пока не можем сказать, исходя из спроса предложения, какая динамика будет.
1: Давайте про динамику цен не только на гречку поговорим. Mm-hmm. Из последних новостей, в том числе, кстати сказать, и со ссылкой на вашу организацию, картофель стал самым подешевевшим в августе продуктом в России. Дальше. Овощи борщевого набора подорожали в России за год на 20-38%. Mm-hmm. Люди, естественно, путаются. Так подешевело или подорожало?
0: Смотрите, у нас дело в том, что, опять же, к теории относительности, по сравнению с чем мы смотрим, потому что у нас есть замеры неделя к неделе, вот, это как мельтешение в глазах, да, вот, есть сезонные колебания, вот, есть более или менее сопоставимое год к году, так, чтобы действительно исключить сезонный фактор. Вот если говорить про борщевой набор, то буквально в июне, в июле он был ниже, чем в прошлом году. Сейчас он показывает некоторую динамику роста. По картофелю он вроде как самый подорожавший, ой, самый подешевевший действительно корнеплод был. Сейчас я посмотрел динамику, он выходит на ценовый уровень прошлого года. Поэтому оно все колеблется. Но чем интересны овощи, фрукты? Смотрите, по данным нашего Министерства сельского хозяйства, мы обеспечены овощами на 89%, доктрина 90%. То есть мы там чисто гипотетически 1% какой-то не дотягиваем до самообеспечения. И все замечательно в этом плане. А теперь мы смотрим, сколько производят агрохолдинги, то есть те, как мы называем, индустриальные хозяйства, которые достоверно отчитываются, ну, в тот же Минсельхоз и так далее, да, и мы видим, что их-то производство-то порядка 30-40% в этом. А остальное что? Остальное ЛПХ. А ЛПХ, перевожу на русский язык, это кто? Это мы с вами. То есть у нас есть дача, у нас есть огород, у нас есть частный дом, вот, и считается гипотетически, что мы с вами выращиваем этот борщевой набор, и, соответственно, объемы как бы натягиваются до него. Таким образом, если у нас снижается объем овощей, получается, что мы с вами в этом виноваты. Мы не посадили на даче, мы не посадили в огороде там и так далее. Вот, с нашей точки зрения, как бы нормальная ситуация заключается в том, что индустриальные хозяйства должны обеспечивать, ну, если не 100%, ну, по крайней мере, 90%. Тогда это достоверная статистика, тогда мы понимаем объем предложения на рынке. Ну, спрос он плюс-минус все равно одинаков. Я думаю, что его статисты уже измерили несколько раз.
1: Погодите, если каждый второй килограмм на рынке картошки мы высаживаем и получаем сами, то если вдруг они 2 килограмма будут, мы же его не купим.
0: Ну, я же говорю, вот для того, чтобы государству быть спокойным за производство, мы считаем, что это должно вот в индустриальных хозяйствах, а не досчитываться личными подсобными хозяйствами как таковыми. Теперь смотрите, у нас динамика большое убеждение в том, что сейчас ситуация, опять же, в Черноморско-Азовском бассейне влияет, собственно, на ожидания тех аграриев, которые, собственно, производят, да, потому что вот эта нестабильность как бы в регионе, все понимают, что мы все равно там в зимний период что-то дозавозим. У нас импортные поставки как бы не такие большие как бы в страну, но они все равно есть, по борщевой группе в том числе. Вот, поэтому посмотрим, какая воловка будет, сколько заложат, собственно, на хранение, вот, и как себя уже там будет вести динамика цен.
1: О том, не как производители себя ведут, а как потребители себя ведут. Я в этом году... Правда, не смотрел раньше. В этом году я обратил внимание, насколько широко представлен ассортимент арбузов. Есть там черный принц, есть без косточек, есть с косточками. Это потому, что люди пытаются заработать больше, или потому, что потребители теперь обычный арбуз не покупают?
0: Ну, как сказать, у нас, с одной стороны, вот аналитики, они постоянно констатируют, что население экономит на продуктах питания, население переходит в более дешевые предложения торговые, вот, ну, наверное, это не совсем так. Понятно, что есть люди, которые и экономят. Вот, есть те, которые считают, что при стабильном качестве зачем платить дороже, вот, а есть те, кто хочет видеть какую-то разницу в предложении. Вот именно для таких людей завозят, скажем, арбузы совершенно разные.
1: Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва.
3: 94,8. В Москве 15:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. полноформатной встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС не будет. При этом президент России и председатель КНР смогут пообщаться в кулуарах, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, они ранее договорились провести полноформатные переговоры на полях саммита АТЭС в ноябре в китайском Жэньчжэне. Как сообщил помощник российского лидера, по итогам предстоящего саммита в Нью-Дели Владимир Путин не планирует давать пресс-конференцию для журналистов кремлевского пула. Он отметил, что президент в последнее время много выступал, в том числе и в Бишкеке. Ушаков рассказал, что на саммите БРИКС в Индии Путин встретится с наследным принцем Абу-Даби, сыном президента Арабских Эмиратов Халидом бен Мухаммедом Аль-Нахаяном. Обсуждаться будет прежде всего ситуация на Ближнем Востоке. 11 сентября российский лидер проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. Юрий Ушаков назвал бесценным неформальное общение глав государств. По его словам, президент России ценит такой доверительный формат. Бывшему топ-менеджеру «Роснано» Андрею Кушнареву назначили 9 лет колонии. Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о растрате 7,5 миллиардов рублей. Бывшему руководящему сотруднику госкорпорации также назначили штраф в размере 76 миллионов рублей. Ему запретили занимать руководящие должности в некоммерческих организациях в течение 2,5 лет. Сообщается, что суд полностью удовлетворил гражданский иск «Роснано» на 7,5 миллиардов. Как рассказали в Генпрокуратуре, с апреля 2013 по март 2021 года Кушнарев, который занимал в разные годы руководящие посты в госкорпорации, вместе с соучастниками растратил финансы компании. Денежные средства предназначались для инвестпроекта по созданию магниторезистивной оперативной памяти. Ведомстве отметили, что фигуранты не собирались обеспечивать развитие новых производств в области нанотехнологий. Они достоверно знали, что фактически проект не будет реализован, подчеркнули в Генпрокуратуре. Ил-114-300 передадут второму архангельскому авиаотряду в ближайшие месяцы. Первый из трех региональных самолетов эксплуатант получит до конца года. Еще два лайнера поступят ориентировочно в январе, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах форума «Иннопром Индия». Пассажирский Ил-114-300, как ожидается, заменит в России устаревшие самолеты Ан-24. Лайнер получил сертификат 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. В Египте подорожала стоимость отдыха предстоящей зимой. Отели повысили цены на 10-20% в зависимости от категории. Сильнее всего выросли тарифы популярных 4- и 5-звездочных гостиниц с концепцией «все включено», сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом эксперты отмечают, что раннее бронирование пока еще позволяет компенсировать подорожание. У большинства отелей максимальные скидки на зимние заезды действуют до 30 сентября, у некоторых гостиниц – до конца октября. Забронировать поездки дешевле можно вплоть до марта будущего года, отметили в ассоциации. И о погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 25 градусов. Завтра в российской столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17-19. Ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
5: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк. Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
7: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
1: Продолжаем. Сегодня четверг, 10 сентября, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня Дмитрий Востриков. Он исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз». Говорим о торговле, говорим о производстве продуктов в Российской Федерации. Прямой эфир вы пишите через смс-портал, через мессенджеры, либо дозванивайтесь 7373948. Из новостей, которые следим за новостями, из новостей, которые прямо сейчас пришли, АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на электронную базу Роспатента. Следим за этими новостями, за другими новостями, за пробками. Если что-то вдруг будет происходить, тут же скажем. Пока ничего, 3 балла по-прежнему. Напомню, 5 баллов нам обещают к 7 вечера. Темы вы пишете через смс-портал, через мессенджеры. Разные темы предлагают люди. Смотрите, тут еще вот про новости, которые появлялись в последнее время. Сфера развлечений стала крупнейшей категорией арендаторов новых торговых центров. Это к тому, что совсем скоро, ведь по идее, и об этом много говорили, торговли как таковой в привычном виде, может быть, и не будет. Или все-таки будет? Что, на ваш взгляд, каково на сегодня соотношение трендов офлайн и онлайн торговли?
0: Ну, смотрите, если говорить о продуктах питания, то да, мы прежде всего оцениваем об этом, да. Долю продуктов питания на маркетплейсах где-то в 5%. То есть это не существенно совсем. И сказывается это потому, что нет определенной инфраструктуры. У нас все-таки есть требования специфические Роспотребнадзора, Минздрава, службы, холодная цепочка, например, да, где температурный режим должен соблюдаться. Вот, ПВЗ этого не обеспечивают, поэтому в нашем сегменте больше развивается доставка. Да. Вот доставка – это... В принципе, альтернатива, какая разница, вы пойдете в магазин, либо вам курьер привезет из этого магазина. Время уходит то же самое, плюс еще у курьеров, собственно, такие вот определенные ящики. Вот если рассматривать с доставкой, там действительно процент больше, ну, называют где-то по 20-25%. Вот, ну, это можно рассматривать как альтернативу просто по ходу в ресторан, либо в магазин. То есть это ноги, которые вам просто привозят продукты питания.
1: Для производителей и продавцов продуктов неважно, покупает покупатель у них в магазине или получает благодаря доставке.
0: Ну, для покупателя, наверное, не важно, просто удобнее, когда вы сидите дома и вам привезли.
1: А вот для производителя есть какая-то разница?
0: Для производителя, в принципе, разницы нет, но, опять же, почему у нас онлайн-канал, он не в приоритете. Потому что он получается дороже. Он объективно получается по себестоимости дороже. У нас одно время производители говорили, что да, онлайн-торговля должна там развиваться. Развивается она так же, как у нас начиналась офлайн-торговля развиваться на агентских договорах. Агентские договора, с нашей точки зрения, показали свою, собственно, ущербность вот при прилетах, да, вот по Wildberries, потому что до сих пор там селлеры, которые поставляли продукцию, они теперь пытаются вернуть как-то свои деньги, да. У нас все проще, потому что у нас действует закон о торговле. Поэтому мы как только передали продукцию непосредственно в федеральной сети, вот на этом наше обязательство и ответственность за товар, вот, она, собственно, прекратилась. По маркетплейсам это не так. Вы отдаете практически как бы на реализацию, вот, и, соответственно, и деньги получаете позже, и рисков гораздо больше. Но суть в том, что те предприятия, которые пробовали вот прогружать продукты питания вот на маркетплейсы, по некоторым категориям там даже значительный как бы объем, продаются. Вот. Но все отметили следующее, что теперь этот канал стал дороже, вот, и, соответственно, перспектив как бы в развитии канала, ну, вот просто нет. Вот. Плюс к этому, смотрите, если взять международный опыт, ну, допустим, вот Китай, да, там и Alibaba, и, собственно, офлайн-магазины развиты. Вот. Ну, есть закон рынка, да, что цена должна плюс-минус быть одинаковая на рынке, иначе покупатель в каком-то канале не будет покупать продукцию. И здесь стоит дилемма, что если мы, допустим, разрешаем то, что, опять же, просят федеральные сети разрешить им маркетплейсы и там агентские договора, стоимость в этом канале поднимется, но для того, чтобы сохранить, собственно, свои офлайн-магазины, они должны будут поднять цену и, собственно, в магазинах. Ну, иначе покупатель не будет либо там покупать.
1: Ну да.
0: Вот, и поэтому это будет определенный разгон инфляции. Опять же, в рамках закона о торговле мы считаем, что мы сделали как бы большое дело, убрав заинвойсные выплаты, это вот фальш-маркетинг и так далее, этого добились тем, что мы ограничили выплаты ритейлу по всем услугам 5%. То есть, что вознаграждение за оборот, что на маркетинг, что на логистику. Вот 5% и дальше это, собственно, нарушение. Вот хотите, умещайтесь как бы вот в этой вот, вот сумме. В принципе, мы что сделали? Мы исключили гонку рекламных бюджетов из продуктов питания. Потому что иначе будет стоять тот, кто больше задействует телевидение. То есть продовольствие как бы дорожает, да, но зато по телевизору мы его видим чаще. Вот, ну, наверное, важнее доступность в магазине как таковая.
1: Вообще, вы вот упомянули уже эту ситуацию со складами Wildberries. А изменение логистики, а все-таки это, как кажется, существенное изменение складской отрасли в Российской Федерации. Это может как-то сказаться на рынке продуктов в России? Или это все-таки скорее про маркетплейсы? А там продуктов мало.
0: Ну, смотри, так как маркетплейсы это всего 5%, то с маркетплейсами точно никак не скажется эта ситуация. Вот. Другое дело, что у нас есть как бы и такие же распределительные центры сетей, через которые продукты идут. Вот. Но проблема в чем? Мы очень сильно увлеклись централизацией. У нас очень много получается каналов, которые зависят от одного, от двух игроков, либо одной какой-то, собственно, контрольной системы.
1: Так и это снижает расходы.
0: Это снижает расходы, но, как практика показывает, снижает и надежность. Потому что если у вас эта система одна вышла из строя, у вас нет альтернативы.
1: Но если у вас есть альтернатива, потребитель должен будет за это заплатить.
0: Ну, здесь надо выбирать, как бы, да, вот, либо безопасность, да, либо дешевизна. То есть дешевизна, она может обернуться, собственно, да, вот такими выходами из
1: строя. Все зависит от того, есть ли деньги у потребителя. Скажите, да. Правильно ли я понимаю, что вот этот новый закон о платформенной экономике, учитывая, mm-hmm. сколько раз вы сказали, одно дело мы, другое дело маркетплейсы, вот этот новый закон о платформенной экономике, с вашей точки зрения, на продукты в России не скажется? Ни на ценах, ни на доступности?
0: Ну, во-первых, посмотрим, вот первая редакция, которая вступает, вот, она в основном такая очень рамочная, и там включили некоторые ограничения для маркетплейсов, которые были, собственно, очевидны. Вот, одно из этих то, что маркетплейс должен согласовывать с селлером, с поставщиком, вот, скидку. Если не согласен, собственно, поставщик, вот, то маркетплейс не может давать эту скидку. С одной стороны, вроде как покупатель от этого проигрывает. С другой стороны, самое жуткое, что можно представить, это крах ценообразования. Вот мы уже, собственно, разговаривали вот даже на других рынках по нашим экспортным поставкам, когда наш производитель привозит под какой-то праздник, а в некоторых странах очень сильно потребление продуктов питания, оно привязано к празднику, потому что там дарят пакеты с едой, да, ну, принято так у людей. Вот. И поставка, которая опаздывает к празднику, она получается, что завезли продукции много, она никому не нужна. Вот, и в этом случае, как бы, используются что? Скидки. Вот подешевле продать, вот главное, чтобы не пропало. Вот, Продать-то подешевле вы можете, но после этого восстановить рынок очень сложно, потому что ни дистрибьюторы, там, ни партнеры, никто не хочет работать. Говорят, вы непредсказуемый как бы партнер, покупатель не понимает, сколько стоит ваша продукция. Вот, и это вещи, которыми лучше, собственно, не злоупотреблять. Да? Поэтому, ну и нонсенс то, что маркетплейсы у нас не могли определиться, они все-таки логисты, либо они торговля. Вот. Но если они торговля, они тогда должны перекупить право собственности, а потом уже распоряжаться товаром. Вот. А так, чтобы логист распоряжался чужим товаром, в том числе как бы его ценой, ну, это неправильно совершенно. То есть вы поручили, допустим, по договору комиссии, да, продать свою квартиру, а приходит к вам и говорит, я ее продал в половину дешевле.
1: Ну, не хотели.
0: Ну, наверное, вам это не понравится, да. Вы скажете, так я же вам поручил, ну, я же зато быстро продал.
1: Ну да. А скажите еще, вот раз уж про логистику заговорили, 1 сентября это была дата начала работы новой системы по электронным транспортным накладным. И говорят, это сильно усложняет для многих логистику. Некоторые чуть ли не кричат, что дальше работать так невозможно. Это сильно увеличивает расходы тех, кто занимается логистикой. Следовательно, продукты, а они тоже доставляются, станут дороже. Или это не так?
0: Не, ну это не так. У нас не все нововведения, конечно, отражаются на цене продуктов питания, да, вот зато каждая инициатива, она встречается в штыки, потому что что-то приходится делать. Вот. К недостаткам еще как можно отнести то, что любая система, которая вводится, она несовершенна, ее приходится дорабатывать и по ходу. Дело в том, что 1 сентября как бы вот и система требовала некоторой доработки, и масса перевозчиков, кто не готов к этому, вот, и при передаче выявилось то, что в тех же торговых сетях эта функция как бы не подразумевает как бы людей, которые могут там закрывать накладные, автоматически еще не доработаны, собственно, там программы. Вот, и как любой новый процесс, это встречает необходимость некоторых доработок, обсуждений, как бы, и программного продукта, и непосредственно самой системы.
1: Сколько времени было? Почему не подготовились? У вас есть объяснение?
0: Ну, мы 3 года отбивались от Минтранса и говорили, что перевозчики не готовы, так как перевозчики не готовы, то в момент обязательности введения электронно-сопроводительных транспортных накладных мы потеряем какое-то количество предложения на рынке перевозки. На что, можно сказать, и справедливо там Минтранс сказал, вам сколько ни дай времени, вы все равно будете не готовы. Поэтому давайте мы вот введем, вот, мы не будем первое время штрафовать, но по-другому у нас система не внедрится. Допустим, те провайдеры электронного документа оборота, они говорят, что в перспективе эта система будет экономить деньги. Допустим, в 2020 году, когда была пандемия и ограничено там общение, вот, мы сами выходили с просьбой сделать электронные товаросопроводительные накладные, чтобы уменьшить там количество там контактов. Поэтому я думаю, так или иначе, все равно эта система приживется, но определенный переходный этап с неготовностью, в том числе там перевозчиков, доделыванием программного обеспечения, нам все равно предстоит пройти.
1: Напомню, это прямой эфир, вы можете присоединиться по телефону, но пока пара вопросов от 724-го. А по прогнозам, какая будет продовольственная инфляция с учетом того, что вы говорили?
0: Ну, сейчас официально Росстат считает, что 4,6% продовольственная инфляция.
1: То есть ниже общей?
0: Да, даже ниже собственно, общей. Вот, сейчас очень сложно сказать, ввиду того, что мы обсуждали в первой части как раз диалога с зерном. А зерно это что? Это, во-первых, сырье, во-вторых, это корм и так далее. То есть это начало пищевой цепочки. И очень сложно сейчас действительно сказать, будет дорожать продукция, либо будет дешеветь. Есть факторы, которые совершенно разнонаправлены.
1: С одной стороны, пока, у нас вся себестоимость растет. Но пока все-таки она ниже, чем общая. Просто у нас принято пока среди Росстат слушателей... Считает... А нет, секундочку. Да. Одно дело Росстат считает. Вот слушатели, например, считают, что продовольственная инфляция сильно выше, чем средняя инфляция.
0: Знаете, я даже понимаю слушателей, потому что мы заходим в магазин. покупаем продукты питания и удивляемся, что вроде в зал все дешево, а чек растет из месяца в месяц. Да. Да? Вот. Ну, здесь еще есть такой фактор, что мы покупаем некоторые импульсные покупки и зачастую благодаря детям. Это конфетки всякие, чипсики, там, ну, всякой ерунды. То, что называется, набрал, вроде как приносишь домой, смысле, этого онлайн... не хватит на неделю, но тем не менее...
1: Онлайн да. позволяет экономить. Да. Дальше, тот же человек. А что опаснее, на ваш взгляд, повышение цен, но наличие товара? Или сохранение твердых цен с пропаданием товара где-то? Как с бензином?
0: Мы проходили, собственно, и дешевые цены на продукты питания в Советском Союзе. Вот, и наше поколение видит многообразие предложения сейчас в магазинах. Вот, я думаю, что каждый индивидуально может делать выбор, но мне больше нравится, когда полки магазинов все-таки наполнены.
1: Пусть даже цены выше.
0: Ну, цены, знаете, пока мы живем не в плановом хозяйстве, и пока все-таки бизнес, да, обеспечивает это снабжение, вот, должна быть определенная норма прибыли, иначе даже налоговая инспекция не поймет.
1: Нет, ну вот эта вот история, раз уж человек пишет, как с бензином, это история, при которой ты можешь найти один и тот же товар либо за 70, либо за 90, либо со 120. Это нормальная история?
0: Я думаю, ненормально, поэтому в регуляторику мы сильно, собственно, не верим. Лучше следить за тем, чтобы рынок был конкурентный, чтобы было предложение и разнообразие и поставщиков, и торговли. Вот, и тогда эти каналы друг друга, собственно, уравнивают согласно спросу и предложению.
1: А вы говорили еще, тут тоже вопрос есть, вы говорили о том, что люди все-таки скорее экономят последнее время. Ну, то есть выбирают, что подешевле. История с правильным питанием, с этой точки зрения, она как вписывается? Ведь правильное питание обычно дороже.
0: Знаете, я считаю, что история с правильным питанием – это больше гонка маркетологов. Потому что даже различные профессора по здоровому питанию, один защищает диссертацию о полезности одного продукта, другой защищает диссертацию о вреде этого продукта. Вот, и здесь, собственно, каждому решать. Мы недавно у наших партнеров от торговых сетей запрашивали, собственно, какие требования они к здоровой полке предъявляют в своей сети. Ну, просто для того, чтобы наш производитель мог сделать туда предложение. Ну, да. Вот. Нам ответили, что каждая сеть по-своему. Вот. Поэтому здесь получается, как бы, нету единых требований и нет вот этого понимания здоровое питание. Вот лично мое мнение, что можно есть то, что хочется организму, и самое главное, сжигать излишек калорий, то есть заниматься спортом, либо вести здоровый образ жизни.
1: Ну, то есть это жить более не в свое удовольствие, а для подсчетов. Понятно. Теперь попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Андрей, Москва.
1: Да, прошу.
9: Пару лет назад слышал, что 90% семян, с которых мы выращиваем картофель, мы закупаем по импорту. А несколько лет назад говорили, что половину семян, с которых мы урожай пшеницы выращиваем, и 80% урожай сахарной свеклы тоже мы закупаем по импорту. В каких странах мы это покупаем? Не угрожает ли это нашей производственной продовольственной безопасности? И какая ситуация сейчас?
1: А вы-то что думаете?
9: Ну, вообще-то это плохо.
1: Это плохо. Прошу вас.
0: Да, вот в той части как раз то, что мы говорили, необходимо, где импортозамещение, это вот касается, да, посевного материала. И, к сожалению, он у нас был не настолько, собственно, хуже во времена Советского Союза по продуктивности, вот, а насколько мы, собственно, недофинансировали семеноводческие хозяйства. Если брать по культурам, вот, по пшенице, у нас свой посевной материал, у нас остались, собственно, районные центры, в которых производят и элиту, и суперэлиту для того, чтобы сеять. Плюс есть калибровка, вот, и на хозяйствах, в принципе, тоже могут там первую, вторую там репродукцию отбирать. Поэтому по пшенице как основной культуре, а у нас ее 80 миллионов тонн, вот, у нас все замечательно. Так, вот. Картошка. Если мы говорим по картошке, действительно, мы подсели на голландские семена, как, собственно, во многих овощных культурах. Вот. И по кукурузе, подсолнечнику, я бы не сказал, что если мы не закупим импортного посевного материала, мы ничего не посеем. Вот.
1: Это такая штука не очень объективная. Мы подсели, потому что это лучше.
0: Вот, или... да я как раз вот к этому давайте. И подвожу, да. Я считаю, что проблем как бы не будет, и мы найдем, что посеять. Другое дело, какая будет урожайность гектара. То есть у нас аграрное хозяйство индустриальное в основном перешли на импортный посевной материал, вот, потому что получают больше урожайности. А все-таки все считают по конечному выходу продукцию. И получается, что выгоднее для бизнеса купить дороже семена, но получить с них еще больше урожая, который потом реализуешь и, соответственно, получаешь большую степень нерентабельности. То есть
1: это не потому, что нет отечественных семян, потому что их не покупают.
0: Да.
1: 7373948. Снова звонки. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
10: Добрый день, Юрий, Москва. Немножко хотел подать реплику по правильному питанию. Вы немножко неправильное определение дали. Один и тот же продукт может быть и правильным, и неправильным. Докторская колбаса без усилителя вкуса, без химии дополнительной, а с тем составом, который изначально был принят, вот это правильная колбаса. А с усилителем вкуса она уже будет неправильная.
1: И так по всем секунду, почему вы считаете, что усилитель вкуса вот, делает колбасу неправильной?
10: А любая химия делает продукт уже неправильный.
1: Кто вам сказал,
10: что это химия? И в любом магазине правильное питание – это натуральное питание.
1: А кто вам сказал, что это химия? Я говорю, а кто вам сказал, что это химия?
10: Усилитель вкуса, а что же это? Химия?
1: Я понял. Химия. Прошу вас.
0: Ну, смотрите, самый распространенный усилитель вкуса – это, да, это химия, натрий, хлор, это соль. Самый распространенный продукт...
1: 402-й пишет, так соли есть ну, в общем, об этом же, да.
0: Ну, да, вот я про говорю.
1: Нет, у меня просто вопрос. А вот даже докторскую, ее могли без соли делать?
0: Ну, вот я к чему, собственно, и говорил, да. Вот, соль — это самый распространенный усилитель вкуса. Сколько вы продуктов можете есть, не посолив? Ну, наверное, мало. Ну, и макароны мы подсаливаем,
1: и картошку. Есть много, но в те придется сахар добавлять, что еще хуже.
0: Да.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
11: Значит, по тому вопросу, который только что был задан, на самом деле без химии колбаса не выживет. Такое слово «бутулизм», он происходит как раз от «бутула». Это вот то, чем заболевали римские солдаты, которые вот, это их был провиант. Вот, ладно, проехали. Значит, по поводу семенного банка, который, и по поводу семян. Значит, был такой человек, Вавилов, который хотел накормить весь мир и был первым создателем семенного банка. Как он погиб, вы можете посмотреть в Гугле, загуглить, да, от голода в сталинской тюрьме. Дальше. По поводу такой напасти всех огородников, и хочется узнать, она повсеместная, она коснулась не только огородников, скорее всего, как испанский слизень, он же лузитанский. Это просто вот творилось, знаете что, с рассады огурцов с 30 рублей поднялась до 100 рублей, до 100 рублей в начале.
1: Про слизни у нас 30 секунд. Это проблема?
0: Испанский. Ну, в последнее время, да, проблема. У нас появились действительно как бы вредители, которые выедают в некоторых местах леса. Вот, некоторые вредители, которые... Ну, у нас даже жук колорадский, да, вредитель.
1: Кстати,
0: картошки.
1: Да.
0: Что? Колорадский жук.
1: Это слизни, испанский жук, да. Колорадский. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз. Это была программа радиостанции «Говорит Москва. Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Ил-114-300 передадут второму Архангельскому авиаотряду в ближайшие месяцы. Первый из трех региональных самолетов эксплуатант получит до конца года. Еще два лайнера поступят ориентировочно в январе, заявил глава Минпромторга Антон Ильханов в кулуарах форума «Инопром Индия». По словам министра, Россия надеется подписать условия по локализации производства этих самолетов в Индии в конце текущего или в начале следующего года. Ранее в Минпромторге рассказали, что Объединенная авиастроительная корпорация договорилась с индийскими авиакомпаниями о поставке 85 региональных турбовинтовых лайнеров Ил-114-300. Также планируется подписать соглашение еще на 20 самолетов в интересах авиакомпании Air Kerala. Пассажирский Ил-114-300, как ожидается, заменит в России устаревшие самолеты Ан-24. Лайнер получил сертификат 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Экс-главы спецслужбы Киргизии сняли обвинение в попытке захвата власти. Бишкекский суд переквалифицировал дело бывшего руководителя Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева на нарушение избирательного права. Уголовное расследование также ведется в отношении бывшего спикера парламента Нурланбека Тургунбека Уулу, экс-главы МВД Курсана Асанова, бывшего вице-премьера Аллы Карашева и других политических деятелей республики. Фигуранты попытались досрочно провести выборы, поэтому суд принял такое решение, пояснил адвокат экс-спикера киргизского парламента Латыпбек Нуралимов. Напомню, в феврале этого года 75 известных политических и общественных деятелей Киргизии подписали обращение с предложением провести досрочные выборы президента. Они объяснили это юридическими расхождениями в старой и новой редакциях Конституции. После этого в стране начались масштабные кадровые перестановки. В частности, уволили зампредседателя правительства, главу ГКНБ Ташиева. Спикер Верховного Совета Тургунбек Уулу добровольно ушел в отставку. Впоследствии восьмерых политиков, включая пятерых подписавших письмо, признали виновными в попытке захвата власти. Их приговорили к 4 годам лишения свободы. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Информация появилась в электронной базе Роспатента. Под этим брендом автопроизводитель сможет выпускать машины и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки и пиво, а также заниматься рекламой, снимать фильмы и шоу-программы. По данным Роспатента, заявку одобрили 9 сентября. Права на товарный знак будут действовать до середины февраля 36 года. Фразу «Можно, а зачем?» произнес руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. Она стала мемом после интервью, в котором он таким образом ответил на вопрос, может ли автоконцерн производить аналогичные BMW-машины. Курс валют в четверг. Китайский юань стоит 12 рублей 74 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 85 рублей 46 копеек. Курс евро сегодня 99,25. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 26. Завтра переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 12-14 тепла, днем плюс 17-19 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
8: Говорит Москва.
12: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
12: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: А вы говорите, милит.
16: Я его что?
15: Тоже мне милит.
16: Рекламирую.
15: Да думайте о своей стране.
14: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого
16: своя правда.
17: По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, следим за новостями, за пробками. На московских дорогах обсуждаем главные темы, все это делаем в прямом эфире. В городе по-прежнему трехбальные пробки. Пока все по прогнозам. Дальше по прогнозам 4 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и как максимум 5-бальные пробки в районе 19 часов. Главные проблемы — внутреннее третье кольцо от Савеловской эстакады до Рижской эстакады. По-прежнему проблемы при движении от Сокола в сторону Войковской по Ленинградскому шоссе и на Московской кольцевой в районе Химок и в ту и в другую сторону многокилометровые пробки. Пока 3 балла, как максимум 5 баллов ждем к 7 вечера.
18: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин назвал российские санитарные требования одними из лучших в мире. О чем идет речь? Так ли это? Есть ли предел таких требований, за которыми перебор? Первая тема. Вторая. Трамп обещает по $5000 каждому избирателю в случае победы республиканцев. Когда и если они смогли бы, представители республиканской партии, получить этой осенью контроль над обеими палатами Конгресса в ноябре. Так можно было? Что вообще можно, а что нельзя кандидату во время подготовки к выборам? А можно ли, к примеру, говорить о деньгах, если ты не кандидат, но какому-то кандидату поможешь? Вторая тема. Через несколько минут обсуждаем. Срочное сообщение, заявлений Пескова тут много. В Абу-Даби не раз заявляли о готовности способствовать украинскому урегулированию. Россия признательна Эмиратам за эту позицию, говорит Песков. Мирное урегулирование конфликта на Украине предпочтительно для России. Говорит Песков, его цитируют все информационные агентства в это время. И вот еще. Ситуация на земле для Украины, утверждает Песков, становится все хуже. На ленте ТАСС срочное сообщение, тоже, естественно, заявление Пескова. Но вот еще. Порше продала свою долю в Бугатти. И еще в одном бренде всего заплатили 1 000 000 000 евро.
17: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно писать через Макс, тоже говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Первым делом говорим о российских санитарных требованиях, которые президент России Владимир Путин назвал одними из лучших в мире. Была торжественная церемония запуска совместной лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое. И вот во время этой церемонии Путин и сказал, что российские санитарные требования одни из лучших в мире. Именно отечественные стандарты, говорит Путин, легли в основу программы обучения вьетнамского медицинского персонала. Новейший центр в Ханое оснащен передовыми инженерно-техническими системами зондирования, фильтрации и обеззараживания. Путин говорит, это гарантирует полную биологическую безопасность сотрудников, делает объект образцовым для всего региона. Проект вообще российско-вьетнамский, реализован в рамках долгосрочного сотрудничества о научно-техническом сотрудничестве между Россией и Вьетнамом. Еще были переговоры Путина с президентом Вьетнама, но мы сейчас не о российско-вьетнамских взаимоотношениях, а о том, что такое российские санитарные требования и на каком основании о них говорят как об одних из лучших в мире. И вообще, а слишком серьезные санитарные требования, всегда ли это хорошо? Галина Кожевникова, завкафедрой инфекционных болезней в РУДН, присоединяется к нам по телефону. Галина Михайловна, здравствуйте.
16: Добрый день.
1: Итак, когда мы говорим о российских санитарных требованиях как одних из лучших в мире, о чем идет речь?
16: Ну, вообще, это очень серьезный такой вопрос. И вот то, что вы сказали, некоторым кажется, что это немного шикание с перебором. Значит, там несколько моментов. Первое – это так называемый санитарно-биологический щит, который обеспечивает безопасность страны от внедрения каких-то инфекционных болезней, агентов. Значит, ну, начинается это может с аэропорта, вокзалов, то есть если есть какое-то подозрение на инфекционное заболевание,

0: психоактивных препаратов, психиатрических заболеваний. Ну, то есть это такой комплекс. Еще очень важное, это то, что в Российской Федерации существует так называемый СанПин. Это санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Это государственные правовые акты. Основное, то, что прописано в этих актах, это безопасность для человека от разных факторов. Поэтому СанПины существуют для медицинских учреждений, для школ, для предприятий, которые связаны с пищевыми продуктами, обязательная проверка воды. Ну, все мы это видим периодически, да, вот в этом нельзя водоемы купаться, а в этом вот можно. Возникла какая-то там вспышка инфекции, значит, надо проверять кишечные, скажем, инфекции, да, что ели эти люди, и, соответственно, проверяются эти предприятия. Это вот первое, да, то, что мы говорим. Второе очень важно – это диагностика инфекционных заболеваний. То есть как распространенных, которых у нас много по эпидемиологии, ну, по возбудителям. Вторая важная группа – так называемые социально значимые инфекционные болезни. Это хронические гепатиты, туберкулез, ВИЧ-инфекция. И еще это новые и завозные инфекции. То есть то, что для нас, ну, в общем, нетипично, а для того, чтобы определить их, лабораторная база с хорошим материально-техническим обеспечением. Вот. И лабораторная база – это является одним из… То есть лаборатории – это является очень важной частью медицинского учреждения на различных уровнях, начиная с поликлиники и заканчивая большими там специализированными стационарами. То, что тоже в этой же части, это то, что мы называем научными исследованиями. Потому что вот в России, ну, очень быстро это все равно там несколько часов, но во всяком случае, чтобы это не неделю ждали диагноза. Потому что установление диагноза инфекционного – это очень важно для того, что мы будем делать дальше. То есть, ну, например, на примере ковида, я думаю, все убедились в том, что существует, вот, ну, это относится к профилактическим мероприятиям, ну, или даже немножко карантинные мероприятия, они, с одной стороны, это… Чтобы дальше не распространялось заболевание, то есть тот и профилактический момент входит. Вот. То есть лабораторная диагностика, и она у нас на хорошем уровне, надо сказать.
1: Хорошо, вот я смотрю, что пишут наши слушатели, пока вы говорите.
0: Ой, да, скажите, что пишут наши слушатели.
1: Смотрите, мы не знаем, ну, видимо, я про слушателей говорю и про себя, наверное, могу тоже сказать, мы не знаем, насколько жесткие, насколько эффективно работающие санитарные требования, к примеру, к медицинским лабораториям. Но мы довольно часто сталкиваемся, к примеру, к тому, что называется, к примеру, больничным туалетом. Или это про другое?
0: Нет, вы знаете, это все про одно. Это точно. Это точно про одно, и требования… Они прописаны в законе. Если там, извините, туалет грязный, и там есть всегда эпидемиолог, который должен проверять периодически, ну, то есть соответствующие меры должны приниматься к заведующему отделению, главному врачу, а там они уже разбираются, кто был причиной того, что он не моет эти туалеты, и все. Нет, это все входит в санитарное… такие гигиенические и санитарно-эпидемиологическую
1: Дальше.
0: Безопасность.
1: Смотрите,
0: то есть это все должно распределяться.
1: Наши слушатели вспоминают вот о чем. Смотришь кино, или раньше бывали, к примеру, в западных странах, и там вот эти вот большие ярмарки, на них все время варят, жарят, парят и так далее, мол, а у нас так уже нет, потому что слишком серьезные санитарные требования.
0: Вы знаете, на самом деле тут вот как подходить. То есть с точки зрения вот, ну, обывателя, ну, обычного человека, да, эти Роспотребнадзор не любят, санитарную службу не любят не только обычные обыватели, но и руководители вот этих вот всех учреждений, да, потому что проверки, хотя они сейчас стали не такие, как были раньше,

0: То есть если сравнить то, что было, скажем, лет 15-10 назад, да, там просто приходили по срокам. Сейчас это, ну, немножко урегулировали, и если нет никаких жалоб, не возникает судебные какие-то процедуры с тем или иным учреждением, то и не приходят. То есть с точки зрения вот так посмотреть, ну, вроде бы действительно что-то перебор какой-то. А с другой стороны, когда понимаешь, что может произойти, если вот это ослабить, да, то тогда кишечная инфекция. 30 человек заболели кишечной инфекцией в детском саду. Потом ели в столовой университета какую-то еду. 50 человек госпитализированы с гепатитом А. Купаются там где-то. Ну, у нас висит, да, купаться нельзя.
1: А все равно а потом купаются, приходят... да.
0: Да, поэтому тут немножко вот такой, ну, как бы разный подход. И здесь, что очень важно, это то, что называется, раньше называлось санпросвет работы, а сейчас, ну, информация населения, профилактику, и, ну, чтобы люди хотя бы знали о том, что если, ну, то есть, иногда люди не знают и не делают совершенно элементарных вещей. Приходят на базар и пробуют вот просто вот, ну, у меня были пациенты, извините, с брюшным тифом и с гепатитом.
1: Даже так?
0: Но она любила пробовать на рынке все. А другой не моет руки после туалета и перед едой. Ну, это все надо рассказывать. Третий уезжает в Африку на какую-то там интересную, очень, очень интересное путешествие. Но он почему-то не принимает профилактику против малярии, о которой говорят. И приезжает с каким-нибудь там... Ну, не только малярия, но с каким-то экзотическим заболеванием.
1: Да.
0: Или едет отдыхать, да, на Байкал. Ему говорят, надо прививку сделать. Вы едете весной, конец весны и лето. Там клещевой энцефалит. Да, ну ладно.
1: У нас здесь теперь говорят.
0: Я клеща посмотрю, я его увижу. Да даже если увидите. Вот, поэтому вот с моей точки зрения, вот то, что государственные вот эти вот указы, приказы, это одно. Но надо больше вообще людям рассказывать, потому что средства массовой информации, ну, это вот то, что, ну, как бы это было на виду, даже проводили такое обследование в центрах СПИДа по стране. То есть если 10 лет назад про то, как можно заразиться ВИЧ-инфекцией, вирусным гепатитом С, и что делать, чтобы не заразиться, не заболеть этими тяжелыми хроническими заболеваниями. То есть это было одно количество статей, выступлений по радио, по телевидению, там выступали и сами больные, и доктора. То есть вот сейчас уменьшилось, это примерно раз в 10. Ну, то есть как-то вроде, ну, там лекарства появились, там центр появился.
1: Мало говорить, еще, ну, и напоминать.
0: Прогрещи.
1: Понятно.
0: А?
1: Я говорю, да, мало говорить, надо потом еще и напоминать и несколько раз вспомнить опять.
0: Да, да. Ну, а вот так вот, такой вот человеческий, да, вот начинается весна. Вы знаете, сколько к нам человек приходит с клещами или даже без клещей, но ему кажется, что он был в лесу, его там кто-то укусил, и у него появилось пятнышко. То есть, значит, это связано с тем, что он информирован о том, что конец весны, ну, даже это начиная с мая месяца, да, там, до июля, это опасный сезон для этого. Ну, с ковидом было, там тоже перепугались, и все.
1: Ну, просто часть поэтому... информации люди воспринимают про то, что может быть опасность, а про то, что можно, да, привиться, как-то не воспринимается. Пока так,
0: да,
1: работают.
0: Да, да. Да, с вакцинацией вообще проблемы.
1: Спасибо. Это Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН, была с нами на прямой связи. Григорий все это послушал, говорит, да на улицу опасно выходить, получается. А Макар 768 убеждает, что мои жалобы в разные инстанции не только к медикам поистине лечебный характер носят. Дмитрий 979. Наши санитары так хороши, что кишечную палочку найти могут даже в лунном грунте. Yeah.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Дональд Трамп обещает по $5000 каждому избирателю в случае победы республиканцев. Представители партии должны получить контроль над обеими палатами Конгресса в результате промежуточных выборов в ноябре. Я, заявил президент, выступая на предвыборном съезде в Техасе, я, говорит, выплачу дивиденды в размере $5000 каждому взрослому гражданину США. Тому, кто проголосовал, или в принципе, ну вот если победа будет, тогда каждый получит по 5000. Это ведь тоже разный поворот одной и той же темы. Трамп пообещал лично посетить 35 штатов, чтобы агитировать за однопартийцев. По его словам, Соединенные Штаты при победе демократов на промежуточных выборах в Конгресс станут коммунистической страной. Глава Белого дома при этом пообещал коммунизм победить. Победить в Москве тоже подкупают избирателей, утверждает Григорий из Санкт-Петербурга, 859-й. Так вот, а так можно? Павел Клочков, политолог, директор филиала финансового университета при правительстве России. Павел Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То, что делает Трамп, он делает точно не первый, но вообще вопрос, а так можно?
3: Ну, вообще, это такой беспрецедентный довольно, именно с этой позиции, с позиции президента Соединенных Штатов Америки, как супердержава, по своей наглости, политический ход. Это балансирование, знаете, на, уже на грани, может, где-то за грани закона, политической этики. Тем более, что это, в общем-то, противоречит федеральному законодательству Соединенных Штатов. В американском праве запрещает предлагать, выплачивать любые денежные средства, иные ценности гражданам в обмен на голосование за конкретного кандидата.
1: Но, смотрите, но вот...
3: Немножко тут... вопрос сложнее. Там.
1: Вот как раз наши слушатели обращают внимание, да и я, в общем, тоже обратил на это внимание. Трамп ведь не каждому избирателю, который за, проголосует. Он говорит, а вот если вы правильно проголосуйте, я всем выплачу. Это что-то меняет?
3: Да, действительно, здесь как с одной стороны заявление, оно близко к нарушению, то есть он увязывает выплату, в общем-то, с каким-то конкретным результатом, он все равно же увязывает,
1: да,
3: если республиканцы победят, если я не ошибаюсь. Вот, но вот эта формулировка о дивидендах, да, что ее можно привязать, что это вот будут какие-то экономические успехи, тогда это часть экономической программы, тогда это вовсе и не подкуп. Но если мы помним, вот Илон Маск делал так же, да, близко к этому, были выплаты за подписание петиций, его пытались привлечь, да, к обвинениям, но так как не платили ни за голос, за другие действия, за подписание петиции, его не удалось тогда привлечь. Может быть, и Трамп рассчитывает, что это просто будет у него такой вот мощный популистский ход рекламный.
1: А вообще существуют какие-то, мы уже даже не говорим о моральных, а какие-то законодательные границы того, что может, а что не может делать, во-первых, кандидат, а во-вторых, человек, который сам кандидатом не является?
3: Ну, во-первых, здесь вот можно сделать вывод о том, что Трамп находится, может, в каком-то моменте такого отчаяния, да, то есть он видит, что падают, так сказать, рейтинги республиканцев, грозит поражение, и вот он идет на такой популистский ход, $5000 уже тоже не случайно, это довольно серьезный такой психологический якорь для среднего американца, то есть это там не 1000, да, ну и не 100 000, потому что это слишком много, а вот так 5000, такая справедливая, мощная, весомая сумма. Здесь, конечно, мы имеем дело с размыванием норм, отвечая вот на ваш вопрос, то есть даже если там юридически они будут каким-то образом найдут какие-то лазейки, но это уже все равно такой серьезный удар по вот этой идеологии, что мы такая святая демократическая страна, что у нас, значит, все чисто и справедливо. Здесь, конечно, очень страдает вот этот имидж, наработанный, может быть, там десятилетиями этой американской якобы справедливой демократической системы. Трамп как бы разрушает ее идеологию, мне кажется.
1: А вообще, с вашей точки зрения, все-таки $5000, насколько я понимаю, это примерно средняя зарплата американская. Ну вот, да. Я заплачу там 13-ю зарплату, говорит он, это может сработать?
3: Ну, во-первых, уже есть такие подсчеты, я тут немножко сориентировался. Немножко это, мягко говоря, это неосуществимо. Это очень большие, это триллионы долларов, и в той ситуации, в которой сейчас бюджет Соединенных Штатов, это, в общем, находится, это не очень реально. Поэтому все-таки это такой театр, это политический перформанс. И перформанс, который вот все-таки дух подрывает этих американских свободных якобы выборов. Вот я это так вижу.
1: Скажите, тут вот наши слушатели первым делом начали говорить, так и у нас же что-то подобное происходит. Насколько можно говорить об аналогиях, когда вспоминают, к примеру, вот эти акции, которые, что там, ну, когда ты придешь на выборы, тебе дают возможность покупать что-то в магазинах?
3: Ну, нет, я считаю, что здесь нет такой ассоциации. Конечно, в 90-е, так называемые, для кого-то они святые, для кого-то проклятые, было разное. Ну, на сегодняшний момент я не вижу здесь никакой аналогии. Трамп — это политик своего стиля, это шок, это натиск. Ну, у нас, может быть, что Жириновский был к этому близок.
1: А вот тут про каждой бабе по мужику вспоминает Григорий 859.
3: Да, вот это, да, это вспоминается как раз, да, вот это прям в стиле, так, если мы вспоминаем Жириновского.
1: Ну,
3: да,
1: вот 90-е вспоминает и Виталий 618, говорит, Америка превращается в Украину или нашу страну из 90-х, когда гречку за правильные голоса или за 200 рублей предлагали. Можно ли проводить эти аналогии?
3: А вот это интересно, да. Ну, с Украиной я бы не стал торопиться, а вот то, что они находятся на каком-то, вот как у нас было даже не 90-е, а скорее конец 80-х, такая, знаете, не ранняя или такая перестройка, вот время перестройки, Горбачев как аналог какого-то Трампа, который тоже все это призывает какими-то словами, много говорит. Ну, конечно, их не сравнить, этот более артистичный Трамп. Но вот я бы сравнил даже с концом 80-х наших годов и, может быть, там с началом 90-х, когда действительно все начинает истончаться и... как бы вот этот фундамент начинает размываться.
1: То есть Штаты при Трампе как Советский Союз конца 80-х?
3: Да, да, совершенно верно. Вот у меня такая аналогия сформировалась.
1: Виталий спрашивает, а почему вы решили, что они там триллион или сколько там надо будет, чтобы каждому по 5 тысяч? Они же эмитент, они эмитент долларов, пишет уже. Виталий, нарисуют, напечатают.
3: Не, ну это не так работает. Вообще это от 1 триллиона 200 миллиардов до 1 миллиона 350 миллиардов. Это даже посчитано уже. Там я прочитал в американской прессе. То есть это очень большие деньги.
1: Ладно, и тогда по-другому спрошу. С вашей точки зрения, не то чтобы сработает, не сработает, получится республиканцам получить контроль над обеими палатами Конгресса в ноябре?
3: Ой, это на сегодняшний момент трудно сказать. Я бы здесь, ну, 50 на 50 вот сказал бы так, что может да, может нет. Не взял бы сейчас ответственность и говорить да или нет.
1: Хороший ответ, спасибо.
3: Не буду рисковать.
1: Спасибо. Совсем скоро ноябрь, тогда и выясним. Павел Клочков, политолог, конечно, директор филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации. Трампа и Жириновского некогда экспериментально синтезировали в одной пробирке, предполагает Макар 768-й. Потом опытные образцы развезли по двум континентам. Представляете, ну, если верить этой идее Макара, когда и какие были успехи у тех, кто все это экспериментально синтезировал. Это ведь 80 лет назад было. Понимаете? И тогда уже, по теории Макара 768-го, подобного рода вещи в одной пробирке можно было синтезировать. Напомню, Макар предполагает, что в одной пробирке экспериментально синтезировали когда-то Трампа и Жириновского. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 16:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Кремле назвали планомерными удары по целям на Украине. Киевский режим оказался в сложной ситуации, а потому предлагает перемирие вместо урегулирования. Ситуация на земле для Украины стала гораздо хуже, и она становится хуже изо дня в день, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что условия России для остановки конфликта на Украине не поменялись и хорошо известны Киеву. По его словам, предметных разговоров об энергетическом перемирии с Украиной российское руководство не ведет. Он отметил, что ВСУ бьют по мирным объектам на территории нашей страны. Этим киевский режим открыл ящик Пандоры. При этом для российского руководства предпочтительным по-прежнему остается мирное урегулирование ситуации. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее разрешение украинского конфликта. Специальная военная операция проходит в отсутствии возможности его мирного урегулирования, заявил он. Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в районе Персидского залива оставляет желать лучшего. Там постоянно происходит прямое военное столкновение, отметил пресс-секретарь президента России. По словам Пескова, Москва призывает все стороны к сдержанности. Он также сообщил, что участникам военного конфликта в Персидском заливе следует отказаться от боевых действий. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия предпочла бы возвращение сторон к меморандуму США и Ирана о взаимопонимании. Дональд Трамп поддерживает возможность заключения торговой сделки с Россией. Соглашение между Вашингтоном и Москвой принесло бы большую выгоду обеим странам. Для Украины также существует вероятность заключения торговой сделки. Она возможна при условии, что Владимир Зеленский пойдет на мирные переговоры. Об этом конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила на полях съезда республиканской партии в Техасе. В МИДе Франции прокомментировали пост Дональда Трампа о территориях страны. Министр-делегат по делам Европы при ведомстве Бенджамин Аддад назвал причудой публикацию президента США. «Если бы мы начали реагировать на каждый твит Белого дома и Дональда Трампа, у нас не осталось бы времени на работу», — сказал он в эфире Суд Радио. По словам Аддада, в ситуации вокруг суверенитета Гренландии страны ЕС применили, среди прочего, так называемый инструмент противодействия принуждению, который позволяет нанести удар по американским цифровым компаниям. Напомню, президент США 7 сентября разместил в соцсети True Social карту, на которой Канада, Мексика и ряд стран Центральной Америки и Карибского бассейна, в том числе Куба и некоторые заморские территории Франции, а также Гренландия, окрашены в цвета американского флага. О погоде. Сейчас в Москве плюс 26, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17-19, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. Атмосферное давление в пятницу составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Пора на техобслуживание авто. Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111. stofilter.ru. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Тоже мне «милит».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Право знать. Говорит Москва.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 сентября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры или в прямой эфир. Дозванивайтесь.
8: Движение.
1: В городе по-прежнему трехбальные пробки. С минуты на минуту, видимо, таковы прогнозы. Они станут четырехбальными. Четыре балла нам обещают на 5 и на 6 вечера. В 7 вечера, по прогнозам, будут пятибальные пробки. И это максимум. Главные проблемы, которые видны, о них я уже говорил, это внутреннее третье кольцо от Ленинградки, от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. И, соответственно, Московская кольцевая автодорога в районе Химок останавливается. И в ту ту, и в другую сторону. В Химках, вот если посмотреть сейчас на карту проезда по Химкам, в Химках вообще, судя по всему, никто не едет, потому что там все красного цвета. Но Московская кольцевая — это отдельная история. Многокилометровая пробка от Дмитровского шоссе в сторону Ленинградского, и многокилометровая пробка теперь уже даже не от Волоколамского, а скорее от Новорижского шоссе в сторону, соответственно, Ленинградского. В целом по городу более-менее спокойно. 3 балла прямо сейчас, 5 баллов ждем к 7 вечера.
6: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Собянин объявил о планах продления 7 линий столичного метро за пределы Москвы, в Подмосковье. Можно ли считать это заявление эпохальным? Что это значит для Москвы? Зачем ей это нужно? И главное, снизит ли это трафик на городских дорогах? Первая тема. Вторая. В Общественной палате выступили с инициативой пересмотра содержания билетов на знание правил дорожного движения. Говорят, там даже ошибки есть. А действительно ли есть ошибки в этих билетах, нужно ли менять их, и если поменять, что это даст? Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение. Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск воздушных судов, пишет и агентство РИА Новости, и агентство ТАСС. Ну, а новость, которую я сейчас зачитаю, я уже читал как срочную. Тогда это было на ленте агентства РИА Новости. Теперь ТАСС пишет. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Как пишут, заявка была подана еще в феврале 2026 года, действует до 2036 года. Таким образом, под брендом «Можно, а зачем?» можно выпускать автомобили, запчасти к ним, печатные издания, изделия из кожи, одежду, обувь, игрушки, безалкогольные напитки, делать рекламу, передавать сообщения и изображения, а также устраивать постановки шоу.
6: Поток. Успеем сказать главное.
1: Зависть это заявление вызывает, видимо, у Григория. Во всяком случае, именно такое сообщение пришло от 859-го через СМС-портал. Можно писать через мессенджеры, через Телеграм или через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Спасибо за поздравление тем, кто меня сегодня поздравил. У меня 33 года работы в прямом эфире. Сергей Собянин объявил о планах продления 7 линий столичного метро. В Подмосковье собираются метро выводить. До этого, если и выходило метро за пределы Московской кольцевой автодороги, так это было обязательно на городские территории. Теперь Собянин заговорил сразу о 7 линиях метро в Подмосковье. Как говорят, новые станции выйдут далеко за пределы МКАД, свяжут столицу с 7 городами области. Мытищи, Красногорск, Химки, Одинцово, Балашиха, а также 2 направления в Ленинском городском округе будут тоже задействованы. Мэр Москвы заявил об этом в ходе совместного с подмосковным губернатором Андреем Воробьевым визита на завод «Метровагон Маш» в Мытищах. То есть у них хорошие новости, много надо будет вагонов, потому что много будет линий, в том числе в Московской области. Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта в Высшей школе экономики. Андрей Андреевич, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Можно ли говорить о том, что это эпохальное заявление, метро выходит за пределы Москвы?
9: Ну, с одной стороны, это не новость, потому как линии метро уже давно есть примеры, выходят за пределы Москвы в ее административных границах, но по ряду причин можно действительно назвать вчерашнее заявление достаточно, ну, если не революционным, то очень важным и значимым, так как многие из тех планов, которые были представлены, как минимум некоторые из них, тянутся еще из генплана Москвы аж 71-го года. Ну, я не могу здесь не упомянуть станцию Мытищи, которая ранее фигурировала в различных документах, как станция Челобитьево. Но суть от этого не меняется, метро придет в Мытищи, как пример. И в целом из 35 новых станций, которые заявлены к реализации до 35-го года, 12 расположены будут непосредственно на территории Подмосковья.
1: Скажите, а что это значит для Москвы? Зачем ей это и кто за это заплатит?
9: Если говорить про то, зачем это нужно, прежде всего мы говорим про улучшение транспортной доступности для порядка 2 миллионов москвичей и чуть менее 4 миллионов жителей Подмосковья, которые на регулярной основе совершают поездки, рабочие прежде всего поездки в центр города. И сокращение времени в пути также является значимым фактором, потому как многим, кто пересядет с личного автомобиля, или тем, кто совершали пересадку с наземного транспорта, для этих людей сокращение может составить от получаса до часа. Снижение нагрузки на вылетные магистрали было оценено в 10-15%, что в масштабах города является значительной цифрой. Ну и, собственно, ожидается, что новыми участками будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки. Это большой прирост.
1: Подождите, тут вот пока вы даже это говорили, люди уже написали. Это значит, еще больше людей приедут в Москву?
9: Нет, это значит, что ровно то же количество людей, что и сейчас, будет ездить в Москву, однако ситуация с нагрузкой на транспортную сеть изменится, да, то есть мы говорим о перераспределении существующего спроса, хотя в данном случае я не Кассандра, и я не знаю, каким будет население Москвы и близлежащих городов-спутников. Я думаю, конечно, с учетом того, что город наш привлекательный среди наших соотечественников и в том числе иностранных граждан, конечно, мы можем говорить о каком-то приросте населения, но я не думаю, что именно это, я имею в виду развитие метрополитена, именно это событие каким-то образом сильно изменит ситуацию, трафиковую ситуацию в городе. Наоборот, новое путевое развитие метрополитена, новые станции, они снимают нагрузку, как я уже сказал выше, и с улично-дорожной сети, и в целом существующая загрузка метрополитена с учетом открытия большой кольцевой линии позволяет перераспределять пассажиропоток в пользу увеличения числа станций на радиальных направлениях московской подземки.
1: А можно ли с вашей точки зрения ждать после реализации объявленных Собяниным планов уменьшения трафика на дорогах?
9: Да, как я и сказал, речь идет о прежде всего тех людях, которые сегодня выбирают личный автомобиль либо для того, чтобы доехать непосредственно до работы, либо для того, ну, к примеру, до работы, потому что рабочие поездки составляют большинство из корреспонденций ежедневных, либо которые выбирают поездку на индивидуальном автомобиле до перехватывающей парковки. Вот для этих людей появится отличная альтернатива, быстрая альтернатива, метро, пришедшее непосредственно к их местам жительства.
1: Еще тут люди спрашивают, а что будет с наполнением этих и так уже довольно длинных веток московского метрополитена?
9: С одной стороны, развитие экстенсивных радиальных направлений не является эффективной мерой, потому что просто так увеличивать до бесконечности линии и с точки зрения эксплуатационных затрат нелогично, и с точки зрения нагрузки на подвижной состав. С этим я согласен, но мы же говорим не исключительно об экстенсивном развитии радиальных направлений, как я уже выразился, а об усложнении в целом графа сети метро. Я упомянул большую кольцевую линию. Помимо появляются новые, абсолютно новые линии, допустим, линия, которая пройдет по Щербинке, Коммунарке, да, Филимоновскому району, да, продление Берилевской линии. У нас появляются линии, не доходящие до центра, не проходящие через него. То есть мы говорим о перераспределении трафика, а не о нагрузке исключительно на существующие линии.
1: Андрей Андреевич, с вашей точки зрения, вот это заявление означает, что через несколько лет мы сможем говорить о том, что все эти 35 станций уже построены, или это пока только предположение?
9: На мой взгляд, это пока планы, потому как большая подготовительная работа, как анонсировал губернатор Воробьев, она будет идти до 28 года включительно. Ну, соответственно, реально строительство начнется не ранее 28-29 года. Ну и при таких масштабных планах, ну, надо закладывать 6-7 лет. Хотя, опять-таки, это крайне сжатый срок для подобных проектов. Ну, мы видели, конечно, пример БКЛ, построенный в достаточно короткие сроки. Но все-таки успех будет зависеть от четырех составляющих, на мой взгляд. Это стабильность финансирования, это способность властей Москвы и Московской области координировать свои действия, это готовность к корректировке планов, да, ну, это, собственно, сбалансированное развитие всех видов транспорта в агломерации, потому как одним метро сыт не будешь.
1: Сергей пишет, получается, Москва будет улучшать транспортную структуру Подмосковья за свой бюджет?
9: Скажем так, все, что касается ежедневных корреспонденций по городу Москва, это вопрос не исключительно одного региона нашей столицы, но это вопрос и в Московской области также. Я думаю, что эти проекты будут реализовываться на паритетных началах между двумя регионами. Ну и в целом объявленный проект – это весьма амбициозная, да, цель, стратегическая, на мой взгляд, инициатива, и она, в принципе, отражает объективные процессы агломерационного развития Москвы и ближайшего Подмосковья.
1: Спасибо. Андрей Борисов, ведущий эксперт Института экономики транспорта Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. 724. А есть граница распространения метро в будущем? На сколько километров от Москвы? Ну, пока видите только выход из Москвы. Тут Макар пишет, подключиться к оранжевой ветке жителям было категорично отказано. Видимо, раньше было отказано, теперь уже не отказано. Сказано, потому что именно Калужско-Рижскую линию собираются довести от станции Медведково до станции Мытищи. Если мы говорим о том, что происходит на юге, то Люблинско-Дмитровская линия должна пройти в одноименный поселок Развилка, и там появится станция. И в Мисайлово, я не очень знаю, как правильно ударить это, этот населенный пункт Ленинского округа Московской области, должна появиться станция Володарское шоссе. Ну, среди прочих. Филевскую действительно линию собираются до Сколково продлить. 7-3-7-3-94 в Петербурге жалуется Григорий. Только Мисайлова все-таки настаивает Виталий. Разные взгляды на это ударение, насколько я понимаю. В Петербурге есть только одна станция. В Ленинградской области про вторую станцию Кудрово постоянно идут споры. Непонятно, кто за нее будет платить. В общем, не нравится Виталию, насколько я понимаю, эта история. 630-й говорит, в Челобитьеве и Белянинове в детстве грибы собирал. Там достаточно дремучий лес был. Да я вот еще, например, помню, как первая же остановка в Химках после МКАДа. Выходишь, если из автобуса выходишь, то с одной стороны пятиэтажные дома с правой, а с левой-то стороны поле. Представьте себе, с левой стороны, там, где сейчас все это, в том числе и Мега. Смотрим квартиры в этом направлении и вкладываемся, призывает Константин 420, потому что, как он пишет, метро поднимает цену процентов на 10-20. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
10: Алло.
1: Вы в эфире.
10: Да, я вот по этому поводу хочу сказать, понимаете, какое дело. Раньше были центры промышленные, Подольск, Мытище, еще сколько в области Московской. Сейчас это все ликвидировано.
1: Почему?
10: А почему? Ну, спросите, там... где эти производственные мощности?
1: Нам говорят, что там есть производственные мощности, а вы говорите, их
10: нету. Я вам расскажу по такую вещь. Я несколько лет тому назад, значит, с Ленинградского вокзала мне утром надо было отправиться. Приехала электричка, стена людей. Едут все в Москву работать. А зачем?
1: А я напомню...
10: Там же просто предприятия ликвидировали, понимаете?
1: Вам напомню, что в 70-е годы один кинорежиссер снимал одну комедию. И там видно, как много людей приезжает на станцию Лосино-Островская. И это было в 70-е. Приезжай. Ну вот видите, в Подольске и сейчас заводы, пишет Виталий. ЗИО до сих пор есть, утверждает он. Григорий из Санкт-Петербурга. Вместо грибных лесов... везде Мега и в Кудрово, и на Парнасе в том числе. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Юрий Костя из Минска.
1: Рустам тоже. Подождите, Костя, подождите. Тут у нас все настаивают, что все-таки заводы есть. И в Подольске в том числе. Вот теперь пишет Рустам 823. Теперь вы.
11: Смотрите, да, в Подольском я работаю, есть там заводы нормальные, я у них закупаюсь. Небольшие, но есть. Вот, а я по поводу своей темки. Мы по Пятницкому шоссе сейчас смотрим, вот у нас там дорога строится, легкое метро строится, и я смотрю, цена на квартиру у меня действительно за пару лет после того, как объявили новые стройки, она выросла уже на 30%. Поэтому я чуть-чуть дальше в область сдвигаюсь, там закупаюсь, ждем, пока построится. На самом деле, я только рад, что все это делается.
1: Спасибо. Ну и тут теперь у нас другой спор. Не по поводу того, есть ли заводы, а по поводу того, насколько это заводы. 593-й пишет, в Подольске сейчас больше складов, чем производства.
8: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
8: Поток. Успеем сказать главное.
1: И еще Виталий теперь говорит, а если ехать по Курскому направлению в сторону области, до Львовской вообще одни заводы и промзоны. А вот около Чехова логистические центры. Григорий говорит, вы просто не понимаете, что это заводы, потому что заводы теперь не дымят. мол, раньше по дыму определяли, вот это завод или не завод. Видите, какие у нас споры интересные получаются. В общественной палате выступили с инициативой пересмотра содержания билетов на знание правил дорожного движения. Вопросы зачастую сформулированы, говорят, некорректно. Там есть много ошибок. Ссылаются на мнение члена комиссии общественной палаты по безопасности Александра Холодова. Надо, чтобы билеты проверяли не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителям. Так сказал Холодов в комментарии ТАСС. По его словам, в правилах дорожного движения есть нюансы, которые в жизни пригодятся редко. Ну, то есть, видимо, есть темы, которые не надо включать в билеты, а есть какие-то варианты, которые могли бы помочь оценить реальное понимание дорожной обстановки водителей, которых сейчас в билетах нет. Вячеслав Максимыч, член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте.
12: Добрый день.
1: А есть, правда, ошибки в билетах?
12: Вы знаете, начнем с того, что жалоб от граждан, осуществляющих сдачу экзаменов, на некорректные вопросы не поступало. Вопросы делали профессионалы от управления ГИБДД, профессионалы от общественной профессионального сообщества, то есть от автошкол, из ведущих профильных институтов. Потом результат мы же видим, что сегодня аварийность снижается. Это одно из задач, то, что водители сдают хорошо экзамены. Я не думаю, что там есть ошибки. Если кто-то голословно заявляет, что имеются ошибки, давайте доказательства.
1: Ладно, тогда по-другому. А насколько правильно было бы говорить, что не хватает вопросов, которые могли бы оценить реальное понимание дорожной обстановки водителя?
12: Ну, вы знаете, здесь я отчасти буду согласен тем, что если возьмем страны, где низкая аварийность, то, к примеру, там некоторые вопросы формулируются по-другому. Там водитель думает, ему дается несколько вариантов ответов и оценивается бально. То есть за неправильный ответ или ответ, который, ну, не по правилам условно, просто приведу пример. Едет водитель, рядом с дорогой дети играют в мяч. Варианты ответов. Просто проехать мимо, не обращая внимания, как будто ничего нет. Проехав снизив скорость и подав звуковой сигнал, если это вне населенного пункта. И, соответственно, баллы присуждаются 0, 2, 4. То есть за самый правильный ответ, когда повышает водитель внимание, ему присуждаются большие баллы. Только так. Можно вопросы сделать визуально с видео. Тоже будет здорово. То есть дорожная ситуация, она проигрывается.
1: Ну да. А еще вопрос, с вашей точки зрения, есть ли в нынешних билетах на знание ПДД вопросы, которые, ну, вряд ли там уместны?
12: Еще раз повторюсь, нет.
1: То есть все вопросы практически необходимы, не то, это уже не про ошибки, просто излишние вопросы, то, что не понадобится в жизни.
12: Ну нет, вы знаете, ситуация, она может быть в жизни не понадобится, а может понадобиться несколько раз. Как правило, весь спектр вопросов охватывает все действующие правила дорожного движения и законодательства. Вот если что-то меняется в законодательстве либо в правилах, соответственно, тогда должны вноситься изменения в вопросы экзаменационные. Они же фактически отражают знания кандидатам в водителя законодательства и правил дорожного движения.
1: Ну вот смотрите, наш слушатель Олег 947 полагает, что вопрос про глубину протектора – это вопрос неуместный.
12: Почему?
1: Не знаю, тут не написано.
12: Ну хорошо, давайте с вами так рассуждать. Вы автомобилист, как вы меняете шину? После какого износа?
1: Когда человек, который меняет покрышку на другую покрышку, говорит, вот это и больше нельзя.
12: Ну, критерий нельзя.
1: Это у него критерии. Обычно так принято говорить.
12: Нет. Могу сказать, на мою память легковые автомобили 1,4 миллиметра глубина протектора, а все это подтверждалось испытаниями. То есть брали протектор 1,4 миллиметра глубиной, проверяли на аквапланирование, брали протектор 1 мм глубиной, соответственно, автомобиль с более низким протектором уходил в аквапланирование.
1: Так вопрос-то в другом. Даже если мы с вами теоретически знаем, но мы же не сможем отслеживать вот эту вот цифру своими руками.
12: Почему?
1: Не знаю.
12: Куча инструментов глубину протектора промерять, пожалуйста. Ну вот, если вы печетесь о своей безопасности, можно менять шины, нет проблем.
1: А 724-й пишет, мы меняем резину, когда она лысая.
12: Правильно. Критерии опять лысые у нас, у каждого свой.
1: Нет.
12: Я не хочу сказать, что я вот меняю четко, а когда 1,4. Но условно, когда цифра... износ резины близок к этой цифре, я произвожу ее замену.
1: А 663-й говорит, что надо по-другому. На покрышках есть маркеры износа.
12: Это не на всех. В основном это Nokia.
1: Тут я тоже хотел сказать, что это не на всех. А какой зазор в свече же зажигания должен быть? Вы ведь разве помните? А ведь это изучают.
12: Я не помню. Для каждого автомобиля он разный.
1: Ну, мне кажется, что это вряд ли есть в билетах.
12: Ну, а вы знаете как? Знаете, за что ценятся водители-профессионалы наши за рубежом? То, что они могут условно починить автомобиль в дороге. Конечно, сегодня автомобиль стал вот более сложным. Диагностика компьютерная должна присутствовать. Но, тем не менее, если на машинах началось двигатель, то есть не все цилиндры работают, и если вдруг причиной является износ свечи, то водитель, который знает размер зазора свечи, вывернет свечу, проверит и выставит его.
1: Ну, вы же так знаете, знаете ответ 26-го года. Я спрошу у искусственного интеллекта, он мне все расскажет.
12: Да, да, заглянуть и все, можно так. Но искусственный интеллект не дают на экзамене пользоваться.
1: Ну и дальше. Он не всегда работает, потому что не везде есть интернет.
12: Совершенно верно, с вами согласен.
1: Спасибо. Вячеслав Максимычев, член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. 09, настаивает Олег, 947-й, метки на шине, раз уж мы заговорили об износе покрышек. Я мерил глубину протектора штангенциркулем, утверждает Рустам, 823-й, на первой своей машине. И больше ничего не пишет. То есть померил и что-то узнал. Значит, у нас есть правило новое. Зимой зимнее, летом летнее, настаивает Григорий 859-й. Но это разве про содержание билетов? Вот что надо такое спрашивать, а чего не надо спрашивать, когда человек сдает правила дорожного движения? Николай 445-й. А ведь это реально классное предложение, что-то типа видеоэкзамена, где экзаменуемый на условной скорости 60 км в час называет все увиденные знаки и разметку, не увидел, снижается, пал за экзамен. А вы, когда едете на реальной машине со скоростью 60 км в час, вы называете все знаки? Но вы же понимаете, что любое называние любого знака – это время. Это отвлечение внимания. И значит, если это работает в жизни, то это не очень правильно. Ну, либо я ошибаюсь. Может, катушка барахлит, а не свеча, пишет Олег, 947-й. Ну, может быть, все-таки специалист должен разбираться в катушке или в свече. Григорий говорит, а все помнят, кому уступать на круговом движении? Вам сейчас, Григорий, напишут, что круговое движение разное бывает. Виталий говорит, ну ведь вроде бы все, кто выходит на дорогу, сдали экзамены хорошо. То есть, ну, у них приняли этот экзамен. Бывает вариант, сдал или не сдал. Раз выходит на дорогу, значит, хорошо сдали. ПДД изучали, но ты оказываешься на дороге за рулем. Люди сидят в телефоне, люди резко перестраиваются, не включая поворотники. Едешь в скоростном режиме нормальном, сзади тебе дальним светом моргают, типа давай быстрее, хотя даже знак это запрещает. В общем, непонятная история. В ОП выступили с инициативой пересмотра содержания билетов на знание ПДД. Тему водителей будем продолжать изучать и в следующем часе.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Кремле сообщили о готовности рассмотреть Арабские Эмираты как место новых переговоров по Украине. Трехсторонняя встреча России, США и Украины возможна, когда начнется практическая подготовка следующего раунда. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Арабские Эмираты не раз сообщали о намерениях принять такие переговоры. Наши друзья в Абу-Даби неоднократно возобновляли свою готовность и говорили о том, что они готовы и дальше предоставлять свои добрые услуги и быть принимающей стороной для таких переговоров. Нам очень импонирует. Мы высоко ценим такую готовность Арабских Эмиратов, отметил официальный представитель Кремля. Антон Алиханов заявил о перспективах сотрудничества России с Индией в сфере микроэлектроники. Об этом министр промышленности и торговли сообщил в рамках выставки «Иннопром Индия». Он назвал системы автоматизированного проектирования микроэлектроники ключевым элементом разработки электронных компонентов. Россия активно создает собственные технологии в этой сфере. Антон Алиханов отметил, что Москва готова организовать совместные разработки и программы обучения специалистов. Также Россия предлагает развивать кооперацию в области беспилотных транспортных систем. По словам главы Минпромторга, они широко применяются в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, доставке грузов и аэрофотосъемке. Алиханов сообщил, что наша страна сейчас разрабатывает системы по контролю воздушного пространства. Они станут основой для управления беспилотным автотранспортом в ближайшем будущем. Президент США заявил о необходимости переименования Ормузского пролива в свою честь. Как и сама Америка, он станет горячее, чем когда-либо, написал Дональд Трамп на своей странице в True Social по итогам предвыборного съезда партии республиканцев. Впервые глава Белого дома выступил с идеей переименования Ормуза 2 сентября. Выступая на мероприятии в Техасе, он также вновь допустил, что после переименования озера Онтарио в озеро Америка новые имена могут быть даны Атлантическому и Тихому океанам, а также штату Нью-Йорк. Мексико. На днях мы придумали одну идею, которая, как нам кажется, уместна. У вас есть соседний штат Нью-Мексико. Мы считаем, что его следует назвать «Новой Америкой», добавил Дональд Трамп. Детеныш альпаки появился на свет в московском зоопарке. Он родился в центре воспроизводства редких видов животных. В августе мамой впервые стала самка по имени Горжетка. Малыш оказался самцом, сейчас он уже уверенно стоит на ногах, но пока не отходит далеко от матери, сообщается в канале зоопарка на платформе «Макс». Уточняется, что детеныш альпаки унаследовал черный окрас отца. Работники зоосада отмечают, что Горжетка оберегает его от окружающих. Курс валют в четверг. Китайский юань стоит 12 рублей 74 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 85.46. Курс евро сегодня 99 рублей 25 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 25 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17-19. Ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности.
15: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва.
16: 94.8 FM.
17: А вы говорите, милит.
18: Я его
17: тоже
18: что?
17: Мне милит.
18: Рекламирую.
17: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 сентября 2026 год, сейчас 17.07, меня зовут Юрий Буткин, мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах, и в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение, а главное, ставим на голосование одну тему. Сначала пробки, в городе 4-бальные пробки, нам обещали 4 балла, так оно и есть, 4 балла обещают на 6 вечера, как максимум 5 баллов прогнозируют на 19 часов. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, профицит внешней торговли в январе и июле в России вырос до 89,2 миллиардов долларов, а это на 13,34%. С ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том же положительном сальдо внешней торговли Российской Федерации и о том, что молодежи нужно объяснять, откуда берется фальсификация в истории. Это заявление, с которым выступила Елена Малышева, член Общественной палаты России и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации. Следим за новостями, а тема, которую мы будем обсуждать, автомобильная, это я уже говорил по окончании прошлого часа, вот какая. В России предложили резко увеличить взыскание при нарушениях ПДД, если кто-то часто нарушает правила дорожного движения. Ссылаются на главу Национального автомобильного совета Антона Шапарина, который напрямую обратился к премьер-министру Мишустину с предложением ввести повышенное взыскание для тех, кто систематически игнорирует ПДД. Согласно инициативе, если 50 раз за год нарушил, надо наказывать в двойном размере. Если 100 раз за год, в тройном размере. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. Насколько это правильно? Может быть, на самом деле нужно, чтобы 50 раз в месяц, и тогда это работало. Может быть, 50 раз в пятилетку, и тогда это работало. Может быть, надо лишать прав, может быть, надо машину отбирать. Ведь такие идеи тоже звучат. Все это у нас в голосовании через Telegram, через Макс, через сайт радиостанции «Говорит Москва». Заходите, кто-то это уже сделал. Призываем тех, кто еще этого не сделал, зайти на сайт и проголосовать. С нами сегодня адвокат, два адвоката. Адвокат Виталий Белочистов. Виталий Владимирович, здравствуйте.
19: Здравствуйте, уважаемые друзья.
1: Адвокат Янис Юкша. Янис Александрович, добрый вечер.
20: Здравствуйте.
1: СМС-портал можно писать через Телеграм, можно через Макс. Голосование. Мы спрашиваем, вот вы согласны с таким подходом? И, соответственно, там варианты ответов. Считаю вполне подходящими предлагаемые цифры. Подход правильный, но надо установить более мягкие условия. Подход правильный, но надо установить более жесткие условия. За злостное нарушение нужно лишать прав. За злостное нарушение надо отбирать и права, и машину. Это не сработает на практике, поэтому не надо в эту сторону двигаться. И, в принципе, против. Вот, собственно, 7 вариантов. Мы специально, вот у Шапарина, у него 50 раз в год. Мы в голосовании специально поставили 50 раз в месяц. Более жесткий такой вариант нарушений. Посмотрим, что из этого получится. А то вот Виталий говорит, это 50 раз в год, это как надо ездить? Что за умелец? Я восхищен. То есть, напомню, 50 раз в год — это всего 4 неправильных проезда под камерой в месяц. Это не так много. Тут скорее надо говорить про 50 или 100 штрафов в месяц. Не знаю. Янис Юкс, что думаете по этому поводу?
19: Инициатива всегда прекрасна. Надо что-то предлагать. И определенным людям наверняка это надо делать. Но само предложение давайте рассматривать не как вы его сконструировали. Предложение, с моей точки зрения, неразумно. Объясню в дальнейшем, почему. А в целом, конечно, люди стали лучше использовать дорожное движение, хотя есть, находятся наиболее, скажем так, неразумные, отчаянные, которые портят жизнь. У меня есть конкретные предложения, я их озвучу позднее, но на сегодняшний день в том виде, в котором предложение сформулировано, мне кажется, оно...

0: неопределенный круг лиц, которые являются участниками дорожного движения, но прежде всего моих близких и родственников. Виталий Белочистов думает прежде всего, когда отправляет своего сына в школу, рассказывает, как он должен переходить дорогу и что зеленый сигнал светофора не безусловное основание для перехода пешехода по пешеходному переходу. Те люди, которые нарушают правила дорожного движения, являются злостными нарушителями, к ним должны применяться самые жесткие карательные меры, вплоть до, если не пожизненного лишения прав управления транспортным средством, так да на длительные сроки, с конфискацией именно орудия правонарушения, в конечном итоге там и преступления. Законодатель почему-то, ну даже не почему-то, а законодатель пошел на ужесточение наказания за управление в состоянии алкогольного опьянения и привлекает лицо, которое не, как говорится, ранее было привлечено к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения, привлекает его к уголовной ответственности. И поверьте мне, все приговоры, которые выносятся, и если лицо, тем более, если лицо еще и не будет признавать вину, как это делают 90%, судебная практика говорит о том, что все приговоры реальны лишение свободы. То есть суды ограждают нас от данных граждан на определенное какое-то время. Общаясь с данными гражданами, я вам скажу следующее о том, что это имеет воспитательную, некую такую воспитательный процесс пройден людям, и им уже, по крайней мере, садиться за руль, не просто там думать в состоянии алкогольного опьянения, а даже после этого для них будет чревато, и этого уже не происходит. А поэтому Виталий Белочистов говорил и говорит о том, что существует непосредственно практика недружественных нам государств, которая говорит о том, что если человек три раза нарушил правила дорожного движения и едет со скоростью, которой он не должен был ехать, его должны вызывать на определенную комиссию и спрашивать его.
1: Три раза?
0: Ну, пускай три, ну, пускай пять.
1: Но не 50. То есть намного быстрее.
0: Вы знаете, я соглашусь с вами не за год, потому что нельзя ждать, когда он на 11 месяце, понимаете, совершит более что-то тяжкое. Я соглашусь с вами, что это должно быть, например, в течение месяца.
1: 135-й, у меня 20 штрафов в месяц, в основном за скорость, все оплачиваю. Обратите, мол, внимание, какой вклад в бюджет города. То есть человек в некотором смысле еще говорит, да я молодец. Конечно. Я бюджет города наполняю таким образом. Илья, правда, 72-й пишет, достаточно повысить все штрафы в 3-4 раза, и это будет работать. Не очень понятно, почему. Значит, 724-й, а что, настоящие проблемы закончились? А вам кажется, что люди, которые так часто нарушают ПДД, это не проблема? Мне кажется, что она и не заканчивалась никогда. А зачем Виталий Белочистов говорит о себе в третьем лице? А зачем, спрашиваю я, у 215-го вы спрашиваете это несколько раз. 215-й, я редко нарушаю, меня не коснется, но по этой инициативе выглядит так, будто в казне деньги заканчиваются, и нашли еще один способ отъема средств у граждан. Да сколько угодно. Вы тогда скажите, с вашей точки зрения, как решить эту проблему. Янис Юкша, вы обещали рассказать
2: свой. Да, я обещал. Давайте все-таки вернемся к проблеме как таковой и пообсуждаем инициативу. Оплеченно не будем говорить, будем все-таки предметно. И ситуация следующая. На дорогах стали люди, конечно, ездить лучше. И,
1: но камер стало больше.
2: Камер стало больше. Ну, камеры не все решают. Камеры, вот я как раз хотел сказать, здесь две проблемы. Проблемы пресечения правонарушений и превентивная мера, а также проблемы сбора денег. Это не праздный разговор по поводу сбора денег. И у меня складывается последнее время впечатление, что все забыли о безопасности движения и заинтересованы и думают только о сборе денег. В этом можно сказать о том, что на одном и том же мосту стоит 5 камер, а наперебой, ведь мы же знаем, что камеры сегодня устанавливают не некие правительственные службы, а это коммерческие структуры, которые имеют договоренности, законные договоренности и просто зарабатывают деньги –

0: попросту говоря, свою копейку, и это очень выгодный бизнес. Мы видим, как улицы Москвы делают из двухсторонних односторонними, в одной стороне одна сторона превращается в стоянку, платную стоянку, при этом все дворы полностью блокируются, все какие-то еще и прочее. При этом хочется задать вопрос, а что, при этом порядка стало больше? Нет, денег стало больше. Наверное, это тоже важно.
1: Порядка тоже стало больше.
0: Наверное, это тоже важно. Но в целом, все-таки, если мы будем говорить про опасность на дорогах как таковую и говорить именно про ситуацию, как которая сложилась, давайте говорить так. Есть сегодня, вы проедете по обычной дороге от Москвы до Санкт-Петербурга, вас наверняка в одну поездку зацепят 3 или 4 камеры. Ну, буквально, в смысле слова, их там на каждом шагу. Угу. Так вот, говорить, я только про инициативы сейчас говорю, которые есть, 50, так сказать, раз за год, люди, которые ездят банально и совершенно...
1: Ладно, 50 законно, в месяц, я
0: законно послушные, какие-нибудь грибники, рыболовы и прочее, прочее, они просто-напросто будут незаконно, я считаю, безосновательно репрессированы.
1: Подождите, стоп,
0: поэтому,
1: секунду.
0: Подождите, нет, я договорю, здесь очень важно.
1: Давайте.
0: Поэтому, что я предлагаю? Я, конечно, считаю, что нужно не косметические штрафы несколько изменить, но надо изменять за те правонарушения, наказания, которые влекут страшные последствия. Есть тяжкие нарушения, и вот эти нарушения должны быть просто настолько жестокими наказаниями, чтобы людям было неповадно подобное совершать.
1: Это, ну, плюс 60, это...
0: Ну, что оно... угодно. Что вы говорите?
1: Плюс 60 к разрешенной.
0: Ну, это тоже вопрос. Почему плюс? А нельзя ли установить ту скорость, за которой наступает... Много странностей у нас. Но даже дело не в этом. Я просто хочу сказать, что, к сожалению, глубокому и правоохранители работают не очень хорошо. Вот у меня, например, погиб родственник буквально 2 месяца назад. Погиб напротив Мытищ. Я вот до сих пор от правоохранительных органов не могу добиться ни проведения экспертиз.
1: На дороге,
0: да-да-да. Погиб в автоаварии. Погиб, причем сразу. И вырезали буквально из машины. Ужасная совершенно трагедия, на самом деле. Осталась там семья и прочее. Так вот, я хочу сказать, что я не могу от мытищинских правоохранителей добиться на сегодняшний день проведения банальной экспертизы. А мы видели гниющие машины.
1: Это важно. Я не могу говорить, я не с юг. То есть,
0: да.
1: Буквально еще сложнее.
0: Да ну что вы, годами стоят машины, гниют, но вы видели, наверное, у... ДПСных пунктов, и не проводится, ничего не делается в этом направлении. Так вот, одна мне фраза понравилась, тезис, и я его поддерживаю. Это оружие действительно в руках. Если лицо, обладая этим оружием, несется со скоростью, например, 120 километров, там, не знаю, 150 километров в час по Москве, вопрос должен быть решаться сразу, с первого раза, не каким-то штрафом, а с первого раза должно быть возбуждаться уголовное дело. Да, как покушение на убийство. И в данном случае об этом идет и речь.
1: Нет, поэтому я еду, к примеру, плюс 25 к разрешенной.
0: Я еще раз подчеркиваю.
1: Уголовное дело?
0: Подождите. Во-первых, в Москве, если мы говорим про Москву, все-таки это 60 км в час. Определенные магистрали это 80 и так далее и тому подобное. Так вот, эти плюсы, я еще раз говорю, я на эту тему уже поговорил, удивляюсь. Так вот, я еще раз подчеркиваю, некоторые лица, они игнорируют в принципе существующие правила. Они расталкивают поток. Несутся с безумными скоростями и так далее. И там. Вот где реагирование, в том числе и полицейское, вот где реагирование закона, которое должно жестко пресекать нечто подобное.
1: Ну, это уж совсем редкие случаи тогда получается. Нештрафуемый порог, вспоминает и 663-й, скорость большинство, такой нештрафуемый порог нарушением не считают, а так ли это на самом деле, разные взгляды. Но это не наша сегодняшняя история. Для них как раз закон об опасном вождении же существует, пишет Дмитрий, 871-й. Виталий, значит, спорит с тем, что Янис Юкша до этого говорил про грибников на трассе. Они что, на знаки не смотрят? У нас же знаки на скорость не отменили, поэтому надо просто смотреть на спидометр и на знаки. Всё. Тебе за это, собственно, давали...
0: Все правильно, но тем не менее мы говорим...
1: Права.
0: Зачем говорить про 50? Зачем говорить про 50 штрафов и так далее и тому подобное? Это что? Это прямо они все такие страшные нарушители, кто получил 50 штрафов в год?
1: Нет, если 50... Нет, секундочку.
0: Но подождите, мы обсуждаем предложение.
1: Можно... Нет, секунду, мы как раз говорим о том, что вот обычный человек, он может ошибиться и в какой-то момент поехать чуть быстрее, чем положено.
0: А так
1: но
0: как
1: если
0: камера...
1: он это делает каждый день...
0: Подождите, ну мы говорим не каждый день или через день, а мы говорим о том, что вот трасса, и через каждые 50 метров стоит камера. И значит, человек может ошибиться.
2: Он, через каждый... он не должен, но если вот, он берет в руки должен, оружие, правильно. Садится в автомобиль,
1: и трижды.
2: Он обязан, обязан соблюдать правила дорожного движения.
0: Мы говорим о решении вопроса организации движения, а не о том, что кто чего должен. Должны, да, помнить должен, не, но
2: должны,
0: не помню.
2: Обязаны, смотрите, обязан
1: есть
2: водитель.
1: Давайте... Во-первых, у нас есть варианты ответов, я попрошу каждый из них вас прокомментировать. Во-вторых, есть сообщение от слушателей, тоже прошу каждого прокомментировать. Значит, вот есть, пожалуйста, Иваныч, 494-й, я несколько переформулирую то, что он написал, учитывая, что мы работаем в эфире, но все-таки есть люди, которые даже нынешние штрафы не платят. И чего вы тогда хотите? Они продолжат это делать.
0: Вот, я тоже хотел как раз добавить эту ситуацию. Мы говорим о резкой дифференциации. Как раз самые законопослушные и платежные, как показывают платежеспособные лица, вот эти грибники, о которых мы говорили. В итоге люди, которые получают по 100 штрафов, по 200 штрафов в месяц, они их не платят. И люди, которые, так сказать, ведут себя так настолько неприлично на дорогах, тоже не собираются их платить. Поэтому здесь комплексная проблема. И работа правоохранительных органов, и работа вот как раз по взысканию этих вещей. А я думаю, что не взыскание, а возбуждение уголовных дел, пусть без посадок, но с высочайшими штрафными санкциями.
1: Янис Юкша, Виталий Белочистов. Есть люди, которые все равно не платят.
2: Знаете... Я вот слушаю, мы сейчас обсуждаем, почему полиция не работает, почему штрафы не сбираются уже, как говорится.
1: Повод ли это не обсуждать?
2: Нет, это обсуждать, но не сегодня, не в нашем, как говорится, часу это делать. Мы же собрались сюда обсуждать вопрос повышения,
1: а люди говорят, а не надо повышать, пока не будет вот наведена история с порядком.
2: Ну, еще раз говорю, тогда можно, в принципе...
1: Вот тут, пожалуйста, 403-й. Сначала еще с ГОСТами разберитесь. Правильно ли камеры все эти установлены? А только потом вводите это все.
2: Ну, тогда я всегда вот тоже прихожу сюда и спрашиваю, в чем разница между лишением водительского удостоверения, если вас остановил сотрудник ДПС, когда вы пересекли сплошную линию, и в том, что если вас зафиксировала камера за пересечение сплошной, с вас берут только штраф. Общественная опасность одна.
1: Да.
2: А если сотрудник ДПС, лишение прав. Камера, 5000 штраф.
1: Ну, сейчас, говорят, появились какие-то варианты, при которых даже с камеры могут лишить штраф.
2: Вы понимаете?
1: Лишить прав.
2: Вот разница. Вот здесь можно про что говорить, думать и так далее, обсуждать.
1: Нет, это важно. У нас же как обычно. Вот вы тут одно обсуждаете, а на самом деле надо другое. Это вот самая часто применяемая система в спорах. 724-й. Наведите порядок со штрафами, потом их повышайте. Короткие ответы. Янис Юкша, у нас беспорядок со штрафами?
0: Есть беспорядок. К сожалению, глубокому, во-первых, я считаю, они несправедливы. Есть нарушения, которые должны серьезно караться. А, так сказать, остальные, это иногда никто не применяет. Пожурить, что значит? Это такого просто нет. То есть предупреждение, оно сегодня не применяется.
1: Лет 15 назад меня однажды пожурили.
0: Вот прекрасно, прекрасно. Вот раньше это было, сейчас это нет. И поэтому со штрафами действительно нужно навести порядок, надо их правильно дифференцировать. И те правонарушения, которые действительно создают реальную опасность жизни и здоровью, они должны быть кратно и штрафы, и наказания увеличены.
1: Есть ли беспорядок со штрафами, Виталий
2: Белочистов? Безусловно.
1: Здесь... Ну тогда, значит, сначала это надо...
2: А давайте будем методом параллельной работы. И непосредственно
1: хорошо.
2: Заниматься взиманием штрафа и ужесточением.
1: Дальше. Так как у нас сегодня много юристов, давайте разбираться с законодательством. Три камеры подряд, они разве соответствуют принципу «за одно преступление дважды не судят»? Янис Юкша.
0: Это не одно преступление. Это придется в суде вам доказывать, что вы не могли там снизить скорость и так далее. Сегодня ситуация складывается.
1: Это три преступления в трех разных местах.
0: Да, к сожалению, глубоком. Будут другие адреса, другой дом по определенной улице. И поверьте мне, вас будут обдирать на этом несчастном мосту пять раз ровно с другими адресами и так далее.
1: Янис Юкша, Виталий Белочистов.
2: Я с коллегой соглашусь, только поспорю, не обдирать, а наказывать за нарушение правил дорожного движения.
1: Так, дальше. Теперь по поводу истории. Одни слишком медленно ездят. Кто-то говорит, вот я еду с положенной мне скоростью, а мне начинают дальним светом сзади. Где? Вот, 171-й. Есть же пункт правил. Запрещается создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью.
0: Нет, ну что значит медленное? Если мы говорим, а есть опять же в правилах дорожного движения, здесь я не совсем соглашусь, это надо разбираться с каждым конкретным случаем. Есть там тихоходные транспортные средства с определенными знаками.
1: Давайте так, я еду по, первое, что приходит на Ярославское шоссе, 110 на знаке, я еду 129.
0: Вот на Ярославском шоссе-то и погиб мой родственник.
1: Я помню, там, вы об этом говорили. Вот, я еду 129 в крайней левой полосе. Ну, там оказался. И мне бьют, соответственно, дальним светом. Кто прав?
0: Ну, безусловно, человек имеет право ехать с разрешенной скоростью и...
1: Но для того, кто сзади, она слишком мала.
0: Я не знаю, что для...
2: Простите, но вы же тоже... Извините. Ничего. Но вы же сказали, 129 откровенно... км в час.
1: Да, да, да.
2: Вы ничего не нарушаете. Тот, который вам мигает...
1: Ну, в общем, я нарушаю, насколько
2: знаете,
1: я понимаю.
2: Знаете, вот если... Ну, почему? Вы же в пределах 20...
1: Дмитрий говорит, по факту вы оба нарушаете.
2: Нет, если там...
0: Не,
2: простите, Ярославка не моё, да, там 90...
1: 110...
2: Да при чём тут
1: Ярославка? Нет, там 110
2: Я просто не ездил. Я согласен, я просто по магистралям езжу, где разрешённо 110, да, 130, я из этого исхожу.
0: Но даже если исходить из этого, на сегодняшний день есть разрешённая скорость, и есть просто некий порог, за который вы не будете наказаны, но это тоже нарушение.
2: Я считаю, что вот вопрос, который вы задали, вы едете с нарушением, он едет с нарушением. И, соответственно, вы, как движущийся с нарушением впереди, не обязаны ему уступать.
1: Понятно, два нарушения.
0: Даже если вы едете без нарушения, так, вы не обязаны ему уступать.
1: Полторы минуты до новостей. Скажите еще, есть люди, которые до сих пор считают, что есть такое понятие скорость потока, и если поток нарушает правила, то я обязан это делать тоже.
2: Нет,
0: да полная глупость.
2: Да, конечно.
1: А
2: да.
1: Что такое скорость потока с юридической точки зрения?
0: Ну, скорость, понимаете, вот опять же, на определенных участках...
1: При пустых полосах нельзя занимать левый ряд.
0: Да, да ну.
1: Ну, так пишет 135.
0: А если все полосы пустые, действительно, надо занимать не
1: левый. Но они должны быть абсолютно пустыми.
0: Но это не значит, что по левому ряду можно ехать с нарушением правил дорожного движения. Совсем не значит.
1: Третье транспортное кольцо, пишет Александр, знаки показывают 80, поток движется со скоростью 95, а несколько машин двигаются со скоростью 40. Они же имеют право, но они же тихоходы по отношению к тем, кто едет 95.
0: Нет, тихоходов, не тихоходов по отношению к чему-либо. Есть тихоходы, которые обладают специальным знаком. И это специальные транспортные средства, которые ездят с определенным скоростью.
1: То есть тот, кто
0: вот
1: едет медленнее скорости потока,
0: да,
1: не тихоход.
0: Они не тихоход.
1: Виталий Белочистов, Янис Юкша, два адвоката. Сегодня обсуждаем историю с предложением увеличить взыскание для тех, кто часто нарушает правила дорожного движения. Голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва» продолжается. Призываю максимально... по возможности, максимально активно принять участие в этом голосовании. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Денис Мантуров поручил сокращать сроки восстановления НПЗ после атак дронов. Первый вице-премьер также потребовал уделять особое внимание дополнительным мерам защиты и резервирования перерабатывающих мощностей. Особый акцент он сделал на необходимости завершить создание цифрового мониторинга топливного баланса. Новая система позволяет наблюдать реальную потребность регионов в бензине и дизтопливе и оперативно перераспределять объемы. Об этом Мантуров заявил на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участие также приняли вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко. Новак отметил, что с октября прошлого года в правительстве работает штаб по стабилизации поставок топлива отраслям экономики и в регионы. Он мониторит текущую ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, а также разрабатывает и принимает меры для его поддержания. Французы стали хуже относиться к Евросоюзу. Ситуация стала критической из-за политики Еврокомиссии и миграционного вопроса. «Я никогда не видел, чтобы Франция была настроена так негативно по отношению к ЕС. Брюссель и мигранты – вот два главных пугала», – заявил собеседник газеты «Политику». Издание поясняет, что враждебность французов к ЕС возросла на фоне предстоящего визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Париж. Она должна принять участие в Международном космическом саммите. Как пишет газета, она планирует заявить, что реализация амбициозных проектов в области космоса возможна только при участии Евросоюза. Ранее на саммите в Париже Париже выступил Эммануэль Макрон. Президент Франции представил свое видение роли Европы в космосе. ЕС должен стать одним из ведущих игроков в этой области. Он призвал страны Европы разработать в течение 10 лет собственные пилотируемые космические проекты и летать своими экипажами. Это была цитата. Марк Рютте заявил об оборонно-промышленной революции в странах НАТО. Генеральный секретарь Альянса выступил в Берлине на конференции руководителей немецких дипломатических представительств. Он положительно оценил оборонную политику властей Германии. По его словам, эта страна – движущая сила происходящих в Европе изменений. Она больше всех в Европе тратит на оборону. Это лидерство. ФРГ переключила оборону на шестую передачу. Ее европейские союзники также увеличивают военные расходы, подчеркнул Марк Рютте. По словам генсека НАТО, страны Альянса инвестировали в оборону уже более 250 миллиардов долларов. ИО ректора ГИТИСа назначен глава управления театров столичного департамента культуры. Пост займет Александр Фокин, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Фокину 38 лет. Окончив продюсерский факультет ГИТИСа в 2010 году, он защитил диссертацию по теме «Русский драматический театр в условиях государственного протекционизма» в 2013 году. С тех пор преподает в ВУЗе, а с 2021 года он декан продюсерского факультета школы-студии МХАТ. Также Фокин был директором Центра драматургии и режиссуры в 22-23 годах. О погоде. Сейчас в Москве плюс 25, завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17-19, ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. Атмосферное давление в пятницу составит 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Реклама.
6: Ты что пинаешься?
7: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Право знать. Говорит Москва.
10: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 сентября, сейчас 17.36, в городе пятибальные пробки. Нам обещали 5 баллов только к 7 вечера, но видите, половина шестого уже пятибальные пробки, что называется, ускоренными темпами сегодня. Пробки нарастают. Срочное сообщение: в России не выявлено случаев инфекции, выявленной новым вирусом АЛТНВ. Мы обсуждали это буквально 2 часа назад, и вот теперь Роспотребнадзор это уже комментирует. Подтвержденных случаев инфекции инфекции, вызванной этим новым вирусом, в России не выявлено, и специалисты Роспотребнадзора продолжают круглосуточный мониторинг не только в стране, но и за рубежом. Об этом пишет и ТАСС, и РИА Новости. Эти новости сейчас, что называется, на первых, соответственно, на первых страницах. И еще, Россия и Китай выстраивают надежную систему экономического сотрудничества. Такое заявление делает Валентина Матвиенко. Ее цитируют в эти минуты РИА Новости. Радиостанция «Говорит Москва» и программа «Своя правда» сегодня по поводу того, как увеличивать и надо ли увеличивать взыскание для тех, кто часто нарушает ПДД. У нас голосование на сайте. Если кто не проголосовал, присоединяйтесь. Интересно, что вы скажете. Напомню, у нас в студии два юриста, это Виталий Белочистов и Янис Юкша, адвокаты. И вот смотрите, я бы попросил собравшихся прокомментировать наши варианты ответов. Вот, во-первых, когда говорят, подход правильный, но, в общем, ну, 100 штрафов там даже за месяц, это много. А вот за год это типа, ну, легко набрать такое количество штрафов. Что скажете по этому поводу? Вот набрать 100 штрафов в год, это проблема или нет на сегодня, технически? То есть это совсем злодей или нет пока?
2: Ну, не знаю.
1: Я не съехал.
2: Слава богу, я не пробовал набрать.
1: Я тоже не пробовал.
2: Штрафов. У меня бывает 3, 4, 5 в год. Но я стараюсь не нарушать правила дорожного движения. Считаю, что это много. Но надо определиться с понятиями. Я все-таки настаиваю на том, что должна быть четкая дифференциация. И те нарушения, которые являются действительно опасными для жизни и здоровья, реальные такие нарушения, серьезные, они должны быть серьезно ужесточены.
1: Это мы поняли.
2: А предыдущие как бы моменты, я считаю, трогать не стоит.
1: 100 штрафов в год, Виталий Белочистов. Ну, учитывая, сколько камер, мы договорились, что даже если на одном мосту они подряд могут стоять, ты можешь слишком... Ну, то есть, это или злодей?
2: Вот отвечая буквально на ваш вопрос, я скажу, что это злодей.
1: Так и злодей.
2: Да.
1: Хорошо, дальше возвращаемся. Голосование продолжается. Люди, которые говорят, если так часто, вот злодей, как вы говорите, Виталий Белочистов, надо лишать прав, Янис Юкша.
2: Ну, можно продумать, так сказать, дальнейшее наказание, как оно будет выглядеть. Но лишение прав – одно из способов. Но я считаю, что...
1: Ну, в общем,
2: как раз
1: люди говорят, надо чаще лишать прав.
2: Финансовый момент, только там не в три, я уже говорил, за какие. Это важный момент. Важный момент, когда реальная опасность есть, действительно, сам факт уголовного преследования с точки зрения судимости и ограничений в дальнейшем по жизни. Вот эти моменты стабилизируют, как мне кажется, ситуацию.
1: Янис Юкша, Виталий Белочистов, лишать прав чаще?
5: Я добавил бы вот то, что мой коллега что говорил. Не просто лишать прав, но контролировать его лишение прав. Понимаете? Потому что очень часто...
1: Это будет отдельным вопросом.
5: Понимаете? Да.
1: Хорошо. Следующее. Не только прав, но и машину отбирать. Я не съешь.
2: Ну, машина — это собственность.
1: Ну,
2: в Конституции написано, никто не может быть... Не в Конституции, ну, в законе.
1: Так, а сейчас разве
2: никто
1: у нас
2: не может
1: нет
2: быть
1: вариантов?
2: Лишен своего имущества иначе, как по решению суда.
1: Так.
2: И в этой связи имущественный момент — это вопрос тонкий. Если такое решение будет принято, надо как бы изменить законодательство, которое создаст такой момент.
1: Ну, разве сейчас за пьяные вещи не лишат?
2: Ну, что значит отобрать машину, которая стоит $300, или оштрафовать, извините меня, на 10 тысяч? Ну, давайте в рублях, на 10 миллион. Условные цифры.
1: Угу.
2: Но при чем тут машина? Если вот...
1: Это средство, которым он это нарушает. Ну, чтобы не было.
2: Я еще раз подчеркиваю, что вопрос финансовый, как бы, финансового наказания. Вот мы о чем говорим. А в том, это в виде машины, в виде квартиры, условно говоря, в виде дома, это не важно.
1: Янис Юкша, Виталий Белочистов.
5: Обязательно. Обязательно. И вот, опять же, из примера. Кутузовский проспект. Там, как правило, бьются все машины не стоимостью 300 тысяч рублей.
1: Там
5: стоит 300 тысяч долларов и
2: более. В гараже стоит еще 5. Это, знаете, как заберите, вот можно выбрасывать
5: заберите мобильный телефон. Эту машину, лишите водительского удостоверения и контролируйте, чтобы он не подходил к этим 5.
1: Хорошо, Виталий Белочистов. Теперь вот следующее. Это все равно не сработает на практике. Там либо другая машина у него будет, либо он возьмет у кого-то.
2: Да.
1: Янис Юкша, а что тогда? Тогда вообще ничего не делать?
2: Нет, подождите, еще раз. Значит, штрафы должны быть за тяжкие
0: правонарушения не косметические. Никогда ты линию пересек случайно там колесом, когда линию неправильно нарисовали. Вот могу привести пример сегодня.
1: Мы говорим про 100 штрафов, а один из них будет только случайно.
0: Ну, поверьте, все бывает 100 штрафов за линию, за стрелку, за там и так далее.
1: Какой неудачник получается.
0: Да, неудачник, бывают такие. Так вот, еще раз подчеркиваю, не косметическое увеличение наказания за тяжкие, особо тяжкие игнорирования правил дорожного движения. Это необходимо.
1: Янис Юкша, Виталий Белочистов, вот то, что вы, по сути, поддерживаете, это все равно не сработает, потому что у них либо другие машины, либо они возьмут где-нибудь в шеринге, ну и либо еще как-нибудь.
5: Но это то же самое, как добиваться выплаты штрафов, и также необходимо контролировать исполнение данного наказания.
1: Но том, мы же исходим из реальной ситуации. Если мы не можем контролировать сегодня, значит, мы сегодня не можем вводить новую тему.
5: Но в любом случае нужно вводить новую тему и думать, как вводить новые вот эти все...
0: Сначала надо думать, а потом вводить. Наоборот, я призываю к этому.
5: Ну, так, на практике а то у нас любят по-другому.
0: А думать потом, а? Не вышло.
5: Так физиология.
1: Макс 403 пишет, то есть у водителей отбирают машины. А что же, ну, Макс прям пишет, что я просто зачитывать не буду. Тогда что же надо делать с пешеходами, если они злостно нарушают правила?
0: Да-да, и вот это тоже вопрос, кстати, вопрос вопросов. По поводу всех этих носящихся на средствах мобильного передвижения, ужасные совершенно истории. Тут много вопросов, но этим надо заниматься. Кстати, добавлю, почему правоохранительные органы бездействуют? Да просто наполовину не укомплектован состав ГАИ сегодня. Людям некому работать. Это комплексная проблема. В том числе и денежная, серьезным образом выделение денег на, как говорится, чтобы было интересно работать в этих областях и прочее, прочее, прочее.
5: Но там, где стоит инспектор ДПС, он никогда не остановит
0: пешехода. Я еще добавлю, я приношу извинения. Вот смотрите, для того, чтобы взыскание, все знают, судебные приставы, у них, если ты просрочил 5-дневную добровольную оплату, то 12% с тебя возьмут суммы, которые они должны взыскать. Может быть, нужно каким-то образом продумать вопрос, в том числе внебюджетных фондов, чтобы выплачивались в качестве премии лицам, которые хотят работать и делают это, которые реально регулируют нашу жизнь на дорогах.
1: Если гражданин убил другого из охотничьего ружья, у него ружье пожизненно отбирают и лишают прав на оружие пожизненно, пишет Игорь 983, это отдельный вопрос. История про пожизненное лишение права управления транспортным средством. Насколько это правильно, Янис Юкша?
0: Ну, мне сложно сказать, я никогда не думал об этом.
1: Сотни нарушений.
0: Я думаю, что это возможно.
5: Виталий, я думаю, что не с первого раза, но да, со второго, с третьего, да. Это возможно, это должно быть так.
1: Так, только подключился, а как быть с лихачами, коих становится все больше на нероссийских номерах? Ну, тут важно, коих становится все больше, откуда
5: хороший
1: у вас...
5: Вопрос.
1: Вопрос хороший, но в нем утверждение, с которым вопрос, на мой взгляд. Точно больше?
5: Ну, точно больше
1: участников. Евгений говорит... лихачей, которые не на российских номерах, все больше.
5: Ну, пускай даже их будет не больше, а пускай они будут, но, по крайней мере, ими нужно заниматься, опять же говорю.
1: А их ими нужно не занимаются?
5: Искать. Да нет, конечно же.
1: Ими не занимаются?
0: Сейчас уже занимаются. Дело в том, что каждое транспортное средство с иностранными номерами проходит регистрацию на территории России. И я считаю, что это основание, во-первых, если это не гражданин, к выселению его из страны и больше недопуска. Это серьезные штрафные санкции. Как у нас сегодняшний день ведется работа в миграционном
5: секторе? Друзья, да. Я на практике своей расскажу о том, что как я возле своего дома увидел автомобиль, у которого были закрыты, весь тонированный, у которого закрыты были госзнаки, я все отфотографировал. Отправил непосредственно заявление о проведении проверки.
1: Вот, а как можно проверить автомобиль, про который ничего не понятно?
5: Простите, пожалуйста, а как он может нарушать?
1: Правила дорожного... Я просто пытаюсь... Вот вы понимаете, вот вы сфотографировали, отправили, а он потом уехал, и что?
5: Только я же зафиксировал факт нарушения.
1: Да, но на ваших фотографиях ведь непонятно, где этот автомобиль найти.
5: Вы думаете, я получил хоть какое-нибудь постановление?
0: Вот я как раз хотел сказать, думаете, кто-то что-то делал?
5: Об отказе, что-нибудь проверял, устанавливал и так далее.
0: Возвращаемся опять к комплексной проблеме. И возвращаемся к тому, что нужно серьезно продумать эти вещи. Наполнить соответствующие подразделения соответствующими специалистами, продумать по поводу камер 3-5 на одном мосту и много что другое. А потом, в том числе, к этому всему... К то, что мы проделали, добавить совершенно принципиальные виды.
2: Вот такие столы бы хорошо бы с сотрудниками, например, ДПС проводить, понимаете, задавать конкретные вопросы и представлять конкретные бумаги с номерами зарегистрированных.
1: Ну да, Александр 435 на другое обращает внимание. Вот представим себе ситуацию, и, по-моему, есть смысл у этого вопроса такой глубинный. Деревня. Нет камер, человек постоянно ездит, превышая, на 80 километров. Легко. Но у него штрафов-то нет, камер-то нет. Другой человек не в деревне, а в городе, который называется Москва, где, как мы договорились, камеры чуть ли не каждые 50 метров. И у него, соответственно, 150 штрафов, причем у того в деревне плюс 80 к разрешенной, а у этого плюс 21 к разрешенной. Так вот, получается, тот первый-то молодец.
2: А почему он молодец?
1: Потому что камер нет.
2: Ну а почему? А что, он живет один, что ли, в этой деревне, где камер нет?
1: А как я могу, например, если я живу рядом с ним в деревне, зафиксировать его скорость?
2: Элементарно.
1: Никак.
0: Общественная должна быть...
2: Элементарно это
0: случае, делается. Собранное коллективное обращение, правоохранительные органы и так далее. Там
2: даже подобное. Не коллективное. Я сам пишу, например, в своем поселке, в коттеджном, которых я вижу пьяных за рулем, которые садятся на эти скутеры и так далее и тому подобное. Пишу заявление, участковый, по крайней мере, приезжает, проверяет и проводит профилактическую беседу, которые, поверьте, усмиряют их пыл.
0: Кстати, вот вы очень правильно вопрос поставлен. Так вот, значит, получается, тот, кто ездит в Москве, он злодей?
1: Потому что,
0: мы договорились, у нас же определение дано.
1: Ну да.
0: В данном случае, а тот хороший зайчик полосатый.
1: Ну
0: понимаете?
1: Да.
0: Но это же неразумно и неправильно. Поэтому здесь серьезное дело. Он никого не сбил, он устроил ДТП и так далее и тому подобное. Понимаете,
1: этом, да.
0: Еще раз говорю, тяжких и особо тяжких. А
1: кататься не будут, дом сожгут, пишет 239.
0: А ситуация следующая. Латентность правонарушений в России высока. И не только по поводу нарушения ПДД.
1: А про дом сожгут, мне кажется, там слишком серьезная ответственность.
2: Ну, нет, я просто говорю еще раз, говорю, дом застрахован раз, во-вторых, меня все знают, и я всем сказал, дело прежде даже, чем обращаться...
1: Дело даже не про ваш случай, я просто говорю о том, что люди, которые пойдут на такое, они должны понимать, насколько они усложняют...
2: Ну что вы, я про себя говорю.
1: Нет.
0: Мы же не про вас сейчас
1: говорим. Они усложняют свою будущее и свою жизнь, конечно. Одно дело, штраф за... прокат неправильный. Другое дело, извините, срок за этот дом.
2: Если человек знает о том, что он нарушает, он никогда не пойдет сжечь дом.
1: Про оружие неправда, зависит от обстоятельств, пишет 20-й. Видите, как много. У нас не принято стучать, мы не под Гамбургом, знаете ли. Это Виталий. Игорь, если до сих пор спидбайками проблему не решили, то что говорить о такой тяжелой проблеме? А что за проблема с спидбайками? Ну вот мы же говорим о конкретной проблеме. Понимаете, мы говорим о нарушениях правил дорожного движения в количествах там десятки, сотни в течение года.
0: Ну, питбайки тоже как бы нарушают.
1: Да, понятно,
0: это
1: но
0: тоже,
1: это другая проблема.
0: Слово тоже ключевое, правильно, это тоже проблема. Поэтому я еще раз говорю, надо комплексно, наконец-то разбираться с правилами и поведением на дорогах. И здесь это системная, большая, серьезная работа.
1: Но, с другой стороны, по-моему, вы оба говорили о том, уж точно кто-то говорил о том, что все равно с тем, как ездят люди по дорогам, лучше и лучше.
0: Ну, не то, что лучше и лучше. На определенном этапе все-таки культура изменилась, скажем так. Но, прямо скажем, не везде, особенно все, что касается трасс, магистралей.
1: То есть, кто такое, где у нас порой...
0: Понимаете, вот даже удивительная история. Вот думаешь, ну, совсем человек неразумный. То есть, есть скоростная трасса Москва-Санкт-Петербург, где просто можно заплатить до Санкт-Петербурга. Это порядка, по-моему, 2000 рублей. Можно доехать с большой...
1: По-моему, больше.
0: Ну, неважно. И вот человек несется через все эти населенные пункты, он явно нарушает, он штрафов соберет в любом случае больше.
1: Это да.
0: Но это странно, по меньшей мере. Но вот
2: что касается есть... лучше, я всегда всем привожу в пример. Вспомните ремни. Вы помните, когда было просто постыдно?
1: Некоторые уже не помнят, но некоторые помнят.
2: Постыдно было пристегиваться. Что ты пристегиваешься?
0: Ну, что-то
2: ты
0: было,
2: боишься
0: да,
2: и так
0: было,
2: далее.
0: Было,
2: и вспомните, как к этому приучили. И камеры. А как сейчас вводится борьба с телефонами в руках.
0: Да никто уже в руках не разговаривает. Все на громкой связи и так далее. Там.
2: Ну, не знаю, у меня другая информация.
1: Ну, во всяком случае, я тоже видел сообщение о том, как люди страдают от того, что их сфотографировали с телефоном в руках. Вы с самокатчиками... Вот это опять 207-й. Вы с самокатчиками разберитесь, потом все остальное...
2: Прекрасный вопрос.
1: Прекрасный, но только вот эта вот история определения приоритетов кажется мне всегда странной. То есть мы говорим, давайте разберемся с этими.
0: Но это тоже.
5: А там пока надо подождет.
0: Вот смотрите, у нас тоже, тоже, тоже. Сколько проблем?
1: Давайте все сразу решать.
5: Ну, совершенно верно. Я еще говорю, методом параллельной работы.
0: Кто, как в том фильме, помните, «Россия молодая», кто ж рубить-то будет, кто решать-то будет? Это должны делать люди конкретные. Значит, надо укреплять определенные подразделения, о чем я уже говорил.
1: А пока мы видим, что люди даже в голосовании не очень активно участвуют. Голосование продолжается, мы спрашиваем, а согласны ли вы с подходом кратного увеличения штрафом тем, кто злостный нарушитель. Мы специально усложняем историю, мы говорим о трехкратном увеличении в месяц 100 штрафов. Вы говорите нормально, так и надо, вы говорите слишком мягко, вы говорите слишком жестко, вы говорите, надо машину отбирать, надо автомобиль отбирать, или права убирать, или вы говорите, это не сработает на практике. В общем, все варианты есть, заходите на сайт, голосуйте, через 6 минут подводим итоги.
5: Перед голосованием хотелось бы обратить внимание,
1: оно уже 5 часов как идет, поэтому не перед.
5: Два года назад ввели увеличение госпошлин при обращении в суд. По некоторым жалобам, по некоторым обращениям, была госпошлина увеличена в 3000 раз. А поэтому Юрий говорит про трехкратное, я думаю, что это не о чем.
1: Ну, вот так вот. Ну, вы предлагаете так, во все в тысячу раз?
5: Я просто, чтобы не было так страшно.
1: Но там про тысячу раз, там же говорили, ну, копейки с прошлого века. Поэтому в
5: тысячу. Там был ноль, а стало 3000 рублей.
1: Вот видите.
5: Ну, простите, пожалуйста, было ноль и сделать 3000 рублей...
1: 7373948. Продолжается голосование, присоединяйтесь по телефону. Прошу вас, здравствуйте.
13: Ох, принципиальность была вот вашего адвоката в некоторых других областях. Ну ладно, хорошо. Я могу сказать, в какой области. Встаньте на встретинку, посмотрите, кто там нарушает часы пик.
1: И что? Может быть, составить... И поэтому в других местах можно?
13: Нет, попробуйте свое, как бы... Давайте так. В любых местах, где под одним знаком совершается больше 3-5, или как будет вам угодно, нарушений, составляются протоколы, собирается комиссия, выясняется, нормально ли по ГОСТу стоит знак.
1: Таких нормально, стоит... прекрасно. Теперь, только давайте про 100 в месяц.
13: Теперь про лимит. Хотите услышать? Значит, смотрите, один мой знакомый лет 10 назад занимался своей профессией филолога, по выходным занимался через Яндекс, ездил на такси. Вот этих мусорных штрафов собирается где-то у самого дисциплинированного таксиста, водителя, штук 5. И эти штрафы, они несоразмерны тем, которые делают шашечники и все эти дети.
1: Еще раз, мы говорим не про других. Давайте не будем переводить стрелки.
13: А про что мы говорим?
1: Мы говорим про тех, кто нарушил.
13: Лимит тех, для тех, кто нарушил, занимаясь, кого ноги кормят, да, вот таксисты, да, которые на 10 километров...
1: Оказывается, вот смотрите.
0: Не-не-не, он правильно ставит, кстати, вопрос.
1: Да
0: он как
1: спорит?
0: Раз подтверждает то, что мой тезис. То есть в данном случае вот это
1: просто... то есть если ваш тезис...
0: Ну, подождите, нет, не все... поэтому,
1: но я
0: просто
1: понимаю.
0: Я так думаю, и поэтому мне, естественно, совершенно созвучно моей точке зрения. И в этой связи я считаю, что правильно сказано, мусорные эти штрафы и так далее. Иногда у человека просто наказывать жестким образом, когда он собрал те штрафы, нет смысла. А вот те, кто грубо действительно нарушает, должны быть
1: это
0: пресекательные меры, самые жестокие, даже не жесткие,
1: еще
0: жестокие.
1: Раз напомню, как раз вот к вопросу об этом, мы специально изменили формулировку в исходнике, речь идет про 100 штрафов за год. Мы говорим, даже можно 100 штрафов в месяц. То есть, если уж мы это называем мусорными штрафами, давайте исходим из того, что у кого-то, кто зарабатывает деньги, может быть какое-то количество. Поэтому мы так спросили. 7373948. 3 минуты до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
14: Алло.
1: Да, прошу.
14: Добрый день. Анатолий, Москва.
1: Алло. Анатолий, время неумолимо убегает.
14: Да, смотрите, я вот водителем работаю по Москве, ну, до 200-250 километров наказываю по Москве. А есть некоторый человек, 3 раза в неделю выезжает на 10 километров, и тогда работники будут лишаться прав, а штрафы все равно приходят.
1: Не понял.
0: Но здесь работает теория больших чисел. Чем больше ездишь, тем больше штрафов.
1: Это тебе, тоже понятно. Но мы-то говорим как раз уже про большие числа.
0: Нет, ну когда такие большие числа, я должен согласиться, если мы говорим именно в месяц про 100 штрафов, это уже ненормально. Это какая-то патология. Даже 50. Слишком.
1: Подождите, 100 штрафов — это 3 штрафа в день. По вашей же теории, один мост с 3 камерами.
0: А как же 2 выходных в каждую неделю?
1: Ну, тоже куда-то человек едет. Ну, я не понимаю. Люди, как я понимаю, вообще не смотрят на знаки, пишет Виталий 618-й. И, кстати сказать, Алексей 858-й, не первый раз вижу эту идею, технически привязать скорость автомобиля к навигатору и закрыть этот вопрос навсегда. То есть вы предлагаете одно устройство привязать к другому устройству. Навигатор — это ведь телефон.
0: А навигатор — это что? GPRS-навигация, которая вражеская сегодня? Это какой навигатор-то? Тут много далеко уйдем.
5: А я бы привязал к топливной системе.
1: До такой степени.
5: Да, все.
1: Да, действительно.
5: Жми сколько хочешь, а тебе больше 60 не поедет.
1: А я бы привязал к рядом стоящей автозаправочной станции. Если нет бензина, то никто никуда не едет.
0: Ладно, все это мы шутим, конечно.
1: Виталий говорит, Виталий напоминает, что у нас навигатор может в центре Москвы выкидывать Шереметьево. Вы это собираетесь технически привязывать?
0: С утра до ночи это делает, да.
1: Культура езды в Москве все равно очень высокая. Есть и хорошие новости. Вот Дмитрий 252 говорит, что вот мы разговариваем об этом на фоне высокой культуры езды в Москве.
0: Относительно высокой, да.
1: А Виталий говорит о другом. Все-таки, а почему нельзя исходить из того, что неважно, правильно поставлены камеры, правильно поставлены... Ну, давайте исходить из того, что они есть. Не нарушайте, и не будет штрафов.
5: Смотрите,
1: не сиди в телефоне, что в маленьких цифрах, что в больших. Не суть важно. Почему так нельзя? Почему мы говорим...
5: Или слушай Оксану из навигатора, и все.
1: Я не знаю уж, как вы это... Какая-то знакомая Виталия, видимо.
0: Из навигатора.
5: Ну, говорят, что это Оксана.
0: Какая Оксана?
5: Оксана, которая говорит вам о том, что...
0: Я не знаю, кто такая Оксана и кто говорит.
1: Вы просто не выбирали голос в навигаторе. Это, говорят, можно выбрать.
0: Я не знаю навигатор, я скажу по секрету.
1: Зачем вражеский...
0: Я в 6-м поколении Москвы, чем Москву хорошо знаю.
1: Вражеский GPS. Зачем? Можно вполне скрепный себе отечественный ГЛОНАСС представить. Так вот, смотрите. Последние полторы минуты у нас есть результаты голосования. Спасибо тем, кто проголосовал. Напомню, мы спросили, согласны ли вы, и там был вариант. Да, нормально. Да, слишком жестко. Да, надо быть мягче. Надо еще жестче и лишать прав. Надо лишать и прав, и машины. Не надо вообще ничего не делать, все равно не сработает. И, в принципе, против. Какой самый вариант популярный?
5: Второй, мне кажется, я забыл.
0: В данном случае я тоже запутался.
1: Да. Подход правильный, нет, подход правильный или надо отбирать права?
5: Права не надо, там будет,
0: нет,
5: там не будет права.
0: Еще
5: люди
0: раз,
5: не проголосуют
1: подход
5: за права.
1: Подход правильный, но слишком жестко, подход правильный, но слишком мягко, надо еще жестче отбирать права, надо отбирать и права, и машину, и ничего не сработает.
5: Первый вариант у меня.
0: Я думаю, что первый вариант.
1: А нет. Оба неправы, потому что наша аудитория жестче.
5: Молодцы.
1: Самый популярный вариант. За злостное нарушение отбирать надо и то, и другое. И права, и машину. 27%.
0: Еще и жизнь.
5: Я плохо думал о нашей
1: жестко.
5: Аудитории. Спасибо, аудитории.
1: Второй по популярности ответ. Ну, машину, наверное, вперед. Но права отбирать надо. Еще 23%. То есть 50% аудитории требует за злостное нарушение как минимум права отбирать. 50%. Ну, а дальше вариант. Правильный подход, вот про трехкратное увеличение, но надо еще жестче. 18% плюс. 11% говорят, нормальные цифры. 2% говорят, правильный подход, но все-таки более мягкие условия. Ну, то есть мягкость у нас не работает. Это не сработает на практике, считает 5%, и 14% в принципе против. Так люди проголосовали. Так Янис люди Юкша, хотят. Виталий Белочистов, благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Всего
0: доброго, спасибо.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: В Москве 18 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Литва планирует отменить запрет на размещение у себя ядерного оружия. По словам спикера Сейма Йозаса Олекаса, для принятия поправки осеннюю сессию парламента могут продлить до 13 января. Он отметил, что из-за действующего ограничения Литва в контексте НАТО выглядит белой вороной. Если поправку примут, запрет на размещение ядерного оружия в Балтийской республике перестанет действовать с 2027 года, сообщает национальная телерадиокомпания ЛРТ. Напомню, в июле парламент согласился рассмотреть законопроект президента Гитанаса Наусседы об исключении из Конституции 137 статьи. Она запрещает размещать в стране оружие массового поражения, в том числе ядерное. СМИ указали на необходимость отказа Дональда Трампа от поддержки Украины. Для президента США пришел срок это сделать из-за риска эскалации. Союзническая опосредованная война против Москвы увеличивает вероятность всеобщего конфликта. Ставить Америку на первое место, безусловно, означает избегать войны с Россией, говорится в публикации издания American Conservative. Авторы отметили, что для Москвы СВО имеет экзистенциальное значение. Президент Владимир Путин скорее удвоит усилия, чем отступит. У Украины гораздо меньшая значимость для большинства европейских государств и особенно для США. Напомню, на этой неделе Владимир Путин обсудил итоги визита американской делегации с Дональдом Трампом. Как сообщили в Кремле, стороны положительно оценили прошедшие встречи. Власти Турции сообщили о локализации лесных пожаров в Анталии. В тушении участвуют в том числе российские самолеты амфибии Б-200. Обстановка с природными возгораниями в курортной провинции на юге страны стабилизируется. Пожары в уездах Кумлуджа и Сирик полностью удалось взять под контроль. Очаги в районе Аксу в значительной степени локализовали, сообщило Главное управление лесного хозяйства Турции. Ведомство опубликовало в соцсети X фотографию Б-200, который сбрасывает воду на горящие леса. По данным ТАСС, ситуация с возгораниями в Аксу остается сложной. Пожар начался 7 сентября в районе Караос. Из-за сильного ветра огонь распространился в направлении местности Кепес. Непосредственную угрозу для жилых районов удалось устранить. Об окончательной ликвидации пожара пока не объявляли. Из Аксу эвакуировали больше 700 человек. Медицинская помощь потребовалась 47 гражданам. Во время тушения от сердечного приступа скончался местный житель, который помогал пожарным. Все возгорания находятся на удалении от туристов районов и гостиничных зон. На отдых путешественников в Анталии пожары практически не повлияли. Премьер Нидерландов создал сотни постов для соцсетей с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, нейросети использовались и для написания текстов о его партии «Демократы-66». Созданные с помощью ИИ публикации начали появляться в пабликах с 25 года. Как утверждает издание «The Volkskrant», как минимум 300 текстов самого премьера Роба Йеттена и его партии были сгенерированы с помощью чат-GPT и Cloud. Эти посты касались конфликта на Украине, памяти жертв крушения рейса MH17 в Донбассе в 2014 году и посещение концлагеря Вестербрук. Курс валют в пятницу. Китайский юань завтра будет стоить 12 рублей 56 копеек. Курс доллара установлен ЦБ 84 рубля 35 копеек. Курс евро в пятницу 98,29. Сейчас в Москве плюс 24. Завтра в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 17-19. Ветер западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
15: Москва.
17: 94,8 FM.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Присича.
19: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
22: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
4: «Как трагические события меняют нашу жизнь». В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
17: Марин, ну куда ты опять собралась?
23: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
4: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
17: Рассказываем по пятницам после 12.
4: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
25: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
26: 18.08 в Москве. Сегодня 10 сентября, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, лайки ставьте, кнопочки с ракетой прожимайте. Что у нас там еще можно нажать? Колокольчики можно нажать. В общем, на все нажимайте, везде подписывайтесь, сканируйте QR-код, он вас приведет в бота в мессенджере «Макс». Там же у нас есть канал в мессенджере «Макс», на него тоже подпишитесь. Еще у нас есть канал в Телеграме, еще у нас есть канал в Дзене. Это все информационные каналы, на всех на них подпишитесь. И мы будем очень сильно вам благодарны за все за это. Фуф, сказал, все объявил, что мог объявить. Слава богу. Итак, значит, что у нас сегодня с вами на повестке дня? Ну, во-первых, невозможно не упомянуть эту погоду. Погода просто потрясающая. Меня все покинули, из студии все вышли. Вот я с вами один здесь останусь. Да, вот мне даже Осипов показал, ты один. Он прям так и показал, ты один теперь будешь. Ты будешь один. Дважды даже показал два пальца. Говорит, ты дважды один будешь. Потрясающая погода, просто фантастическая. Если вдруг вы сегодня по какой-то причине не смогли насладиться, может быть, не выходили ни разу на улицу, очень вам советую выйти, пока еще солнце высоко в небе, относительно, конечно, еще, я думаю, где-то час-два максимум будет продолжаться такое блаженство. Ну, остановитесь прямо, может быть, сейчас на машине едете, остановитесь, включите трансляцию в ухо и пройдитесь, прогуляйтесь по Москве, кофе себе возьмите, ну, красота. Я думаю, что это последний день такой погоды в Москве. Дальше все. Дальше у нас только уже в апреле мы с вами увидим что-то подобное, скорее всего, к сожалению. Добрый вечер, Георгий. Как же вы ненавидите эти объявления? Не, я их не ненавижу, конечно, но их очень много. Ну, правда, уже очень безумное какое-то количество и трансляций соцсетей, в которых это все идет. И меньше их не становится, их становится только больше. Вроде как что-то блокируют, что-то... Я уже жду, когда останется только Messenger Max, и больше ничего не будет. Вот как у китайцев есть все эти WeChat. Вот когда все в WeChat уйдет, в наш местный, вот, и буду только Messenger Max объявлять. Но пока нет, пока все работает, и мы и работаем везде, поэтому надо объявлять, чтобы вы подписывались, а иначе как? По-другому не получится. Такая работа. Не дрейфить, будет все хорошо, скоро будет мороз и солнце, день чудесный. Не-не-не, я не согласен с этими формулировками принципиально. Ничего хорошего в этом морозе и в этом, ну, в морозном солнце я не вижу. Когда-нибудь ВВН осознает, что он и так один всегда в комнате с мягкими стенами, но будет уже совсем другая история, пишет Эдвард. Когда-нибудь, да. Когда-нибудь я дойду до этого. Но пока нет. Пока я думаю, что я сижу перед микрофоном и веду эфир. Значит, про что хотелось бы с вами сегодня поговорить. Ну, во-первых, достаточно любопытная история приключилась. Две достаточно

неправильно не разговаривать. Первое — это дрон. Значит, вчера была история, она с ночи, по-моему, длилась или что-то такое, значит, и вот на вчерашний день зашла, типа, дрон летит в Румынию. Там была такая, значит, зарисовка. И вот этот одинокий воин летит в Румынию уничтожать, собственно, Румынию. Заявка была именно такая. Я видел много сообщений по поводу этого дрона, что вот его видели там-то, его видели сям. Он точно летит взрывать эту Румынию. Но в итоге осел дрон в Молдавии, да, я так понимаю. В Молдавии это было или где? В Молдавии, да, вся эта история приключилась. И тут вдруг раздулась целая история. Оказалось, что этот дрон типа якобы хотел взорвать Зеленского. Не поверите, вот так вот в одиночку. Взорвать его самолет. Об этом заявили... сам Зеленский об этом заявил. Он сказал, что да, это точно по сообщениям аж целых норвежских спецслужб. Этот дрон должен был его взорвать. И вот он чудом уцелел. Просто вот совершенно случайно как так получилось. Потом оказалось, что этот дрон, да, он действительно там куда-то не первый раз залетает на территорию стран, которые рядом с Украиной находятся. Собственно, дрон упал. Упал где-то за 200 километров до того места, где был самолет Зеленского. Самолет никуда не летел. В этот момент он взлетал уже совершенно после. То есть связи, на самом деле, может, даже и к сожалению. Да, вот я думаю, что многие и расстроятся, что связи нет. Но по факту связи нет никакой между этими двумя событиями. И второе, что я хотел бы обсудить, это теракт, который предотвратили в Москве. Но теракт очень любопытного характера. Теракт против дипломатических представителей, может быть, даже целого посла Великобритании в Москве. Для этого украинскими спецслужбами был завербован сотрудник охраны, который работал около этого самого британского посольства. И украинцы его завербовали для того, чтобы он следил, вырабатывал там, ну, считывал, какое расписание у тех или иных дипломатических сотрудников. И в нужный момент желательно бы кого-нибудь из них подорвал. Для того, чтобы спровоцировать реакцию от той самой Великобритании. И вот мы предотвратили этот теракт, наша спецслужба предотвратили этот теракт, взяли этого человека, он во всем сознался, достаточно детально рассказал о том, кто с ним связывался, с именами, что они говорили, в общем, пошел на полное сотрудничество со службами правопорядка. Мы вызвали, я так понимаю, на беседу представителя МИ-6 к себе, там наш по линии спецслужб, вот, хотят рассказать, что так вот есть такая история. Причем это на Софийской набережной, которая находится напротив Кремля. Нет, насколько я понял, что речь идет не... Это резиденция посла. Я, насколько понял, речь идет о посольстве, которое на Смоленке находится, британское, которое очень похоже, кстати говоря, по своей архитектуре даже на МИ-6 чем-то. Но я так понял, что резиденция посла тоже входила в разработку. То есть вот где-то как-то должно было там на достаточно ранней стадии, на стадии планирования, предотвратили этот теракт. Но где он мог произойти, непонятно. Цель очень простая. Взорвать британского посла или какого-то сотрудника, спровоцировать огромный международный скандал. А убийство дипломатического сотрудника, это вообще-то может восприниматься как казус белли. Вообще спокойно, никаких в этом проблем нет. Ну, естественно, сказать, что вот, посмотрите, русские, они совсем уже сдурели, они дипломатов у себя в Москве взрывают. Поэтому давайте-ка вы, товарищи британцы, и возьмите сейчас с собой всех остальных по коалиции желающих, и впрягитесь за нас уже по полной программе. И, может быть, даже объявите войну России. План вот такой. На самом деле простой до невозможности план. Но он очень сильно укладывается в ту логику, о которой мы с вами говорили не раз, и не два, и не три, на самом деле, наверное, и не десять. Что по факту для Украины в сценариях, где они еще могут как-то побарахтаться и, может быть, даже себе выгадать что-то в этом конфликте, остается только такой вариант, чтобы за них пошли воевать европейцы. И вот они пытаются осуществить это каким угодно образом. И с помощью дронов, которые якобы там где-то на чужих территориях кого-то пытаются взорвать. И с помощью терактов, которые они пытаются организовать в Москве против европейских дипломатов.

0: против британских дипломатов. Меня совершенно это не удивляет. Совершенно не удивляет. Я думаю, что у них не одна такая операция в разработке. И я думаю, что они с удовольствием взорвут кого-нибудь и в Лондоне, если будут понимать, что это может помочь им достичь этих целей. Но вот здесь не фартануло. Я вот, мне больше всего, конечно, интересно в этой связи, как на это должны отреагировать в МИ-6. Вот они как, на это на все посмотрят, и какие выводы они сделают. Что-то мне подсказывает, что они ни слова не скажут украинской стороне об этом. Может быть, по каким-то своим каналам что-то там как-то и скажут, но без лишнего шума, без лишнего натиска. Вот не будут они сейчас, тем более публично, делать им какой-то выговор. Но, наверное, все-таки заметочку какую-то сделают на полях, на этот счет. Может быть, даже усилят охрану своих дипломатических сотрудников. Я бы на их месте усилил бы охрану своих дипломатических сотрудников везде. Не только в Москве, но и во всех странах мира, где у них эти дипломатические сотрудники есть. Потому что вот что-что, а взрывать людей украинские террористы умеют как никто. Наверное, в мире. И дотянуться смогут при определенном желании, я думаю, где угодно. Ну, понятно, что если ты где-то там, я не знаю, в Африке провернешь что-то подобное, связать с Россией это будет достаточно тяжело. Можно, конечно, постараться, можно просто все записывать на Россию, никаких проблем в этом нет. Но будет ли это таким вот большим поводом для того, чтобы Германия, ой, Германия, говорю, ну и Германия тоже, чтобы Великобритания впрягалась за Украину уже своими войсками, я не думаю. А вот в Европе, да почему бы и нет? Поэтому достаточно любопытные вот обе эти ситуации. Европейцы что, просто так оплачивают смерти украинцев? Просто так, что ли? Явно, чтобы самим не воевать. Да, конечно, явно, чтобы самим не воевать. Но мы с вами много раз это уже обсуждали. Вот такая метаморфоза приключилась, что европейцы не хотят сами воевать, потому что на данный момент не могут этого себе позволить, не готовы просто. А Украине нужно, чтобы они пришли за них повоевали, потому что если придут европейцы вот сейчас, не после какой-нибудь там вакууме, остановки огня, мирных переговоров, то, о чем они постоянно говорят, не вот в таком режиме, а прямо сейчас, когда никаких перемирий не существует, когда идут боевые действия, и вдруг вот они говорят, все, мы заходим, наши войска туда отправляем, это все совершенно другой конфликт в моменте. Это уже не специальная военная операция, не против Украины, все, это уже называется по-другому, это перелистывается страница, начинается новая глава. И называется она, может называться по-разному, и с высокой долей вероятности потом в будущем переименуют Третью мировую войну. Но Украине это на руку, потому что других вариантов для того, чтобы выжить, у них сейчас не очень много. Я вообще больше никакие нащупать не могу. Нету вариантов. Вот у них сегодняшние, да, новости. Наши удары продолжаются. Систематично, практически каждый день, 24/7. Выносится все, что только можно. И самая яркая характеристика – это новость от местного Макдональдса. Для тех, кто не знает, Макдональдс – это такая сеть ресторанов быстрого питания. Она была когда-то и у нас представлена, но вот, уже достаточно давно у нас ее нет. Ничего особенного, типа такая копия нашего вкусной точки. А вот этот самый Макдональдс на Украине выложил пост у себя в соцсетях с предупреждением, что меню в ресторанах быстрого питания под названием Макдональдс будет ограничено. Причем оно будет ограничено в каждом ресторане по-разному. Некоторые товары не будут больше продаваться. И все это из-за того, ну вот Олег пишет правильно, Мак-то пародия на вкусную точку. Ну да, да, вот все у нас украли они, нашу прекрасную бизнес-концепцию. А не будут продаваться, я не знаю, образный какой-нибудь Биг Мак, потому что ингредиентов для него нет. Нет продуктов для того, чтобы этот Биг Мак делать. У нас, конечно, есть. Но у нас нет Биг Мака. У нас есть Биг Хит, он намного лучше. Это то, с чего они украли свой Биг Мак, да. Одно буквально вот слово поменяли, да, и не сделали. А? А ты вот эту тему давай-ка не начинай сейчас. Про эту еду. Хватит с нас Биг Мака и Биг Хита. И все. И закроем, пожалуй, на этом примеры с едой. А немцы гамбургер украли. Да, а немцы гамбургер украли. Все так оно и было. Копия сильно сказана, жалкая подделка. Ну, может быть и так, да. Сильно хуже. Сильно хуже 100%. Макдональдс — это такая контора, которая невероятно стабильно себя чувствует. Практически везде, практически в любое время. У которой невероятно отлаженные все логистические цепочки. Которая следит, это правда так, следит за качеством своей продукции по всему миру. Старается, чтобы эти одни и те же гамбургеры были одинаковыми вне зависимости от того, куда бы ты ни приехал. У них это не получается, но в рамках одного государства получается точно. То есть, если ты приедешь, в какой-нибудь Сент-Луис или Нью-Йорк, и попробуешь и там гамбургер, он будет точно одинаковый. Если ты приедешь в любую другую страну, представьте, вот два конца взяли, приехали, одинаково будет. Из страны в страну, в Мадриде, в Барселоне. Идентично. Но там из страны в страну все-таки отличается. То есть это суперстабильная компания, которая умеет работать при любых условиях, как показывает практика. Вот даже у нее уже начинаются проблемы. Это характерные звоночки. Они заявляют о том, что у них какие-то триллионные недосдачи по бюджету. Они срезают выплаты всем, кому только можно, включая военных. То есть просто непонятно, когда им будут платить хоть какие-то деньги, потому что денег нет. Большие проблемы. Вариантов не остается. Поэтому они до сих пор нацелены на эту историю с Европой. Хотя мне кажется, что это обречена, эта концепция. На данном этапе европейцы не полезут с нами в драку. Напрямую не полезут. Они не готовы. Они, я уверен, что европейцы не настолько тупые, чтобы поверить во все эти россказни на полном серьезе украинские, действительно пойти своими какими-то войсками на Россию спасать бедную Украину. Не настолько они глупые. Они прекрасно понимают, что Украина от них сейчас хочет, и на это, судя по всему, вестись не собираются. Пытаются как-то выровнять ситуацию старыми методами. Даже недавно заговорили снова про наши деньги, которые у них там где-то лежат, украденные наши активы, но в очередной раз не смогли их никаким образом достать. Я в свое время говорил, что они возьмутся крепенько за наши деньги ровно в тот момент, когда у них полностью закончатся их собственные деньги. Но вот они сейчас вспомнили про них. Может быть, как раз это тот самый звоночек. Не знаю, но вариантов, как выкрутиться, становится все меньше и меньше. И Украина, но Украина не опускает руки. А что им делать? С другой стороны, у них других вариантов нету. Вот они в этот вариант и продолжают бить. То есть, я думаю, дипломатическим сотрудникам всех европейских стран и Соединенных Штатов Америки тоже, хотя, может быть, на американцев не рискнут в нынешней конфигурации, может быть, американцев трогать и не будут, потому что американцы могут не повести себя так терпильно, как ведут себя европейцы по отношению к Украине. Могут и обозлиться. Но вот европейцам точно надо как-то ходить повнимательнее, оглядываться, потому что, судя по всему, вот, ну, вы взрастили террористов. Ну, извините, вот террористы добиваются своими террористическими методами. Это обязательно должно было развернуться в сторону этой самой Европы. В какой-то момент, это же не обязательно дипломаты, это может быть и, ну, вот то, что в Германии произошло с этими дронами, да, и самолетами. Да, они там не взорвали ничего, скинули на Россию, сработало. Но Германия в войну не вступила, значит, сработало не до конца. Ну, значит, в ближайшее время что-нибудь довзорвут. Вот увидите, мы с вами какой-нибудь теракт в европейском государстве в ближайшее время точно с вами увидим. В ближайшее время, понятно, понятие растяжимое, я никакие четкие границы временные давать не буду, но мы увидим этот теракт. И нас с вами попытаются в этом теракте обвинить. Но прям вот оттуда будет торчать что-то такое желто-синее, да, 100%. Где это произойдет, не знаю. Но я обставил на Лондон, Париж, ну давайте шире возьмем там на Британию, на Францию, на Германию. Может быть, на Италию, хотя как будто Италия особо ничего не решает. Я бы вот на эти три страны ставил. Польша. Польша вряд ли, потому что у поляков сейчас что-то совсем не заладились взаимоотношения с Украиной. Вдруг оказалось, что поляки не очень любят украинцев. Представляете себе? Вот так жили-жили, не тужили. Всю историю человечества. Жили очень сильно, любили друг друга. И тут вдруг оказалось, что поляки их не очень любят. Тут даже была веселая история в Польше, что в каком-то из городов, я не помню, к сожалению, в каком, я сейчас, может быть, даже найду эту новость, заключалась она в том, что на асфальте, вот как у нас, знаете, в Москве там рисуют, когда разметку есть, синяя разметка, это означает, что платная парковка, белая разметка обычно означает, что это какая-то парковка другая, есть инвалидные знаки, там полоса для автомобиля. Но вот в каком-то польском городе была какая-то такая разметка, раскрасили какие-то парковочные места в цвета украинского флага. Но поляки возмутились, они говорят, это что, мы не поняли, это парковка только для украинцев, что ли? И устроили, ну, целый скандал раздули из-за этого. Это что такое? А ну, быстро, вы, типа, у нас в стране уже парковка только для украинцев? В Польше? Оказалось, что нет. Оказалось, что это просто, ну, вот были выбраны так неудачно цвета. Так бывает вообще у чиновников, которые за такие вещи отвечают, они иногда как-то не соотносят с ну, цветами, не задумываются об этом. Я думаю, что и в Москве видели много таких историй. Но вот обычные польские граждане как-то немножечко возмутились этим. Рашин, вот, да, город Рашин называется в Польше. Мне Виталий Филипп сказал, как хорошо, что нейросети существуют, да, вот в чудесное время мы живем. Поэтому, на самом деле, оказалось, что для шведов, пишет Денис Девятиэтажник. Оказалось, что вообще дело совершенно не в этом. Дело в том, что это какая-то там обычная зона для быстрой выставки детей около какой-то школы. Ну, вот просто вот таким образом раскрасили, и уже я думаю, что этих цветов там нет. Ну, поэтому Польша тоже не подходит. У поляков натянутые отношения сейчас с Украиной. Ну, а вот Германия, Франция, Британия вполне себе. Что-нибудь да и произойдет в ближайшее время, это рано или поздно должно было произойти. Вы взрастили этих террористов, накормили их, напоили, дали им оружие, натренировали, как можно было, вот все, чему могли научить, всему научили. Сказали, теперь терроризируйте. Ну и думали, что они до вас не дойдут. Так не работает. У нас сейчас новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Правительство выделило в Белгородской области 1 000 000 000 рублей для защиты от атак ВСУ. Средства пойдут на приобретение современных радиолокационных станций. Решение принято на встрече Владимира Путина с в Рио главы региона Александром Шуваевым в Кремле в начале августа. Об этом сообщил губернатор в МАКСе. Устройства предназначены для своевременного обнаружения малоразмерных воздушных целей, включая низколетящие дроны «Камикадзе» и разведывательные беспилотники. Радары в автоматическом режиме определяют дальность, скорость и траекторию объектов, после чего передают координаты средствам ПВО и мобильным огневым группам для их последующего уничтожения. По словам Шуваева, в области также наращивают мощности по перехвату дронов, обучают и формируют дополнительные батальоны «Барс» Белгород на наиболее опасных приграничных участках. Кроме того, продолжают развивать системы оповещения и усиливать мобильные огневые группы. В Кремле сообщили о готовности рассмотреть Арабские Эмираты как место новых переговоров по Украине. Трехсторонняя встреча России, США и Украины, возможно, когда начнется практическая подготовка следующего раунда. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Объединенные Арабские Эмираты не раз сообщали о намерении принять такие переговоры. Наши друзья в Абу-Даби неоднократно возобновляли свою готовность и говорили о том, что они готовы и дальше предоставлять свои добрые услуги и быть принимающей стороной для таких переговоров. Нам очень импонирует. Мы высоко ценим такую готовность, отметил официальный представитель Кремля. Денис Мантуров поручил сокращать сроки восстановления НПЗ после атак дронов. Первый вице-премьер также потребовал уделять особое внимание дополнительным мерам защиты и резервирования перерабатывающих мощностей. Особый акцент он сделал на необходимости завершить создание цифрового мониторинга топливного баланса. Новая система позволяет наблюдать реальную потребность регионов в бензине и дизельном топливе и оперативно перераспределять объемы. Об этом Мантуров заявил на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участие также приняли вице-премьер Александр Новак и Дмитрий Григоренко. Суд снял с выборов в Госдуму кандидата от «Яблока» в Чувашии. Регистрацию Виктора Стеньшина отменил Верховный суд Республики. Он баллотировался по Канашскому одномандатному округу номер 42. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Административный иск об отмене регистрации был подан 8 сентября, как уточнили в региональном отделении «Яблоко». Заявление в суд направил представитель партии «Коммунист России». Теперь в Канашском округе борьбу за мандат продолжат 8 кандидатов. Голосование на выборах Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября. О погоде сейчас в российской столице плюс 23, ясно и без осадков. Евгения Егушина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Именно. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
3: Именно. Поверх времен.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол – Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 10 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходим, лайки ставим, подписываемся, ракеты нажимаем, колокольчики нажимаем, ракеты на Рутюбе есть. Нажимайте. Продолжайте нажимать. Все, ракеты работают. Продолжаем нажимать на ракеты. Также у нас там в трансляции виднеется QR-код в правом нижнем углу. Его сканируете, он вас переведет в бот в мессенджере Макс. Сегодня особенно актуален бот. Он актуален всегда, но сегодня прям особенно. И этот, и телеграмный, потому что смс-ки ко мне с запозданием приходят явно. Прям они падают ко мне пачками. Так иногда бывает. Просто глюк. Поэтому пользуйтесь скорее ботами нашими в Максе и в Телеграме. Также у нас есть еще в Максе, в Телеграме, еще и в Дзене наши каналы, полноценные информационные наши ресурсы с новостями. На них тоже обязательно подпишитесь. Но все-таки одна смс ко мне упала. Я не могу просто мимо пройти. Потрясающе. Мне пишет вот человек. Он говорит, вы знаете? Точка. Получается, не вопрос. Он пишет, вы знаете. Точка. Что у мэра Москвы доход 1 миллион 400 тысяч рублей. Я не знаю, откуда, если что, эти цифры, это вообще может быть цифры с потолка взяты, но в рамках конкретного сообщения цифры все равно веселые, значит. 1 миллион 400 тысяч рублей, у пенсионеров пенсия около 30 тысяч, зарплата диспетчера Мосгортранса, здесь с этим, со знанием дела, вот именно конкретно по Мосгортрансу что-то, значит, 42 тысячи, а у водителя 100-150 тысяч. Нехило. Разница в 40 раз. Меня всегда вот удивляет. Ты сейчас у меня написал сообщение? То есть быстро приходит. А может, смс-ки починились, значит. И мне просто в какой-то момент они подгрузились все разом. Может, это у кого-то конкретного просто глючило. Не, смс-ки нормально работают, все, отбой. Можете писать и смс-ками. Меня всегда так удивляет. А почему зарплата у мэра Москвы должна быть сопоставимая с водителем автобуса или с диспетчером Мосгортранса? Это почему вдруг? Мэр Москвы должен получать очень много денег, потому что на нем очень много ответственности. И он занимается очень большими делами. В чем здесь проблема? Вот я никогда не понимал таких подходов. Это мэр Москвы, на секундочку. Даже не какой-то региональный мэр речь сейчас идет, а про Москву идет речь. При том, что я про цифры эти, еще раз, я их нигде не проверял, просто вам сообщение прочитал. Это может быть правда все, может быть неправда. Но неважно, вот человек этими цифрами оперирует, и в его понимании вот эти цифры, то есть в моем понимании здесь нет ничего такого. В этих цифрах, которыми он оперирует. Но почему-то вот у людей возникает вопрос. Потому такой каприз, пишет Виталий Филин. Ну да. Вот удивительно, конечно, да. Нормально. Хорошо быть мэром Москвы. А почему быть мэром лучшего города мира должно быть плохо? Спрашивает Денис Девятиэтажник. Не, мне кажется, что больше должен получать, честно говоря. Мэр Москвы раз в 10, наверное, минимум должен получать больше, честно говоря. Что нет? Да, должен. В моем понимании, должен. Раз в 10 больше должен получать мэр Москвы. Премию. Можно премию, как хотите. Поднимите зарплату Сергею Семеновичу. Я выступаю за это. Что это такое? Надо, чтобы больше получал. Наш мэр заслуживает огромной, колоссальной зарплаты. Советские голоса шепчут, пишет Сергей. Советские голоса. Ну ладно, не советские голоса. Давайте оставим это на выходные. Там у меня есть незакрытый гештальт. Я тут пропустил воскресенье. Там я слышал. Много всякого было. Да, надо будет отыгрываться. У Мостового зарплата выше, пишет аутсайдер. Локомотив имеется в виду. А какая у него зарплата, кстати? 9 миллионов рублей в месяц. Хорошая зарплата у Мостового. Не предел мечтаний. Есть и больше зарплаты в российской премьер-лиге. Но это хорошая. А вот аутсайдер пишет 20. Разные цифры. 20 сильно лучше, чем 9. Два раза больше была в «Зените»? Да. Ты думаешь, ему в «Локомотиве» прям в два раза зарплату срезали? Ну да, конечно. Обязательно. Я думаю, продолжал бы он тогда сидеть в «Зените» и не играть, если бы ему в два раза зарплату срезали. 100%. Но, да не знаю, хорошая зарплата. Поздравляю его с хорошим контрактом. В не очень клубе, но контракт хороший. Ничего не могу сказать. Они пополам ему платят. Поэтому 20, пишет аутсайдер. Вот, слушайте, аутсайдер, вы более информированный касательно дела «Локомотива», нежели чем вот специалист по «Локомотиву». А, ну ладно, это все, значит, меня просто вот прям возмутило это сообщение, но давайте с вами пойдем дальше. Интересно другое. Сообщалось, что операция планировалась совместными усилиями спецслужб Украины и МИ-6. То есть его величество решил взорвать своего же подданного, причем не из последних, чтобы потом своих же подданных, ну, попроще отправить на войну. Я вот таких сообщений все-таки не видел, что совместными усилиями. Я видел как раз сообщение о том, что мы там местного официального расквартированного сотрудника МИ-6, представителя МИ-6 в России, вызвали тоже для того, чтобы сообщить ему о том, что произошло и так далее. Я про совместные усилия не видел, честно говоря. Совместные усилия. Я бы тоже, конечно, с одной стороны, не удивился. С другой стороны, Британия вообще такая интересная страна. Она в последнюю очередь захочет воевать сама. Особенно сейчас. Вот до тех пор, пока Британия сможет натравливать кого-то другого, она будет натравливать. Эдвард пишет, кстати, Осипов прав. Распечатай вот эту надпись в рамочку и себе повесишь. Кто-то это написал. Это удивительный абсолютно факт. Я думаю, что это надо запомнить. Запомни сегодняшний день. 18:45. 10 сентября 26 года. Это тот самый момент, когда ты был прав. Запомни, татуировку, знаешь, как у этого, у Серхио Рамоса с минутами, когда он гол забил тогда Атлетик Мадрид на последних секундах. Вот так же у тебя будет. Так, ну тут все уже тут пошло вот это вот. Про Мостового я не буду читать, не надо мне про Мостового, для этого у нас тоже программа есть. Был уже такой, Георгий, когда смски приходили аж на следующее утро, вспомните. Да, был такое, это правда. Ну, периодически смски глючат, но сейчас все выправилось, нормально работает. Не переживайте. По поводу этой истории с британским посольством, я бы напрягся за послов и дипкорпус стран многополярного юга, дружественных нашей державе стран, каких-нибудь Эмиратов Китая, Саудовской Аравии, Чучхейской Кореи, Индии, Ирана, чтобы попробовать нас уже поссорить с этими многополярниками, особенно боязно за Китай и Индию. Знаете, я сегодня был в Улье Судеб на мероприятии одном, посвященному как раз нашему сотрудничеству с Китаем в области малого и среднего бизнеса. Атмосфера очень дружелюбная, там вот нет ощущения, что нас можно будет поссорить. То есть взаимоотношения у нас с ними очень хорошие, и сотрудничество идет. Большой форум этому посвященный, где предприниматели из Китая, из России друг с другом как раз налаживают эти связи. Это, к слову, о том, какие отношения есть сейчас. А вот что я бы напрягся за представителей всех этих стран, я бы не напрягался. Объясню, почему. Потому что можно, конечно, попробовать украинским спецслужбам взорвать, там, я не знаю, китайского посла или индийского. Но вероятность, что Китай посмотрит на это на все и скажет, ничего себе, это что, русские подорвали нашего посла? Она равна нулю. Понимаете? Нулю. Это будет воспринято Китаем как террористическая угроза со стороны Украины сразу же, моментально. И никак иначе. То есть повернуть сейчас этот многополярный юг, он же во что играет? Они типа замечают конфликт, но при этом не занимают страны. Они говорят, надо урегулировать. конфликт мирным путем. Постоянно, как только подворачивают случай, они говорят о том, что они за мирный вариант. И мы говорим, да, мы тоже за мирный вариант. Мы, кстати говоря, сегодня тоже это заявляли, что мы всегда были за мир и за мирное урегулирование любых конфликтов. И специальная военная операция — это как раз вынужденная мера, потому что мирно урегулировать эти вопросы не получалось и не получается до сих пор. Что правда, так оно и есть. Вот уж кто-кто, а мы в дипломатию играли дольше всех. Дольше нужного на несколько лет. Как будто. Может быть, даже на очень много лет. Поэтому Китай, он не будет здесь играть во все эти игры. Я думаю, что Китай на это отреагирует решительно, молниеносно. И наоборот, это может подтолкнуть Китай к тому, чтобы начать поддерживать исключительно только Россию в публичном пространстве, в открытую и мощно. И встать на сторону, не вот играть в эти, ну, мы сейчас это называем, вот многополярные игры, да, многополярность, а уже конкретно, вплоть до отправки китайских войск, ну, например, это, конечно, тоже маловероятно, но чем черт не шутит, поэтому этого они делать не будут, это им никак особенно не поможет. Вероятность того, что это им навредит, она намного выше, она в разы выше, нежели чем это может им каким-то образом помочь. Честно говоря, даже если вот, предположить, что там, какой-нибудь наш многополярный партнер отвернется от нас и скажет, что мы больше с вами не дружим, я думаю, что это им тоже не сильно поможет. Это, конечно, не сделает нашу жизнь легче, 100%, здесь тоже иллюзий не надо, но не поможет им достичь хоть каких-то успехов на поле боя. Для них останется все точно так же. У них сейчас немножечко другие цели. Если бы у них было бы побольше времени, побольше запаса прочности, можно было порассуждать на эти вещи. Мы сейчас про фантазии, честно говоря, рассуждаем. Я вот прям в то, что они будут пытаться террористической деятельностью как-то задевать тот же самый Китай или Индию, прям совсем не верю. Но если уж фантазируем, то это можно было бы делать, если бы у них был бы хоть какой-то запас прочности. У них этого запаса прочности практически не осталось. И единственным вариантом видится только то, чтобы на их стороне уже полноценно начали воевать европейские страны из Североатлантического альянса. Американцы это будут делать вряд ли, а вот европейцы видятся им как нечто доступное и реальное, реально достижимая цель. Но тоже, честно говоря, маловероятное. Но хоть какой-то процент вероятности, видимо, они чувствуют, как-то где-то прощупали, и поэтому стараются туда бить. Других вариантов просто нет. Вот и все. Так, Индия против бритов до сих пор как мозг против слона. Память рабства очень сильная. Ну, там сложнее, на самом деле, история. Георгий, из вас бы получился хороший писатель детективов. Сомневаюсь, честно говоря, что получился бы хороший. Ну, может быть, как-нибудь надо попробовать. Завтра 11 сентября, самый трагический день в истории Соединенных Штатов Америки. Аль-Каиду кто спонсировал? Есть такое иностранное слово «бумеранг». Вот как, видите, какую мудрость Григорий Санкт-Петербург дает. Да, действительно, завтра 11 сентября, это правда. Я как даже и забыл. Но это остаться, что-то она вообще у нас не особо прижилась, да, вот как-то так не всплывает сразу же в голове. Ну, может быть, у меня только так не всплывает эта картинка. Сразу, да и у американцев тоже уже какое-то немножко сгладилось, как будто. Хотя до сих пор, да, гигантская трагедия. Кстати, по поводу американцев, ну, это так. Ну, давайте, наверное, перейдем уже вот к тому блоку, который с вчерашнего дня анонсирую. И здесь как раз с вами пофантазируем. Раз уж такой есть запрос на фантазии и на написание детективов, давайте пофантазируем. Детективы напишем с вами сегодня с дипломатическим уклоном. Но для начала, вот для того, чтобы портреты героев, персонажей, которые будут участвовать в этой игре, немножечко еще штрихов к портрету президента Соединенных Штатов Америки. Он тут на съезде республиканском выдал классную штуку. Он сказал... Если победит республиканская партия на ближайших выборах в Конгресс, он обещает каждому избирателю, не каждому республиканскому избирателю, по-моему, просто каждому избирателю в Соединенных Штатах Америки единоразовую выплату в размере $5000. И там весь зал такой, да, 5000, сюда, да, он говорит, это будет называться Трамп как же он сказал, Trump Refound, как-то так. Ну да-да-да, что-то такое, как, то есть он уже название это сделал, какое-то там слово, значит, и фамилия его, значит, Трамп что-то там. Каждый байт по мужику, да-да, ровно это оно. А, и все такие, вау, класс. Сразу же, естественно, подсчитали, ну там не сильно большие какие-то сложные подсчеты, просто подсчитали, сколько есть избирателей в Соединенных Штатах Америки старше 18 лет, которые имеют право голоса, их 200 с чем-то миллионов таких людей, и посчитали, что нужно будет потратить что-то типа около полутора триллионов долларов на эти выплаты, для того, чтобы выплатить этот Trump Refund, или как-то так это называется. Но, как разные, значит, политологи говорят, на самом деле он просто понимает, что он не выиграет. Поэтому об этом говорит. А после того, как он проиграет, он скажет, вот смотрите, я проиграл. А если бы выиграл, я бы вам каждому по 5 тысяч долларов бы заплатил. И вы бы пошли на эти 5 тысяч долларов и купили бы себе новый раскладной iPhone и наушники к нему. И у вас бы 5 тысяч долларов закончили. Может быть, еще что-нибудь бы доложили до них сверху, значит, до этих 5 тысяч. А так как выиграли вот эти вот вонючие демократы... Вы ничего не получите. Эти демократы вам 5 тысяч долларов не заплатят. Вот такие вот они плохие. Ну, типа вот такая вот крутая политтехнология от мистера Дональда Джей Трампа, президента Соединенных Штатов Америки. Ну, вот просто достаточно любопытно, да. С другой стороны, а вот если вдруг они выиграют, я очень сильно в этом сомневаюсь, что будет тогда? А, да, он условия даже прописал, говорит, есть одно условие, потратить, может быть, только в США эти деньги. Только так, по-другому никак. Да, да, да, да. Только у меня в магазине моем сувенирном можно будет потратить, да, по 5 тысяч трамп-коинов. Да, такие обещания легко давать, если уверен в своем поражении. Действительно, это, конечно, говорит о том, что, может быть, он уже и смирился. Может быть, уже и смирился. А с другой стороны, а вот он выигрывает и не платит 5 тысяч. И чего ему тогда? Ну и что? Он все равно на следующий срок не собирается. Эти выборы, то есть больше никакие выборы его не ждут. Он спокойно свои 2 года доходит, без каких-либо напрягов. Парламент продолжает голосовать, как ему надо. То есть он, в принципе-то, в выигрыше будет. Ну да, не заплатит. Ну да, народ обозлится, что не получили своих 5 тысяч долларов. Ну и ничего страшного. Ему от этого ни холодно, ни жарко. Что, мог просто так сказать, думаешь? А, выплатит? А, ну тогда круто будет. Если выплатит, то будет круто. Это добро пожаловать в инфляционную яму, называется. В принципе, пожалуйста. Бегом из песней. Да, первый в мире президент с камер. Ну, не прям-таки первый, но да, лучший. Лучший 100%. Он лучший во всем. Застрелят его, пишет Вячеслав. Знаете, там на этом съезде республиканском, там любопытная была история от участников мероприятия. Сообщалось, что вот Трамп, он на сцене выступал, вот эти вот странные речи толкал про 5 тысяч долларов. А настоящая движуха, а движуха заключается всегда на таких мероприятиях такая. У тебя есть какое-то помещение, где стоят столы, такие без стульев, обычно высокие, на них можно тоже, какие-то закуски стоят, все. И вот вокруг этих столов ходят официант, шампанское раздают. И вот в этом помещении тусуются очень богатые люди. Миллионеры и миллиардеры, которые соболезнуют республиканской партии. Ну, или демократической, если речь идет о таком же демократическом мероприятии. И вообще любой политической силе, которая проводит подобные мероприятия. И вот там задача ходить, пожимать руки и говорить: «О, привет, Джонни! Я так рад сегодня видеть тебя, Джонни! Спасибо, что ты пришел сюда! Мы надеемся, что ты кошелечек-то свой нормально сейчас, да, расчехлил?» А Джонни говорит: «Конечно, конечно, Донни! Конечно же, я расчехлил!» И вот все, жмешь ему руки, фотографируешься с Джонни, и Джонни, по старой доброй традиции, вносит в твой фонд твоей партии какие-нибудь там 10 миллионов долларов. Потому что его семья так всегда делает. И вот на подобном мероприятии отдувался не Дональд Трамп. Подобным мероприятием заведовал Джей Ди Венс. И именно он ходил и собирал эти самые деньги. Именно он общался с самыми большими жертвователями денег на республиканскую партию. Именно он отвечал за сбор средств и за общение с теми самыми людьми, ради которых и проводятся подобные мероприятия. Они не проводятся ради тех, кому собираются по 5 тысяч долларов выплачивать. Они проводятся ради тех, кто выплачивает миллионы долларов за раз на поддержку партии, на проведение тех или иных предвыборных кампаний. Так что вот там был Джи Ди Венс. Говорит ли нам что-то вот этот факт? Может быть, не говорит, а может, говорит очень многое. А может быть, говорит как раз о том, что, помните, тоже, если уж мы сегодня детективы с вами пишем, что был такой гипотетический план, что могут они, как только там, пройдут выборы или прямо незадолго до выборов, хотя я сомневаюсь, уже они не успеют, поэтому, скорее всего, после выборов как-то там скинуть этого самого Дональда Трампа, импичмент ему объявить, первый раз в истории дойти до этого самого импичмента, выгнать его, и будет другой президент у Соединенных Штатов. Может быть так. Но вот картина. Картина такая. О чем она говорит, не знаю. Каждый давайте сами додумывайте. Может быть, не говорит и ни о чем. Вот китайские производители прекурсоров для фентанила обрадуются, если Дони действительно сдаст по 5000. Да, действительно, осуждаем, если что, очень сильно осуждаем. Он не уточнил, какие доллары обещаны. Тут могут быть американские, австралийские, зимбабвийские, какие угодно. Потом Трамп выиграет, подводит к колесу какого-нибудь Джона из Айовы с пивом «Дав», крутит колесо фортуны, 5000 новозеландских долларов получите. Потом Стив из Техаса, 5 долларов зимбабвийских. Ну, сори, бывает, больше шизы. Да, главное, чтобы, знаете, на этом колесе фортуны вообще не было американских. Вот чтобы там даже гипотетически возможно, чтобы только он, когда подходил, крутил, ему выпадали каждый раз по 5000 американских долларов, а всем остальным выпадали зимбабвийские. Вот это было бы совсем в духе нынешней Америки. Ну, дурка. Но переговоры-то у нас будут с ним серьезные. Дурка дуркой, а переговоры нас с вами ожидают серьезные. Я все вот что-то как-то прям как будто не хочу переходить к этим переговорам. Как-то, видимо, в подсознании я все бегу от этой темы. Но вот после новостей обязательно перейдем. Обещаю. Сейчас новости.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
1: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Экс-помощник Рейгана призвал Соединенные Штаты прекратить поддержку Украины во избежание войны с Россией. Даг Бендоу назвал текущую прокси-войну против нашей страны большим риском для Вашингтона и НАТО, поскольку она повышает вероятность масштабного глобального конфликта. Бывший помощник президента Рональда Рейгана в интервью журналу «American Conservative» отметил, что если для Москвы данный конфликт имеет экзистенциональное значение, то для Вашингтона и Европы Украина не играет критически важной роли. По мнению эксперта, российское руководство скорее удвоит усилия, чем отступит, передает ТАСС. Белому дому необходимо сделать шаг назад, сократить свое участие в кризисе и оказать давление на союзников, чтобы защитить интересы безопасности американцев, подытожил Бендоу. Хуситы заявили о безопасности судоходства и торговли в Красном море. Официальный представитель группировки Мухаммед Абдул-Салам подчеркнул, что военные действия хуситов носят исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих государств. Об этом он написал в соцсети X. Заявление прозвучало на фоне недавнего обострения конфликта, активизации боев с правительственными войсками и морской блокады саудовских танкеров. По словам Абдул-Салама, все военные операции «Ансар-Алла» будут немедленно прекращены, как только завершится внешняя агрессия против самого Йемена. «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Информация появилась в электронной базе Роспатента. Под брендом автопроизводитель сможет выпускать машины и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки и пиво, а также заниматься рекламой, снимать фильмы и шоу-программы. Заявку одобрили 9 сентября. Права на торговый знак будут действовать до середины февраля 2036 года. столице продолжается программа заботы о здоровье «Московский чекап». Ее уже начали проходить более 1,5 миллионов москвичей. 700 тысяч завершили первый этап. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в онлайн-части чекапа выявили наиболее распространенные риски у москвичей. Это сердечные патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта и сахарный диабет.
3: Мы хотим в Москве перейти от системы, у человека появилось заболевание, и медицина начала его лечить в проактивной позиции, когда больше внимания будем уделять профилактике, чтобы оценивать состояние здоровья человека на сегодняшний момент, выявлять риски и предриски и уже не допускать развития заболевания.
1: Для дополнительной проверки выявленных рисков москвичам назначили больше 3 миллионов углубленных исследований. Чаще всего участники получали направление на анализы для оценки работы печени, почек, состояние клеток и тканей организма. Все назначенные по медицинским показаниям исследования можно пройти бесплатно по полису ОМС. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 24, ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошин, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели.
5: их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Право знать. Говорит Москва.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.08 в Москве, сегодня 10 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, и не поверите, на Рутюбе идут еще прямые трансляции, заходите, там есть кнопочка с ракетой, нажимайте на нее, подписывайтесь, жмите на колокольчики, на лайки, на все нажимайте, я пытаюсь как-то уже справиться с этой как-то отбивкой, анонсами всем вот этим наших ресурсов, как-то это все обновить, в общем, заходите и удивляйтесь, насколько потрясающие наши трансляции, а еще у нас там есть QR-код, и он, не знаете, куда ведет этот QR-код, он ведет вас в нашего бота, в мессенджере Макс. У него огромное количество функций. Одна. Можно через эту функцию нам писать в эфир. Вот вы просто пишете, и я вижу эти сообщения. Все, вот такие вот потрясающие функции. А также еще в Максе у нас есть канал, еще у нас канал есть в Дзене, а еще у нас есть канал в Телеграме. И это информационный канал, там новости повсюду. Можете читать новости, узнавать, что происходит в России, в Москве, в мире, на Луне, на Марсе, везде. Если там вдруг что-то произойдет, это обязательно будет в нашем канале. Может, не произойдет, но, скорее всего, произойдет. Рано или поздно. Это великолепная функция, пишет Свирит, который написал мне в бот в мессенджере Макс. Ну, конечно, конечно. Это самое... Нет, не буду, ладно его. Да тут я тут, снова гуляю в парке, пока погода позволяет, пишет Вадим. Вот видите, я призвал, и Вадим откликнулся на мой призыв и пошел гулять в парк. Поздравляю вас, Вадим, это отлично. Сейчас самое оно гулять в парке. Георгий, зачем нам эти два любителя чебуреков? Может, плюнуть на них и нормально по-русски подрубить стримчик с Твича, заказать биг-хит, медовухи, да посидеть? Я прям представил, как переговорная группа наша делает что-то подобное. Вот с нашей стороны, да, Кирилл Дмитриев подрубил Твич, заказал себе бургеров, сидит, кайфует. Да. Пробудился, конечно же, пробудился. Нет, для нас, мы люди серьезные. Мы серьезно будем подходить к этим переговорам. Значит, что у нас известно на данный момент? Я уж пообещал просто про эти переговоры. Что нам известно? Нам известно, что они, скорее всего, пройдут. Сейчас идут согласования на эту тему. Я думаю, что они будут согласованы. Будут согласованы они после, дата этих переговоров будет названа после выборов в Государственную Думу. Выборы в Государственную Думу на следующей неделе. Ну, собственно, вот после следующей недели, получается, недельки через две, скорее всего, где-то там как-то и будет либо понятно, что с этими переговорами, где они пройдут и когда, либо они, может быть, даже нам станет понятно еще раньше, и они уже через неделю-две как раз и пройдут. Местом самым вероятным называется Абу-Даби. Сегодня сообщили, по-моему, Дмитрий Сергеевич Песков говорил об этом, что вроде как связывались уже даже с нашими друзьями в Арабских Эмиратах, они готовы принять в случае чего такие переговоры, они в прошлый раз их провели без каких-либо «но», блестяще все было организовано, поэтому вот в следующий раз, в ближайшее время, может быть, тоже опять в Арабских Эмиратах это все пройдет. Помимо этого, Вчера была история с тем, что якобы Уиткофа и Кушнера, тех самых любителей чебуреков, могут заменить, потому что ими может быть недоволен

0: Москву, он приезжает отдельно, Вытков-Кушнер приезжает отдельно. А вот такую схему я верю. Это такой, вполне может быть даже и разыгранная сценка доброго и злого полицейского. Интересней, что, в принципе, нам с вами от этих переговоров ждать? И стоит ли чего-то от них ждать? Что нам попытаются там предложить? Потому что, как бы, наш вариант у них уже есть. Они приехали в Москву, получили наш вариант, с этим вариантом даже съездили в Киев. Поговаривают, что наш вариант, в принципе, похож на предыдущие наши условия, только он жестче, как мы и обещали. То есть мы нашу позицию, мы с наших позиций не только не отходим, но еще и ужесточаем наши позиции. Ну, как бы вот можно посмотреть на то, что происходит, в принципе, и сделать выводы, почему мы таким образом себя ведем. У нас есть все основания для того, чтобы наши позиции ужесточить. Тем более, что и позиции Соединенных Штатов Америки уже не те, что были ранее, когда и даже во время Анкориджа американский президент был намного более устойчивым и уверенно стоящим на двух ногах с политической точки зрения, нежели чем есть сейчас. Сейчас он так вообще, да, не пойми что, просто политическое посмешище. Поэтому у нас есть возможность ужесточать наши требования. Помимо этого, мое мнение, я считаю, что американцам на данный момент, американцы больше всех заинтересованы в этих переговорах на данный момент. Им потенциальный успех, хоть какой-нибудь в рамках этих переговоров, нужен как никому. Поэтому и здесь тоже, в том числе, можно на них давить. Но есть Украина, которая своими действиями, в том числе и тем, что мы с вами обсуждали в первой половине программы, со всеми этими террористическими активностями, показывает явно, что им-то переговоры не нужны. По крайней мере, им не нужны результаты этих переговоров. Из переговоров можно вычленить какую-то пользу в виде, а чем черт не шутит, а вдруг какое-нибудь перемирие. А вдруг перемирие на время переговоров? А может быть, просто какое-нибудь запудривание мозгов? Это тоже лишним не будет. Это можно как-нибудь потом где-то как-то применить в свою пользу. Всякое бывает с этими переговорами. То есть, вот, ну, Украине точно не нужно настоящее мирное соглашение. Об этом, кстати говоря, по-моему, тоже сегодня Песков говорил в своем стандартном пресс-брифинге. А вот американцам, мне кажется, нужно. А, соответственно, американцы должны будут что-то да сделать. Потому что нужен результат, положительный результат. Значит, американцы должны будут как-то суетнуться. Просто приехать в очередной раз и сказать, что давайте, может, Анкоридж, помните, был? А может, вот так вот? А может, давайте просто как-то с вами подумаем, а что можно сделать? И так далее. Вот эти вот бесполезные абсолютно разговоры, просто туда-сюда топливо сжечь да воду погонять. Но у американцев больше времени на это нет. А это не означает, конечно, что они таким образом не поступят, они могут так поступить. Но времени у них на это нет. Скорее им, конечно, нужна какая-то будет конкретика. Как-то где-то на кого-то надавить. Вот что будут делать американцы, что вы от этих переговоров ждете? Ждете ли какого-то давления? На кого будет это давление осуществляться и каким образом? В какой еще области могут надавить американцы? На нас или на Украину? Как они могут это сделать для того, чтобы достичь хоть какого-то результата? И будут ли они, в принципе, этого делать? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. ВКонтакте, ВК-видео, Ютуб. Заходим, лайки ставим, ракеты жмем. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
1: Да, здравствуйте, Георгий.
0: Да, здравствуйте, слушаю вас.
1: Вот смотрите, Георгий, вы сейчас говорите, что вот Россия предложила там, ну, некий вариант, да, только сейчас вы сказали там, 2 минуты 37 секунд назад. Вот у нас, вот знаете, прошлые переговоры...
0: Сколько секунд назад?
1: 2 минуты 37, 37 секунд назад.
0: А, вот неправда, вы в первый раз сказали 2 минуты 37 секунд назад, а я у вас спросил уже спустя несколько секунд.
1: Не-не-не, 2 минуты.
0: Время-то идет.
1: Смотрите, вот в прошлый раз тоже там шли переговоры, да, и все Россия не знала, что-то предлагали-то в итоге, да. Потом определились, что там вроде Украина должна уйти из Донбасса, и какая-то Запорожская, вот эта вот Запорожская область должна в какой-то непонятный статус перевести. Вы знаете, я предлагаю вот сейчас, вы, как я так понимаю, может, сами точно не знаете, давайте мы всей России определимся, что Россия вообще предлагает-то вообще, вот, вот окончательно, окончательно.

0: давайте вот мы определимся всей России. Что Россия предлагает в этих переговорах?
1: Угу.
0: Вы знаете, вы озвучьте нам сейчас всем слушателям, говорит Москва, ну, пожалуйста. Вот что Россия предлагает точно.
1: Ну, что, что сказали, давайте все вместе определимся.
0: Не-не-не, ну, я уже, как я знаю, ну, если вы знаете, в прошлый раз мы говорили про одно,
1: так вы знаете,
0: оказалось
1: все-таки
0: совершенно другое, там совершенно другое оказалось в итоге.
1: Вот это где?
0: Давайте, что Россия предлагает в этих переговорах, вот хотя бы вот эту сторону.
1: Давайте мы, давайте мы сейчас с вами, во-первых, выдохнем, да, во-вторых, пойдем поступательно. Для начала давайте вы сами определитесь. Я знаю, вы знаете, или все знают, или никто не знает, и нам всем надо определиться. Вместе принять решение. Давайте вот здесь, пункт номер один. Выбираем.
0: Ну кто? Ну кто знает, что Россия приложила на этих переговорах?
1: Вы сказали, что вы знаете.
0: Министр обороны может знать, там их там несколько человек.
1: Так вы же сказали, я знаю.
0: Не, я не знаю.
1: Хорошо, вы не знаете. Один вариант мы вычеркнули. Теперь давайте, я знаю.
0: Я вас спрашиваю, а вы знаете, ну...
1: Ага. А зачем тогда вы предлагали нам всем определиться всей Россией?
0: Так я у вас спрашиваю, я вот у вас, вы говорите, вот Россия что-то предложила. Так что Россия предложила на этих переговорах?
1: Я уже об этом сказал.
0: Так мы вся Россия не знаем, что предложила-то Россия. Ну, вы понимаете? Ну,
1: Давайте хоть определимся, что мы
0: Россия предложили на этих
1: честно
0: переговорах.
1: Честно нет. Ну, ладно, выдыхайте еще чуть-чуть, выдыхайте, и потом как-нибудь еще наберете, может быть разберетесь. В итоге я запутался, пишет Павел. Бывает. Виталий Филипп пишет, я бы не ждал. Как по мне, мы черт знает какой раз едем по нашей ШИЗО БКЛ, уже те же станции проезжаем, поэтому губу раскатывать не надо, как в прошлом году. Потому что я помню инсайдерские инсайды, что сейчас Рыжий и Путин все решат, и будет счастье. Дубайские инвесторы уже на низком старте, инсайд от них, а они не могут ошибаться, так что губу не раскатываем. Смотрим по ситуации. Просто 120-й круг БКЛ. Ну, справедливости ради, конкретно здесь это второй круг. Вот именно с этой администрацией американской, вот, это, вот мы сейчас заходим с вами на второй круг. Потому что тогда с этим Анкориджем это все-таки было все в новинку. Это потом мы уже начали привыкать к Уиткову, к Кушнеру, к всему прочему. Условия со стороны США, Запада и Украины, пишет Свирит, раздел Украины на какие-то непонятные куски. Киев и область остаются за Украиной, дабы было где нацизму процветать. Плюс для ЗС сохранение своего положения. Наша же цель — уничтожить нацизм на Украине. Не договоримся. А, ну это вы просто базовые, да, стартовые позиции, грубо говоря, имеете в виду. Ладно, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте, добрый вечер.
2: Мне такое впечатление создалось, что результат Америки своего и добилась. Европе продают задорого вооружение. Угу. Россия, она ослабевает деньги-то за вооружение в карман казну Америки, а угу. мы тратим на уничтожение хохлов, страна от этого не богатеет, угу. а наоборот, скажем, приходится пояса поджимать, цены поднимать. А вот мне кажется, может, ему это и выгодно, мы же не знаем, на самом деле, говорящего у Трампа, КСУА, этот Болик и Лёлик, скажет, ребят, ну идите развлекайтесь, резина тянется, меня это устраивает.
1: То есть он такая просто резину тянет.
2: Он большой государственный. Трамп угу. и печется об американской казне. Нам угу. он это не говорил.
1: Угу. Не, может быть, конечно, да. Может быть и так. Ну, я как бы, в принципе, имеет место, да. Рубрика, он же бизнесменство. Да, это вот эта рубрика, что он на самом деле государственник, там это все планом, все очень сильно выгодно. Я уже говорил, что... Много раз, что я с такой позицией не согласен. Если им все выгодно, если они считают, что им это выгодно, лишний раз вот эту вот всю бодягу разводить они бы не стали. Ему сейчас выгодно добиться хоть какого-нибудь успеха, хоть где-нибудь. Успех должен быть, правда, серьезный. Тема должна быть большая. Флагшток не подходит. Нужно что-нибудь серьезное. Он тут вот на этом съезде, о котором я говорил чуть раньше, где он 5000 долларов всем обещал раздать, он еще сказал что там, что он обязательно после выборов сразу же победит Иран. Он уже Иран собирается побеждать после выборов, хотя много раз говорил о том, что он его уже победил, этот самый Иран. Но вот он собирается его побеждать после. Соответственно, видите, Иран Уже вряд ли. И он это понимает. С Ираном этой победы не будет. Нужно где-нибудь еще эту победу достать. Где? Не так много, на самом деле, вариантов, где эту победу взять. С помощью этой победы ты эту победу берешь на флаг, на тот самый флагшток, и всем показываешь, вот, смотрите, я президент, республиканец, вот, что я добился, вот, я такой крутой, голосуйте за нас, дальше будет больше. Вот логика такая, она предельно простая. А, победить Азербайджан и Конго. Да, ну вот он побеждал Азербайджан, точнее, мирил там, да, всех, Азербайджан и Конго, а это не сработало, ни на кого особо никак не повлияло. В минус ему многие вещи сыграли. А плюсов нигде особо нету никаких. Из того, что он сделал, он ничего не довел до конца. А в некоторых местах еще его и назад откатили, типа как с пошлинами европейскими и так далее. Вот он сейчас с Канадой начинает торговую войну, но Канаду он тоже не победит до выборов. Не стоит настолько недооценивать Канаду, а тем более в Канаде тоже понимают, что он делает, а они ему не друзья. Они его идеологические враги. Поэтому Канада не вариант. Давид пишет, а на Кубе. Куба тоже уже все, уже времени нет для Кубы. Если бы у него была гарантия, что он может эту самую Кубу взять за там, какие-нибудь сутки и решить все вопросы, он бы давным-давно уже бы это сделал. У него таких гарантий нет. Ему никто таких гарантий не дает. И он понимает, что он может сейчас параллельно ввязаться в еще одну историю с Кубой. И там тоже завязнуть. Или еще как-нибудь мерзко по зубам получить и проиграть. Ну и тогда, ну, совсем проблема. Хотя у него уже, ну, кажется, что хуже некуда, на самом деле может быть хуже. Еще в один конфликт ввязаться и там тоже либо завязнуть, либо по зубам получить. Не добиться результата. И он никакой Кубы, ни до каких выборов не будет. Все, забудьте. Совсем чуть-чуть осталось времени. У него в ноябре выборы эти самые. У него прям чуть-чуть времени осталось. Что еще есть? Давайте придумаем вместе с Дашей вариант для Дональда Трампа, как выкрутиться, да? Дети, как в том самом мультике. Ну вот, их немного. Их нет. Положа руку на сердце, их вообще нет. И ему Украина видится хоть каким-то реальным шансом по одной простой причине. Из-за нас. Из-за того, что мы с ним идем на контакт. Из-за того, что мы к нему с уважением. Из-за того, что мы говорим, что да, Дональд, вы искренне хотите мира. Мы тоже хотим. Он видит эту заинтересованность. И он думает, что да, действительно, это получится. Тут есть хоть какая-то вероятность. Поэтому пытается сейчас зайти именно через это. Больше ничего у него не остается. А если он так ничего и не добьется, как, скорее всего, оно и будет, он без каких-либо результатов идет на эти выборы, но не он конкретно, а его партия, и они с треском проигрывают, он теряет парламент, и после этого ему весь свой оставшийся срок придется с этим самым парламентом бодаться, этот парламент обязательно попробует его импичмент впендюрить, он будет с этим импичментом бороться, а это все заголовки американских СМИ так точно, регулярно будут рассказывать о том, как его вот-вот выгонят из Белого дома, он там что-то достроить не успеет. В общем, ему 2 часа он будет жить вот в этой прекрасной атмосфере, 2 часа, говорю, 2 года будет жить в этой прекрасной атмосфере, это при самом хорошем стечении обстоятельств, где его реально не выгонят ни из какого Белого дома, и ни на какие больше ресурсы его никогда не хватит. Он больше не сможет ни Гренландию захватить, как пишет Павел, что вот надо Гренландию захватить, там народу мало. Там-то народу мало, в Европейском Союзе много. Европейский Союз не собирается просто так сидеть и смотреть, как он захватывает Гренландию. Они ему тоже повоняют. Ого-го, как повоняют. Хотя, в теории, вот если мы сравниваем украинский конфликт и его как-то решить, и Гренландию, ну, можно было бы, наверное, и попробовать Гренландию. Я думаю, что просто есть какие-то советники, которые его от этого отговаривают, потому что если он сейчас не преуспеет в рамках этих переговоров, в негативном ключе на его рейтинге это не скажется. Все привыкли к тому, что он какие-то переговоры ведет, и у него ничего не получается. А если он не преуспеет с Гренландией, то там, конечно, рейтингом кирдык, и там уже вероятность импичмента очень большая. Придут все эти демократы и скажут, посмотрите, он на собственных же союзников попер, он самый настоящий враг государства, поэтому давайте-ка мы его выкинем из Белого дома, у нас наконец-то появилась такая возможность. Поэтому вот сейчас будет пробовать. И там Испания ему все припомнит, и Италия. Там ему все припомнят. И сделают все для того, чтобы все же вокруг видят, какая у него ситуация, и знают, что прекрасно, что у него сейчас будут выборы. Прекрасно знают, что он очень не хочет их проиграть, но, скорее всего, проиграет. И подтолкнут его в этом направлении. А еще они все не хотят, чтобы он был президентом. Потому что он всех достал. Он для этой Европы как кость в горле. Не факт, что J.D. Vance будет лучше, но J.D. Vance, может быть, будет, по крайней мере, адекватней. Может быть, хоть как-то можно будет с ним о чем-то договориться. С этим уже точно абсолютно договориться не получается ни о чем. Поэтому американцам, то, что американцам все выгодно, вот это все прочее, нет. Глобально, с Соединенным Штатом, с этой индустрией военной, может быть. Да, об этом можно рассуждать. Президенту нынешнему нет, невыгодно. Сейчас ему нужно как раз ту выгоду откуда-то извлечь. И единственное, какой вариант он для себя рассматривает сейчас, это, судя по всему, вот наш с Украиной конфликт и потенциальные переговоры. Так, а что Европа сделает, если он войска введет в Гренландию? Повоняют и все. Ну, посмотрим, я не знаю. Он не ведет. Судя по всему, он не ведет. Если бы хотел так сильно ввести, ввел бы раньше. А если не все? А если они пойдут и начнут друг в друга стрелять? Вот европейцы пойдут и начнут убивать американских солдат. Если вдруг. Только вот это как должно быть рассматриваться избирателями в моменте? Вилка такая, которую не предскажешь, понимаете? Слишком рискованно. У нас сейчас новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские военные поразили сухогруз в порту Черноморск. Судно доставляло военные грузы для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России днем продолжили нанесение групповых ударов по украинским морским портам, судам и логистическим центрам, задействованным в интересах украинских формирований. Также сегодня наши войска освободили 2 населенных пункта в Харьковской области. Гоптовка и Зарубинка перешли под контроль наших военных благодаря активным действиям группировки войск «Север». Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область. 6 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Один беспилотник сдетонировал на предприятии в Новом Осколе. Сотрудник погиб на месте, другой получил осколочные ранения. Его направили в областную клиническую больницу. Женщине с сокубаротравмой помощь оказали на месте. От госпитализации она отказалась. Еще один пострадавший со множественными осколочными ранениями обратился в Чернянскую ЦРБ. В Грайвороне после атаки дрона раненый мужчина находится в тяжелом состоянии в Валуйском округе. Дрон атаковал грузовик в районе села Герасимовка, а в результате пострадали двое. В Новом Осколе также загорелись склад и грузовик. Пожар был ликвидирован. В Шебекино повреждены предприятия, 2 грузовика, легковой автомобиль и кровля коммерческого объекта. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 15. В ходе поисково-спасательных работ на месте схода снежной массы с горы Мижирги в Бизингийском ущелье найдено тело еще одного экстремала. Сейчас поиски приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Эльбрусском высокогорном спасательном отряде МЧС. Трагедия произошла 6 сентября, когда под лавину попала зарегистрированная группа из 33 альпинистов. Судьба двоих человек остается неизвестной. Поиски возобновятся завтра рано утром. С Суд снял с выборов в Госдуму кандидата от «Яблока» в Чувашии. Регистрацию Виктора Стеньшина отменил Верховный суд Республики. Он баллотировался по Канашскому одномандатному округу номер 42. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Административный иск об отмене регистрации был подан 8 сентября. Как уточнили в региональном отделении «Яблока», заявление в суд направил представитель партии «Коммунисты России». Теперь в Канашском округе борьбу за мандат продолжат 8 кандидатов. Голосование на выборах Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября. О погоде сейчас в российской столице плюс 23. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как трагические события меняют нашу жизнь? В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Имена. Поверх времен.
9: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
10: Имена. Поверх времен.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
13: О, мой Боже!
12: Лионель Месси делает это снова! Это суперхуман!
13: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have
14: Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
15: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Внимание! «Говорит Москва».
17: 94,8.
15: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19:38 в Москве, сегодня 10 сентября, четверг, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, продолжаем с вами обсуждать предстоящие в ближайшем будущем нам всем переговоры. Напоминаю наши координаты. СМС-портал 925-48-94,8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94,8, код 495. У нас есть трансляции ВКонтакте, ВК-видео, YouTube, Рутюб. Жмем лайки, нажимаем на ракету. На Рутюбе обязательно нажимаем на ракету. Сканируем QR-код. Этот QR-код в трансляции у нас снизу в правом углу. Его отсканировали, перешли на мессенджер Max нашего бота. Через него можно нам писать сообщения. А также у нас там есть еще в мессенджере Макс наш канал информационный. Он такой же есть у нас еще и в Дзене, и в Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Кстати, Осипов, отчитайтесь, пожалуйста, за Галатасарай, Батракова в частности. Тот куда-то кушать уходил, просто не было видно на поле. Вот тебе вопрос задают. Ну, это, отчитывайся теперь. Мне кажется, что виноват конкретно Георгий Вячеславович в этом. Я бы на месте Батракова тоже бы его винил. Ты проклял, проклял всех. Вот у меня Васич спрашивает, что Тишкавец обещал на завтра жесточайшие дожди, но ни в одном официальном погодном канале я не нашел подтверждения, кому верить, брать завтра зонт или нет. Это очень важно, написал он. Но если вам очень важно, то вот у меня в прогнозе погоды тоже написано, что завтра будут дожди. И целых 3 капельки под облачком. 3 капельки. Это, конечно, не 4 капельки, но 3 это тоже немало. Поэтому на всякий случай зонт берите, да. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
18: Алло.
1: Алло, да, здравствуйте, добрый вечер, Убер-анархист, здравствуйте.
18: Добрый вечер. Слушайте, ну смотрите, по переговорам на самом деле абсолютно бесполезно все это обсуждать до переговоров. Надо сначала решить вопрос, как мы предоставим гарантии Америке. Вот, потому что до начала СВО Америка условно поставляла одну бочку газа в Европу. Сейчас она поставляет 21 бочку газа в Европу. И любой мирный процесс количество этих бочек сокращает. Поэтому я не думаю, что Америка готова с 21 бочки газа перейти опять назад на одну. Никакие договора, словесные, письменные или какие-то другие вещи этого не гарантируют. Это может гарантировать только сама политическая обстановка, реальность, бытие. Соответственно, для того, чтобы гарантировать то, что Европа никогда ни одного кубометра газа у России не купит, для этого нужны какие-то маленькие войны между ЕС и Россией. И поэтому СВО 2.0, я уверен, что вот этот ЦРУшник, он привозил план СВО 2.0. Я не знаю, это там, может быть, мы Эстонию будем как бы возвращать в родную гавань, или Сувалдский коридор.
1: Он нам предложил это. Вот,
18: вы знаете, вот не бывает таких совпадений. Прошлый приезд был тоже в 21-м году, и тоже якобы он приезжал говорить нам не нападать на Россию. Я с самого начала... На Украину, да, простите. Вот, я с самого начала говорил, что эта война была инициирована Трампом в 2019 году, когда он выпустил закон об энергетической безопасности Европы. Америка озаботилась энергетической безопасностью Европы. И поэтому вся эта заварушка была расписана. Нас выкидывают с энергетического рынка, а мы на сдачу забираем Украину. И поэтому в тот раз нам привезли план СВО 1.0, а в этот раз нам привезли план СВО 2.0. Потому что американцам надо прогарантировать эти их 21 бочку газа. Угу. Что они ее не потеряют. Вот, даже удар ядерной ракетой по какому-нибудь Гданьску или даже по Берлину этого не гарантирует, потому что все очень быстро забудут про этот удар и опять начнут покупать дешевый газ, российский, не американский. Угу. И поэтому все эти разговоры, ну это просто клоунада, цирк, фейк-ньюс, для того, чтобы вот все газеты писали, все что-то обсуждали, вот ездят два клоуна и изображают мирный процесс. До того, как американцы не получили гарантии то, что они оставляют этот рынок за собой, никакого мирного процесса не будет. А что касается Трампа и выборов в Америке, ну это вообще смешно. Трамп не республиканец, он не состоит в партии. Ему плевать на эту партию, что она там потеряет в Конгрессе, не потеряет. Он уже президентом не будет, эта партия не его, и там какие-то клоуны чем-то развлекаются, да наплевать и забыть. Он поэтому и смеется, вот шуточки у него такие про 5000.
1: Это ну просто, как, ну, года два минимум еще быть президентом.
18: И что? Ну он ни один закон не протаскивал через Конгресс. Он все законы принимал в якобы аварийном, авральном режиме, используя лазейки, которые позволяют ему без протаскивания и голосования эти законы принимать. Угу. Он уже привык так жить. Ну и что ему, господи, ну два года поживет. Как видите, эти два года демократы тоже рот не открывают. Сидят и все в одну дуду, потому что 21 бочка газа в Европе, это сильно лучше, чем всяческие защиты ЛГБТ.
1: Ну, а эти поездки, это все так, просто ширма информационная.
18: Ну, надо развлекать народ, надо надеждами тешить, чтобы все вот думали, что ну вот сейчас замерится, сейчас же хорошо будет, начнем жить как раньше.
1: Угу. Ладно, я вас понял, хорошо. Я вот за что, спасибо, Убер-анархист, я за что люблю Убер-анархиста, у него всегда такой вот альтернативный взгляд на все. Он немножечко по-своему смотрит, очень сильно по-своему, но почему нет? При этом это все аргументировано и разложено по полочкам своим, но по полочкам. Гениально, США привозит нам план действий, план наших будущих действий. Ну да, я так понял, что да. С нашим мышлением только кубики в пазы вставлять. Да. Ага. Понял. Рубрика «Бизнесменство 2.0», пишет Виталий Филий Забористо. Ну, это прям, да, это такая серьезная рубрика «Бизнесменство», то есть такая суперпродуманская на самом деле. Ладно, хорошо. Завтра ядерная война будет, а людей какие-то дожди интересуют, пишет Игнат. Это про завтрашнюю погоду. Так, и кто из чего сделал вывод, что нас ждут какие-то переговоры? Обычное подогревание темы на основании домыслов разных экспертов. Пишет Айвенга. Ну, вот увидите, Айвенга ожидает нас следующий раунд переговоров. Ну, это так называется. Да? Чем это является на самом деле, может, это и нельзя называть переговорами, но вот какая-то такая встреча, она будет обязательно в ближайшее время, я вас уверяю. Я очень сильно удивлюсь, если ее не будет. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
19: Добрый вечер.
1: Здравствуйте,
19: Сергей.
1: Здравствуйте,
19: добрый. Вот касательно того, что там вопрошал один из слушателей по поводу, что мы предлагаем, да? Ну, у нас же есть свои задачи. И, кстати, по поводу победы, ну вот победить-то можно в войне, да? А у нас нет войны с Украиной. У нас проводится специальная военная операция. То есть ее можно начать, проводить и закончить, правильно? Угу. Вот. И, соответственно, все условия будут для выполнения и целей. Так ведь? Ну. Вот. А подробности это уже вы более посвященный человек, так сказать. Вы сочтете нужным, вы поведаете свое мнение и представление, так сказать, ну,
1: да.
19: Того, что вам доступно.
1: Понял вас, да. К сожалению, вот самое интересное, как раз ящер-то и сожрали. Да, там явно какая-то вот самая важная информация. Ну, мысль ясна. Ладно, хорошо. Так, что-то про гараж-бенд пишет хитрый лис. Он что-то подбирает мелодию заставки «Дело принципа» в гараж-бенде. Хорошо, все развлекаются как могут. Я ничего против не имею. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
20: Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер, Леонид, здравствуйте.
20: Леонид, Подмосковье. Ну, вы знаете, вспомнился такой исследователь, который мой тезка по фамилии Розенблит, который в Ельском университете разработал такое понятие, как, простите мой английский, Illusions of Explanatory Depth. Это глубина реального понимания процессов и вещей. В общем, там, если коротко, людей спрашивали, например, как работает спидометр в автомобиле? Оцените по 7-бальной шкале, насколько вы это понимаете. Люди говорят, там, на 5, на 6. А когда их просили реально объяснить, как он работает, выяснялось, что они это знают, там, на 2. В лучшем случае, некоторые на 3. Понимаете, да?
1: Uh-huh.
20: Я это к чему говорю? Что вот тот человек, который вам звонил и говорил, а что мы-то предлагаем? Вы знаете, он в определенном смысле прав, потому что нам с вами кажется, что мы понимаем, что мы хотим, да? А ведь мы с вами текста-то не видели. Если смотреть объективно на вещи, мы можем просто экстраполировать предыдущие какие-то итерации
1: да.
20: на сегодняшний день. Но фактически, что там написано, мы не знаем. Может, мы хотим гору Монблан? Или мы хотим Луну? Это ведь вполне может быть так. Мы этого не знаем. Поэтому он хоть и не смог внятно выразить свою мысль, но, насколько я его понял, он именно об этом говорил. Что то, что написано в текущей редакции, нам с вами неизвестно. И это правда. Вот. И вот то, что Убер-анархист говорил, это тоже сюда подходит. Почему? Потому что вот это вот прогарантировать, что Америка будет продавать куда-то там свой газ, ну, к сожалению, мне кажется, Убер-анархист не очень понимает, как вообще торговля углеводородами устроена. Это вообще невозможно прогарантировать. А вот если завтра Китай у себя на территории найдет на глубине 200 метров какие-нибудь невероятные залежи газа. И как Америка будет с этим бороться? Вот так, знаете, копнул лопаткой детка, и он прям струей бьет. Только собирай в бутылочки и вези в Европу. Да, и вези в Европу. И как Америка с этим бороться будет? И кто это может прогарантировать каким-то образом? И потом торговля ведь ведется... Вот когда мы говорим, что Германия покупает газ. Ну, технически это не то, чтобы Германия, в смысле в лице канцлера, он такой с мешочком денег пришел и купил бочечку газа. Это вообще не так работает. Там есть трейдинговые компании, банки, страховочные и перестраховочные компании, танкеры и так далее. Это очень сложный механизм. И вот как раз вот эта вот иллюзия глубины понимания, она нам дает понимание, что вот корабль приплыл, газ привез. Вот типа, ну, вот мы гарантируем, что так и будет. Но на самом деле там столько шагов и столько блоков, где что-то может пойти не так, что гарантировать это в принципе невозможно. То есть это, ну, это просто бред. Это как, я даже не знаю, с чем это сравнить. Поэтому я никак не допускаю мысль, что вот у Трампа там одно из требований, то, чтобы мы это прогарантировали. Просто потому, что он как человек в адеквате понимает, что это прогарантировать невозможно. Даже если бы мы очень это хотели сделать, мы бы не могли это сделать. Но еще важный момент. Европейский потребитель, вот как Европа как потребитель в целом, она довольно сильно скукоживается за последние годы. А те страны, которые набирают обороты, так у нас с ними даже есть и сухопутная граница. Ну, это я сейчас про Китай, например, говорю, да? И если мы полностью начнем поставлять свои углеводороды в Китай и вообще не будем поставлять в Европу, а будем поставлять только в Китай и в Индию, там, в Пакистан, например, еще, то нам, в общем, будет довольно некисло. Поэтому вот как бы в моей картине мира вот этот вопрос, он вообще там где-то на 10-м месте, по большому счету. Вот такие мысли на сегодня.
1: Угу. Ладно, хорошо, понял. Значит, по поводу того, как мы с вами там воспринимаем, что мы не видели текстов нынешних каких-то там проектов, соглашений и так далее, и поэтому мы воспринимаем с вами как-то что-то не так. Мы их не видели, потому что их нет. Это раз. Их нету. Мы не могли с вами видеть никакие тексты. Из тех текстов, которые были, мы с вами видели что? Мы с вами видели и слышали даже, да, то, о чем говорил президент в Министерстве иностранных дел в 2024 году. Мы видели с вами слитый текст Стамбульских соглашений. Мы с вами видели предложения американские, которые были вот прошлогодние. И мы с вами видели анкорежскую формулу. Из них официально, точно это наша МИДовская история, официально никем не опровергалась, по крайней мере, точно это и выглядит как настоящий документ. Это Стамбульские соглашения, вот трамповские документы и Анкоридж — это такая размытая история. Но мы это с вами видели. И, честно говоря, я не понимаю, что здесь может быть непонятного. Из нового, ну, мы с вами вот слышали, что вот, после убытков и Кушнера, да, что есть требование прекращения, полного прекращения огня, территориальных уступок, отвод ВСУ с Донбасса, части Запорожской области, возможность размещения там контингента ООН, проведение референдума и выборов, также изменение Конституции. Это, кстати говоря, вот уже туда, к Стамбулу отсылает. Отказ, прописанный отказ Киеву от силового возвращения каких-либо территорий, которые переходят под контроль России, закрепление внеблокового статуса, ограничение численности ВСУ, это тоже, на самом деле, все Стамбул. Договоренность по языковому вопросу, это тоже все там было прописано. И после этого уже подписание полноценного мирного договора уже новой украинской властью с последующим закреплением через специальную процедуру в ООН. Вот это мы с вами, в принципе, знаем. Поэтому вот сейчас, честно говоря, тень на плетень вот эту накидывает, что ой, да мы с вами на самом деле ничего не знаем, а вот кто-то там где-то знает. Мы с вами знаем достаточно. Можем этим оперировать. Но вот к чему эти переговоры приведут, я думаю, что мы с вами увидим на самом деле следующее. Мы с вами увидим от американцев попытку словесно надавить. Они попробуют текстом надавить на Украину, и, может быть, даже дойдет, вот, я думаю, не зря делаются нами эти заявления по поводу того, что откажитесь от спутниковой поддержки, разведданных, вот этого всего. Я думаю, что, может быть, даже они этим пригрозят. Нам им пригрозить нечем. Вот у нас была новость по поводу бывшего помощника президента Рональда Рейгана еще в интервью American Conservative, где он сказал, что проблема в том, что для России это экзистенциальная война, а для нас нет. Поэтому Россия скорее пойдет удваивать, наращивать мощь. И мы от нее не добьемся того, чтобы она отступила здесь, потому что для них это принципиальная история, а для нас не принципиальная. И это правда так, там много людей, которые это понимают, тем более, что есть определенная выгода. Поэтому они наверняка надавят. Скорее всего, это давление не реализуют. Угрозы реализованы не будут. Но надавить, скорее всего, надавят. А вот будет так или не будет, посмотрим с вами в ближайшее время. Тоже прям обещать это я не буду. Потому что американцы могут и просто так по БКЛ скататься. У нас сейчас будет рубрика «Киноафиша». Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
0: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла корейский блокбастер «О встрече с пришельцами», скандальную комедию о персонажах Луни Тюнс и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. «Надежда» – первый за 10 лет фильм на Хон Джина, автора обласканного триллера «Вопль». Новинку ждали с таким трепетом, что взяли в основной конкурс Каннского кинофестиваля, хотя чаще всего жанровое кино не борется за золотую пальмовую ветвь и ссылается в параллельные программы. Оправдались ли возложенные на «Надежду» ожидания, об этом зрителям еще предстоит долго и упорно спорить, но уже ясно одно – фильм точно не стоит пропускать. В центре сюжета – полиция провинциального корейского городка, которая начинает расследовать гибель быка, но вскоре понимает, что столкнулись с инопланетной угрозой. Только вот гость из космоса – не бездушная машина для убийств, а загадочное существо, которое вызывает разную эмоциональную реакцию у героев. Смена жанров никак не сказалась на фирменном стиле На Хон Джина, который, как всегда, неторопливо нагоняет саспенс и мастерски создает параноидальную атмосферу, в которой каждый начинает видеть угрозу не только в монстре, но и друг в друге. 18+. В последние годы крупные студии списывают готовые, но потенциально провальные фильмы, признают проект убыточным и получают крупный налоговый вычет. Незавидная судьба постигла «Bad Girl». То же самое должно было произойти и с «Хитрым койотом», но шумиха в соцсетях и поддержка именитых кинематографистов убедила Warner Brothers продать права на картину.
2: «Хитрый койот» – представитель редкого жанра. Это смесь игрового и анимационного кино в стиле классики 80-х, кто подставил кролика Роджера. В мультфильмах «Луни Тюнс» хитрый койот никак не может поймать дорожного бегуна и постоянно прибегает к помощи абсурдных изобретений «Акме» – от гигантских рогаток до реактивных ранцев. Только вот вся продукция компании бракованная. Койот то и дело попадает в просак и страдает сам. По сюжету фильма Дэйва Грина неудачливый герой решает наконец-то подать в суд на «Акме». У новинки сплошь восторженные отзывы. Зрители хвалят фирменный темп Looney Tunes с постоянными отсылками и визуальными гэгами, а также смесь черной комедии, антикорпоративной сатиры и юридической драмы о битве Давида и Голиафа. 12+. В средневековой Англии после эпидемии чумы власти решают пополнить казну за счет очередного повышения налогов на крестьян. Обычный пахарь Эндрю Гарфилд, лишившийся жены и детей, теряет остатки терпения, когда чиновники требуют с него повторную подать на смерть. Мужчина пару раз дает отпор наглым сборщикам, а вскоре втягивает местных в войну. «Восставший» – новый фильм Пола Гринграсса, любителя взглянуть на историю под репортажным углом и найти параллели с современностью. Создатели посчитали, что сюжета о страшной эпидемии и невыносимо трудной жизни работяг хватит, чтобы привлечь зрителей в кинотеатры. Но в последний момент, кажется, поняли, что для маркетинга стоило использовать более интригующий концепт. Последние недели «Восставшего» рекламируют как очередную экранизацию истории о шервудском преступнике, который грабит богатых в пользу бедных. Получается, за последние месяцы в неправильном порядке вышла неофициальная дилогия о благородном разбойнике. Сначала смерть Робин Гуда, а теперь его ориджин. 18+. Последние годы в прокате все чаще можно застать шедевры Микеланджело Антониони, великого итальянского режиссера, которого называют поэтом некоммуникабельности и мастером экзистенциальных драм. В работах постановщика «Красная пустыня», «Ночь» герои бродят на фоне безжизненной современной архитектуры и индустриальных пейзажей, томно молчат и пытаются найти следы смысла в мире, где люди разучились слышать друг друга. «Затмение» – хрестоматийный фильм Антониони и ключевой шедевр его тетралогии «Отчуждение». После болезненного расставания переводчица Витория, Моника Витти, заводит обреченные отношения с брокером Пьеро Ален Делон. В кинотеатрах покажут 4К-реставрацию, поэтому у зрителей будет редкий шанс как следует насладиться визуальным языком. Чего только стоит контраст между шумной римской биржей и пустыми улицами города, которые лучше любых слов отражают эмоциональную пустоту героев. 16+. Киноафиша онлайн.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Правительство выделило Белгородской области 1 000 000 000 рублей для защиты от атак ВСУ. Средства пойдут на приобретение современных радиолокационных станций. Решение принято на встрече Владимира Путина с ВРИО главы региона Александром Шуваевым в Кремле в начале августа. Об этом губернатор сообщил в МАКСе. Устройства, предназначенные для своевременного обнаружения малоразмерных воздушных целей, включая низколетящие дроны «Камикадзе» и разведывательные беспилотники. Радары в автоматическом режиме определяют дальность, скорость и траекторию объектов, после чего передают координаты средствам ПВО и мобильным огневым группам для их последующего уничтожения. По словам Шуваева, в области также наращивают мощности по перехвату дронов, обучают и формируют дополнительные батальоны «Барс» «Белгород» на наиболее опасных приграничных участках. Кроме того, продолжают развивать систему оповещения и усиливать мобильные огневые группы. Владимир Мединский призвал Японию не указывать России, какие памятники устанавливать. Помощник президента добавил, что такие решения на своей суверенной территории остаются за нашей страной. Кроме того, что именно на них изображать, тоже будет определять Москва, поскольку Россия остается государством-победителем во Второй мировой войне, написал он в своем телеграм-канале. Токио также следует помнить уроки истории и не пытаться диктовать свои условия. Заявление Владимира Мединского прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий по вопросам исторической памяти между двумя странами. Хуситы заявили о безопасности судоходства и торговли в Красном море. Официальный представитель группировки Мухаммед Абдул-Салам подчеркнул, что военные действия хуситов носят исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих государств. Об этом он написал в соцсети X. Заявление прозвучало на фоне недавнего обострения конфликта, активизации боев с правительственными войсками и морской блокады саудовских танкеров. По словам Абдул-Салама, все военные операции «Ансар-Алла» будут немедленно прекращены, как только завершится внешняя агрессия против самого Йемена. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 15. В ходе поисково-спасательных работ на месте схода снежной массы с горы Мижирги в Безенгийском ущелье найдено тело еще одного экстремала. Сейчас поиски приостановлены из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Эльбрусском высокогорном спасательном отряде МЧС. Трагедия произошла 6 сентября, когда под лавину попала зарегистрированная группа из 33 альпинистов. Судьба двоих человек остается неизвестной. Поиски возобновятся завтра рано утром. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 22, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
16: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
21: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
22: Дамы и господа, заводите свои моторы.
21: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
22: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
23: Привет всем поклонникам тяжелой музыки! С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
21: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
23: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
21: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
23: Включите ваши приемники на полную мощность.
21: Каждое воскресенье после 8 вечера.
23: Всего вам доброго и слушайте рок.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
21: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня у нас прекрасная гостья, которая нас давно не посещала, оттого Беседа обещает быть еще более интересной. Екатерина...
3: Гостья не стала менее прекрасной.
24: Нет, безусловно, да, гостья точно не стала менее прекрасной. Профессор Высшей школы экономики и директор Центра Средиземноморско-Черноморских исследований Института Европы Российской Академии Наук.
3: Ну, почти попал, да.
24: Екатерина Энтина, привет.
3: Привет.
24: Вот, а говорить мы будем про последнего союзника, которого мы потеряем ли или не потеряем на этих ближайших выборах. В октябре состоятся выборы в Республике Сербской вначале, потом в Сербии.
3: Я сразу могу открыть финал. В октябре не потеряем, но в недалеком горизонте все в наших руках, как известно из старой восточной притчи.
24: Хорошо. Ну, давай-ка это по порядку. 4 октября состоятся выборы в Республике Сербской. В конце сентября ожидается, в 20-х числах сентября, сразу после российских выборов, ожидается визит Милорада Додика и Савы Минича, кандидата в президенты Республики Сербской, в Москву на встречу с Владимиром Путиным. По традиции эти встречи обычно помогали.
3: После или до?
24: До их выборов. До их выборов 4 октября, да. По-моему, 25 октября. Они должны встретиться.
3: 25 сентября они должны встретиться.
24: Сентября, да, сентября. Вот. И, но насколько это станет решающим с точки зрения кандидата от той партии, которая находится у власти там 20 лет, это хороший вопрос. Потому что, конечно, есть и эффект усталости, есть и много чего еще. И вообще, насколько, казалось бы, малюсенькая Республика Сербская, да, мы периодически... про нее вспоминаем, она там живет около миллиона человек всего-навсего, но при этом она находится почти в центре Европы и является довольно важным магнитом и для Белграда, и для Москвы, и для много кого еще, да, Венгрия там активно инвестировала деньги, Виктор Орбан, вот, как ты думаешь, что случится в Республике Сербской при победе, в случае победы кандидата от Милорада Додика, который оставался последним политиком в Европе, продолжающим ездить регулярно в Москву на Петербургский экономический форум, встречаться с Владимиром Путиным в открытую и так далее. И в случае, если вдруг победит там оппозиция, насколько это может быть критичным, некритичным, какие может иметь последствия?
3: Слушай, я совершенно точно уверена, что такого ответа конкретно от меня по Республике Сербской ты не мог бы ожидать. Я считаю, что, боже, храни Ратка Младича. Он умер, как бы это дико не звучало, в самый подходящий момент. Если честно, я считаю, что исход выборов в Республике Сербской, наверное, предопределен. Он предопределен
24: чем?
3: Волной патриотических настроений, которые не могли не возникнуть в качестве ответа на смерть генерала Младича.
24: Но почему эти патриотические настроения не могут сыграть в сторону оппозиции? Там тоже довольно патриотическая оппозиция, надо сказать.
3: Я в это интуитивно, эмоционально не верю.
24: Самый
3: бессмысленный с точки зрения представителя от фундаментальной науки ответ, но я в этом абсолютно уверена. И я думаю, что это буквально из серии «Боже, храни» генерала Младича, потому что к нему очень было и есть разное
24: отношение.
3: Нет, разное отношение в сербском обществе, но в сербском обществе на территории Сербии. Если мы говорим про Республику Сербскую, то понимание, что он ее создатель, и что все, что связано как бы с его личностью, ну, все, что связано с современной Республикой Сербской, это в конечном итоге Ратко Младич. У этого есть абсолютно четкое понимание, у людей очень разная политическая ориентация. И то, каким образом тело генерала было передано, да, то есть почему человек как бы уже с предрешенной судьбой и предрешенной жизнью не отдали в свою страну умирать, А мы знаем, что сербы эмоциональный народ, это не могло не иметь своего фактора. И все-таки как бы есть нюанс между текущей властью Республики Сербской и текущим ее позиционированием при всех нюансах ее исторического позиционирования, которое мы как специалисты знаем. Мы, в принципе, прекрасно себе представляем как бы всю эволюцию жизненного и профессионального пути Милорад Додик. Ну, это не меняет того, что на сегодняшний день эта фигура прямо пропорционально отражающая всю суть сербских настроений в Боснии и Герцеговине и всю суть сербских опасений в Боснии и Герцеговине. И вся его команда, она, собственно, об этом.
24: Но он сам в выборах не участвует.
3: Он сам в выборах не участвует, но вся его команда об этом. А я бы сказал, что и тот же Сава Минич, и тот же сегодняшний глава Республики Сербской,

0: в том числе с Россией,
1: если честно,
0: и сохранение прежних
1: если
0: позиций.
1: Если честно, я не хочу этот вариант представлять, именно потому, что вот лично я не вижу, каким образом альтернативная команда будет сохранять отношения последовательные. Вот именно делать ставку на свое выживание, на отношения с Москвой. Все-таки сегодняшняя команда, она целиком и полностью, это случилось в 2022 году, это важно понимать, что до этого как бы команда была разной, у команды были разные ориентиры, они сегодня разные, никто не отрицает, что они летают в штат, что они договариваются со штатами, что они достигают определенных успехов там, что они летают в Израиль, что они там достигают определенных успехов, что у них были свои связи с предыдущим руководством в Венгрии, а сегодняшнем ситуация гораздо более сложная. Но вот вся эта команда, которая в 22-м году из 22-го года находится у власти в Республике Сербской, она в какой-то степени положила свои головы на плаху, сделав ставку на победу Москвы в специальной военной операции и на переконфигурацию отношений международных в Европе. И в этом смысле, вот конкретно у этой команды, пути назад нет. И они его, кстати, наверное, не хотят. А другая команда, потому что у нее не было, не то что задачи, у нее не было вот такого узкого коридора, или пан, или пропал в 22-м году. Что они не у власти. У них гораздо более широкий коридор возможностей. В этом коридоре возможностей они, скорее всего, будут делать ставку не на нас. И это не значит, что они нам враждебны. Это все те же сербы, все те же русофильные сербы. Но они будут делать ставку на собственное выживание не в опоре на Москву. Они в гораздо большей степени будут опираться на немцев, на британцев, на американцев, чем нынешние ребята.
0: Просто хочу напомнить, что в феврале этого года, когда были досрочные президентские выборы, кандидат от Милорада Додика обошел представителя оппозиции всего на 2%. Или на 10 тысяч
1: голосов. Да, ну, они довольно давно ноздря в ноздрю идут. Мы это понимаем, ситуация рискованная. Но, если честно, вот моя внутренняя, я еще раз как бы закончу тем, чем начала, мое внутреннее интуитивное ощущение, что я думаю, что сегодняшней команде немножко подфартило с уходом генерала Младича.
0: Как смерть генерала Младича и, в общем, довольно торжественные похороны, официальные, можно сказать, да, его привезли правительственным бортом, его встречал почетный караул, он ехал, гроб с ним встречал правительственный катафалк в сопровождении, и хоронили его тоже, в общем, довольно официально, разве что президент не присутствовал. Как этот фактор может отразиться на отношениях, во-первых, Сербии с Европой, во-вторых, как это может отразиться на уже сербских выборах?
1: Я считаю, что на отношениях с Европой примерно никак, несмотря на то, что и Урсула фон дер Ляйен, и многие другие европейские чиновники заявили о том, что это неслыханная дерзость со стороны сербов, там такой уровень прощания с каноничным военным преступником по всем западным меркам, да, с человеком, из которого, собственно, ему не дали умереть на родине, потому что если бы ему дали умереть на родине, то его образ военного преступника был бы неполным в западном каноне. Его именно поэтому в совершенно безнадежном состоянии уже не выдали. Но на отношениях это никаким образом не отразится. Это один из поводов потроллить сербское руководство. Один из поводов, в том числе, дать ему пространство для маневра с тем, чтобы, значит, каким-то образом ответить компромиссами и уступками Брюсселю, каким-то образом понять, что надо оправдываться за столь неправедное деяние, как прощание с генералом Младичем. Но стратегически на отношениях с Европой это вообще никаким образом сказаться не может.
0: Я хочу процитировать комиссара, одного из еврокомиссаров, кажется, по евроинтеграции, Марта Кос. решила поставить ребром вопрос о том, годится ли Сербия в кандидаты на вступление в ЕС. В интервью в франкфуртской газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» под названием «Как можно

0: чествовать осужденного военного преступника, еврокомиссар по расширению заявила, что Сербия находится на переломном этапе, а Брюссель теперь нужно проверить, насколько Белград вообще искренен в своем стремлении к европейскому статусу. По ее словам, процесс вступления требует осмысления прошлого и подлинного примирения. В переводе с, ну, на русский, да, это фактически требуется отказ от части собственной истории. И, ну, по сути, да, Сербия демонстрирует, что европейский путь останется для нее набором вечно меняющихся условий. Это Косово, это санкции в отношении Москвы,
1: ну,
0: это отношения...
1: Ну, на самом деле, условия, так уж если как бы говорить совершенно откровенно, условия никогда не менялись с начала нулевых годов. Для Юго-Восточной Европы были введены 4 и 5 критерии по вступлению для всех стран Юго-Восточной Европы, не только для Сербии. По вступлению в ЕС, это сотрудничество с Гаагским трибуналом, то есть это фактически выдача тех людей, кого считали военным преступником, в сербском случае это среди множества прочих Караджич и Младич. И пятый пункт – это эффективное развитие внутрирегионального сотрудничества. Это как бы эфемерная категория, которую можно всегда использовать в качестве шантажной, но это как бы самый последний критерий в списке. Тем не менее, как бы я бы так уж сказал, что не стоит преувеличивать, эти условия никогда не менялись, просто отношение к этим условиям менялось в политическом руководстве. Ну и в какой-то степени в обществе в том числе. А у ЕСовцев, конечно, есть большой механизм там, в отношении и Младича, и прочих, что в сербском обществе, и это показывают, собственно, и все социологические исследования, не только западными центрами проведенными, но и нашими ручками в том числе, что внутри сербского общества, это я сейчас не говорю о Боснии, о Республике Сербской, внутри сербского общества никакого однозначного отношения к фигурам Младича и Караджича нет. И, с одной стороны, это объективная реальность, а с другой стороны, это эффективный инструмент в руках Брюсселя, чтобы говорить, что, ну вот, у вас же у самих все совсем не так однозначно, а вот вы, значит, такую акцию проводите. Поэтому я воспринимаю эти все выступления Евросоюза в отношении почести по случаю кончины генерала Младича не более чем пиар-акцией. Но эта пиар-акция, конечно, она будет использована, и она напрямую требует некоторых компромиссов и некоторых уступок со стороны сербского руководства. Как это скажется на выборах? Ну, я могу сказать, что Вучич виртуозно из этой ситуации выпутался. Что касается его самого, то в день прощания с генералом Младичем у него, как у президента страны, был абсолютно как бы аргумент, почему он туда, там лично не появляется, которому предъявить нечего. Был государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в рамках которого надо, это отдельная тема, о которой я могу удивительно много говорить неожиданно. Сербы с узбеками в последние 3 года бурным образом развивают отношения, они по очень многим пунктам повестки совпадают, от цифровых технологий, заканчивая тем, что сербы и узбеки представляют стратегическое значение для срединного коридора из Китая в Европу, который протекает через Среднюю Азию и Южный Кавказ. И, соответственно, по этому поводу и между ними ведутся двухсторонние переговоры, и это более широкий формат. И для Вучича эти переговоры, безусловно, были важными. Он никаким образом их подвинуть не мог, это не ставится под сомнение. Его самого на этой как бы церемонии прощания с генералом Младичем не было. Тем не менее, был его сын. И была значительная часть министерского корпуса, что дал ему возможность продемонстрировать, что он, с одной стороны, выполнял неотъемлемые функции главы страны, а с другой стороны, страна на этом прощании была представлена на максимально возможном и чисто бюрократическом уровне, и чисто человеческом. То есть он отправил своего сына. по меркам сегодняшнего дня, по-человечески очень понятный и эмоционально приемлемый поступок. Поэтому, возвращаясь, я думаю, что мы с тобой просто во второй части, как сказать, безальтернативно будем обсуждать предстоящие выборы в Сербии. Конечно, как бы Вучич свой класс политтехнолога, которым он является по своей, по большому счету, профессии, он, конечно, продемонстрировал, вопросов нет.
0: Хорошо, но в результате этого сейчас, в ситуации, когда Сербия находится в полутора месяцах от выборов, это, безусловно, подкосило тех немногочисленных еврооптимистов, которые в Сербии есть, те партии, которые нацелены на ЕС.
1: Нет, это никого не подкосило, и никого при этом, ну, то есть это никому не дало дополнительных бонусов, и никого не подкосило. То есть, скорее всего, часть оппозиции, патриотически настроенной, и которая на сегодняшний день, ну, так как бы плотно в каком-то политическом ядре не выражена, но будет выражена в очень скором времени, они, конечно, скорее всего, разочарованы, потому что Вучич отыграл безупречно эту историю с точки зрения политического лидера страны. Если говорить о политической оппозиции прозападно ориентированной, ну, мы должны понимать, вот мы на сегодняшний день с коллегами, и я надеюсь, что там в каком-то как бы скором времени мы будем рассказывать о своей новой монографии в твоем эфире, мы делали социологическое исследование в рамках новой монографии о том, насколько сербы демонизированы той политикой, которая проводилась в отношении них последние 30 лет со стороны Запада. Ну вот наше как бы новое социологическое исследование, как и предыдущие два, показывает, что даже самые либерально ориентированные в Сербии люди, они не готовы воспринимать коллективную вину, коллективную ответственность за 90-е годы и не готовы себя воспринимать как военных, таких коллективных военных преступников. Поэтому, когда западная политика, западные медиа, западный нарратив стремится из каждого повода, в том числе из кончины генерала Младича, из того, как с ним прощаются, устроить инфоповод о том, что сербы, они, опираясь на башняков, мы это видели как бы в заявлении боснийских, там, да, башняцких лидеров, лидеров из Сараева, когда они пытаются как бы из церемонии прощания с человеком, который для части сербского общества был героем, а для части сербского общества, собственно, вообще никого себе не представлял, сделать какую-то как бы акцию виновности, дефективности сербского народа, это отрицает как бы даже самая ультралиберальная часть сербского общества. Поэтому никто бонусов на этой церемонии не заработал. Ну и очков минус тоже.
0: А в каком состоянии Сербия подходит к новым выборам? И что чувствует обычный серб? Жить стало лучше или тревожнее?
1: Сербы подходят предельно разделенными. И я думаю, что вопрос про лучше и тревожнее друг другу не противоречит. В целом, и мы с тобой много раз это обсуждали, любой человек, который приедет в Белград и в Сербию в целом, кто был 20 лет назад и кто приедет сейчас, не может отрицать, что в Сербии стало жить лучше. В Сербии стало жить лучше, даже если люди как бы вот на своем личном кармане на сегодняшний день этого не видят. Ну, это просто очевидно, что многое стало проще, что вокруг стало красивее, что многие услуги легче, как бы, что в целом, как бы, если ты на что-то способен, ты можешь этого достичь. И при этом жить стало тревожнее. Я думаю, что всем. Потому что нарратив о неправильности сербов как таковых, он каким-то случайным образом, он, скорее всего, вот в сегодняшнем периоде не возник намеренно, как он возник в 90-е годы, когда в 90-е годы на кого-то надо было положить ответственность за все. Сейчас вот как бы оно как-то случайно, спонтанно возникло, что вот сербы как бы тут они на сторону русских стали, там они, значит, вот хотят с китайцами развивать отношения, тут они каких-то денег добыли от арабов и турок, тут еще что-то исполняют, совсем не соответствующее их масштабу. И они как-то вот случайно опять оказываются виноватыми во всем. А у сербов, ну, в рамках как бы генетики заложено, что когда вот начинается процесс обвинения их во всем, то в конечном итоге все оборачивается против них. Поэтому я абсолютно уверена, что тревожность внутренняя в сербском обществе растет.
0: Напомню, что гостьей сегодняшней программы «Дело принципа» является Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики и глава Центра Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН. А у нас будет работать уже телефон студии прямого эфира по номеру 8495-7373-94,8 для ваших звонков и вопросов. Напомню, смс-портал +7 925 48 94,8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то заходите на Ютуб и набирайте «Говорит Москва», Ютуб, Одноклассники и Рутюб.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские военные поразили сухогруз в порту Черноморск. Судно доставляло военные грузы для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России днем продолжили нанесение групповых ударов по украинским морским портам, судам и логистическим центрам, задействованным в интересах украинских формирований. Также сегодня наши войска освободили два населенных пункта в Харьковской области. Гоптовка и Зарубинка перешли под контроль наших военных благодаря активным действиям группировки войск «Север». Алжир разорвал дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и выслал посла. Ему уже вручена официальная нота. Дипломатическому корпусу Эмиратов дано 48 часов, чтобы покинуть страну, сообщило государственное агентство APS со ссылкой на МИД Алжира. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что пошли на этот шаг после исчерпания всех средств для сохранения отношений и на фоне усиления провокационных действий со стороны Абу-Даби. По мнению экспертов, затяжной политический кризис между странами обострился из-за жесткой экономической конкуренции в Сахеле. Арабские Эмираты активно блокируют продвигаемый Алжиром проект транссахарского газопровода в Европу, спонсируя альтернативный маршрут. Дополнительными факторами разрыва стали февральская отмена авиасообщения между странами и поддержка, которую Эмираты оказывают Марокко в затяжном конфликте вокруг Западной Сахары. Денис Мантуров поручил сокращать сроки восстановления НПЗ после атак дронов. Первый вице-премьер также потребовал уделять особое внимание дополнительным мерам защиты и резервирования перерабатывающих мощностей. Особый акцент он сделал на необходимости завершить создание цифрового мониторинга топливного баланса. Новая система позволяет наблюдать реальную потребность регионов в бензине и дизтопливе и оперативно перераспределять объемы. Об этом Мантуров заявил на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участие также приняли вице-премьер Александр Новак и Дмитрий Григоренко. Мединский призвал Японию не указывать России, какие памятники устанавливать. Помощник президента добавил, что такие решения на своей суверенной территории остаются за нашей страной. Кроме того, что именно на них изображать, тоже будет определять Москва, поскольку Россия остается государством-победителем во Второй мировой войне, написал он в своем телеграм-канале. Токио также следует помнить уроки истории и не пытаться диктовать свои условия. Заявление Владимира Мединского прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий по вопросам исторической памяти между двумя странами. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха +21, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. – Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: А вы говорите «милин».
5: Я его что?
4: Мне «милин».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.
2: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
0: Продолжаем эфир. Программа «Дело принципа». Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балканист.ру». Сегодня наши гости Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, директор Центра Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН. И мы готовы, если у вас есть вопросы, на них ответить. Телефон студии прямого эфира 84-95-73-73-94-8. СМС-портал для сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Пока мы ждем ваши вопросы, давай действительно перейдем к теме... Хотя, подожди, перейдем к теме выборов. Ты упомянул очень интересную историю про визит лидера Узбекистана в Сербию и... Уж кого бы я даже не отважился бы сравнить, казалось бы, да, Узбекистан и Сербия.
1: Вот, это новый тренд.
0: А вот давай об этом поговорим.
1: Это новый тренд, и на самом деле как бы это показывает, что малые, средние и амбициозные страны в пределах Евразии, как минимум, мне просто за пределами говорить сложно, я не специализируюсь, да, они выстраивают свою систему отношений, которая для нас может выглядеть неожиданной. Когда вдруг сербский посол в России экстренно перебазировался, помимо Москвы, еще в Ташкент, я очень сильно удивилась и решила, что, вероятно, наш добрый друг решил попробовать плов. Но очень быстро выяснилось, что это не так. И за 2 года Белград и Ташкент нарастили такой объем общего взаимодействия, который вывел их вчера на подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве. Напомню, что соглашение о стратегическом сотрудничестве Белград имеет с нами, с китайцами и еще с парой стран в мире. То есть, на самом деле, не такой длинный список. И что их, по моему личному мнению, выводит на... глубокое сотрудничество. Есть аспект геополитический для нас, как для России, крайне неприятный. Довольно давно мусируется, но и реально строится срединный коридор транспортно-логистический из Азии в Европу в обход России. Он строится через Центральную Азию. Для того, чтобы он вышел в Европу, нужна точка входа-выхода на Южном Кавказе и с той стороны Черноморья, соответственно, как бы в Европе. И значит, Запад довольно плотно работает над тем, чтобы этот коридор состоялся. И геополитическая история, конечно, в том, что в Центральной Азии одной из ключевых точек, если не ключевой точкой, является Ташкент в этом коридоре, а в Юго-Восточной Европе является Сербия, которая, да, напрямую там, например, выхода в Черное море не имеет, да, но является и членом Организации Черноморского экономического сотрудничества, и имеет прямой выход на Дунай, дальше как бы каким-то образом, и членом Дунайской комиссии. Ни членом ОЧС, ни членом Дунайской комиссии Москва на сегодняшний день не является. Наше членство в обеих этих организациях, где мы когда-то, еще совсем недавно, были ключевым актором, заморожено. Соответственно, ну, по полной программе используется вот эта геополитическая, геоэкономическая линия. Есть вторая линия, которая абсолютно двусторонняя, связанная с тем, что у Узбекистана и у Сербии абсолютно одинаковые модели выхода на статус регионального IT-хаба. Узбекистан претендует на этот статус и очень много чего для этого сделал. И, как мы знаем, Сербия. И эта схема, построенная на том, что они не выстраивают собственную систему, производственную цепочку IT, то есть они не выстраивают инфраструктуру собственную национальную, они не выстраивают собственные национальные производственные мощности, то есть выстраивают, но частично. Для них принципиально важна гарантия правовой национальной юрисдикции над операторами, которые на их территорию приходят. Да? И, соответственно, как бы второй элемент этой стратегии – это ставка на открытые иностранные инвестиции в большом объеме. Узбекистан стремится стать хабом в Центральной Азии, Сербия заявила о себе как о хабе в Юго-Восточной Европе. Это прямой канал сотрудничества, тем более, что набор инвесторов и для той, и для другой стороны, в общем-то, одинаков. Это Amazon, это другие западные компании, это китайские компании различные с одинаковым набором сервисов и услуг, которые предлагают, и это, опа, российские компании. Такие же, одинаковые.
0: Наши слушатели спрашивают, а Китай в этой ситуации, получается, выступает конкурентом России?
1: Если мы говорим,
0: свою стратегию?
1: Если мы говорим о транспортно-логистических коридорах, безусловно, да. Если мы говорим об IT-технологиях, то это конкуренция в разных сегментах. Китайцы делают большую ставку на строительство инфраструктуры, в первую очередь центров обработки данных. Это надо отдать должное, это для нас новая сфера, мы мало что в ней на обывательском уровне понимаем, но это один из ключевых элементов, потому что в центре обработки данных хранятся панели, массивы данных национальных, как бы международных и так далее. И это то, что составляет основу всех систем искусственного интеллекта. То есть, если дальше мы предположим, что Узбекистан или Сербия совместно с Россией или без нее хотят создать свою систему искусственного интеллекта, то первое, что для этого нужно, это свое большое хранилище данных. И кто обеспечивает безопасность этого хранилища данных, тот, собственно, как бы и является ключевым актором в системе IT-технологий той или иной страны. Я, может, это как бы очень обывательски, на какой-то примитивный уровень свожу, но это тот уровень, который понятен мне самой. Да?
0: У нас есть телефонный звонок, надень, пожалуйста,
1: наушники. Вот, и поэтому китайцы как бы делают на небольшой актив ставку, но на важный. Угу.
0: Олег, здравствуйте, говорите.
5: Здравствуйте, я хотел бы задать такой общий вопрос. Можно ли говорить о том, что Евронато хотела бы втянуть Сербию в НАТО, но при этом максимально затягивать вступление Сербии в Евросоюз и жестко обуславливать антироссийскими требованиями к Сербии? Вот как бы такая стратегия. Спасибо. Угу.
0: Спасибо.
1: Олег, спасибо за вопрос. Эти две составляющие вашего вопроса друг другу не противоречат. Безусловно, Евронато, как вы это называете, кстати, прикольное название, значит, она, безусловно, бы хотела втянуть военно-политически в Сербию внутрь себя, и это, по большей части, уже удалось. Да. Как бы мы ни относились к военному нейтралитету Сербии, мы не можем отрицать, что у Сербии подписано гораздо большее количество протоколов по линии НАТО и ЕС, которые обеспечивают и дипломатический иммунитет, и свободу прохождения военных подразделений через территорию Сербии, и использование всей наземной инфраструктуры в Сербии, военной и гражданской, в целях НАТО и военно-политических целях ЕС. Все эти соглашения есть. В этом смысле военный нейтралитет Сербии – это скорее политический конструкт, чем реальность. Да? А при этом, что значит затянуть вступление в Европейский Союз? Да нет, они бы Сербию с распростертыми объятиями завтра бы приняли в Европейский Союз, если бы Сербия сказала: «Хоп, мы отказываемся от Косово и Метохии, мы не будем никак кооперироваться с сербами в Боснии, и мы введем санкции Москве, если завтра мы вступаем в Европейский Союз». Собственно, проблема заключается не в том, что они что-то, не в том, что Брюссель что-то оттягивает со своей стороны, а что Сербия не готова на серию вот хотя бы из этих трех шагов, которые я перечислила. Ну, а Сербия не готова просто потому, что сербское общество опрокинет того политического лидера, кто на все эти три хода решится. А Брюсселю нужны эти все три хода пакетом. Они не хотят принимать как бы там по одному, они бы хотели пакетное решение. Вот здесь сейчас все целиком. Как это им удалось на самом деле? Тут не надо как бы тоже лишний раз думать, что раз вот сербы как бы на эти три шага на сегодняшний день не готовы, то они никогда на это не будут готовы. Нам 15 лет назад ровно то же самое казалось совершенно невозможным с Черногорией. Но тем не менее, как бы в Черногории потихонечку они обставили, что все шаги, которые черногорскому обществу и черногорской власти казались практически гильотинными, что вот они на такое пойдут, и все, и до свидания. Но потихонечку как бы это все обставили разными политическими играми по разным вопросам, и мы сегодня видим Черногорию, которая завтра вступит в Европейский Союз, расписавшись во всем том, что еще 10 лет назад было сложно предположить. Поэтому здесь как бы с Сербией нельзя обманываться, но вместе с тем и нельзя бить тревогу, потому что сербы все-таки несопоставимо большая нация, несопоставимо более морально сильная. Это, возможно, с точки зрения моральной силы и духовной силы одна из самых мощных наций в мире, без преувеличений. Очень неподверженная какому-либо внешнему влиянию, и даже как бы подверженная скорее это внешнее влияние отвергать. Но это не значит, что любой политический исход предрешен.
0: Хорошо, теперь давай к выборам. Итак, 25 октября в Сербии выборы. Есть социологический опрос, согласно которому правящая партия Александра Вучича, Сербская прогрессивная партия, имеет 40 плюс, там кто-то 42 ну, да, говорит, кто-то 47.
1: Да. Ну, провластные.
0: 40 плюс процентов голосов. Кстати, больше, чем Единая Россия. По, опять же, данным социологов на сегодняшний день. И вместе с партнерами, с социалистической партией, возможно, еще с кем-то, у Вучича есть вероятность того, что парламентское большинство он сохранит. Сейчас его партия официально выдвинула президента Сербии на пост премьера. У Вучича заканчивается президентский мандат в апреле следующего года. Он не может больше баллотироваться в президенты. И вот в условиях, если и у него сохраняется парламентское большинство, он становится кандидатом в премьер-министра. Но есть и оппозиция. Оппозиция совершенно малопонятная. Не только для нас, мне кажется, даже для самих сербов. Есть некий студенческий список под названием «Студенты побеждают».
1: Угу.
0: Это буквально вот сегодня оформленная политическая сила с названием, с которым они пойдут на эти выборы. А та сила, которая проводила в Сербии последние более чем полтора года различные акции протеста, беспорядки,
1: mm-hmm.
0: демонстрации, огромные манифестации, но которая никак не была оформлена. К ней пытались присоседиться представители старой оппозиции. Но она их отторгала.
1: Ну, это без шансов, да. Это без шансов, они и не присоединятся.
0: И представители старой оппозиции за это время себя практически девальвировали, свое влияние. Они там плещутся в районе 3%. Ну, да, да. Вот что будет в этой ситуации?
1: Значит, смотри, я исхожу из того, что Вучич объективно и профессионально и талантливо делает, разыгрывает совершенно понятную мне политтехнологическую схему. Значит, сербская прогрессивная партия выходит на выборы вне коалиции, она выходит одна. Они разыграли, то есть первое, что они разыграли, что якобы их традиционные коалиционные партнеры с ними в коалицию не вступают, они не согласны как бы с позицией Александра Вучича, где-то там разделяют народную, значит, народный гнев и выходят отдельно. Ну, значит, их основные коалиционные партнеры это социалисты Дачича и социалисты, чтобы не затруднять нашим слушателям уши, и социалисты любимого известного нами Александра Вулина. И то, и другое это сверхмелкие партии. На сегодняшний
0: про
1: день.
0: Партию, да,
1: по соцпартию чуть как бы побольше, да, там как бы партия Вулина это мелкая партия. Но, тем не менее, они впервые за много лет а-ля идут на выборы порознь. Технология.
0: Дачич никогда не шел.
1: Технология.
0: Вместе с Вучичем на парламенте.
1: Технология пока совершенно ясна. Значит, Вучич набирает, надо отдать должное, что Вучич за год сумел то рассыпание партии и разочарование в партии каким-то образом зацементировать. То есть, в принципе, у него как бы в его стабильном электорате все довольно предсказуемо. То есть, я бы сказала, что как бы он сам по себе там до 40%, от 35 до 40% он набирает. Просто по факту. Дальше как бы сколько-то наберет сам Дачич, на что-то рассчитывает Вулин, самостоятельно выйдя. Как бы эти два звена, их задача подтянуть тех людей, которые не хотят голосовать за Вучича, но в общем и целом, значит, действительно, как бы, особенно в соцпартии, особенно в партии Дачича, в последние годы был сильный внутренний раскол, он закончился недавним исключением из партии Ружича, Бранко Ружича, который как бы один из молодых и ярких лидеров партии, у которого, скорее всего, не хватит ни времени, ни сил, ни электорат что-то вокруг себя собрать. Но, в общем и целом, как бы соцпартия показывает, что вроде как она готова реформироваться под давнишние ожидания электората их собственного.
0: А предметом раскола было, собственно, отношение к тем самым протестующим
1: студентам. Да, а предметом раскола было отношение к протестам и к объективному недовольству сербского общества тем, что происходит в стране. Там, да? То есть ставка на то, что сколько-то процентов недовольных дотянет на себя социалисты, сколько-то процентов недовольных дотянет на себя Вулин, потом как бы это все сплюсуется, и когда это все сплюсуется, это и создаст большинство для правящей партии, они создадут как бы традиционную коалицию и пойдут дальше на следующий срок во главе с Вучичем как с премьер-министром. Значит, безупречная стратегия, которую венчает дата выборов 25 октября. Для знатоков 5 октября 2000 года – это Октябрьская революция в Сербии, свергнувшая Слободана Милошевича. 25 октября – это, как бы, поскольку эти выборы вообще заявлены как победа Вучича над оппозицией, либо оппозиции над Вучичем, то со стороны Вучича 25 октября – это 5 реванш. Октября плюс 20, да, но реванш. И ровно той же схемы придерживаются оппозиционные силы. 25 октября как новое 5 октября. Они на сегодняшний день представляют основной триггер. Мы вообще про них, по большому счету, ничего наверняка сказать не можем. Вся их интрига с начала студенческих протестов заключалась в том, что они не раскрывают, кто за ними стоит, и на самом деле все попытки вскрыть какие-то реально большие каналы финансирования, значит, большие каналы политического, общественного, социального влияния, они ни к чему не привели. Все понимают и все знают, как бы, какие-то, как бы, мелкие, я в том числе их знаю, кто по какой линии как их финансировал. Ну, вот большую схему, большая схема, она неизвестна. Студенты держат язык за зубами, никому не вскрывали за полтора года, это реально так, как бы.
0: Кто? Даже фамилии лидеров.
1: Даже не то, что фамилии лидеров, а кто их собирает, как они собираются, технологии их взаимодействия. То есть, скорее всего, как бы речь идет о том, что в Сербии, даже если мы говорим о новой цветной революции, в которую, как бы, вот лично я не верю, но в то, что отрабатывается новая политическая технология собирания оппозиционных сил, это совершенно точно. Кем она финансируется? Частично она финансируется извне. В основном она финансируется извне. Для меня вопрос открытый. Но то, что как бы отрабатывают какую-то новую политтехнологию собирания сил, да, это совершенно очевидно. И на этом основании я делаю вывод, что вот этот студенческий список, который на сегодняшний день выглядит крайне слабым, крайне разобщенным, кажется, что Вучич многих своих оппонентов разбил. Часть лидеров студенческого протеста, которые вырисовывались как лидеры, вдруг заветированы самим же студенческим списком. Вдруг там не оказывается одного из реальных лидеров, реальных, как бы, и уважаемых людей, профессора Белградского университета Мила Ломпара, которого вдруг студенческий список ветирует. А он признанный авторитет среди студенческой оппозиции. Значит, есть трактовка, что его выведут на президентские выборы. Совершенно предсказуемо ветируется ректор Белградского университета, которого там еще полгода назад, когда он начал активно выступать, все довольно по объективным основаниям рассматривали как куклу Вучича, которую он подсунул студентам для того, чтобы там и выяснить технологии, создать какой-то управляемый протест. Обе этих фигуры, то есть, по большому счету, фигура, которая вызывает доверие, и фигура абсолютного недоверия в студенческом списке, они заветированы. Дальше мы видим на сегодняшний день, вот сегодня как бы выдвинули нескольких людей в этом студенческом списке. Не то, что нашим слушателям, нам с тобой ни одна фамилия ни о чем не говорит. То есть это как бы, люди из академической среды. Это говорит только об одном, что мы в ближайшие дни, недели увидим там каких-то ярких медийных фигур. От, возможно, каких-нибудь больших спортсменов.
0: Новака Джокович?
1: Например, Новака Джокович. Why not? Да? И если мы вдруг перед выборами, а списке как бы очень, сам список, кто может быть в этом листе, по ним даты, дедлайны, они очень подвижные, очень мобильные в сербской избирательной системе. И если мы вдруг накануне выборов там увидим Новака Джоковича, ну, мы понимаем, что это сильно меняет диспозицию. А в принципе вся ставка сербской вот сегодняшней оппозиции, она делалась на то, чтобы до конца все держать в секрете. То есть сделать такого большого черного лебедя. Вот этого черного лебедя, собственно, мы ждем. Если он случится, то итог этих выборов может как бы оказаться довольно неожиданным для действующей власти. Если же все это окажется пустышкой, то мы, безусловно, увидим реинкарнацию сербской прогрессивной партии в какой-то коалиции, но вместе с тем совершенно очевидно, что мы увидим и со стороны оппозиции гораздо более крупный и влиятельный блок, независимо от того, кто за ним будет стоять. Он будет. И это говорит о том, что сербская политическая сцена в ближайшие год, два, три, четыре, она будет все равно реформироваться. То есть все равно как бы выйдут на поверхность ряд других партий, они будут образовывать ряд ситуативных или стратегических коалиций, но вот той системы, когда есть... И вот последние 10 лет была сербская прогрессивная партия, партия лидера, партия президента, партия премьер-министра, и все делается в соответствии с решениями съезда и партии. Ну вот, скорее всего, вот этому, скорее всего, пришел в любом случае конец.
0: Что случилось со старой сербской оппозицией? Почему она так
1: ничего,
0: бездарно выступила, она упустила?
1: Она полностью себя дискредитировала. На самом деле это вот такая квинтэссенция.
0: Чем дискредитировано?
1: Ты знаешь, это квинтэссенция выражения Запада насколько Запад вообще не понимает сербов. То есть попытки, как это было в нулевые годы, на фоне посткризиса, посттравмы, поствойны, навязывать вот такую как бы линию, с одной стороны, сербской вины, с другой стороны, необходимости подстроиться под правила игры, сербам не получается. Даже если это сербы очень прозападно ориентированные. Ну, не готовы они такое съедать. Они умные, сербообразованные люди. Особенно как раз та часть, которая представляет собой прозападную оппозицию. Да, они хотят в Европу. Но они не хотят в Европу не то чтобы любой ценой, как правая там, да, часть сербского общества. Они не хотят в Европу на правах папуасов. Ну, потому что они буквально, будучи древней нацией европейской, культурологически очень укорененной, они, в принципе, считают, мы с тобой знаем этот прекрасный сербский или миф, или легенду о том, что золотыми вилками как бы сербы ели тогда, когда немцы и все остальные руками там что-то жевали. Это укорененный сербский миф, и он укоренен как раз в прозападной части общества. И поэтому съедать правила игры, которые им навязывают, они просто не готовы. А как бы сербская оппозиция, которая прозападная есть сейчас, она именно это и пытается навязывать. То есть она жует жвачку начала нулевых. И эта жвачка протухла, ну, бывает такое.
0: Времени снова не хватает. Екатерина Энтина была гостьей программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Профессор Высшей школы экономики, конечно же. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили над российскими регионами 97 украинских беспилотников. Атака отражена в период с 8 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Мирная жительница пострадала при атаке FPV дрона на автомобиль под Белгородом. Налет совершен в селе Никольское. У женщины диагностированы осколочные ранения, сообщили в региональном оперштабе. Она оперативно доставлена в городскую больницу. Транспортное средство получило серьезные повреждения. Налеты беспилотников зафиксированы еще в 5 округах региона. В Шебекинском после ударов загорелась «Газель». Повреждены жилые дома и перебита газовая труба. В Ракитянском округе пробита кровля коммерческого объекта, а в Борисовском, Красноярушском и Валуйском округах зафиксированы повреждения частных домовладений и автомобилей. На местах ЧП работают экстренные службы. В Кремле сообщили о готовности рассмотреть Объединенные Арабские Эмираты как место новых переговоров по Украине. Трехсторонняя встреча России, США и Украины возможна, когда начнется практическая подготовка следующего раунда. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Эмираты не раз сообщали о намерениях принять такие переговоры. Скотланд-Ярд задержал 7 человек после массовой драки с ножами в Лондоне. Инцидент произошел в ресторане быстрого питания KFC на юго-востоке города. С ранениями госпитализированы 4 человека. Один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию британской столицы. 7 задержанных мужчин находятся под стражей. Правоохранительные органы продолжают расследование. Детеныш альпаки появился на свет в московском зоопарке. Он родился в центре воспроизводства редких видов животных. В августе мамой впервые стала самка по имени Горжетка. Малыш оказался самцом, сейчас он уже уверенно стоит на ногах, но пока не отходит далеко от матери. Сообщается в канале зоопарка на платформе «Макс». Уточняется, что детеныш альпаки унаследовал черный окрас отца. Работники зоосада отмечают, что Горжетка оберегает его от окружающих. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра. 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 22, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как трагические события меняют нашу жизнь? В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
7: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Повтор лучшего.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
14: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 сентября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни». Сегодня с нами исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
15: Добрый день.
14: СМС-портал работает, можно писать через Макс, можно писать через Телеграм. Традиционно во второй части программы дозвониться тоже можно. Параллельно следим за новостями и за пробками на московских дорогах. Пока все нормально, 3-бальные пробки, нам максимум 5 баллов обещают к 7 вечера. Срочные новости. В Кремле сравнили БРИКС с эффективной футбольной командой. Это с ленты агентства ТАСС, с ленты агентства РИА Новости, заявление Цивилева, который говорит, Россия продолжает активно наращивать экспорт. Экспортные поставки нефти, газа и угля в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества. Следим за этими новостями, за другими новостями и приступаем к разговору. Давайте сначала общий вопрос. Руспродсоюз. Поэтому состояние рынка продовольствия в России как охарактеризуете на сегодня?
15: Ну, мы характеризуем более чем стабильно, потому что если посмотреть, мы шли по глобальному разделению труда очень много, поэтому мы в свое время перешли от политики импортозамещения к экспортоориентированной экспансии. И здесь мы достигли, собственно, больших высот. Вот мы стали нетто-экспортером зерна. Правда, последний год у нас как бы неудачно завершился, и мы на 2 миллиарда долларов уступили и импортировали больше. Вот. Но если посмотреть, как у нас в Советском Союзе смотрели, да, производство в тоннах и в рублях, да, вот, то в тоннах мы вывозим на порядок больше продукции, вот, чем завозим. То есть это о чем говорит? Что мы экспортировали продукты с малой добавленной стоимостью. И здесь есть над чем работать. Вот. Понятно, что этот год он несколько поменял вектор. У нас экспорта все-таки шло в первую очередь это зерновые, потом масличные, потом рыбная продукция. Вот то, что касается первых двух пунктов, это зерновые и масличные, у нас, к сожалению, экспортная инфраструктура в основном это Азовско-Черноморский бассейн, и там проходило 80% экспорта продовольствия. Поэтому сейчас стоит, собственно, непростая задача каким-то образом снять излишки с нашего рынка. Потому что если мы половину пшеницы продавали от выращенной, то теперь эта половина в какой-то части, конечно, будет вывезена, но та, которая останется на внутреннем рынке, она все-таки будет давить, сбивая сильно цены. Потому что цена – это всегда все-таки результат спроса и предложения.
14: Но вы же знаете, что есть вторая часть, то, что называется спросом, и там люди заинтересованы в том, чтобы цена как минимум не росла, а лучше бы падала. Получается, что с пшеницей вроде как в этом году будет хорошо, но я неоднократно уже слышал, что это хорошо, на самом деле плохо.
15: Это дилемма. Это, как говорят, в этом мире действует теория относительности. Поэтому относительно кого мы смотрим хорошо, и смотря относительно кого мы смотрим плохо. То есть если мы берем, допустим, покупателя и даже перерабатывающую там промышленность, то вроде в этом году хорошо, потому что дешевое сырье – это благо для пищевой промышленности, ну и для конечного покупателя в том числе. Но если стратегически смотреть немножко вдаль, вот, то здесь уже возникают, собственно, другие последствия, да, что вот аграрии не получат цены за зерно, они сейчас продают ниже, чем себестоимость этого зерна. Соответственно, в следующем году они ответят чем? Сокращением посевных площадей. И это уже плохо. Вот тут в любой, как бы, деле мы оцениваем, что лучше, конечно, стабильность. Некоторые даже элементы плановости.
14: Но да, погодите, да. Тут ведь еще одна интересная история. У нас принято считать, что чуть ли не все на рынке продают, что называется, с существенным заделом по прибыли. А вы говорите, что малейшая проблема и уже ниже себестоимости продают. То есть на продовольственном рынке много не заработаешь?
15: Вы знаете, у нас основная как бы проблема, да, вот в сознании вообще масс, что мы пытаемся оценить те отрасли, вот, и ниши, в которых мы не работаем.
14: Конечно.
15: Поэтому вот большой задел, какое-то иллюзорное количество прибыли.
14: 5 концов обычно это, так говорят. Ну, что-то такое.
15: Нет, нет, такого нет. Смотрите, если мы, ну, Роспродсоюз все-таки больше отвечает за пищевую промышленность, да. Вот, если мы смотрим каналы, по которым мы работаем, то у нас по внутреннему рынку это розничные сети. Розничные сети, они вот выходят уже на моей памяти, наверное, 5-й или 6-й год в правительство для того, чтобы им снизили, точнее, повысили порог доминирования. То есть у них 25% ограничения, после этого не могут покупать другие магазины. Вот. А они выходят, чтобы 35% было. Соответственно, мы оцениваем это как? Это две сети и все остальные. То есть это доминирование двух субъектов розничной торговли.
14: 35 и... на одну сеть.
15: Да, 35 на одну. Ну, вот складывайте 35 плюс 35, 70, получаете 30% рынка на все остальные. Да,
14: но там нынешние ярмарки, 20... рынки я и понимаю, так далее. Но подобное. Нынешние 25 означает, что сетей не 2, а 4.
15: Вот, конкуренция хотя бы в этом формате, она получается выше, потому что вырастают, собственно, до определенного уровня, и после того, как экспансия прекращается, они начинают конкурировать хотя бы между собой. То есть мы примерно такую конечную конфигурацию видим у нас на рынке сотовой связи. Оператор плюс-минус равные, они с друг другом конкурируют, и в результате население получает одну из самых дешевых, собственно, по тарифам сотовую связь. Поэтому мы всегда и оставили, что 25%. Но с другой стороны, посмотрите, если вы посмотрите товарооборот любой из лидирующих сетей, то с ним не сравнится ни одно пищевое производство по обороту. Соответственно, доминирование и переговорная позиция, она на стороне федеральных сетей. И здесь, поверьте, они отжимают поставщика продукции от и до. Они отлично знают, когда снижается сырьевая себестоимость. Они отлично следят за всеми, собственно, трендами. И поэтому дать большой задел, вот как вы говорите, X2, X3, да их просто не бывает.
14: Хорошо, производители не могут. А
15: там 5-10% это прекрасно, что это как бы оборот там ежедневный, да. Вот. Но такого задела, собственно, нет.
14: А торговые сети?
15: Ну, торговые сети покупают как можно дешевле.
14: И продают, продают как можно дороже?
15: Как можно дороже, да. Ну, сколько покупатель готов, собственно, платить, за столько они и продают. Естественно, это не означает, что они не ориентируются на потребительский спрос. Они тоже играются в акции, они, повторюсь, конкурируют там между собой.

0: стоимость, что они там затрачиваются. Там зарплаты, аренда, основные статьи, собственно, там расходов. Вот. Есть определенная неоптимизированность торговых точек, да, потому что вот мы даже как поставщики, мы знаем, что где-то 25-30% торговых точек любой сети, они практически убыточные. Но они могли бы оптимизировать, закрыть в этих мечтах, допустим, магазины и открыть там в более проходных. У них есть, собственно, свои законы вот, и своя стратегия развития розничных сетей.
1: Принято, мягко говоря, критиковать, мол, одни работают, что-то делают и получают 5-10%, а другие ничего не делают, а просто продают уже готовые товары, получают 50-70%. Это разумная критика с вашей точки зрения?
0: Ну, смотрите, тут, наверное, каждый занимается все-таки своим делом, потому что мы наблюдали тренды открытия торговых сетей теми же производителями, и не у всех это выходит рентабельно, даже на уровне крупных производителей. Вот, поэтому здесь они специалисты как бы в своей отрасли. Вот, и они отлично знают, каким образом выбрать торговую точку, каким образом оснастить торговый зал, вот, какую продукцию подобрать. Вот, и лидер рынка это делают, собственно, успешно, ну, по крайней мере, до последнего времени, да, у них росли показатели, по крайней мере, в рублях. Вот, потому что на наш... Ну, наверное, мерило все-таки в штуках и в натуральных показателях, оно более объективно отражает реальное положение дел. Вот. Но с учетом того, что у нас, опять же, с демографией не все так хорошо, ну, откуда будет, собственно, расти потребление? Вот, потребление надо либо увеличивать индустриальное, то есть промышленное, ну, вот как раз то, что мы по экспорту говорили, да, мы вывозим, но мы в основном сырье вывозим, поэтому в тоннаже у нас много, а денег от этого получаем мы не так много.
1: Можно переработать и получить больше.
0: Естественно, каждая стадия переработки, она дает дополнительную прибавочную стоимость, рабочие места, и, соответственно, для страны в целом это хороший перспективный путь. Потому что экспортное направление – это хорошо, но внутренний спрос мы сейчас резко поднять не сможем. И практика показывает, что вот мы наступили на грабли как бы с экспортной инфраструктурой, с некоторыми проблемами. Мы решаем практически нереальную для решения задачу. Почему? Потому что мы раньше стратегически не думали по этому направлению. Допустим, та же глубокая переработка зерна у нас давно вписана у Минсельхоза в планы, и на это можно было получить там субсидируемые кредиты, развивая внутреннее потребление и переработку. Вот. Но инфраструктуры у нас практически в этом направлении нет. Немножко у нас крахмально-паточных там заводов как бы шли, развивали это направление, но недостаточно для того, чтобы взять. Вторая как проблема, мы могли бы, собственно, как, опять же, строили в Советском Союзе, у нас была мобилизационная экономика, поэтому у нас элеваторы строились с расчетом на то, что мы можем хранить зерно 5 лет. Оно по нориям пересыпается, но при этом оно практически не теряет в качестве. Вот, это была мобилизационная экономика. Но в приватизацию мы передали это в частные руки. Поэтому сейчас можно было бы сделать интервенцию, ну, где-то приближенную к экспортному потенциалу и закупить в закрома родины, подождать на хорошие цены. Вот. Но мы этого сделать не можем, потому что мы будем платить за хранение.
1: То есть, ну, у государства
0: мы,
1: не осталось места хранения.
0: В плане государства. Да, да, государственных элеваторов фактически нет. Поэтому, если мы говорим про интервенции на уровне 1-3 миллионов тонн, а это не выход из ситуации, зло совсем. Кроме того, если смотреть глобально по разным странам, то стратегическая задача обеспечения запасами зерна хотя бы на год есть только у Китая. И Китай вот эту политику, он, собственно, реализовывает. Вот. Поэтому ситуация на зерновом рынке, она в этом году, ну, немножко будоражит, собственно, умы.
1: Дальше. Когда вы говорили о том, что было время, когда у нас была экспортоориентированность,

0: было время, когда мы перешли к импортозамещению?
1: Ну, наоборот. Наверное, если начинать, то мы с перестройки вначале ставили импортозамещение, а потом сказали, что нет, это тупиковая как бы ветвь, и надо нацеливаться свою продукцию вывозить вот на экспорт.
0: Но потом опять вернулись к импортозамещению, и сейчас в новостях в Подмосковье начнут выращивать бананы и ананасы. А с вашей точки зрения, есть какие-то границы импортозамещения?
1: Я бы не назвал это стратегическим направлением от слова совсем, потому что мы можем выращивать какую-то экзотику в очень гомеопатических дозах и, скажем, поставлять ее свежаком там, на какой-нибудь элитный ресторан. Вот. Но для обеспечения населения банан у нас стал самым распространенным российским фруктом в свое время, но 1,5 миллиона тонн мы в наших условиях не вырастим. Это убыточный заранее, собственно, проект. То, что сейчас вот два проекта есть, я бы их не называл в полном смысле слова каким-то стратегическим развитием, потому что один проект, насколько мне известно, это Олега Сироты, и он хочет сделать, собственно, купольное строение. Там майнинговая ферма.
0: Он заявил об этом.
1: Да, сейчас там майнинговая ферма, а избыток тепла, который выделяют видеокарты и процессоры от майнинга, должны подогревать атмосферу под этим куполом. И, собственно, там будут расти пальмы.
0: Бананы и пальмы — это будет какая-то...
1: Ну, это майнинг в Африке, скажем так.
0: Свободное от основного производства время.
1: Да, только в Подмосковье. Остается только подвести теплое морюшко, и будет прям совсем пляжная как бы атмосфера.
0: Или подождать 300 лет.
1: Да, второй проект — это на...
0: Это в Сочи.
1: Ну, в Сочи там более или менее там по климату, и там они там для ресторанов. Я имею в виду сейчас подмосковные. Есть угу. еще на комбинате бытовых отходов, вот, и там тоже там биогаз, бесплатная вот энергия, и они там тоже всякую экзотику как бы посадили. То есть, ну, для того, чтобы показать, вот мы умеем выращивать, слушайте, ну, у нас усадьба Кускова, в котором Голицыны выращивали ананасы и бананы. Правда, до сих пор не могут понять, как там делался за счет строения микроклимат, вот, ну, тем не менее, как бы могли себе как бы позволить. Но это больше из таких экзотических как бы проектов, а не серьезное развитие АПК в целом.
0: Ну, с другой стороны, ведь у нас есть особое внимание государства, к примеру, на автомобилестроение. Специальные налоги, специальные условия, благодаря которым только то, что производится на территории Российской Федерации, более-менее доступно. Все остальное для особо желающих. Что-то подобное с питанием можно сделать?
1: Ну, мы не считаем, что питание, собственно, недоступно, тем более, если посмотреть, у нас, допустим, крупы, они были дешевле, чем годом ранее. То есть у нас гречка та же проседала 2 или 3 года. Просто у нас есть такая замечательная особенность. Когда гречка по цене лежит на дне, про это никто не говорит. Ну, а да. Как только наша самая российская крупа, которую мы сами производим и в основном сами съедаем, вот, поэтому ее экспортировать откуда, ну, куда-то экспортировать либо импортировать, практически неходовая как бы позиция, да, вот, тот экспорт-импорт, который мы рассматриваем, это в основном наши страны как раз Советского Союза, да, вот.
0: Ну, там, или русские магазины.
1: Там, где наши же люди, да, либо русские магазины, там, в Америке, в той же, абсолютно согласен, вот. А как бы низкие цены – это предвестник высоких цен. Ну, почему, да? Потому что вы занимаетесь выращиванием гречихи. У вас цены на нее нет. Вы один год в убыток посеяли, второй год в убыток, третий год сказали, да ну ее посею что-нибудь другое. Соответственно, так решили там куча, как можно называть, фермеры, да, больше, наверное, аграрное хозяйство. И, соответственно, на следующий год как бы просадка и все. Тем более у нас снижались как бы посевные площади. Вот в прошлом году конкретно по гречихе нас выручил только рекордный урожай с гектара. То есть там получилось вместо 1 тонны 1,3. Поэтому сокращенная как бы площадь под гречихой дали хороший, собственно, урожай. Это бесконечно быть не может, поэтому у нас аграрные циклы, они, ну, как волны. Вот то поднимается цена, то снижается.
0: Когда-то гречка подорожает.
1: Ну, сейчас как бы отмечают уже некоторый тренд на повышение, но мы сейчас не знаем, сколько будет валовый урожай. Если, допустим, как в прошлом году матушка погода нам поможет, и очередной раз аграрии получат рекордный урожай с одного гектара, вот, то будет все нормально. Поэтому мы здесь пока не можем сказать, исходя из спроса предложения, какая динамика будет.
0: Давайте про динамику цен не только на гречку поговорим. Из последних новостей, в том числе, кстати сказать, и со ссылкой на вашу организацию, картофель стал самым подешевевшим в августе продуктом в России. Дальше. Овощи борщевого набора подорожали в России за год на 20-38%. Люди, естественно, путаются. Так подешевело или подорожало?
1: Смотрите, у нас дело в том, что, опять же, к теории относительности, по сравнению с чем мы смотрим. Потому что у нас есть замеры неделя к неделе. Вот, это как мельтешение в глазах. Да, вот, есть сезонные колебания, вот, есть более или менее сопоставимое год к году. Так, чтобы действительно исключить сезонный фактор. Вот если говорить про борщевой набор, то буквально в июне-июле он был ниже, чем в прошлом году. Сейчас он показывает некоторую динамику роста. По картофелю он вроде как самый подорожавший, ой, самый подешевевший действительно корнеплод был. Сейчас я посмотрел динамику, он выходит на ценовый уровень прошлого года. Поэтому оно все колеблется. Но чем интересны овощи, фрукты? Смотрите, по данным нашего Министерства сельского хозяйства, мы обеспечены овощами на 89%. Доктрина 90%. То есть мы там чисто гипотетически 1% какой-то не дотягиваем до самообеспечения. И все замечательно в этом плане. А теперь мы смотрим, сколько производят агрохолдинги, то есть те, как мы называем, индустриальные хозяйства, которые достоверно отчитываются, ну, в тот же Минсельхоз и так далее. Да? И мы видим, что их-то производство-то порядка 30-40% в этом. А остальное что? Остальное ЛПХ. А ЛПХ, перевожу на русский язык, это кто? Это мы с вами. То есть у нас есть дача, у нас есть огород, у нас есть частный дом. Вот, и считается гипотетически, что мы с вами выращиваем этот борщевой набор. И, соответственно, объемы как бы натягиваются до него. Таким образом, если у нас снижается объем овощей, получается, что мы с вами в этом виноваты. Мы не посадили на даче, мы не посадили в огороде там и так далее. Вот, с нашей точки зрения, как бы нормальная ситуация заключается в том, что индустриальные хозяйства должны обеспечивать, ну, если не 100%, ну, по крайней мере, 90%. Тогда это достоверная статистика, тогда мы понимаем объем предложения на рынке. Ну, спрос он плюс-минус все равно одинаков. Я думаю, что его статисты уже измерили несколько раз.
0: Погодите, если каждый второй килограмм на рынке картошки мы высаживаем и получаем сами, то если вдруг они 2 килограмма будут, то мы же его не купим.
1: Ну, я же говорю, вот для того, чтобы государству быть спокойным за производство, мы считаем, что это должно вот в индустриальных хозяйствах, а не досчитываться личными подсобными хозяйствами как таковыми. Теперь смотрите, у нас динамика, большое убеждение в том, что сейчас ситуация, опять же, в Черноморско-Азовском бассейне влияет, собственно, на ожидания тех аграриев, которые, собственно, производят, да, потому что вот эта нестабильность как бы в регионе, все понимают, что мы все равно там в зимний период что-то дозавозим. У нас импортные поставки как бы не такие большие как бы в страну, но они все равно есть, по борщевой группе в том числе. Вот. Поэтому посмотрим, какая воловка будет, сколько заложат, собственно, на хранение, вот, и как себя уже там будет вести динамика цен.
0: О том, не как производители себя ведут, а как потребители себя ведут. Я в этом году, правда, не смотрел раньше. В этом году я обратил внимание, насколько широко представлен ассортимент арбузов. Есть там черный принц, есть без косточек, есть с косточками. Это потому, что люди пытаются заработать больше, или потому, что потребители теперь обычный арбуз не покупают?
1: Ну, как сказать, у нас, с одной стороны, вот аналитики, они постоянно констатируют, что население экономит на продуктах питания, население переходит в более дешевые предложения торговые. Вот, ну, наверное, это не совсем так. Понятно, что есть люди, которые и экономят. Вот, есть те, которые считают, что при стабильном качестве зачем платить дороже, вот, а есть те, кто хочет видеть какую-то разницу в предложении. Вот именно для таких людей завозят, скажем, арбузы совершенно разные.
0: Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
3: 21:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Алжир объявил о закрытии воздушного пространства для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Запрет вступит в силу завтра, 11 сентября, в 2:00 по Москве, сообщили в Министерстве национальной обороны республики. Единственное исключение – алжирские военные сделали для регулярных гражданских коммерческих рейсов Эмиратов. Им разрешено выполнять полеты только в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в столице Алжира и обратно. Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с ОАЭ и выслал посла. Ему уже вручена официальная нота. Дипломатическому корпусу Эмиратов дано 48 часов, чтобы покинуть страну. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что пошли на этот шаг после исчерпания всех средств для сохранения отношений и на фоне усиления провокационных действий со стороны Абу-Даби. Ситуация в районе Персидского залива оставляет желать лучшего. Там постоянно происходит прямое военное столкновение, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва призывает все стороны к сдержанности. Он также сообщил, что участникам военного конфликта в Персидском заливе следует отказаться от боевых действий. Официальный представитель Кремля добавил, что Россия предпочла бы возвращение сторон к меморандуму США и Ирана о взаимопонимании. Мирная жительница пострадала при атаке FPV-дрона на автомобиль под Белгородом. Налет совершен в селе Никольское. У женщины диагностированы осколочные ранения, сообщили в региональном оперативном штабе. Она доставлена в городскую больницу номер 2. Транспортное средство получило серьезные повреждения. Налеты беспилотников зафиксированы еще в 5 округах региона. В Шебекинском после ударов загорелась газель, повреждены жилые дома и перебита газовая труба. В Рокитянском округе пробита кровля коммерческого объекта. А в Борисовском, Красноярушском и Валуйском округах зафиксированы повреждения частных домовладений и автомобилей. На местах ЧП работают экстренные службы. Экс-помощник Рейгана призвал Соединенные Штаты прекратить поддержку Украины во избежание войны с Россией. Даг Бендоу назвал текущую прокси-войну против нашей страны большим риском для Вашингтона и НАТО, поскольку она повышает вероятность масштабного глобального конфликта. Бывший помощник президента Рональда Рейгана в интервью журналу American Conservative отметил, что если для Москвы данный конфликт имеет экзистенциональное значение, то для Вашингтона и Европы Украина не играет критически важной роли. По мнению эксперта, российское руководство скорее удвоит усилия, чем отступит. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 22, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Ягушин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
9: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
12: Марин, ну куда ты опять собралась?
13: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
14: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
12: Рассказываем по пятницам после 12.
14: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
15: Повтор лучшего.
10: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: Продолжаем. Сегодня четверг, 10 сентября, сейчас 15:36. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня Дмитрий Востриков. Он исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз». Говорим о торговле, говорим о производстве продуктов в Российской Федерации. Прямой эфир вы пишите через смс-портал, через мессенджеры, либо дозванивайтесь 7373948. Из новостей, которые следим за новостями, из новостей, которые прямо сейчас пришли, АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на электронную базу Роспатента. Следим за этими новостями, за другими новостями, за пробками. Если что-то вдруг будет происходить, тут же скажем. Пока ничего, 3 балла по-прежнему. Напомню, 5 баллов нам обещают к 7 вечера. Темы вы пишете через смс-портал, через мессенджеры. Разные темы предлагают люди. Смотрите, тут еще вот про новости, которые появлялись в последнее время. Сфера развлечений стала крупнейшей категорией арендаторов новых торговых центров. Это к тому, что совсем скоро, ведь по идее, и об этом много говорили, торговли как таковой в привычном виде, может быть, и не будет. Или все-таки будет? Что, на ваш взгляд, каково на сегодня соотношение трендов офлайн и онлайн торговли?
1: Ну, смотрите, если говорить о продуктах питания, то да, мы прежде всего оцениваем об этом, да. Долю продуктов питания на маркетплейсах где-то в 5%. То есть это не существенно совсем. И сказывается это потому, что нет определенной инфраструктуры. У нас все-таки есть требования специфические Роспотребнадзора, Минздрава, службы, холодная цепочка, например, да, где температурный режим должен соблюдаться. Вот, ПВЗ этого не обеспечивают, поэтому в нашем сегменте больше развивается доставка. Да. Вот доставка – это, в принципе, альтернатива. Какая разница, вы пойдете в магазин, либо вам курьер привезет из этого магазина. Время уходит то же самое, плюс еще у курьеров, собственно, такие вот определенные ящики. Вот, если рассматривать доставку, там действительно процент больше, ну, называют где-то по 20-25%. Вот, ну, это можно рассматривать как альтернативу просто по ходу в ресторан либо в магазин. То есть это ноги, которые вам просто привозят продукты питания.
0: Для производителей и продавцов продуктов неважно, покупает покупатель у них в магазине или получает благодаря доставке.
1: Ну, для покупателя, наверное, не важно, он просто удобнее, когда вы сидите дома и вам привезли.
0: А вот для производителя есть какая-то разница?
1: Для производителя, в принципе, разницы нет. Но, опять же, почему у нас онлайн-канал, он не в приоритете, потому что он получается дороже. Он объективно получается по себестоимости дороже. У нас одно время производители говорили, что да, онлайн-торговля должна там развиваться. Развивается она так же, как у нас начиналась офлайн-торговля развиваться на агентских договорах. Агентские договора, с нашей точки зрения, показали свою, собственно, ущербность вот при прилетах, да, вот по Валберес, потому что до сих пор там селлеры, которые поставляли продукцию, они теперь пытаются вернуть как-то свои деньги. Да. У нас все проще, потому что у нас действует закон о торговле. Поэтому мы, как только передали продукцию непосредственно в федеральной сети, вот, на этом наше обязательство и ответственность за товар, вот, она, собственно, прекратилась. По маркетплейсам это не так. Вы отдаете практически как бы на реализацию, вот, и, соответственно, и деньги получаете позже, и рисков гораздо больше. Но суть в том, что те предприятия, которые пробовали вот прогружать продукты питания вот на маркетплейсы, по некоторым категориям там даже значительный как бы объем продается, вот, но все отметили следующее, что теперь этот канал стал дороже, вот, и, соответственно, перспектив как бы в развитии канала, ну, вот, просто нет. Вот. Плюс к этому, смотрите, если взять международный опыт, ну, допустим, вот Китай, да, там и Alibaba, и, собственно, офлайн-магазины развиты. Вот. Ну, есть закон рынка, да, что цена должна плюс-минус быть одинаковой на рынке, иначе покупатель в каком-то канале не будет покупать продукцию. И здесь стоит дилемма, что если мы, допустим, разрешаем то, что, опять же, просят федеральные сети разрешить им маркетплейсы и там агентские договора, стоимость в этом канале поднимется, но для того, чтобы сохранить, собственно, свои офлайн-магазины, они должны будут поднять цену и, собственно, в магазинах. Ну, иначе покупатель не будет либо там покупать.
0: Ну да.
1: Вот, и поэтому это будет определенный разгон инфляции. Опять же, в рамках закона о торговле мы считаем, что мы сделали как бы большое дело, убрав за инвойсные выплаты, это вот фальш-маркетинг и так далее, этого добились тем, что мы ограничили выплаты ритейлу по всем услугам 5%. То есть, что вознаграждение за оборот, что на маркетинг, что на логистику. Вот 5% и дальше это, собственно, нарушение. Вот хотите, умещайтесь как бы вот в этой вот, вот сумме. В принципе, мы что сделали? Мы исключили гонку рекламных бюджетов из продуктов питания. Потому что иначе будет стоять тот, кто больше задействует телевидение. То есть, продовольствие как бы дорожает, да, но зато по телевизору мы его видим чаще. Вот, ну, наверное, важнее доступность в магазине как таковая.
0: Вообще, вы вот упомянули уже эту ситуацию со складами Wildberries, а изменение логистики, а все-таки это, как кажется, существенное изменение складской отрасли в Российской Федерации, это может как-то сказаться на рынке продуктов в России? Или это все-таки скорее про маркетплейсы? А там продуктов мало.
1: Ну, смотрите, так как маркетплейсы это всего 5%, то с маркетплейсами точно никак не скажется эта ситуация. Вот. Другое дело, что у нас есть как бы и такие же распределительные центры сетей, через которые продукты идут. Вот. Но проблема в чем? Мы очень сильно увлеклись централизацией. У нас очень много получается каналов, которые зависят от одного, от двух игроков, либо одной какой-то, собственно, контрольной системы.
0: Так и это снижает расходы.
1: Это снижает расходы, но, как практика показывает, снижает и надежность. Потому что если у вас эта система одна вышла из строя, у вас нет альтернативы.
0: Но если у вас есть альтернатива, потребитель должен будет за это заплатить.
1: Ну, а здесь надо выбирать, как бы, да, вот, либо безопасность, да, либо дешевизна. То есть дешевизна, она может обернуться, собственно, да, вот такими выходами из строя.
0: Все зависит от того, есть ли деньги у потребителя. Скажите, да. Правильно ли я понимаю, что вот этот новый закон о платформенной экономике, учитывая, сколько раз вы сказали, одно дело мы, другое дело маркетплейсы, вот этот новый закон о платформенной экономике, с вашей точки зрения, на продукты в России не скажется? Ни на ценах, ни на доступности?
1: Ну, во-первых, посмотрим. Вот первая редакция, которая вступает, вот, она в основном такая очень рамочная. И там включили некоторые ограничения для маркетплейсов, которые были, собственно, очевидны. Вот, одно из этих то, что маркетплейс должен согласовывать с селлером, с поставщиком, вот, скидку. Если не согласен, собственно, поставщик, вот, то маркетплейс не может давать эту скидку. С одной стороны, вроде как покупатель от этого проигрывает. С другой стороны, самое жуткое, что можно представить, это крах ценообразования. Вот мы уже, собственно, разговариваем вот даже на других рынках по нашим экспортным поставкам, когда наш производитель привозит под какой-то праздник, а в некоторых странах очень сильно потребление продуктов питания, оно привязано к празднику, потому что там дарят пакеты с едой, да, ну, принято так у людей. Вот. И поставка, которая опаздывает к празднику, она получается, что завезли продукции много, она никому не нужна. Вот. И в этом случае как бы используется что? Скидки. Вот подешевле продать, вот главное, чтобы не пропало. Вот. Продать-то подешевле вы можете, но после этого восстановить рынок очень сложно, потому что ни дистрибьюторы, там, ни партнеры, никто не хочет работать. Говорят, вы непредсказуемый как бы партнер, покупатель не понимает, сколько стоит ваша продукция. Вот, и это вещи, которыми лучше, собственно, не злоупотреблять, да, поэтому, ну и нонсенс то, что маркетплейсы у нас не могли определиться, они все-таки логисты, либо они торговля, вот, но если они торговля, они тогда должны перекупить право собственности, а потом уже распоряжаться товаром, вот, а так, чтобы логист распоряжался чужим товаром, в том числе, как бы, его ценой, ну, это неправильно совершенно. То есть вы поручили, допустим, по договору комиссии, да, продать свою квартиру, а приходит к вам и говорит, я ее продал в половину дешевле.
0: Ну, не хотели.
1: Ну, наверное, вам это не понравится. Да, вы скажете, так я же вам поручил. Ну, я же зато быстро продал.
0: Ну да. А скажите еще, вот раз уж про логистику заговорили, 1 сентября это была дата начала работы новой системы по электронным транспортным накладным. И говорят, это сильно усложняет для многих логистику. Некоторые чуть ли не кричат, что дальше работать так невозможно. Это сильно увеличивает расходы тех, кто занимается логистикой. Следовательно, продукты, а они тоже доставляются, станут дороже. Или это не так?
1: Не, ну это не так. У нас не все нововведения, конечно, отражаются на цене продуктов питания, да, вот зато каждая инициатива, она встречается в штыки, потому что что-то приходится делать. Вот. К недостаткам еще как можно отнести то, что любая система, которая вводится, она несовершенна, ее приходится дорабатывать и по ходу. Дело в том, что 1 сентября как бы вот и система требовала некоторой доработки, и масса перевозчиков, кто не готов к этому. Вот. И при передаче выявилось то, что в тех же торговых сетях эта функция как бы не подразумевает как бы людей, которые могут там закрывать накладные, автоматически еще не доработаны, собственно, там программы. Вот. И как любой новый процесс, это встречает необходимость некоторых доработок, обсуждений как бы и программного продукта, и непосредственно самой системы.
0: Насколько времени было? Почему не подготовились? У вас есть объяснение?
1: Ну, мы 3 года отбивались от Минтранса и говорили, что перевозчики не готовы, так как перевозчики не готовы, то в момент обязательности введения электронно-сопроводительных транспортных накладных мы потеряем какое-то количество предложений на рынке перевозки. На что, можно сказать, и справедливо-то Минтранс сказал, вам сколько ни дай времени, вы все равно будете не готовы. Поэтому давайте мы вот введем Вот, мы не будем первое время штрафовать, но по-другому у нас система не внедрится. Допустим, те провайдеры электронного документа оборота, они говорят, что в перспективе эта система будет экономить деньги. Допустим, в 2020 году, когда была пандемия и ограничено там общение, вот, мы сами выходили с просьбой сделать электронные товаросопроводительные накладные, чтобы уменьшить там количество там контактов. Поэтому я думаю, так или иначе, все равно эта система приживется, но определенный переходный этап с неготовностью, в том числе там перевозчиков, доделыванием программного обеспечения, нам все равно предстоит пройти.
0: Напомню, это прямой эфир, вы можете присоединиться по телефону, но пока пара вопросов от 724-го. А по прогнозам, какая будет продовольственная инфляция с учетом того, что вы говорили?
1: Ну, сейчас официально Росстат считает, что 4,6% продовольственная инфляция по этому году.
0: То есть ниже общей?
1: Да, даже ниже собственно, общей. Вот. Сейчас очень сложно сказать, ввиду того, что мы обсуждали в первой части как раз диалога с зерном. А зерно это что? Это, во-первых, сырье, во-вторых, это корм. И так далее. То есть это начало пищевой цепочки, и очень сложно сейчас действительно сказать, будет дорожать продукция, либо будет дешеветь. Есть факторы, которые совершенно разнонаправлены. С одной стороны,
0: пока,
1: у нас вся себестоимость
0: но пока растет, все-таки она ниже, чем общая. Просто у нас принято
1: пока
0: среди
1: Росстат
0: слушателей...
1: Считает...
0: А нет, секундочку. Да. Одно дело Росстат считает. Вот слушатели, например, считают, что продовольственная инфляция сильно выше, чем средняя инфляция.
1: Знаете, я даже понимаю слушателей, потому что мы заходим в магазин, покупаем продукты питания и удивляемся, что вроде взял все дешево, а чек растет из месяца в месяц. Да. Да? Вот. Ну, здесь еще есть такой фактор, что... мы покупаем некоторые импульсные покупки и зачастую благодаря детям. Это конфетки
0: ну, только...
1: всякие,
0: ну,
1: чипсики,
0: ну, да.
1: Там, ну, всякой ерунды, то, что называется, набрал, вроде как приносишь
0: в
1: домой,
0: этом смысле,
1: этого
0: онлайн...
1: не хватит на неделю, но тем не менее...
0: Онлайн
1: да.
0: позволяет экономить.
1: Да.
0: Дальше, тот же человек, а что опаснее, на ваш взгляд, повышение цен, но наличие товара или сохранение твердых цен? С пропаданием товара где-то, как с бензином.
1: Мы проходили, собственно, и дешевые
0: конечно,
1: цены на продукты
0: да.
1: питания в Советском Союзе. Вот, и наше поколение видит многообразие предложения сейчас в магазинах. Вот, я думаю, что каждый индивидуально может делать выбор, но мне больше нравится, когда полки магазинов все-таки наполнены.
0: Пусть даже цены выше.
1: Ну, цены, вы знаете, пока мы живем не в плановом хозяйстве, и пока все-таки бизнес да, обеспечивает это снабжение, вот, должна быть определенная норма прибыли, иначе даже налоговая инспекция не поймет.
0: Нет, ну вот эта вот история, раз уж человек пишет, как с бензином, это история, при которой ты можешь найти один и тот же товар либо за 70, либо за 90, либо со 120. Это нормальная история?
1: Я думаю, ненормально, поэтому в регуляторику мы сильно, собственно, не верим. Лучше следить за тем, чтобы рынок был конкурентный, чтобы было предложение и разнообразие и поставщиков, и торговли. Вот, и тогда эти каналы друг друга, собственно, уравнивают согласно спросу и предложению.
0: Вы говорили еще, тут тоже вопрос есть, вы говорили о том, что люди все-таки скорее экономят последнее время. Ну, то есть выбирают, что подешевле. История с правильным питанием, с этой точки зрения, она как вписывается? Ведь правильное питание обычно дороже.
1: Знаете, я считаю, что история с правильным питанием – это больше гонка маркетологов. Потому что даже различные профессора по здоровому питанию, один защищает диссертацию о полезности одного продукта, другой защищает диссертацию о вреде этого продукта. Вот, и здесь, собственно, каждому решать. Мы недавно у наших партнеров от торговых сетей запрашивали, собственно, какие требования они к здоровой полке предъявляют в своей сети. Ну, просто для того, чтобы наш производитель мог сделать туда предложение.
0: Ну, да.
1: Вот. Нам ответили, что каждая сеть по-своему. Вот, поэтому здесь, получается, как бы нету единых требований и нет вот этого понимания здоровое питание. Вот лично мое мнение, что можно есть то, что хочется организму, и самое главное, сжигать излишек калорий, то есть заниматься спортом, либо вести здоровый образ жизни.
0: Ну, то есть, это жить более не понятная удовольствие, формулировка. А для подсчетов. Понятно. Теперь попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Андрей, Москва.
0: Да, прошу.
16: Пару лет назад слышал, что 90% семян, с которых мы выращиваем картофель, мы закупаем по импорту. А несколько лет назад говорили, что половину семян, с которых мы урожай пшеницы выращиваем, и 80% урожай сахарной свеклы тоже мы закупаем по импорту. В каких странах мы это покупаем? Не угрожает ли это нашей производственной продовольственной безопасности? И какая ситуация сейчас?
0: А вы-то что думаете?
16: Ну, вообще-то это плохо.
0: Это плохо. Прошу вас.
1: Да, вот в той части как раз то, что мы говорили, необходимо где импортозамещение, это вот касается, да, посевного материала. И, к сожалению, он у нас был не настолько, собственно, хуже во времена Советского Союза по продуктивности, вот, а насколько мы, собственно, недофинансировались именно отческие хозяйства. Если брать по культурам, вот, по пшенице, у нас свой посевной материал, у нас остались, собственно, районные центры, в которых производят и элиту, и суперэлиту для того, чтобы сеять. Плюс есть калибровка, вот, и на хозяйствах, в принципе, тоже могут там первую, вторую там репродукцию отбирать. Поэтому по пшенице как основной культуры, а у нас ее 80 миллионов тонн, вот, у нас все замечательно.
0: Так, вот. Картошка.
1: Если мы говорим по картошке, действительно, мы подсели на голландские семена, как, собственно, во многих овощных культурах. Вот. И по кукурузе, подсолнечнику, я бы не сказал, что если мы не закупим импортного посевного материала,
0: говорите,
1: мы ничего не посеем.
0: Вот. Это такая штука не очень объективная. Мы подсели, потому что это лучше...
1: Вот, или... я как раз вот к этому и подвожу, да. Я считаю, что проблем как бы не будет, и мы найдем, что посеять. Другое дело, какая будет урожайность гектара. То есть у нас аграрное хозяйство индустриальное, в основном перешли на импортный посевной материал, вот, потому что получают больше урожайности. А все-таки все считают по конечному выходу продукцию. И получается, что выгоднее для бизнеса купить дороже семена, но получить с них еще больше урожая, который потом реализуешь и, соответственно, получаешь большую степень нерентабельности.
0: То есть это не потому, что нет отечественных семян, а потому что их не покупают.
1: Да.
0: 7373948. Снова звонки. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
17: Добрый день, Юрий, Москва. Немножко хотел подать реплику по правильному питанию. Вы немножко неправильное определение дали. Один и тот же продукт может быть и правильным, и неправильным. Докторская колбаса без усилителя вкуса, без химии дополнительной, а с тем составом, который изначально был принят, вот это правильная колбаса. А с усилителем вкуса она уже будет неправильная.
0: И так по всем продуктам. Почему вы считаете, что усилитель вкуса вот, делает колбасу неправильной?
17: А любая химия делает продукт уже не.
0: Кто вам сказал, что это химия?
17: И в любом магазине правильное питание это натуральное.
0: А кто вам сказал, что это химия? Я говорю, а кто вам сказал, что это химия?
17: Ну, усилитель вкуса, а что же это? Химия?
0: Я понял. Прошу вас.
1: Ну, смотрите, самый распространенный усилитель вкуса, это да, это химия, натрий хлор, это соль. Самый распространенный продукт...
0: 402-й пишет, так соли есть у себя... Ну, в общем, об этом же, да.
1: Ну, да, вот я про это уже и говорю.
0: Нет, у меня просто вопрос. А вот даже докторскую, ее могли без соли делать?
1: Ну, вот я к чему, собственно, и говорил, да. Вот, соль – это самый распространенный усилитель вкуса. Сколько вы продуктов можете есть, не посолив? Ну, наверное, мало. Ну, и макароны мы подсаливаем, и
0: есть
1: картошку.
0: Много, но в те придется сахар добавлять, что еще хуже.
1: Да.
0: 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
18: Значит, по тому вопросу, который только что был задан, на самом деле без химии колбаса не выживет. Такое слово «бутулизм», он происходит как раз от «бутула». Это вот то, чем заболевали римские солдаты, которые вот, это их был провиант. Вот, ладно, проехали. Значит, по поводу семенного банка, который и по поводу семян. Значит, был такой человек, Вавилов, который хотел накормить весь мир и был первым создателем семенного банка. Как он погиб, вы можете посмотреть в Гугле, прозагуглить, да, от голода в сталинской тюрьме. Дальше. По поводу такой напасти всех огородников, и хочется узнать, она повсеместная, она коснулась не только огородников, скорее всего, как испанский слизень, он же лузитанский. Это просто вот творилось, знаете что, с рассады огурцов с 30 рублей поднялась до 100 рублей, до 100 рублей вначале.
0: Про слизни у нас 30 секунд. Это проблема?
1: Испанцы. Ну, в последнее время, да, проблема. У нас появились не, действительно как бы вредители, которые выедают в некоторых местах леса. Вот, некоторые вредители, которые... Ну, у нас даже жук колорадский, да, вредитель.
0: Кстати,
1: картошки.
0: Да.
1: Что, колорадский жук?
0: Это слизни, испанский жук, да. Колорадский. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз. Это была программа радиостанции «Говорит Москва». Умные парни, я благодарю вас. Спасибо.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 22:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Марко Рубио выступает за сохранение открытых каналов диалога Москвы и Вашингтона. Об этом напомнила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна на съезде республиканской партии в Техасе. По ее словам, впервые за 20 лет сторонам удалось начать полноценные дипломатические контакты. При этом госсекретарь США уже провел несколько личных встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Диалог продолжается на самом высоком уровне. Последние российско-американские контакты состоялись 5 сентября в Москве. Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Премьер-министр Канады заявил о необходимости закупить миллионы дронов для армии. Именно столько в ближайшие годы понадобится для нужд вооруженных сил страны, подчеркнул Марк Карни в ходе пресс-конференции. Глава правительства уточнил, что на сегодняшний день на вооружении канадской армии находятся всего около 2000 дронов. По словам политика, оборонный сектор государства должен совершить масштабный технологический рывок, чтобы покрыть колоссальную разницу между текущими запасами и потребностями страны. Ранее стало известно, что в Канаду прибыл украинский лидер Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Во время визита глава киевского режима планировал провести несколько встреч, в том числе с Карни. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Информация появилась в электронной базе Роспатента. Под этим брендом автопроизводитель сможет выпускать машины и запчасти, одежду и обувь, изделия из кожи, игрушки, печатную продукцию, безалкогольные напитки и пиво, а также заниматься рекламой, снимать фильмы и шоу-программы. По данным Роспатента, заявку одобрили 9 сентября. Права на товарный знак будут действовать до середины февраля 2036 года. Фразу «Можно, а зачем?» произнес руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗ Олег Груненков. Она стала мемом после интервью, в котором он таким образом ответил на вопрос, может ли автоконцерн производить аналогичные BMW-машины. Скотланд-Ярд задержал 7 человек после массовой драки с ножами в Лондоне. Инцидент произошел в ресторане быстрого питания KFC на юго-востоке города. С ранениями госпитализировано 4 человека. Один пострадавший находится в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на полицию британской столицы. 7 задержанных мужчин находятся под стражей. Правоохранительные органы продолжают расследование. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра. 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, облачно, с прояснениями в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
19: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
20: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
19: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
22: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
21: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
23: намеренного, неправедного и пагубного.
19: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
25: Oh my goodness!
24: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
25: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
24: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
26: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
19: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
19: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 10 сентября. Посмотрите на него. Но посмотрите, вы все посмотрите все предыдущие и последующие дни. Берите с него пример. Вам что, жалко, что ли, таким бы днем? А? И на себя посмотрите. Сопливые, дождливые, холодные, мерзкие, серые. А этот? А? Причесанный, красивый, румяный, теплый, жаркий. Даже, может быть, где-то будет 25 градусов сегодня синоптики обещают нам. Но просто, ну не день, а загляденец. Так бы съел его такой вот хорошенький этот четверг. Данжорно! Мигрант пишет нам из Кореятаун, хотя на самом деле сам находится в Сантьядоро. Манджорно, говорит он.
4: с острова Рыбьего, с рыбным названием Сардиния все еще, правильно? Там плюс 25, и у нас плюс 25. То есть, как бы получается, какой смысл в Сардинии, когда в Москве 25? Вась Куролесов, доброе утро, I'll be back again fly. Рамин, с нами Виктор Пуричи, приветствую. Это Телеграм в Максе, Андрей Скорпион. Он скучает. А ну набегайте туда, давайте набегите туда, поздоровайтесь в Максе тоже. Тараторка, вот, появился, очень хорошо. Молодцы. Теперь набегите в Телеграм, проголосуйте. Идет фундаментальнейшее голосование. Фундаментальнейшее голосование про дизельные автомобили. Вы бы сегодня бы купили бы автомобиль с дизельным двигателем, спрашиваю я вас. То есть, таким образом, как бы мы спрашиваем, готовы ли вы к дизелю? К дизелятору, к дизелечку, к дизелюнечке, трещащему, тарахтящему, чадящему, вонючему, но такому сейчас доступному и не с точки зрения цены, конечно, но с точки зрения распространенности на АЗС, дизелечек, дизелюнечка, везде, где ты даже за городом ездишь, везде дизелечек есть, потому что очень просто получается, легко доставляется. Просто было легко, было спокойно покупается. Вот что, дизелюшечка. Это вопрос в голосовании. Щукины, все, Телеграм, пожалуйста. Да, новый официальный. Да, новый серый. Да, с пробегом. Нет, не готов. Я не вижу достоинств, которые бы перевешивали все особенности эксплуатации дизельных двигателей. Сколько там, вы говорите, форсунки у вас стоят на ваши дизелечечки? Ага. А, ой, да, точно, это надо было сделать еще одним вариантом, у меня уже есть. Но тогда бы нужно было вводить еще один вариант. У меня уже нет, или у меня еще есть, и все такое. В общем, нет, это только о привлекательности дизельных автомобилей, автомобилей с дизельными двигателями для тех, у кого их нет. Все, давайте так будем исходить. Я честно сказал нет. Нет. Хотя сегодня еду тестировать дизельный автомобиль. Новый, официальный, дизельный. Не российский, не корейский. Не индийский, не пакистанский, не иранский, не белорусский, нет, ну нет, вот. Но дизельный, да, у него дизельный мотор, мне кажется. Я так думаю, ну, может, я ошибаюсь, может, я неправильно понял приглашение, может, они имели в виду другое, как есть компании, которые, к примеру, автоматическими коробками называют все, где две педали. Так что у них и робот-автомат, и вариатор-автомат, и автомат у них тоже автомат. Вот, и может быть так. И дизель вовсе не означает дизель, а может дизель, а может нет. 50 на 50. Вот попробуем. Садишься, заводишь. Говоришь, а что же? Ну вот, значит, не дизель. А мы думали, что может дизель. Может быть, это такой странный тест-драйв. Кстати говоря, возьмите на заметку, организаторы. Можно наплести чего угодно в релизе, в приглашении, а потом задает вопрос, а ты такой, ну и чудо, мы думали, что может бесконечный бензин у него. А вдруг? Вот скажешь сейчас, наконец-то мы изобрели перпету мобили, и бесконечно ему не нужно топливо. Ну а вдруг бы так и было? А потом вдруг, ну, не получилось. Как я вчера сажусь и слушаю какую-то ахинею где-то. Я на каршеринге вчера поехал. Вот. И я даже не знаю, что это было за радио. Вот, я сажусь, и включается, все, завел его. Поехал на каршеринге, потому что один нужно было сдать в одном районе, а другой нужно было взять в другом, и мне удобнее было бы... Тот, который сдать, надо было оставить дома, а тот поехать взять, а потом поменять. Короче, логистика у меня сложная была. И поэтому на работу, на такси приехал, а отсюда, с работы, я подумал, что в хорошем смысле слова, как там было, «Сосите мои ноги», да? Или что-то, как там было? Наши пилоты, помните? Вот когда уходили от ракетного обстрела, причем мощно уходили. Нет, вы не помните? Вы что, мы же слушали. Я не помню, только там запикано или нет. И там в конце, когда они уже вышли, когда вышли уже на посадочную конфигурацию, и уже вот аэродром, вот они уже садятся, вот там ноги. Запись пилотская, да, что-то, вот, и, не, наверное, а вот есть, Су-34 уходит, это Су-34 был наш легендарный, уходит от атак ЗРК «Патриот», и там они в конце, там, питание включено. Тут, конечно, ну, это, ну, послушайте потом, ладно, потому что здесь... В сторону маневрируй.

0: вспышку увидел сзади. Патриот продолжает подсвечивать. Это я ухожу от такси. Влево, дальше продолжаем. Влево, маневрируем. Наблюдаю вас, ракета прошла сзади вас. Дыхание пилота. Продолжаем. Патриот продолжает светить, уходи. Понимаете, перегрузки? Перегрузочки, понимаете? Сейчас, где тут они? Неразборчиво, не слышу. Не слышно связи. Вот, а потому что связь прервалась, и они же вдвоем сидят. Су-34, там кабина, вы знаете, они вспышку сзади, видел, по ушам ударило. То есть прямо сзади.
1: И у нас связь пропала, я права вообще не слышу, все, умерло это все.
0: Они сидят не друг за другом, а как бы пилот левый, а этот правый. Вот они тут, сейчас, подожди, где здесь это? Больно руке, говорит. А, рука, ты меня слышишь? Я тебя тоже не слышу. Витя, слышишь? Не слышу. Да, не слышит вообще. Фу, говорит, ох, ох. И тут уже эмоции пошли. Все. А, и там отрезали. Там было, сосите мои ноги. Гады фашистские. Вот. Я уходил от такси вчера всячески. Значит, я вызываю, простите за это, но я в любом случае, при любом удобном случае, если можно поставить что-то наше, геройское, еще раз сказать им спасибо за то, что делают, я всегда только за. Так что еще раз послушайте, как уходили наши герои от патриотов сволочных этих. Значит, стоило там что-то, ну, опять под какие-то 2000, там, что-то такое, такси. Я говорю, да фиг вам. В итоге за 300 рублей доехал на каршеринге. 300, что-то 300 с копейками. Вот, сажусь, и там радио такое, вот, какое-то работает. И что-то там, что-то БАДы какие-то, БАДы что-то не рекламируют. Вот, и тетечка, которая про БАДы рассказывает, она говорит, наш препарат может улучшить это, может, после него может восстановиться, он может сделать это, и слово может перед каждым. Ну, то есть понятно, да? Может сделать, а может и не сделать. Это мое самое любимое слово «может», потому что ты можешь вставлять его куда угодно и можешь после этого вообще не нести никакой ответственности. Это же просто «может», а может и нет. Так что возьмите на заметку автомобильные эти презентации, пишите со словом «может». А потом, когда начнутся вопросы, вы скажете, ну не было там этого, ну, могло быть, но не было. Я слушаю вас, доброе утро, да, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Пользуясь случаем, хочу похвастаться на тему дизеля.
0: Так.
2: Вот год назад забрал у соседа синий трактор, машину, про которую вы любите говорить, что все хотят, но никто не покупает. Это универсал на полном приводе, V90 вольвец.
0: Класс.
2: На D5 моторе.
0: Класс. V90 именно. А в смысле универсал или V90 кросс-кантри, который?
2: Именно V90 в классическом таком.
0: То есть просто универсал варианте, гражданский, обычный.
2: Да, да, да. Это такая синяя селедка.
0: Прикольно.
2: Вот, на D5 моторе. И весь год езжу, радуюсь и расходу, и мощности, и последние несколько месяцев ситуации с заправками, когда я больше 10 минут не стою на заправках, потому что ну вот у меня по Калужке, например, дизель есть практически на каждой заправке. Вот, не нарадуюсь. Была бы возможность взять второй такой в семью, взял бы с удовольствием, но вот у проверенного человека в проверенном состоянии был один.
0: Закончились уже. Мало было, и быстро закончилось. Я понял, хорошо, спасибо. Мало было. Есть еще? Как помните, гном говорил Бильбо. Я жрал его еду.
3: Есть еще, очень вкусно. Есть еще. Дай еще Вольво одну. Так надо, Вольво, понравилось.
0: Да, это голосование идет в Щукино и все в телеграмском канале. Я предваряю.

0: этим голосованием свой привет представителям бренда. Я приеду сегодня туда и вывалю на них результаты этого голосования, скажу, вот, смотрите, только 32% готовы сегодня купить автомобиль с дизельным двигателем. И то они думают, что им предлагается купить официальный Lexus, потому что мой электронный мозг сгенерировал мне картинку. Я говорю, давай сгенерируем два типичных автомобиля, пусть это будут внедорожники или кроссовер, ну что-то такое. Один новый, а один с пробегом, чтобы очевидно было. И чего он мне сгенерировал? Он мне сгенерировал сначала Toyota, крузак старый. Это какой это? Сотый крузак? Вот. И этот самый Lexus LX. Все. Вот он считает, что это два типичных. Причем Lexus на номерах А777, АА77. Нормально? Номер присобачил ему. Вот такой вот, чтобы Lexus. Но по масштабу сделал его чуть меньше положенного. Это любопытно. В общем, вот они, красавцы. Они символизируют как бы выбор, который перед вами стоит. Вы готовы к дизелю? Купили бы сегодня автомобиль с дизельным двигателем? Это... Я бы хотел, чтобы вы реально отнеслись к этому. Вот, к примеру, у вас сейчас выбор покупать автомобиль, и вы действительно готовы настолько, что говорите, покажите мне нормальный вариант, я куплю, да. Вот я на это рассчитываю. Не вообще фантазии на тему дизельного двигателя, а фактическая готовность. Давайте так замерять это. Потому что, еще раз, мы действительно любим любить дизели, мы любим любить универсалы. Нам так нравится говорить, ну дайте нам универсал, ну почему же это все время седан? Вот был бы он универсалом и на дизеле, ох, а еще и с полным приводом бы. Так вот я бы, конечно, все, появляются и универсалы на дизеле, полный привод, продажи. 2% от всех продаж этой модели. 2%. А слов-то, а желаний, а обещаний все это было. Так что по-честному, а, скажите. В общем, да, купил бы новый, если только он официальный, 34% сейчас. Купил бы новый привезенный, серый, 13%. Готов купить с пробегом дизель, тут вообще проблем нет. А что не покупаете? Можно вопрос? Вот вы говорите, да, готов купить с пробегом дизель сегодня, сейчас. 26%. Четверть. А чего не покупаете тогда? Вопрос к вам. А, денег нет. Понял. И 28% нет, не готовы в принципе. Я тоже среди этих 28%. И я могу объяснить, почему. Потому что я вообще монотопливные версии не рассматриваю. Я только гибрид смотрю для себя. Либо электричку. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
1: Роман.
0: Да, да, приветствую. Спасибо вам.
1: Являюсь счастливым обладателем Kia Optima Sportwagon, ага. Еще и в Литилайне из Швеции. Турбодизель, который 70-ступенчатый робот на двойном сцеплении. Ага. Единственное, 18-го года. Автомобиль эксплуатирует в такси, и, к сожалению, он из-за 18-го года уже упал в эконом. Покупал исключительно из-за того, что два детских кресла, одно в другое, ложится между стойками в багажнике. И становится еще 4 чемодана, когда только взрослые пассажиры.
0: Прикольно.
1: Прикольно. Именно поэтому готов был бы прямо сейчас купить новую такую же «Оптиму» универсал. Угу. Даже готов был бы пригнать из Швеции. Может, даже лично бы вывелся.
0: А из Кореи, там через Казахстан какой-нибудь, нет? Не везут такое. Ну, «Оптим»-то нет, я имею в виду К5 какой-нибудь. У них же есть там разные сейчас варианты.
1: К5 не бывает, к сожалению, универсала. Почему-то.
0: Ну, кроссовер какой-нибудь. А «Карнивал», если взять. Я даже «Карнивалы» видел в такси несколько раз, в желтой оклейке.
1: Очень нравится. Не да. знаю, насколько он ходим, потому что у моей 454 тысячи километров пробега сейчас. К полумиллиону приходит он постепенно. Новый этот мотор 2.2 на «Карнивале» пока не знаю, насколько он крепкий.
0: Есть такое дело, понял. Мне «Карнивал» мне тоже очень хорош, особенно когда нас сроднило с ним путешествие на Кавказ. И я даже не дизель брал, потому что мне нужны были капитанские кресла в среднем ряду. А они были доступны только с бензиновым мотором, с V6. Вот, и чудесный автомобиль, чудесный в своей практичности, в сочетании параметров, присущих легковикам, когда тебе это нужно, то есть контроль, руление, посадочка, все это, и при этом кроссовера, когда тебе это нужно. Вот, шикарный, прям вспоминаю, думаю, Да. Вот полный привод бы ему. Точно совершенно, Александр Владимирович. Полный привод и производство российское. Давай, пора переносить производство российское делать нам. Ну и проснуться, что ли, пора, я считаю. Последний луч солнца в день Дурина наступает сегодня в Москве. Есть ощущение, что последний такой денечек. 25 градусов обещают синоптики для Москвы. Солнечно, безосадочно. Завтра 17 и дожди, понятно? Потом 17, 18, 18, 18, 20, 19, 16. Ну и очень такая мерзость.

где голосовать. Там, где всегда голосовать. На избирательных участках. В «Щукины все», телеграм-канал «Щукины все». Это кириллическое написание такое, так и пишется «Щукин» — это фамилия, поэтому фамилия моя с большой буквы «Щукин», все с двумя точками «Ё». «Щукин» и все. Голосуйте.

все на пляж. Что вы имеете в виду на здоровье? Что все в прогул. Все нафиг работу. На пляж. В Сардинию. Прогноз только что сказали, временами дожди. Ну, временами где-то будут дожди, конечно. Я рассчитываю, что надо мной всегда будет солнце. Над вами, может быть, время от времени будут дожди. Тут я ничего не поделаешь. Ибо вы определяете свою реальность, в которой живете. Хотите дождей? Будут вам дожди. А у меня будет, видите, вот так вот. Оп-оп! Солнышко! И вот это все. Москва настолько гигантская, что мы можем даже заморозки где-то испытывать, в то время, когда в другом месте хорошо и тепло. Слышали вчера в Подмосковье? Минус один было где-то. По-моему, в Посаде в каком-то, я не помню, как. Павел Счастье, Краснознаменску. Привет! Два дизельных автомобиля в семье после перехода на дизель в свое время... На бенз больше не хочется. Если только гибрид с дизелем, не бывает таких. Нет, бывают такие. Белазы есть у нас. Карьерные белазы. Они на дизеле. У них дизель... Ну, они гибриды последовательно. У них дизель-генератор. То есть он работает, генерируя энергию, заряжает батареи и потом вот это все. И на эти... На электромоторы. Белаз можно взять. Можно локомотив купить тоже такой же, с такой же схемой. Подводную лодку. Например. Дизель-электрическую.

0: Да, в Максе тоже есть чат-бот «Говорит Москва». Он называется также «Говорит МСК-бот». Но найти его можно, кажется, только через главную страницу нашего сайта. Самый простой способ. Вы заходите на сайт «говоритмосква.ру». На сайте «говоритмосква.ру» есть раздел, прямо на титульной странице, на главной. «Связь с эфиром» называется. И там перечислены все средства связи, даже, кажется, СМС, ICQ и наш аккаунт в «Одноклассниках». Шучу. Не в ICQ. Значит, и там есть бот-мессенджеры. Telegram-бот-мессенджер и Max-бот-мессенджер. Прям ссылочка такая. Вы нажимаете на нее и прямо туда отправляетесь.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 22:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ВСУ трижды атаковали беспилотниками многоэтажку в Железногорске. Ранены два человека, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, первый дрон ударил по многоэтажке днем, а когда на место прибыли оперативные службы, ВСУ целенаправленно нанесли повторные удары еще двумя беспилотниками. Возгорание в здании удалось избежать, власти эвакуировали около 500 жильцов из двух близлежащих домов. Для людей подготовлены пункты временного размещения, на месте работают экстренные службы. Алжир объявил о закрытии воздушного пространства для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Запрет вступит в силу завтра, 11 сентября, в 2 часа ночи по Москве, сообщили в Министерстве национальной обороны республики. Единственное исключение алжирские военные сделали для регулярных гражданских коммерческих рейсов Эмиратов. Им разрешено выполнять полеты только в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в столице Алжира и обратно. Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с ОАЭ и выслал посла. Ему вручена официальная нота. Дипломатическому корпусу Эмиратов дано 48 часов, чтобы покинуть страну. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что пошли на этот шаг после исчерпания всех средств для сохранения отношений и на фоне усиления провокационных действий со стороны Абу-Даби. На Салаирском тракте под Тюменью горит цыганский поселок. Пожар вспыхнул на площади 700 квадратных метров. По предварительным данным регионального управления МЧС, огонь уже полностью уничтожил 8 жилых домов. Причины ЧП устанавливаются. Официальная информация о пострадавших не поступала. Очевидцы утверждают, что в момент начала пожара большинства жителей не было дома, поскольку они ушли на свадьбу. В тушении пожара задействованы больше 20 человек и 7 единиц техники. В Египте подорожает стоимость отдыха предстоящей зимой. Отели повысили цены на 10-20% в зависимости от категории. Больше всего выросли тарифы популярных 4- и 5-звездочных гостиниц. С концепцией «все включено», сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом эксперты отмечают, что раннее бронирование пока еще позволяет компенсировать подорожание. У большинства отелей максимальные скидки на зимние заезды действуют до 30 сентября, у некоторых гостиниц – до конца октября. Забронировать поездки дешевле можно вплоть до марта 2027 года, отметили в ассоциации. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Реклама.
4: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
10: Повтор лучшего. Моторы.
0: 7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. У нас четверг, 10 сентября. Очень хороший вопрос поступил. Рисориус вот прямо сейчас мучается. Давайте же поможем человеку мучиться, да? Уже кредиты, говорит, одобрены. И транспортные средства в наличии в автосалонах. «Волга К-50» с учетом смешной кредитной ставки, ну, в смысле, это значит, что она большая или маленькая? Ну, что это же, иногда ты смеешься, потому что смешно, иногда смеешься, потому что истерика просто уже нужна, безысходность. Так что, нет, она маленькая. Благодаря «Волга К-50» смешная кредитная ставка по программе субсидированных кредитов практически не замечу в финансовом плане приобретения автомобиля. Или «Воя Фри». Здесь придется ужаться года на 3, пока не выплачу основное тело кредита. Во! Конечно, больше хочется «Воя». Конечно. Мне тоже хочется больше быть молодым, красивым, здоровым и богатым, чем немолодым, толстым, некрасивым и нищим. Хочется, конечно, «Воя». Но! Что скажете? Сам бы как поступил? Я бы поступил вот как. Сейчас я вам скажу. «Воя», конечно, автомобиль, не просто не уступающий, возможно, «Волга К-50», он просто из другой лиги, потому что это иная технологическая ветвь эволюционного развития автомобилей, я имею в виду гибриды, последовательный гибрид. Мощности там больше, да, все вот это вот, пневмоподвеска, опять же. Но, как вы совершенно справедливо заметили, за это все придется платить. Если бы ты выбирал между хорошим и плохим, и тогда выбор стоял так, мучиться от плохого выбора, ну, в смысле, мучиться от того, что взял товар, который тебя не устраивает, но ты типа сэкономил и финансово не пострадал. Это одна история. Но вы в любом случае берете классный автомобиль. Просто один из другой эволюционной ветви гибридов последовательных. А другой из автомобилей уходящей эпохи, обычных ДВСов, классических ДВСов, с которым, тем не менее, все очень хорошо. У него все отлично с комфортом, с эргономикой, с динамикой, с подвеской, шумом. То есть со всеми теми качествами, которые должны быть у автомобиля, у «Волги» все очень хорошо. Возможно, он даже менее в перспективе проблемный. Даже по такому болезненному для многих наших автомобилистов вопросу, как ликвидность. Потому что, читай пункт номер один, классический автомат, классический двухлитровый двигатель, классический же полный привод. И поэтому, отсеивая шелуху всех вот этих вот, я не принимаю ничего китайского, Китай на говно делает. Вот этих мы не считаем, но это клинический случай. Ровно так же, как клинический случай, я не принимаю ничего корейского, корейцы делают говно. Ровно так же есть те, кто японское не принимает, потому что японцы делают. Это клинический случай, то есть это шоры. Шоры на глазах, и, соответственно, таких мы не принимаем. А исходя из обычного покупателя, трехлетнюю «Волгу» у вас купят быстрее и выгоднее. Ну, то есть ее ликвидность будет выше на вторичке, чем у «Voya Free». Хотя бы только потому, что эта штука менее понятна, тем более менее понятна через 3 года эксплуатации, я имею в виду гибрид последовательный. Что-то у него с батареей, с редукторами, еще что-то. Бог его знает, что она уже гарантия заканчивается. Хотя там 5-летняя гарантия. В общем, и тогда получается вот какой выбор. Значит, взять хорошее и не мучиться финансово, и легко пережить это, и быть уверенным в выгодной продаже. Или взять хорошее и мучиться финансово. И потом думать, как и кому я это продам, тем более там у вас на Урале. Выбор, на мой взгляд, простой. Я бы «Волгу» брал, конечно. Конечно, «Волгу». И еще, смотрите, ДВС-ные автомобили со временем будут исчезать постепенно. То есть чистые ДВСы. Почему? Ну, просто потому, что это эволюционное такое, вот, ну, такое развитие, как, я не знаю, как механическая коробка передач. Она постепенно исчезает, она выводится, она становится эксклюзивом, становится доступной только для спорткаров. Начинается извращение на тему того, что мы сделаем вам автомат, но переключаться он будет как механика, даже сцепление вам сделаем, педаль третью, чтобы ты ее бросаешь, а двигатель глох, если неправильно бросил. Знаете, да? Там у Феррари, по-моему, такая штука. В общем, это то, что будет уходить. А гибриды и электрички — это то, что, наоборот, будет заполнять все больше и больше ниш. И поэтому через 3 года, точнее так, за те 3 года, на которые вы возьмете «Вою», точно совершенно появятся варианты, но если не значительно интереснее, то не менее интереснее, чем «Voya», но только новые, дающие, возможно, в чем-то больше. То есть этот сегмент будет насыщаться. И тогда подождите. У нас сейчас открываются еще, зайдут в Россию еще не менее интересные. «Эстео» показал, это бренд как раз тоже гибридов и электричек, который вобрал в себя сразу несколько линеек известных производителей, известных, но привозивших сюда автомобили. Теперь они будут производить их у нас. Ой, я сейчас, по-моему, тайно выдал. Ой, господи, нельзя было этого говорить. Вы ничего не слышали. В общем, там целая серия очень интересных вариантов. Очень интересных у «Эстео». И все. Возможно, через год вы подумаете, блин, как классно, что не взял «Вою». Вот какой интересный вариант появился, офигенный. Поэтому я бы брал понятное, доступное в вашем случае с точки зрения финансов, перспективное с точки зрения ликвидности, беспроблемное с точки зрения качества, потому что этому автомобилю ничего, «Волге» ничего доказывать не нужно. Все уже доказано до нас. И спокойненько откатал, понаслаждался, спокойненько потом поменял ее на что-то, что появилось тогда ультракрутое. За те же деньги, что и «Voya» сейчас. Я думаю так. А что «Voya» с батарейкой будет через 3 года? Да нормально все будет, мне кажется. Ну как? Ну как, какой-то процент ресурсности снизится, как у любой батареи. Но все зависит, опять же, от эксплуатации. Как часто вы будете нарушать регламент, там ее время от времени нужно все-таки заряжать. Как заряжать? Будете ли вы выкатывать ее до 0 или все-таки там, до 30%, как рекомендуется поступать с батареями? И заряжать не до 100, а до 80%. Как заряжать? Сколько быстрых зарядок будет? В общем, такая история. В любом случае, оба автомобиля классные. Что бы вы ни выбрали, это будет классная история. Но если мое мнение, я бы «Волгу» брал. Вот именно исходя из, вот эти, из этой вашей препозиции, да, что это и проще финансовое, ну и вообще. Так, а чё обе не взять, спрашивает Хисшадов. Ну, действительно. Так, купил 2 года назад у Николая БУ Audi A6 с пробегом 32 тысячи, дизельная, из Кореи. Полет нормальный. Тоже вариант. Значит, это один из вариантов голосования нашего. Голосование проходит в телеграм-канале Щукин, и все. Я спрашиваю вас, вы к дизельному автомобилю сегодня в реальности, вы готовы реально купить сегодня дизельный автомобиль? Не вообще люблю любить, нет, а вот прям вот так вот, чтобы если бы вдруг у нас была такая возможность, мы увидим всех, кто сказал, да, новый официальный, мы такие раз... Чикс, видишь, твой голос. Ты такой, да, мой, все, покупай. Вот, держи новый, покупай. Вот настолько готовы. Проголосуйте, пожалуйста, Щукин и все, телеграм-канал. Да, готов купить новый официальный, 35%. Да, готов купить новый, но параллельный. Это про цену, но даже больше не про цену вариант, а скорее про вариативность выбора. То есть ширину выбора. Конечно, когда ты покупаешь серию, у тебя выбор гораздо больше. 12%. Да, готов, но с пробегом. Вот совсем, чтобы не переплачивать. 26%. И, наконец, 28% не готовы. Среди 28% и я. Я не готов, потому что я хочу электричку. Я хочу электричку и все. Дайте мне мою электричку, и все, и никто не пострадает. Отдайте мне мою электричку, и все будут жить, все будут здоровы, а я буду бесплатно парковаться по Москве. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
11: Доброе утро, Роман, Костя из Минска.
0: Да, Костя, приветствую.
11: Ну, вот весной я искал себе дизельную как раз. Угу. Ну, то есть была мысль такая, может быть, дизелек взять. Ходил я, смотрел, но у меня ограничения, мне нужен был бусик.
0: Угу.
11: Вот, в итоге пришлось брать бензиновый Solers, потому что вариантов, как оказалось, нет.
0: А новый вы хотели именно бусик, чтобы новый был? Потому что так-то есть, да, варианты, новый... есть французы, Peugeot, есть ВАК.
11: Слушайте, смотрел я это французов, обычных немцев, в общем, там ценник на 1,5-2-3 миллиона дороже.
0: Вот.
11: Угу. То есть нужна именно рабочая машина была.
0: Угу.
11: И, собственно, переплачивать лишних 2 миллиона, ну, честно, у меня сейчас таких денег нет.
0: Угу.
11: Поэтому ограничились бензиночкой на 1,5. В принципе, вот сейчас 40 тысяч проехал, доволен. Ну да, на заправочках, конечно, стоим, но 95-92 жрет, что попало. Угу. И едет.
0: Угу. Есть такое дело, принимается. А помните, в одной из передач мы говорили про двигатели, пишет мне Александр. Разные. Я сказал, что когда наступит апокалипсис, дизель будет в первых рядах. Потому что просто в изготовлении можно сделать чуть ли не дома, была бы нефть. Сейчас как раз пробник апокалипсиса наступил, пишет Александр. Ну да. Вот. А только починить его, понимаете, в чем дело? Дизель дома сваришь себе, а починить все в дизельном двигателе сможешь. Нам бы как-нибудь так, чтобы... И ремонтопригодность у него была примерно на том же уровне доступности, что и изготовление дизеля. А у меня Туарег бомбил, сообщает. 20-го года, 120 тысяч пробега, полет нормальный. Да, понимаю. А что бы ему быть ненормальным-то? Классная тачка Туарег. У меня был в числе приоритетов в моем личном рейтинге приобретения для себя. Потому что есть рейтинг классных автомобилей. Ты составляешь рейтинг прикольных автомобилей. Тех, что прям понравились. А есть рейтинг тачки для себя, потому что это как, ну, это как с женщиной. Все женщины могут нравиться для всякого там, для всякого. Одни, а женимся мы на других, да? Вот там уже другие параметры важны. Так что вот Туарег у меня был, да, среди тех, кто... Да и сейчас, наверное, тоже. Что нам осталось только победить... И все. Как это называется? Привести в чувство Европу, по щам надавать. Ну, нет, не без этого. Нет, мы мирные люди. Но наш бронепоезд, как известно, стоит на запасном пути. Вот, и привести в чувство и сказать: давай, Европа, ну ты что, помнишь, как было хорошо? Ты тут заводы у нас строил. Народ твой процветал. Твои люди на твоих заводах стали самыми высокооплачиваемыми людьми на каких бы то ни было других автомобильных заводах во всем мире. Самая высокая стоимость труда на заводах в Германии была на автомобильных заводах. Самая высокая. Поэтому, кстати говоря, немцы и побежали в числе первых в Китай делать свои автомобили, потому что там на тот момент стоимость труда была одной из самых низких, и таким образом они получали очень добавочную стоимость высокую к своим автомобилям, потому что труд ничего не стоил. А в самой Германии труд стоит, там зарплата, ну не вообще чистая зарплата на руки, то, что они получают, она так выглядит в среднем. Зарплата в смысле все, профсоюзы, соцпакет, вообще вся эта история, час стоит каких-то нереальных денег вообще. Вот, поэтому однажды мы приведем их в чувство, напомним, как было хорошо в те времена, и снова сюда потекут ручьи туарегов. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
12: Доброе утро.
0: Доброе. Спасибо вам.
12: Хотел тоже про технологичность добавить. Вот у меня Лисян 7-й. Я вот сейчас понимаю, что все новые электрички, которые идут, они идут с типовым насосом. Вот, да? Как раньше было? Вообще никто о типовых насосах не знал. Угу. Начали их в дома ставить, отапливать, тоже все плевались. А сейчас китайцы идут на тепловых насосах. И вот моя рекомендация, только если электричку, только наличие теплового насоса. И это просто такой буст в экономии электроэнергии. Mm-hmm. У вас уже был опыт, Роман, как тестировать машину с тепловым насосом, электричку?
0: Может, пропустил я? Я думаю, что и я тоже это пропустил. Это же зимой надо только делать. И зимой у меня пару раз только было с гибридами, и эксид был какой-то.
12: Да, и сейчас говорят китайцы, вот они уже начали и в гибриды, свои гибриды тоже тепловые насосы сдавать.
0: Буквально. Конечно, потому что обогреть автомобили, это более энергозатратная тема, чем охладить. То есть
12: да,
0: летом...
12: вы сами говорили, вы проводили статистику, что больше всего это климат.
0: 25% зимой.
12: Да, удовольствие, да. Комфорт.
0: Спасибо большое. Зимой 25% уходило только на климат у меня на электричке. Прикиньте. 25 километров из 100 вы сжигаете энергии вообще не для чего, кроме как для климата зимой, на обогрев. Это при том, что никакие не включаешь подогревы по погрейку, там подогрев зеркал, ничего этого не включаешь, это только климат. Руля подогрев не включаешь, нет, только климат. 25% по статистике затрат, но это, правда, чистая электричка, но это, тем не менее, это показательно. Последовательный гибрид — это же ведь тоже чистая электричка. Просто электричка, которая зарядку возит с собой в виде ДВС-мотора и бака с бензином. Вот, так что 25% зимой — это прямо мама дорогая. «Приобрел новый X5 и нисколько не жалею», — пишет Сергей. Это самое крутое, что может быть, когда ты делаешь приобретение какое-то и не жалеешь. Рабочий Мерседес Виана дизель, пробег 260, проблем не было. Домашний Тигуан дизель 120, пробег, проблем нет. Пишет Тига 799. Тига, ну у него Тигуан. А, Тига, это, наверное, Тигуан и есть. Так, а потом все производство из Европы вывести к себе. Можно и со специалистами. Можно так. А можно нас всех вывести в Европу и сделать Европу нами, а чего нет? Вот. Ну, в конечном итоге, сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться. В конце концов, наши гордые, статные, могучие гусары топтали своими копытами, не своими, своих коней, конечно, мостовые Парижа. Топтали и делали это гордо, и французские женщины изнывали, вот так вот, наши гусары, ну, все это, и мы там были, и зря не остались. Ну, надо было, я думаю. Так, что у нас тут? Главное, не брать XC2X, за 3 года потеряет половину цены. Вот мантра какая. Главное, не брать VX. Главное, не брать VX. Идешь в салон и сам себе повторяешь. Главное, не взять VX. Потом все как в тумане, и ты вдруг оказываешься за рулем VX, и куда-то едешь на нем уже, и ты его уже купил. Вот единственный вариант, как они продают VX. Потому что я реально не понимаю, не понимал, И не понимаю сейчас людей, которые покупали этот автомобиль за 6 с лишним миллионов рублей просто бензина. Ну, в общем, это отдельная история. Так, про голосование еще раз напомню. Мы выбираем тех, кто готов прямо сейчас приобрести дизельный мотор, а в придачу к нему и аж целый автомобиль. Вы готовы купить сегодня дизельный автомобиль с дизельным двигателем? Проголосуйте. Да, но если он новый, официальный, да, но если он будет новый, но параллельный, да, если он будет с пробегом, вот с пробегом готов. И нет, вообще не готов. Щукин и все там в Телеграме. Значит, говоря об электричке, я этот уже постпостил, сообщение сообщал, заметку замечал и в Телеграм это все размещал. Об электричках, потому что у нас какое-то время назад несколько таких, у меня в тесте тоже там электрички, гибрид, электрички, гибрид какой-то, вот, и все это привело к тому, что за несколько дней я несколько раз от разных людей услышал одно и то же. Вот я этот разговор уже начинал в эфире, сейчас говорю его, и такое чувство дежавю, я же это уже говорил. Но мы тогда не закончили с вами. А что именно, какое замечание? Замечание звучало так, что а что там с ядрушками? Не поджариваются ли ядрушки какие-то? Вот, ядра чистый изумруд не подгорают в электричках? О чем начались страшилки какое-то время назад, когда пошла волна гибридов электричек сюда? Ну и, конечно же, всяким компаниям, которые не сосредоточены на производстве электричек, эту волну нужно было как-то сбить, как-то нужно было людям объяснить, что нет, нельзя, нужен бензин. Появился миф о вреде электромобилей и гибридов. Мол, электромагнитное поле и все, и кранты. Мы надеемся, у вас уже есть дети, потому что если у вас нет детей, то зря вы купили электричку. Ну, такое, иначе уже все, у вас уже ничего не выйдет. Итак, миф и реальность. Электромагнитное поле в электромобилях. Прямо сейчас развеиваю на ваших глазах эти мифы и реальность. В каких единицах измеряется? Излучение в салоне измеряется в микротеслах. МКТЛ называется величина. МКТЛ – единица. Это единица магнитной индукции. Простыми словами, чем больше МКТЛ, тем сильнее магнитное поле вокруг источника. Для ориентира, вот тут можно начать с этого и этим же закончить. Магнитное поле Земли составляет в разных местах от 30 до 50 микротесл. От 30 до 50. Запомнили? То есть мы находимся, прямо сейчас вы находитесь от 30 до 50 микротеслах в магнитном поле. Что бы вы ни делали, на всех, даже на беспартийных распространяется это поле. Даже на леволибералов. И на правых ультрас, на всех. Безопасным пределом для человека в автомобиле по международным нормам считается 100 микротесл. 100 считается норм верхним порогом безопасности. 100. В 50 мы живем постоянно. Ладно? В Европе вся электроника автомобилей сертифицируется по регламенту европейскому ECER-10. Он проверяет электромагнитную совместимость. Но это регламент про другое немножко. Это про то, чтобы наводки магнитные, электромагнитные, не мешали работать навигации, радио, там, всему остальному, чтобы они создавали помехи. Насчет здоровья как такового, тестов нет технических, но есть санитарные нормы. Для частоты 50 Гц, обычной для электромобилей и гибридов, безопасно в пределах салона считается те самые 100 микротесл. Что показывают независимые тесты, европейские и мировые? Замеры у головы водителя и пассажира фиксируются в районе 0,08 или 1,3 микротесл. Помните, в 50 микротеслах мы живем всегда, это магнитное поле Земли. В салоне на уровне головы 1,3 это максимум. В 40 раз, да, или сколько раз, меньше. Для сравнения, это в 30 или в 1000 раз ниже, чем магнитное поле Земли, в зависимости от того, где мы замеряем. Это уровень рядом с работающим холодильником или на расстоянии вытянутой руки от смартфона при звонке. Вот это величина электромагнитного излучения в салоне. Максимум, что можно замерить в салоне, это в ногах непосредственно там у силового агрегата батареи до 25 микротесл. Это все равно на 50% меньше, чем поле, в котором мы живем постоянно на Земле. В 4 раза ниже допустимого порога в 100 микротесл. Сравниво с работающим феном или электробритвой. Поэтому, когда вы в следующий раз услышите про то, что я не покупаю электромобиль или гибрид, потому что у меня еще нет детей, за ядрышки волнуюсь, за колокольчики, расскажите этому человеку вот эту историю про то, что его ядрышки бы уже поджарились давно в магнитном поле Земли.
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: 23:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Украина и Канада подписали декларацию о столетнем партнерстве. По условиям соглашения, Оттава продлит до 2029 года тренировочную миссию «Юнифайр». Усилит сотрудничество в сфере разведки, киберзащиты, искусственного интеллекта и космоса. Об этом сообщают украинские СМИ. Как объявила канадская сторона, Киеву выделят около 350 миллионов канадских долларов на закупку зенитных ракетных комплексов и еще почти 435 миллионов на обеспечение энергетической безопасности и зимние закупки газа. Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни анонсировал запуск масштабного производства беспилотников. Ожидается, что в ближайшие 2 года канадская промышленность сможет выпускать миллионы дронов, треть из которых будет передаваться на нужды ВСУ. Германия выслала больше 150 сотрудников представительств России и членов их семей. Как сообщили в нашем посольстве в Берлине, сотни тысяч граждан ФРГ и проживающих в стране россиян лишились доступа к консульским услугам. 5 августа полиция Лейпцига сообщила, что сотрудник аэропорта города обнаружил дрон со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию и при этом не привела ни одного доказательства. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Марко Рубио выступает за сохранение открытых каналов диалога Москвы и Вашингтона. Об этом напомнила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна на съезде Республиканской партии в Техасе. По ее словам, впервые за 20 лет сторонам удалось начать полноценные дипломатические контакты. При этом госсекретарь США уже провел несколько личных встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Диалог продолжается на самом высоком уровне. Последние российско-американские контакты состоялись 5 сентября в Москве. Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Детеныш альпаки появился на свет в московском зоопарке. Он родился в центре воспроизводства редких видов животных. В августе мамой впервые стала самка по имени Горжетка. Малыш оказался самцом. Сейчас он уже уверенно стоит на ногах, но пока не отходит далеко от матери. Сообщается в канале зоопарка на платформе «Макс». Уточняется, что детеныш альпаки унаследовал черный окрас отца. Работники зоосада отмечают, что Горжетка оберегает его от окружающих. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 56 копеек, доллара 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как трагические события меняют нашу жизнь? В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
17: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, доцент финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
20: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
19: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
20: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
19: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
20: Включите ваши приемники на полную мощность.
19: Каждое воскресенье после 8 вечера.
20: Всего вам доброго и слушайте рок.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
21: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
22: Повтор лучшего.
23: Время начинать движение.
24: Мотор, мотор.
23: Так говорит Москва.
25: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 10 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас сегодня день, когда... Когда осень остановилась, и такая, вот, и лето, воспользовавшись случаем, вернулось на один денечек 25. Да я ж 27 сегодня, побитие рекорда какого-нибудь, чтобы жарко, чтобы вот это все. Потому что завтра уже дожди. Дожди уже 17, 18, 19. К концу следующей недели 16 будем трогать днем. Ночью 10, 11, 12, 12, что-то такое. Да, 33 градуса было в 93-м году в этот день, а максимально 22. То есть мы сегодня, если все будет выдерживаться в тех рамках, о которых синоптики нам сообщили, то у нас сегодня будет самый-пресамый жаркий-прижаркий день за все время наблюдений, а именно за 55 последних лет. 13 часов 11 минут световой день, в 5.51 взойдет, в 19, взошло уже, в 19.02 закатится, вода 15 градусов, слабая буря продолжается на земле, так и не увидели мы вчера полярного сияния. Но для этого нужно было очень-очень-очень-очень темное место в Подмосковье найти. Без мусора светового. А такого места в Подмосковье и не сыщешь. Его такого и не бывает. Все, да? Ну, как бы, да. Вот с точки зрения прогнозов погодных. Давайте посмотрим. Фу. Вот чувствую, что вот хорошо же было все. Вот эта фраза, ну, хорошо же все было. Ну, чего опять началось-то? Эта фраза про заглядывание вот сюда, на карту города. Ну, что, ну, хорошо же все было, граждане. Все эти месяцы у нас как бы, ну, нормально же все было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать. Это количество ДТП сейчас. Ну, в таком при масштабе не очень подробном. А если поподробнее, то, на третьем кольце три аварии. На трешечке сейчас. Где Звенигородка. Потом в районе этого, это какой, Комсомольский, ну, где Лужники. Потом в районе Волгоградки, на Щелчке две, на Энтузиастов две, Ярославка, МКАД, Долгопрудный, МКАД у Ленинградки, М-11, М-10, Волоколам, три аварии от Ленинградки до Волоколамки. Вот это все. Надо что-то, конечно, как-то вот ухи обрывать уже. Надо уже как-то начинать переходить уже к обрыванию ушей, потому что иначе, ну, это невозможно, граждане. Это просто невозможно вот в таком жить. А микрорентгены радиации сегодня уже никого не волнуют? Про мирный атом все забыли? У Набабента спрашивает. Ну как? Волнуют, конечно. Конечно, волнуют. Где-то после... Вот где у нас микрорентгены? В какой... В рейтинге наших глобальных угроз внешних находятся, на каком месте микрорентгены для вас? Где-то после воробья, который попадает тебе в голову, когда ты выходишь из перехода подземного. Это моя реальная история. Значит, я из метро выхожу, и мне в щеку такой удар. Но чем-то таким мягким. Я сначала, вот первое ощущение, что картошка. Как будто кто-то пульнул картошкой в меня. Но такой уже вяленькой, знаете, у которой отросточки уже начинаются. Такой. И я сразу до глазами разные, как это, какие-то малолетки, что ли, что-то дурачится. Потом смотрю. А он, бедолага, трепещется, лежит такой, головой трясет, у меня у ног лежит. Оклемался, встал, попрыгал и улетел. Воробей. То есть я слишком резко вырос на его пути. А у него уже скорость была такая, что он никак не смог остановиться. И он, как роботы на этой Олимпиаде роботов в Китае, после забега, там есть специальная стена, в которую они мягкая, в которую они все бьются, потому что остановиться не могут. Так и он в меня тормозил. Я выхожу, ну, по лестницам идешь, а вот этот вот же парапет наверху перехода пешеходного, он горизонтальный. И ты как бы из-за него появляешься снизу, вырастаешь. И я вот так вырос, а воробей мчался. Хрясь в голову мне. Так вот, микрорентгены где-то после воробья, попадающего в тебя. В рейтинге опасности, мне кажется. Но, ну, я имею в виду, что вот примерно так мы думаем о них. А так-то они, конечно, да, они есть. Мечтала Nissan X-Trail дизель 1.6 на ручке, но, увы, жена не разрешила брать ручку. А чего? Потому что она тоже за рулем ездит время от времени. Да, думал, что проскочит воробей. Но, как водится, у меня давно такие не проходят. Вы что? В меня так шмель врубился. Сергей пишет Z. Прям в лоб. Да. Ну, оклемался потом. Ну, конечно, бывает такая скорость уже, после которой не придет в себя. А, с отпусков вернулись, рилсами делятся, все смотрят. Спасибо. Иван что-то пишет про какие-то рилсы. Кстати говоря, про рилсы. Я запечатлел ту улицу, о которой... Так, все, мы закончили с электромагнитным излучением, правильно? В электромобилях и гибридах. Все. Становится понятно, что... эксплуатация гибрида и электромобиля примерно схожа с тем, что вы живете в квартире, в которой есть холодильник. Или там работает стиралка, стоит где-то. Или у вас телефон в метре от вас. В метре от вас. Ваш телефон всегда ближе, чем метр от вас. Мой вот. Вот он лежит. Вот он здесь рядом. И всегда он находится где-то так, ну, за редкими исключениями, когда ты его оставляешь дома, а сам пошел в другую комнату. То есть это примерно вот такое же излучение. И самое главное, что вы должны запомнить. Есть два спора, которые вы должны запомнить, как их выигрывать. Это, значит, первый, как вы выигрываете курица или яйцо, спор сразу. И второе, это о вреде электромобилей и гибридов. Значит, первое, про курицу и яйцо, когда вам говорят, а что раньше было, курица или яйцо? Вы говорите, конечно, яйцо. Яйцо, потому что динозавры откладывали яйца задолго до того, как появились куры, ибо куры – это потомки динозавров. А динозавры были раньше. Соответственно, яйца они стали откладывать раньше, и поэтому яйцо. И второе. Электромобили и гибриды вредно. Во много раз менее вредно, чем жить на Земле. Это электромобили и гибриды. Потому что мы живем в электромагнитном поле Земли, которое составляет в разных районах от 30 до 50 мм.

0: конечно, когда на улице у тебя минус 50, а там плюс 3. Можно ананасы выращивать в холодильнике. Значит, такая история. 7373948. 7373948. Это телефон прямого эфира. Это уже другой вопрос, что было раньше, динозавр или яйцо. Это другой спор. Когда он вам скажет, ваш оппонент, вы скажете ему: так вопрос не стоял. Речь была о курице и яйце. Про динозавров в следующий раз поговорим. Значит, 7373948, чтобы позвонить. Это телефон прямого эфира. Здесь очень-очень приветствуется прямой эфир. И наши с вами разговоры. Вот смотрите, доказательства. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро, доброе. Роман. Хотел доброе. По альтернативную точку зрения, а то о дизеле, может, такое впечатление, что прям как замечательно. А-а-а. Однажды купил и больше не захочу бензиновый. У меня как бы немножко другая история. Я тоже как-то одно время порывался для работы купить дизельный автомобиль, но у моей автомеханики, у которых я обслуживаю, это что, ни в коем случае даже не вздумай, не дай бог, у тебя какая поломка двигателя, ты без штанов останешься. Вот. Плюс я поймался на мысли, что я, блин, не перевариваю запах солярки. Это для меня прям вообще жуть.
0: Вот. Надо лимонный сок подмешивать туда. Знаете, рыбий жир не перевариваешь, покупаешь с лимонным соком, со вкусом лимончика, и тогда ничего.
1: Что там, смотрите, особенность, свои там масла, насосы, вот это все, блин, я не знаю, бензиновый атмосферник, там любой бензинный, что сожрет, от дизеля, летняя солярка, зимняя солярка. Я не знаю, легковой автомобиль на дизеле, мне кажется, это атовизм. Моим не такой. Ну все, спасибо, давайте.
0: Спасибо, спасибо. А, значит, все равно яйцо раньше, чем динозавр. Все, пока вы там думали, я выяснил этот вопрос тоже. Согласно современным научным представлениям, птицы, ну это я уже сказал, что они потомки, амниотическое яйцо с защитными оболочками, позволяющими развиваться эмбриону на суше. Ведь это что такое? Он же там у себя продолжает. Мы все водяные, мы все из воды, мы все из океана. У вас кровь потому соленая, и слезы потому, и пот потому у вас соленый, потому что это частички первобытного океана в нас. Мы эволюционно развивались как организмы в океанах, и у нас жидкости наши соленые в организме, как океаны. Вот. И яйцо — это оболочка, которая создает малюсенький океанчик для эмбриончиков, чтобы они вызревали там, в океане, в жидкости. И эта оболочка твердая появилась раньше, чем появились динозавры. Значительно раньше самих динозавров. Такие яйца появились примерно 312 миллионов лет назад. Это революционный шаг, позволивший окончательно покинуть первым животным, первым биологическим видом покинуть воду и начать осваивать сушу. То есть это такие рыбья икра в твердой кожуре. Да, абсолютно точно. То есть аналог совершенно прямой. Это рыбья икра, но в такой оболочке, которая может позволять жидкости внутри оставаться жидкостью. Все. Так что не будет ошибкой сказать, что яйца — это икра кур, икра птиц. Птица откладывает икру. И вот мы договорились до главного. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Мне кажется, ничего лучше я сегодня уже не услышал.
0: Спасибо. Яйца, икра, рыб. Да. Кракур. Спасибо.
2: Ой, в смысле, птица. Я хотел, да, Ром, доброе. Хотел, значит, два пункта. Во-первых, электричку хочу с тех пор, как попробовал электричку первый раз. До этого не понимал вообще, что это такое. Но как попробовал, как понял, как едет, как эксплуатируется, понял, что вообще восторг. Это первое. Mm-hmm. А второе, значит, по поводу VX, вернусь немножко, да, застал, пока ехал. Mm-hmm. А, как люди покупают VX? Это вот история про меня. Значит, он стоит вот 6,5 миллионов рублей.
0: Да.
2: Ты приходишь, и тебе такие: топ, здесь, тут, вот тут сэкономил, тут получил скидку какую-то, и вот оно за 4500. И в рассрочку на 5 лет под 0,1%. И ты такой: ну окей.
0: А да, ну так вот. А потом так и выходит 4500?
2: Да, вот в итоге прям за 4500 под рассрочку в 0,1%.
0: Ну если 4500. Ладно.
2: Да, окей.
0: Понял, спасибо большое, хорошего дня. Тогда принимается 4500. У меня две рабочие газели, обе осознанно брал на дизеле китайский. Можно такие слова говорить в эфире?

0: Куминс. Проблем не знаю, тем более сейчас, пишет Ресориус. Окей. Иван писал про рилсы, что все вернулись из только аварий, потому что имелось в виду, что вообще в телефонах сидят. Вот, сидят в телефонах, и поэтому столько аварий. Ну да, наверное. Я вчера снял эту разметку, и сейчас хочу сказать спасибо. Большое, большое спасибо. Вот. Всем, всем тем, кто ее рисовал, всем тем, кто, кто проектировал, всем тем, кто создавал проект этого, всем тем, кто не до, как это сказать, недореализовал проект, потому что, вероятно, проект сам по себе был классный, хорошим был проект, но в какой-то момент где-то какая-то из него составляющая выпала, и все. Академика Илюшина и Планетная улица. Помните, я накануне, вчера в предыдущей программе вам говорил, что там нарисовали? А сейчас я снял это. Пожалуйста, я знаю, что у нас работает правило там семи или сколько их там, шести рукопожатий, что через каких-то знакомых все со всеми знакомы. И таким образом даже я думаю, что есть люди, которые, может быть, как-то... Хотя я сам такой человек, я что, я не могу с департамента продажи написать, что такое? Могу. Но я хочу, чтобы вы это делали. Ну, тоже подключайтесь как-то. Значит, я бы хотел просто... Ну, нет, разъяснения я бы не хотел, потому что они всегда разъясняют. Это вообще такой департамент разъяснения. Они, ты приходишь к ним все время, и они, с каким-то вопросом ты такой, а че это у вас тут вообще так вот все неудобно? И они тебе так объясняют, и ты уходишь от них с ощущением, что ты сам дурак. Ёлки, как я вообще мог такое подумать про них? Это же все так классно здесь сделано. А я просто на самом деле испытывал непреодолимое заблуждение, когда думал, что сделано нехорошо. На самом деле все очень хорошо сделано. Так вот, наверное, просто недообъяснили. Я бы хотел, чтобы дообъяснили, как это все вообще выглядит.
1: Ситуация, о которой я собирался вам рассказать, Планетная улица, помните? Вот из этой улицы, вот отсюда, слева.
0: Я показываю, у нас в трансляции можно смотреть радио, и зря вы этого не делаете, потому что слушать и смотреть радио гораздо лучше. Это как доброе слово и пистолет. При помощи доброго слова и пистолета можно достичь значительно более весомых результатов, чем просто при помощи доброго слова. Так и с радио тоже. При помощи прослушивания и просмотра радио можно получить куда больше информации, чем просто при прослушивании. Ибо от зрения мы получаем до 85% информации об окружающем мире, а от слуха только до 15, 10-15%. Соответственно, смотреть лучше, смотреть и слушать, чем просто слушать. И зря вы. Зря. Нет, не делайте этого, если вы за рулем. Я говорю про тех лодырей, про тех бездельников, которые без дела сидят сейчас, ничего не делают, вот, и при этом не смотрят радио. Чего вы не смотрите? Не знаю. В общем, смотрите.
1: Входят два ряда.
0: Я левый напомню, это сейчас я промотаю уже до разметки, до этой. Просто улица, левый ряд только налево, правый ряд прямо и прямо и направо. Я вот из левого ряда выезжаю по той улице. Не сейчас, я не сейчас еду. Сейчас я еду с другой стороны, ровно потому, что перед этим я выезжал с этой самой академикой Илюшина, и у меня создалось четкое ощущение, что если бы сейчас стояли здесь сотрудники, они бы меня за что-нибудь прихватили. Потому что то, как я еду, по-моему, не соответствует разметке. А точнее, разметка не соответствует вообще ничему. Вот, посмотрите, я сейчас в трансляции показываю эту разметку. Видите? Какой-то удивительный загнутый такой конус, замкнутый конус, который отъедает у меня возможность, когда я выезжаю на улицу, я должен пересечь его. То есть это... Так, вдоль улицы, между рядами, идет широченная полоса разделительная, которая замкнута сплошной линией в один такой остров, который отъел у каждого направления по одному ряду движения. То есть теперь вместо двух рядов один ряд по Планетной улице. Для всех, для автобусов, для машин. Один. А посередине идет вот эта огромная замкнутая колба такая, разметка описана, которая не заканчивается перед пешеходным переходом и перекрестком, а продолжается до середины перекрестка, и там загогулиной такой показывает как бы поворот в сторону одной улицы. При том, что с перпендикулярной, когда выезжаешь улицы с Илюшина, ты... Там у тебя стрелка, знак. Из этой полосы только налево. Но налево ты фактически не можешь повернуть, потому что ты должен пересечь вот этот сплошной конус. Короче, я не понял ничего, что они сделали. И дальше идет, видите, вот эта широченная полоса. Ни для чего. Она не для чего. Она просто идет по центру проезжей части. Шириной ровно в один ряд для движения автомобилей. Шириной ровно в один ряд. И оно... замкнуто со всех сторон сплошной, то есть понятно, что это место, по которому автомобили, ни автобусы ездить не могут. То есть просто уложили новый асфальт, и около 35%, если не 40%, 35% площади улицы, проезжей части, ограничили сплошной разметкой, чтобы там никто туда не заезжал. Это вообще, как это вообще? Я вообще ничего не понял. Но я думаю, что мы просто, по большому счету, мы не поняли замысла, и мы должны сказать спасибо. Мы должны сказать спасибо, потому что сделано все очень правильно. Спасибо, Департамент транспорта. Спасибо. И вообще спасибо. Все. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Что, надо научиться говорить спасибо.
2: Не хотела.
0: Вы что, спасибо?
3: В чувствах своих. Как это мило.
0: Давай послушаем.
3: Ох, люди, чего ждать еще от них? Открой глаза и
0: прозри. Что так тихо?
3: Да, перед тобой сам Мауи, царь морей.
0: Сам Мауи?
3: Скажи, я неплох сложен, как бог.
0: Сейчас я хочу сделать.

0: За разметку и отсутствие проезжей части для одного ряда автомобилей. Ну, пожалуйста, скажи.
1: Знаю, что небом землю укрыл, зажег на небе звезды.
0: Департамент транспорта.
1: Кто украл огонь из пещер, где рыскал демон злой.
0: Департамент транспорта.

0: И получилось.
1: Героем стать хотел, и им стал.
0: Да.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста.
1: Нет, ну а как вы хотели? Что ж, деточка, как было сказано, я полубог, и вы всем не обязаны.

0: За разметку.
1: Пора бы сказать спасибо.
0: За перекрестки.
1: За мир, что был создан мной.
0: За парковки.
1: За все его спасибо.
0: За бордюры.

0: Спасибо! И за бесплатную парковку для электромобилей тоже, кстати говоря, спасибо!
1: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: 23:30 в российской столице, в студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Алжир объявил о закрытии воздушного пространства для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов. Запрет вступит в силу завтра, 11 сентября, в 2 часа ночи по Москве, сообщили в Министерстве национальной обороны республики. Единственное исключение алжирские военные сделали для регулярных гражданских коммерческих рейсов Эмиратов. Им разрешено выполнять полеты только в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в столице Алжира и обратно. Ранее Алжир разорвал дипломатические отношения с Эмиратами и выслал посла. Ему вручена официальная нота. Дипломатическому корпусу Эмиратов дано 48 часов, чтобы покинуть страну. Массовое отравление учеников произошло в школе на Кубани. Всем пострадавшим детям в средней образовательной школе номер 6 Каневского района Краснодарского края оперативно оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Организована проверка, в ходе которой специалисты оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и организацию питания в учебном учреждении. По результатам надзорных мероприятий будет принято процессуальное решение. Международная сеть «Дом БРИКС» запустила единую карту студента. Она станет новой формой социальной поддержки молодежи. Об этом «Ньюс.ру» сообщил президент сети и ректор Евразийского международного университета Константин Клименко-Богданов. Благодаря карте студента БРИКС учащиеся смогут на льготных условиях посещать спортивные и культурные центры, музеи, а также путешествовать по 30 странам мира. Кроме того, сейчас активно прорабатывается масштабный проект по созданию единой сети образовательных заведений БРИКС и запуску цифровой платформы для прямого сотрудничества малого и среднего бизнеса. Дома БРИКС уже успешно работают в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а до конца текущего года филиалы организации откроются в Китае, Арабских Эмиратах, Египте и Эфиопии. На Салаирском тракте под Тюменью горит цыганский поселок. Пожар вспыхнул на площади 700 квадратных метров. По предварительным данным регионального управления МЧС, огонь уже полностью уничтожил 8 жилых домов. Причины ЧП устанавливаются, официальная информация о пострадавших не поступала. Очевидцы утверждают, что в момент начала пожара большинства жителей не было дома, поскольку они ушли на свадьбу. В тушении пожара задействовано больше 20 человек и 7 единиц техники. О погоде сейчас в российской столице. Плюс 17, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Ягушин, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего. Моторы.
3: 8:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь, у нас четверг, 10 сентября, мы продолжаем. Спасибо, спасибо, благодарить нужно за все, спасибо. Много хорошего, много, хорошего очень много. Но, давайте так, мы не должны забывать, что это улица с двусторонним движением. Я не планетную имею в виду. Я имею в виду наши взаимоотношения. Поэтому говорить типа, что вы такие неблагодарные, мы вам вон что сделали. Так что был в Керчи, не был, так молчи. Вот, это неправильно. Хорошо, хорошего много, я не спорю. И все дело в том, что 99% времени эфирного в моторах и вообще я обращаю внимание на то, как круто в Москве с инфраструктурой, с транспортом общественным, как динамично все развивается. Но это не означает, что мы не должны говорить о некоторых вещах, которые, я считаю, тут два варианта. Либо это ошибка, либо это недодел. То есть, ну, в итоге все должно быть классно. И все логично, но поскольку сделано наполовину, и половина инфраструктуры введена уже по новым каким-то там соображениям, а вторая осталась еще старой, так вот они и не дружат между собой. Это как если бы гужевой транспорт вдруг сменился автомобильным транспортом, но при этом половина гужевого осталась на дорогах, а половина осталась автомобильной. Или как в Швеции вводили движение этот, правостороннее. Вы же помните, что они были левосторонними? В какой-то момент было принято решение. Ну да, там подготавливали все. Но был день, когда вот вчера все ездят по левой стороне, а сегодня по правой. Все. И коллапс в Стокгольме там на какое-то время. То есть вот может быть такой переходный период у нас по разметке. Но мне кажется, что разметку быстро ввести в эксплуатацию, уж во всяком случае на самых опасных местах дорожной инфраструктуры, а это перекресток, как водится, именно перекрестки самые опасные места, как-то делать одномоментно, сразу, так как задумано, всю схему там рисовать, это нормально было бы, я так считаю. Ровно так же, как, к примеру, там, вот по каршерингу. Каршеринг – классная история, но у меня с сити-драйвом, я хочу обратить ваше внимание на эту историю, чтобы не попасть в такой же просак. Дело в том, что вот во вторую волну, когда мощно было, я уже, по-моему, говорил об этом, что взял автомобиль, а других бы не было, я бы другой взял, пошел. Но других поблизости не было, а это такой район сразу за МКАДом, такая, там, рынки какие-то, еще что-то в районе Варшавки. В общем, там ни транспорта общественного, ничего. И тебе пешкарусом через МКАД куда-то идти. Ну, в общем, далеко. Непонятно даже как. И, в общем, чувствуешь себя американцем. Вот так чувствуют себя американцы. Ты стоишь в какой-то местности, и если у тебя что-то случилось с тачкой, то ты все, как бы ты такой, у тебя синдром оператора. У военных. Тебя все мои бросили меня, я не знаю, что делать, что мне делать, я брошу. А вокруг что-то происходит все время. Ты вроде бы в цивилизации, но выбраться оттуда, кроме как на автомобиле, ты не можешь. А автомобиль с пустым баком. И я заехал на заправку, связался с оператором, там парень все мне рассказал. Да, мы компенсируем по чеку, чек присылайте, и мы по чеку компенсируем весь бензин. А еще я говорю, ну, слушайте, а вы же мне еще там должны бонусов отвалить, потому что я же как бы за вас делаю вашу работу, как бы. Помните, как в этих, в реальных упырях семья вампиров жила? А еще вчера я, когда тянул тело по коридору, обратил внимание, что там этот румын Дракула, что как бы, что вытер пыль телом этим. Так я как бы поучаствовал в уборке, говорит он, квартиры. То есть как бы зря вы на меня нападаете, что я ничего дома не делаю. Я как бы пыль вытер в коридоре, тело когда тяну. Вот так что я как бы за вас вашу работу делаю, как бы заехал на заправку, заправил вам автомобиль. И они действительно обещают 1000 баллов за это начислить, а 1000 баллов равна 1000 рублей. На твой счет, ну, на твой аккаунт, на счет аккаунта. Окей, все. И дальше я жду деньги. Деньги, давай деньги, говорю. Вот. А они мне говорят, что мы вам зачислим это все на ваш аккаунт тоже. И стоимость бензина по чеку тоже на аккаунт. И тут, конечно, я взъерепенился. Я говорю, с какой-то радости вы открываете мне депозит. То есть получается, что до того, как я заправил, это были деньги, которые я мог потратить на что угодно. На что угодно. На женщин, на вино, на блэкджек, на поехать отдыхать на острова, отправиться в космос туристом. Все что угодно мог позволить себе на эти 4600 рублей. Это были мои деньги, которыми я был хозяин. А после того, как я залил их в бак, и мне их вернули, я могу потратить их только на поездку в Ситидрайве. Это как это так они конвертировались у меня? Это я так, ну, я не хочу так. А оказывается, что действительно это правило, которое есть. Но, во-первых, мне кажется, никто никогда не читает правил, когда ты заезжаешь на заправку, тем более правил каршеринга. А во-вторых, я, собственно, для этого и позвонил, чтобы узнать эти правила в службу поддержки. И со мной живой человек говорил. И он ни словом не обмолвился, что деньги вернутся на счет аккаунта. Он просто говорит, мы вам компенсируем, возвращаем деньги, вы только в поддержку чек пришлите, и мы вам компенсируем это все. Все, вот это и все слова. Вот. Ну, я с Ситидрайвом, мы очень оперативно, там профессионалы работают, мы оперативно решили этот вопрос, все. Но, действительно, такое вот недопонимание, которое может возникать из-за недоинформированности. Это как пример. И еще как пример, нужно отметить реакцию, что, во-первых, сразу все поняли, и да, мы этот вопрос решили. И самое главное, что появился комментарий, что мы будем смотреть над операциями, и вообще скрипты там может поправить как-то все, чтобы это было... Либо это было сразу понятно, как это работает, даже без звонка оператору и даже без чтения правил, потому что, еще раз, мы... Может быть, есть такие народности, такие ментальности. Это японцы, к примеру. Ну вот, есть. Они есть точно, это японцы. Которые сначала читают правила, а потом что-то делают. Но мы сначала все сломаем, все сделаем, все, вот, а потом начнем читать инструкцию и правила. Ну, и это тоже надо учитывать. Это надо использовать и учитывать. Соответственно, важные реперные точки коммуникации между поставщиком услуг, сервисом и потребителем, они должны быть понятны сразу в момент принятия решения, а не где-то зашиты в 36-м пункте правил каких-то, которые... Это, я говорю, про важные. И это для всех будет полезно. И для потребителей товаров и услуг, и для тех, кто производит товары и услуги. Для всех. Потому что споры, негатив никому не нужны. От этого все проигрывают. И в результате здорово, что оперативно таки мы подумаем, как это сделать так, чтобы такого... Класс, все отреагировали. И я считаю, что вот это прям очень, очень здоровая реакция и здоровая коммуникация между сервисом и тем, кто его потребляет. Хуже неинформированности, только дезинформирование, Артур Пирогов пишет. Да. Хуже неинформированности только атомная война, я вам скажу. Она вообще хуже всего. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Андрей, Москва.
3: Да, Андрей.
4: Всем привет слушателям и говорит Москва тоже. Вам лично огромное человеческое спасибо за то, что подняли вопрос разметки на планетной. Я туда каждое утро отвожу ребенка. И, знаете, первый раз, когда выехал, угу. И думаю, то ли я сознание потерял.
3: Что делать вообще думаешь, да?
4: А потом я понял, что, вы знаете, как будто по выделенке еду.
3: Да.
4: Нет, это вот этот огромный остров.
3: Да.
4: И вы знаете, я решил, что здесь же рядом МАДИ, Московский обзорный институт.
3: Да, совсем.
4: Скорее всего, студентам сказали... Ребята, а вы давайте попробуйте вместо линеек использовать лекал.
3: Потренируйтесь на планетной, говорят они.
4: Да, да.
3: Потренируйтесь на кошках.
4: Спасибо большое.
3: Спасибо большое. Мне, кстати говоря, так интересно, слушатель. Это не вы? Вот в телеге. Вот мир тесен. Город огромный, а мир тесный. Обсуждаем этот перекресток, эту планетную Илюшина. Это за метро-аэропорт, там в глубине, где Качновский. У нас там студия просто съемочная. И по вечерам я езжу туда на работу тоже. Вот, я, мы говорим об этом, и тут приходит комментарий в Телеграм, смотрите. Слушатель пишет, четко прямо в этот момент, когда я про этот перекресток рассказываю, он проезжает именно эту разметку. Вот она. Вот она. И вот этот треугольничек, который ты пересекаешь, когда поворачиваешь, ты как бы, ты проезжаешь как бы по выделенке по этой. А? Вот скажите, какой, какой у нас мир. Деревенька. Ты где живешь? А я в деревеньке маленькой в Москве. Маленькая деревенька. Все здесь как бы, все всех, все друг друга знают. У нас небольшой город. Все знают, кто где живет. Помните Барт из этого, из «Хоббита»? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
5: Доброе утро, Роман. К продолжению вашей предыдущей темы, спасибо за разметку.
3: Да.
5: Ну, недалеко от вашего офиса находится улица Пятницкая. Можете сами посмотреть.
3: Конечно.
5: Дом 65/25.
3: У нас даже адрес почтовый наш не татарская, а Пятницкая нашего дома.
5: Так вот, у нас, вы видели же, некоторое время назад у нас перекладывали плитку, ремонтировали. Угу. Ну и доблестные работяги, которые перекладывали эту плитку, на углу 55-го дома поставили не в ту сторону кирпич. Самое интересное, что мимо этого кирпича ездят все уже целую неделю. Теперь, получается, все, кто едет по Пятницкой, нарушают правила дорожного движения.
3: Любопытно. Любопытно.
5: Посмотрите, дом 55/25 напротив почты.
3: То есть они как бы против шерсти поставили для тех, да, кто якобы по встречке должен поехать.
5: Едут экипажи ГИБДД, неважно кто. Все смотрят и все едут по прямой.
3: И аплодируют. Спасибо. Спасибо. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Это наши бот-мессенджеры везде и в Максе. И в Телеграме 7373948, это чтобы позвонить. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
6: Доброе утро, здравствуйте, Роман. Игорь, Москва.
3: Да, приветствую.
6: Такая интересная тема, я от Москвы чуть абстрагируюсь. Есть такой город воинской славы, знаменитый город Ржев.
3: Да, конечно.
6: И я транзитом через него частенько проезжаю, там отдохнуть, на Верхнюю Волгу, ну, не суть.
3: Угу.
6: И там есть движение под стрелку налево. Ну, налево.
3: Да.
6: А, в правилах дорожного движения четко сказано, что при левом повороте ты должен занять крайнюю левую полосу, если тебе не указана разметка, ну, типа две полосы поворачивают.
3: Да.
6: Вот. Я в левую полосу встаю, стрелка загорается, я подъезжаю, вот ровно за стоп-линией разметка заканчивается. Да и стоп-линии, собственно, нет. Просто вот она шла-шла, и ее обрубили. Вот, знаете, как стерли стиражкой.
3: Угу.
6: И я еду, ну, я примерно вижу, понимаю траекторию, куда я должен поехать. И я упираюсь даже не в крайнюю, а в центральную полосу встречного движения через две сплошных.
3: Mm-hmm.
6: То есть это нужно повернуть налево, как ты только вот машина твоя, там два корпуса проехала, и сразу вправо прижиматься, понимаете?
3: Ну, да. Вот.
6: И частенько стоят сотрудники ГАИ там и наказывают за это злостное нарушение. Вот, поэтому вот так.
3: Повнимательнее. Да, я так тоже на встречку в Нальчике однажды поехал. Первый раз, когда туда приехал, там тоже. Это впервые я встретил там эту историю, когда ты едешь, ничего не меняя, никуда не сворачивая, едешь по полосе, по второй как бы. А после перекрестка ты выезжаешь по этой же полосе на встречку. А оказывается, что там за перекрестком у тебя вместо двух одна полоса, один ряд. А с той стороны два. Но поскольку разметка, может, когда-то и была, но она уже исчезла. Вот, ты спокойненько едешь дальше, и так же точно инспектор. Все, но хорошо, мы всей семьей были, а жена местная, и к тому же, ну, в смысле, не оттудашняя. Мы, собственно, к теще приехали. И к тому же адвокат, и она объяснила этим сотрудникам. В смысле, ну, не с точки зрения, не придиралась, а просто как бы нашла 2-3 правильных слова на кабардинском. И сказала, что да, это чайник московский приехал, да не обращайте на него внимания. Все, и они так нормально отнеслись к этому. Дороги у нас ремонтируют, разрисовывают, написано «Средние азиаты», вы заблуждаетесь. Дороги у нас ремонтируют, разрисовывают армяне. Профессионалы, видимо, по своим понятиям. Теперь понятен менталитет таксистов Антона Андреевича. Ну, нет. А я в Обнинске выехал на встречку, никуда не поворачивая. Сотрудники поняли и пхастили. Понять и пхасти... Как он... У меня даже не получается так сказать. Прости, пхастили. Поняли. По поводу креатива Дептранса, в Митино тоже идет интенсивная реконструкция. Вообще всех дорог, тротуаров и даже фонарных столбов двигают пешеходные переходы так, что они перестают стыковываться с пешеходными дорожками. Для этого вырубают красивые взрослые клены, лиственницы и секвойи по 150 метров каждая. Отгораживают зарядные станции для автомобилей тротуарами от дороги, так что подъехать становится невозможно. Убирают разворотные круги на бульварах, так что теперь для разворота нужно стоять на светофоре, создавая заторы, резко сокращает количество муниципальных парковок. «Спасибо!» — пишет Василий. «Пожалуйста!» — он когда отвечает вам эти. «Но это же Митино! Это же Митино!» Это... Да. В общем, такая история. А что вы? Не хотите больше ни о чем? На Бутырской было такое дивное место — разворот у Макака. У Макдака? Или у Макака? Давненько я не был на Бутырской. Может, там и Макака какой-то есть. В ожидании светофора на разворот вставал на встречку, ибо иначе никак. Меня там лишили прав. Но я их вернул по суду. Когда возвращали права, в ГИБДД даже не поверили, что их можно вернуть по суду. Они такие: да нет такой опции. А ты такой: да есть, да нет, да что? Чтобы дойти в суд под лишение и не лишиться? Да, это невозможно. Вы что? Оказывается, есть. После поездки в Минск, посмотрев на организацию движения там, Москва, это действительно деревня, пишет Андрей. Давненько не был я в Минске. Где-то вот с 19-го, по-моему, года. Надо освежить. Все, сейчас поеду в Минск, куплю себе там электромобиль, поезжу на нем и продам. Все, потому что он там дешево стоит, как поездка на метро в Москве. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
7: Рома, здравствуйте.
3: Да, доброе.
7: Гриша на Хавеле.
3: Гриша.
7: Вот на Кагере. Я тоже раньше когда-то думал, что вот это сказки. Залил и забыл. А потом первый опыт был когда-то из Загреба в Равинь, там и на яхте ходили. Mm-hmm. На яхте, представляете, из Хорватии в Венецию. Вот так. Раз, как этого бред. Вот. И вот, возвращаясь, и я такой, а я всегда заливаю, я из этих нервных, которые заливают полный бак всегда, доливальщики, как сейчас называется. Вот. Mm-hmm. В общем, вот. И залил полный бак, проехали 290, ну, без малого, это 30 километров. И я потом что-то делю одно на другое, ну, чтобы посчитать расход, 12 литров. И делю, что я как-то разучился, что, а я, ну, скажу, преподаватель физики и математики, вот, ну, что такое? Вот делю потом, а потом до меня доходит 4 литра на 100 километров. Ё-моё. Вот, это была ручка Туран 1.4, ну, он вроде, по-моему, даже с турбиной, ну, не помню, значит, турбиной, может, и была.
3: Ага.
7: И на ручке, вот. 4 литра на 100 километров. И, и это был первый опыт. А потом у меня был 3 года, был как Гришин на Кодиаке у вас фигурировал. Ну, действительно, двухлитровый дизельным турбиром заливаешь, ну и как подзабываешь, что надо его заправлять. Там по городу был расход, что-то такой 7, вот на двухлитровом турбированном Кодиаке.
3: Спасибо большое, спасибо, да. Это к вопросу о том, что эхом моторическим у нас продолжается голосование в телеграм-канале «Щукин и все». Вы можете зайти и проголосовать. Ну что вам, жалко, что ли? Вы так мне отказали в сексе, как будто он у вас один. Как будто он у вас последний. И просто кончится на мне. Помните этот пирожок? Вот так вы отказываете в голосовании мне. В голосе, как будто он у вас один, и просто кончится вот ровно на этом голосовании. Вы не сможете проголосовать за что-то более весомое. К примеру, на предстоящих выборах вы не сможете отдать свой голос за будущее, за правильное. Ну, нет, это не так. У вас много возможностей голосовать. Щукин и все. Телеграм-канал такой. И здесь идет голосование. Вы бы сегодня бы купили автомобиль с дизельным двигателем. Но только это не вопрос про нравится, не нравится. Я знаю, что все мы любим любить дизель. Нет. Это вопрос про реальную покупку. Вот вы сейчас продаете, в трейд-ин сдаете свой автомобиль и думаете: так, можно дизель взять? Взяли бы сегодня? Да, если он официальный, 31% сейчас. Это самый популярный ответ, между прочим. Второй по популярности ответ – нет. Ни при каких обстоятельствах. 30%. 26% да, выбрали бы дизель, но с пробегом. И 13% новый серый. Серый новый оттуда. То есть без гарантии уже не так интересно. Так, новая разметка рассчитана во многом для пополнения бюджета за счет штрафов. Не думаю. Я думаю, что это не недочеты коммуникации между какими-то ветками дорожно-хозяйского вот этого департамента. Что-то как-то вот, ну, недоговоренности какие-то. Говорят, у нас все плохо, пишет Андрей. А как вам заправки в ЮСА? Никак. Я не помню. Я заправлялся в ЮСА только однажды. Только потому, что у меня был прокатный Ягуар, который мне достался вместо Короллы. Вот так у них обстоят дела. Он говорит, а чего, вы против? Я говорю, да нет. То есть я еще в Москве сидя, зная, что несколько дней до начала официальной нашей программы в Лос-Анджелесе на автосалоне, на мотор-шоу, поехал туда пораньше с семьей, чтобы в Universal, в парк там сходить, поездить по холмам голливудским туда, к обсерватории. А как известно, в Штатах без автомобиля ты как без ножек, ну ты как бы не человек вообще, нужна тачка. И я забронировал в прокате, в аренде Короллу. Ну, там было, там написано было «Фокус» или «Королла». Ну, вот класс такой. «Форд Фокус» или «Тойота Королла». И я такой думаю, ну, «Короллу» возьму. Ну, с этим «Фокусом» я вообще не знаком, а «Короллу» я много лет знаю. Взял «Короллу», приехал в эту контору, мне выдают ключи и говорят, вот там. Вот я сходил, вот там смотрел. А на ключи не смотрю, они в пакетике в таком. Я же машину ищу. «Короллу» какую-то. Возвращаюсь, говорю, да нет. Ну, дядечка этот сам пошел со мной ногами, говорит, ну вот же, и стоит Jaguar XF. Я говорю, так это же, а что, вы против? Я говорю, а с доплатой? Нет, те же деньги. У нас просто с Короллой что-то случилось, и поэтому ченч просто такой вот. И я так я получил Jaguar вместо Тойоты. И вот я на нем ездил. Ушатанный в хлам, конечно, Ягуар вообще просто. Как так можно? У нас в каршеринге такой ушатанности не найдешь. Стекло затерто чем-то такое, что, ну, процентов 60 ты получаешь информацию. Ветровое, я имею в виду. Чем они его там, как будто наждачкой его чистили. Вот, и потом уже перед тем, как сдавать, я ее где-то заправил. Но это, наверное, было настолько травмирующее впечатление, настолько травмирующий опыт, что специальная система мозговой защиты моя, она поместила это в глубокий сейф какой-то такой, чтобы не доставать оттуда и не травмировать заново. Поэтому из памяти это истерлось, и я помню только красивые моменты, как я платные парковки оплачивал легко. На холмах голливудских у обсерватории, на пляже, вот на этом... забыл уже, как он называется.
8: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 0:04 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Киевской области после взрывов горят склады и производственные помещения. Всего в 3 районах области повреждения получили 17 гражданских и промышленных объектов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, наиболее критическая

0: Наиболее критическая ситуация зафиксирована в Бучанском районе, недалеко от Гостомеля, где на складах началось крупное возгорание, ликвидация которого продолжается до сих пор. Кроме того, разрушения и повреждения промышленной инфраструктуры зафиксированы в Фастовском и Обуховском районах области. Ранее украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в регионе. Украина и Канада подписали декларацию о столетнем партнерстве. По условиям соглашения Оттава продлит до 2029 года тренировочную миссию «Юнифайр». Усилит сотрудничество в сфере разведки, киберзащиты, искусственного интеллекта и космоса. Об этом сообщают украинские СМИ. Как объявила канадская сторона, Киеву выделят около 350 миллионов канадских долларов на закупку зенитных ракетных комплексов и еще почти 435 миллионов долларов на обеспечение энергетической безопасности и зимней закупки газа. Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни анонсировал запуск масштабного производства беспилотников. Ожидается, что в ближайшие два года канадская промышленность сможет выпускать миллионы дронов, треть из которых будет передаваться на нужды ВСУ. В Новороссийске после массированной атаки беспилотников повреждено около 600 квартир. Разрушены 76 частных домовладений, сообщил мэр города Андрей Кравченко. По его данным, в списке на получение материальных компенсаций уже включены 1232 человека. В городе продолжаются масштабные восстановительные работы и расчистка территории от обломков с привлечением волонтеров. Объекты жизнеобеспечения не пострадали, детские сады номер 10 и 22 возобновили работу в ограниченном режиме, а в школе номер 15 укрепляют каркасы и штукатурят фасад. Жертвами налета беспилотников в ночь на 9 сентября стали 4 человека, включая ребенка. Еще 29 жителей пострадали. В городе объявлен траур. Международная сеть «Дом БРИКС» запустила единую карту студента. Она станет новой формой социальной поддержки молодежи. Об этом news.ru сообщил президент сети и ректор Евразийского международного университета Константин Клименко-Богданов. Благодаря карте студента БРИКС учащиеся смогут на льготных условиях посещать спортивные и культурные центры, музеи, а также путешествовать по 30 странам мира. О погоде: в Москве сейчас плюс 17, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 9.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! А ведь это четверг, 10 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается все самое важное, животрепещущее, интересующее вас. Где-то, может, тревожит, где-то, наоборот, радостный повод. Вообще, в широком смысле слова, древнеримском смысле слова, у нас здесь форум, где каждый что-то может что-то подслушать для себя, может узнать. Что это, крикнуть, может быть? Хотите крикнуть что-нибудь? Крикните. Давно, еще 10 лет назад, хотел дизель, но авто на дизеле в наших салонах почему-то совсем не любят предлагать. Все, с дизелями закончили. С разметкой тоже закончили. С дизелем закончили, с разметкой закончили. Все, давайте переключаться на что-нибудь другое. Ладно? Вот, потому что, ну, нельзя привыкать к хорошему. Потому что если мы привыкнем к 3 часам моторов, и что мы потом будем делать? Что мы потом будем? Все 3 часа моторические. Нет, у нас есть еще целая серия новостей. Некоторые из них, как бы так сказать, помягче. Некоторые из них любопытные. Ну, к примеру, Хантер Байден. Помните? Хантер Байден. Ну, тот, который потерял свой, по наркотическому опьянению, потерял где-то свой лэптоп, так они у себя называют наши ноутбуки. Вот, и там нашли журналисты всякое. Он не запароливал его, что ли? В общем, нашли всякое там и секс, и наркота, и угнетение, и унижение, и проститут. Ну, в общем, все там было. Его потом в Сенате, слушание, все это. И самое главное, что на папку, на отца его имеется в виду, на папку была папка с контрафактом, контрабандой, с компрометирующей информацией по украинскому треку, по взаимоотношению с нефтегазовой отраслью Украины и так далее. В общем, это было в каком-то, не помню в каком, это было в каком году? 19? 17? 18? Ну, короче, это было. И сейчас он как будто бы сказал, что в завязке, и говорит, я вообще запускаю свой мемкоин. Мемкоин — это такая криптовалюта, которая ничем вообще не подтверждена, ее стоимость не формируется. Вообще криптовалюта стоимость формируется... Кто-нибудь может объяснить, как она формируется? Только интересом к ней. А потом нет интереса, да и плевать. Вот. Я, говорит, запущу свой мемкоин, назову его лэптоп в честь того самого лэптопа. И выпущу миллиард монет, этих криптомонет. Часть из них распространить хочу среди тех, кто покупал, входил в мемкоин Трампа, который так и назывался Трамп. И потом цена этого коина мемного упала очень сильно. И в результате вы потеряли бабки. Так вот, я все сделаю так, чтобы вам все компенсировать, и все, вы все получите. Мои подписчики в соцсетях получат тоже монеты просто так. Все будет вообще зашибись. И это будет прямо вот вообще. Вот. И тут он начинает. Значит, если бы вы сегодня инвестировали $1000 в мемкоин Хантера Байдена, лэптоп, это вот одна из первых новостей. Помните, как про большие компании эти новости? Там, если бы вы сегодня инвестировали в Tesla условно, или в SpaceX, или в NVIDIA, или что-то там еще какие-то были компании, в биткоин, то сколько бы вы сейчас имели, там, если бы вы 10 лет назад? У кого-то рост там вообще 1000 вложил, а сейчас было бы около 6 миллионов, допустим. При 10- или 15-летнем лаге это очень хороший рост. Значит, так вот, если бы вы сегодня, это вчера новость была, он вчера запустил его. Если бы вы инвестировали на старте продаж $1000, то к финалу продаж у вас было бы $10. Это такая инвестиция, значит, этот Байден-младший. Слушайте, жулье жульем просто вообще невозможно. Вот где-то есть хоть люди, которые хотя бы делают вид, что они приличные. Ну, хоть вид хотя бы делают. Значит, у одного президента вот этот сын наркоша, идиот, наркоман, этот... не знаю, мужеложество там есть. Короче, и жулье. Такое, я вам помогу, вы пострадали от мемкоина Трампа, сейчас я все выпущу. На 99% за первые часы упала стоимость этой фигни. Кто-то купил мемкоины Хантера Байдена на $198 000 по цене 225. А сейчас... это $2100. То есть 200 тысяч превратились в 2100. Упал на 99, даже чуть больше. Обвинили Хантера в отношении своего мемкоина после того, ну, типа, что это все была афера, Стоимость сразу упала. Обычно означает резкий выход создателей из проекта с ущербом для инвесторов. Вот это то, что он сделал. Значит, это у одного президента сыночек. У другого президента сыночек с папкой. Ничего личного, ну, это в смысле, это никакой не конфликт интересов. Просто за ужином с папкой общались, и папка сказал, сегодня жахну по Ирану. Нефть взлетит в цене. Вот повезет кому-то, кто прикупит нефти на 100 миллионов, да? Он к утру имел бы уже 500 миллионов. Папка просто обронил фразу такую. А сыночек такой думает, да, повезло бы кому-то. Потом думает, ну, с другой стороны, а почему везти должно кому-то? Может быть, это я тот, кому повезет. Попробую. А вдруг сработает? И закупает нефть еще до того, как папка объявляет об ударах по Ирану. И зарабатывает 400 миллионов. Ничего, вообще никакого конфликта интереса. Это просто был семейный разговор. Чисто сели по-семейному, пообщались, там все такое.

все равно ощущение, есть какое-то ощущение какой-то границы морально-этической, за которую наше варьё не зайдет, наверное, да? Или зайдет? Не знаю. Так, звучит как надежный план, вот эти все мемкоины. Наверное. Значит, что по хохлам? Хохлы, значит, что там у хохлов? Хохлы потрясли переговорщиков своим нескрываемым энтузиазмом, своим запредельным оптимизмом, своими потрясающими шутками и настроением, которое они сами себе поднимают. И в результате Уитков и Кушнер оттуда уехали с нескрываемым недоумением. Они, это что вообще было, говорят они? Это, ну как? То есть один... И даже фамилии не хочется называть этих людей. Ну, просто вот это просто такие люди. Значит, пришел на официальную встречу, с официальными представителями. Только что эти люди говорили с президентом России. Может быть, именно для того, чтобы показать, насколько им плевать вообще на уровень переговорщиков, а на самом деле в том числе и на свои переговоры тоже плевать. Они все это продемонстрировали. Значит, один комик приходит в майке с надписью «Киевский режим». Просто на майке у него написано. На официальные переговоры. На официальные переговоры с официальными представителями президента США он приходит в майке, на которой написано «Киевский режим». То есть это как бы еще и плевок в лицо всем гражданам, всем таким... ну, еще, круче было бы, если бы там было написано «Мы здесь власть! Мы здесь власть вообще!» Все. Ты что, против, что ли? Киевский режим вообще. Вот такая вот история. Они уезжают оттуда и говорят, что такой интеллектуальной несостоятельности и такого отношения к выборам и к протоколу, самое главное, мы не встречали очень давно. И это прям запредельно. В это время закончился государственный визит генсека Центрального комитета Компартии Вьетнама, президента Вьетнама То Лама в Россию. И президент выходит его провожать. То Лама. А он с женой приехал? Это, наверное, жена его, потому что, я думаю, цветы, ну не То Лама уже, он цветы вручает. Люди в рубашках, в костюмах. Комендант, это комендант Кремля, вероятно, да, отдает честь, он по форме. Вот, хорошей поездки, вот президент. Вот это то, что даже не выглядит протоколом, вот такие взаимоотношения. Это просто глубокое уважение и понимание того, потому что ведь президент наш, вы же помните, он мог и с голым торсом вообще-то. То есть понимание места, времени, условий, и вообще все, контекста всего. Вот. Киевский режим демонстрирует абсолютное пренебрежение всем. Нужно вспомнить только то раздражение, которое Зеленский в очередной раз, пренебрегая костюмом, вызвал у Трампа, и вся эта перепалка в овальном кабинете, в которой, конечно, много было театра, цирка и попыток введения в заблуждение, но тем не менее, ну, нас в частности, но тем не менее... Там и настоящее тоже было. Я имею в виду раздражение Трампа. Так, Apple представила AirPods 5, Apple Watch серии 12 и что-то еще, 18-й телефон. Это тема вообще для обсуждения. Мне сегодня показался дизель даже важнее, чем телефоны. Поскольку я сейчас, вот, заканчивается программа в 10, я поеду на какой-то специальный полигон под Москвой тестировать дизельный автомобиль. Новый китайский. Ну, собственно, для этого и голосование. В Телеграме Щукина все проходит по дизелю. Интересно, как вот вообще эта история. Конечно, дизель находился в абсолютном забвении до топливного кризиса, когда стало понятно, что ах, вот для чего нужен дизель. Чтобы...

0: более-менее себя чувствовать комфортно и гарантированно, когда с бензином перебой. И поэтому голосование. А так-то вообще хотелось бы, может быть, понять расстановку, нынешнюю расстановку сил по брендам. Но специалисты наших маркетплейсов говорят, что потеря интереса к продукции яблока там что-то в районе 20% за год. И люди переходят, конечно, на китайцев. Базовая версия 256 гигов в районе 250 тысяч телефона. Это Duo. Наконец-то Apple сделали то, что китайцы сделали 3 года назад. То есть раскладушку с большим экраном. Так называемый Duo, они называют это Duo. Это телефон, который раскладушка, но когда ты его раскладываешь, у тебя экран получается такой, как небольшой планшетец. 7,6, 5,4, два вида. А, нет, это, наверное, открытый и закрытый, 7,6, 5,4. Ну, не знаю, короче, сложно мне сказать. Ну, вот, цена 250 тысяч, версия с большим объемом памяти. А, появился на 2 терабайта телефон. В районе 360 тысяч рублей. Значит, по 18-му, просто обычному, по 18-му там тоже в районе 300 уже сейчас у нас где-то там можно обнаружить. Вот, и все такое. Ну, на этом можно, наверное, и закончить. У меня iPhone, да, но я пользуюсь им, потому что только исключительно камера, и потому что это экосистема, которая позволяет там перебрасывать быстро через AirDrop, компьютер, телефон и все остальное. Но в какой-то момент, конечно же, понимая, что в какой-то момент эта гонка должна остановиться. Этих бесконечных подарков на Новый год, телефоны, которые нужно дарить, это, значит, жене, значит, это вот этот, а этот, который у нее сейчас, значит, пойдет старшему, а тот, который был у старшего, значит, пойдет младшему. И это на миграция телефонов, и в итоге ощущение такое, что ты просто снабжаешь телефонами всю свою родню. Основная задача твоя постоянно на все какие-то праздники, дни рождения, еще что, дарить телефоны только потому, чтобы они потом мигрировали, и все уже там родственники пошли второй линии, третьей линии, какие-то двоюродные какие-то уже получают телефоны. Там же. Да хватит уже в какой-то момент, нужно сказать. А кому-то нравятся телефоны со складкой посреди экрана? Вопрос здесь прозвучал. Я не знаю, со складкой, но я не замечал складки вот у тех моих друзей, у которых есть китайские такие телефоны. Там не, или корейские, там никакой складки нет, как таковой. Так, все, ну, потому что все для семьи. Конечно, конечно, все для семьи, безусловно. Дальше. Что у нас? Медведева снова опроверг слухи о мобилизации в России. Уже, мне кажется, как-то нужно перестать опровергать слухи о мобилизации. Вот, потому что чем чаще ты начинаешь опровергать, у власти есть такая особенность, что одни и те же слова, одни и те же заявления могут прочитываться людьми совершенно по-разному. Вот, и в какой-то момент нужно уже просто перестать опровергать, уже вроде было сказано. Враг пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить страну изнутри, чтобы расколоть общество, всемерно раскачать ситуацию и в конечном счете помешать нам достичь цели спецоперации. Не дать нам победить. Мы видим по количеству настырных вбросов, зловонных фейков, как активно они стараются этот шанс использовать. Один из примеров – слухи по поводу якобы планируемой осенней мобилизации. Об этом недавно сказал верховный главнокомандующий. Еще раз повторю, что это слух, лживая провокация со стороны ублюдочной киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов. Потребности же вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев. Они истинные патриоты России, именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет. Вот, значит, раскачивает. Но в какой-то момент, надо же перестать. Потому что была такая, я вспоминаю в литературе, «Воронья слободка». Так, по-моему, называлась. Помните? В «Золотом теленке». Там, где жила бабулечка на антресолях, и весь дом думал, что она сожжет его. все поговаривали, что ох, бабка сожжет нас точно. Она там примус разводила на антресолях у себя все время. И так часто говорили, что сожжет дом, так долго и часто говорили, что постепенно жители все начали уже выносить мебель. Ну, потому что, ну, точно сожжет. Ну, сожжет же, ну, точно, понятно. Стали мебель выносить, все самое ценное, все. И в какой-то момент полыхнул дом. Причем сразу со всех сторон. Было видно, там нашли бидоны какие-то там с бензином, да, все. Полыхнул. Надо как-то уже, ну, как-то переходить к другим каким-то, может быть, вещам. Как-то собака лает, караван идет. Пусть вбрасывают. Пусть вбрасывают. Чуть-чуть реагировать, может быть. Хотя Дмитрий Анатольевич, может, это оно и правильно так реагировать. Не перешел ли я где-то красный, почему не читаю? Я читаю все, товарищ Нигматуллин. Спасибо большое. А что я не прочитал? Лучше про дизель. Неинтересно отовсюду об этом. А, в смысле, что не надо про политические веяния, потому что отовсюду... Ну, знаете, вот вы пишете, что не надо, а другие пишут, что надо, что сколько можно про дизель, разметку и всякое человеческое, земное, наше, московское, хочется что-то геополитического. Понимаете? И вот как найти золотую середину? Давайте я вам дам Алису. Хотите Алису? Как сказал один из моих коллег, потрясающую фразу он придумал вот об Алисе Вайдель, которая альтернатива для Германии, партия, победившая сейчас в Саксонии. Анхальт! Анхальт, Саксония! Вот он сказал, Алиса в стране СС. Прям такая, она именно несет что-то такое настоящее, что-то такое правильное, даже не пророссийское, а прогерманское, но считается, конечно, она там у себя проектом Кремля. Я вообще не про нее хотел. Даже не столько про нее, сколько про то, как в неизъяснимой мудрости своей вся лексическая группа, вся лексическая ветвь, которая выпистывала в конце концов немецкий язык, как она специально подготовила его для публичных выступлений. Немецкий язык. Потому что вот она, я сейчас скажу, что она говорит, ладно? Она призывает правительство Германии сесть за стол переговоров с Россией. Пока США предпринимает очередную попытку положить... Вот текст. Как он звучит по-русски? Пока США предпринимает... Ну, можно говорить с напором, как если бы я такой на трибуне был. Пока США предпринимают очередную попытку положить конец этой кровопролитной войне на Украине, они одновременно усиливают военную пропаганду, обостряют противостояние с Россией и окончательно сжигают последние мосты, чтобы отвлечь внимание от собственных катастрофических политических результатов. Наконец, выступите за мирные переговоры, так же, как это делают США. Вот, говорит она. Это по-русски текст. Немецкий.
1: Und während die USA einen weiteren Versuch unternehmen, den mörderischen Ukraine-Krieg zu beenden, verschärfen sie die Kriegspropaganda, die Konfrontation mit Russland und brechen auch noch die letzten Brücken ab, um von ihrer eigenen katastrophalen politischen Bilanz abzulenken. Setzen Sie sich endlich für Friedensverhandlungen ein, wie es die USA tun.
0: Да, мой фюрер, так хочется сказать, нет? Ну, правда, немецкий язык, он какой-то такой... Нет, катастрофен там еще было. Понял только Арбайтен. Нет, катастрофен там было еще. И дипломатичен, и зацент, что-то еще. Вот. Это потрясающе. В этом смысле, потом однажды, когда человечество превратится в человечество, не в эти все разрозненные страны, а в общее человеческое, мы должны будем сохранить немецкий язык для того, чтобы делать на нем доклады какие-то о чем-то, об угрозе для всей планеты. Вот еще.
1: Krise und der permanenten Blackout-Gefahr, die wir der gescheiterten Energiewende verdanken, droht im kommenden Winter auch noch eine existenzielle Gasversorgungskrise. Auf günstiges Pipeline-Gas aus Russland wollen sie verzichten. die Nord Stream-Leitung haben Sie sich wort- und tatenlos vor der Nase wegsprengen lassen. Statt die Weichen für eine künftige Wiederaufnahme der Lieferung...
0: Warum? Warum? Я даже говорю, warum? Это она говорит, что критиковала немецкие власти, которые тайно позволили украинцам воровать, взорвать газопроводы, а до этого воровать российский газ, который в Европу должен идти.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.
2: Повтор лучшего. Моторы.
0: 9:37, говорит Москва. Моторы. Четверг, 10 сентября. Слышали про биоритмы? Онищенко говорит, четверг надо лежать на спине и плевать в потолок и уворачиваться от своих плюхов. Вот так вот. Потому что биоритмы такие, что ничего нельзя делать. Нельзя серьезных задач ставить перед людьми. Даже дети не могут контрольную толково написать. А вы в четверг взваливаете на себя, бог знает что, несете ровно те же обязанности, что в понедельник, вторник, среду и пятницу. Правильно? Правильно. Господи, благослови пятницу. Какой хороший день. Давайте уже переводить на четырехдневную неделю наш рабочий график общенациональный и делать в четверг пятницу. И, наконец-то, заживем нормально. Вот способ решить биоритмическое несоответствие нашей жизни. Просто четверг должен оказаться последним рабочим днем этой недели. Любой другой недели, кроме той недели, где выходные выпадают на пятницу, субботу или воскресенье, тогда эти выходные переносятся, и выходным днем становится еще один день четырехдневной рабочей недели. Правильно? Иначе зачем мы роботов выращиваем? Для чего мы развиваем искусственный интеллект, если мы продолжаем работать как папы Карлы? По 8 часов 5 дней в неделю, так как это было до научно-технического взрыва середины 20 века. Значит, все взрывается, все растет, производительность машин растет, везде роботизация, а мы продолжаем сидеть по 8 часов. И все это к чему приводит? Все это приводит к тому, что из 8 часов в 6 часов у вас длится бесконечный перекур на улице, правильно? Потому что никто ничего не делает. Зачем? Все и так работает, оно как-то само. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Евгений, Москва.
0: Ну, Евгений,
7: я слушаю. А вы знаете, что теория биоритмов признана псевдонаучной? И очень странно это слышать от представителя науки.
0: Это вы про Онищенко сейчас называете представителем науки?
7: Да, вот кто это высказал такое.
0: Это Онищенко, конечно, высказал. Это тот человек, который сказал, что нам надо работать по 6 дней в неделю 12 часов. 6 дней в неделю, по 12 часов.
7: Ну вот, я просто хотел сказать, что теория биоритмов признана псевдонаучной. Нету никаких подтверждений этому научных.
0: Это может быть связано, понимаете, как, вот так вот быстро антинаучным что-то называть тоже сложно, потому что если у вас может просто не быть инструментария, чтобы это замерить. Просто технического инструментария и математического аппарата, чтобы это описать. Но только на этом основании, что у вас нет инструментария, антинаучным, как бы... тоже, ну, не знаю, я, на самом деле, я тоже думаю, что у нас многое из того, к чему мы очень серьезно относимся антинаучно, в том смысле, что не подпадает под критерии научного эксперимента и научного познания мира. А что там в научном познании? Ну, вот в самом научном принципе, подходе к проблематике. Это один из ключевых вариантов, значит, теория, которая подтверждается на практике многократно. Ты говоришь, будет так. И так оно происходит. Потом ты это, свою теорию, даешь своим злейшим врагам, которые хотят завалить тебя. Не друзьям даешь это на оценку, а врагам. В научном мире ты должен оппонентам своим представить свою теорию. И они пытаются найти в ней слабое место. Изо всех сил опровергнуть ее пытаются. Если у них получается, значит... Вот не ошибка где-то, вырабатывай новую теорию. Так работает научный подход. И самое главное – это повторяемость результатов. Понятность, предсказуемость при определенных действиях, повторяемость результатов. И ты тогда можешь назвать это наукой. Биоритмы, там есть повторяемость результатов. А если статистически она повторяется, но мы не можем это объяснить? Сложно. Но я как человек, который... просыпается каждый день, ну, раньше в 4.30, а сейчас в 5.15, ежедневно, по будням. А на этой неделе, вот недели через неделю, там еще ночные, вечерние эфиры и на телеке, и, соответственно, спать ложусь где-то в полпервого, в час. Могу вам сказать, что поспать 5 часов, допустим, с 3 до 8, с 3 часов ночи до 8 утра, это не то же самое, что поспать с 12 до 5. Ну, то есть с 12 ночи, с 0 до 5. С 0 до 5 в 5 ты проснешься все равно сомнамбулой.
8: Вот таким вот.
0: Все равно. А в 3, если ляжешь, но встанешь в 8, когда солнышко взошло, все вот это уже, ты встанешь с другим человеком. Да, может быть, не очень бодрым, все это, но точно совершенно ощущение будет разным. Самочувствие. С чем это связано? Вот, видите, они говорят, что биоритмы как-то. Есть какие-то циркадные ритмы и все вот это вот. Так что такая история. В новостях было про детей и школу, пишут мне. Нечего вписываться в эту историю, дескать, четверг. А почему? А что есть все это, если не школа, все, чем мы занимаемся? Мы же здесь приобретаем опыт в этом мире, в котором живем. Представьте себе ребенка, которому все детство... поют колыбельные на немецком языке. Мы потом удивляемся, что по мере взросления немцы хотят убить всех вокруг. Да. Колыбельная на немецком языке. А это, кстати говоря, колыбельная на немецком. У меня есть интернет, и я никогда не боюсь пускать его в дело, в ход. Никогда. Я всегда его использую. Лучшее... так, закройся. Но это я не вам, это я этой штуке. А что? Блин, ладно. Что лучше? Лучшая немецкая колыбельная. Давайте лучшую немецкую колыбельную послушаем. Это мы про Сару Вайндель.

0: ладно, хватит, ну что. Но Гутен... А, это тоже Гутенабен, это какая-то их классическая, вероятно, такая штука. Гутенабен. Гутенабен. Все, все Гутенабен везде. А это что? Ну нет, в общем, не страшные, зря вы. На гимн похоже, да. На марш, ну такой марш маленький такой. Вот. Две немецкие овчарки тут же перед машиной легли. Сразу пришли такие. А глаза такие добрые-добрые у немецких овчарок. Да, это какой-то гимн получается. Рамштайн. Вот это надо вместо пельменей. Нет, нет, ну что. Гутенабен, Гутенабен. Под эту музыку усики начинают расти, и волосы влево причесываются. Эх, значит, про немцев все мы это выяснили. Трамп выяснили. Дмитрий Медведев сказал, тоже выяснили. Что-то еще было там из важного. У нас... Так, давайте сосредоточимся. Сосредоточимся. Среднему россиянину нужно 90... Что значит средний россиянин? Средний. Вот вы какой, к примеру, россиянин? Левый, правый, средний, крайний. Какой вы россиянин? Среднему россиянину нужно 99 дней, чтобы заработать на iPhone Duo. Это один из самых тяжелых смартфонов для покупки. Быстрее всего вы можете накопить... быстрее всего москвичи накапливают 57 дней. Но все эти 57 дней вы не должны есть, правильно? Вы не должны есть, вы не должны пить, ну или пить, но воду из луж лакать нужно, или как, откуда, где вы ее возьмете? Вот, и тогда вы накапливаете за 57 дней. Вот такие расчеты. А в Волгоградской области 131 дней нужно работать, 131 день. В Омской 125. Угу. 18 Pro Max, вот на 18-й Pro Max... В Волгоградской области 83 дня нужно копить. А москвич за 36. Как человек с двумя почками может говорить своей девушке, что у него нет денег на 18 айфон? А? Да? Как это может быть? Это вообще нонсенс.
1: Моторы.
0: Дрон впервые атаковал завод «Газпрома» на Ямале. Эта новость возвращает нас опять в серьезное русло. Беспилотник атаковал завод по подготовке конденсата к транспорту. Это Новоуренгойский ЗПКТ завод по подготовке конденсата к транспорту. Входит в структуру компании «Газпром Переработка». Инфотек, источник силовых структур, сообщил Инфотек этому порталу. Это какой-то это такой портал специальный, который занимается тематикой не газовой, нефтегазовой. Ну, или газовые только. А, силовые структуры. Что за источник? Может, не надо давать эту информацию, такой силовой источник? Но я вообще про другое хотел. Я вот, пользуясь этой новостью, этой как поводом, инфоповодом, для того, чтобы сказать следующее. По прямой от ближайшей точки Украины на Ямал. Ямал, это, если что, это уже арктическая территория наша. Ранее уральский полпред Артем Жога сообщил, что была предпринята атака на объект топливно-энергетического комплекса «Ямала». Впервые атака произошла в арктической части Уральского федерального округа. Это арктическая часть уже. По прямой, ближайшая точка, где бы там ни было, даже если, ну, это учитывается, что они будут как-то вот прям с линии соприкосновения, что это, запускать туда? Это 2800 километров по прямой. С учетом того, что ему надо маневрировать, обходить какие-то зоны, ПВО, все остальное. Там, как? Ну, наверное, я не специалист. Но это специалисты, вы можете позвонить, сказать. Это 3000 километров. Вот. А значит, что у них просто таких нет беспилотников. Ну, нет, чтобы они так летели. Что это значит? Что из Арктики их запускают? Нет, из Арктики точно их запускать не могут. Давайте посмотрим, где Ямал находится. Вот, сейчас Ямал. Ямал, Ямал. У нас там есть слушатели на вахту туда. Ездят. Ямал. Ямал, Ненецкий автономный округ. От Москвы 2000 километров. Угу. Ямал, Ненецкий. Воркута. Вот западная река Обь. Вот сюда. Значит, откуда? Я бы так сказал, что примерно представляя, что Земля — это шар, а двумерная карта — это проекция Меркатора, который уже 600 лет в обед. Значит, чисто по геодезической лететь через Баренцево море из Скандинавии гораздо ближе, чем с Украины. Я бы так сказал аккуратно. То есть у меня вот две версии. То есть как туда долетел? Да, три версии. Они запустили из Донецкой области, потому что ближе всего граница где-то вот там у Донецка, по-моему, вот такая, чтобы по прямой. 3000 километров через территорию России, через, надо лететь, московский регион пролетать, потому что, ну, ты пролетаешь самые оснащенные системами ПВО регионы, и такой вот все петлял и полетел туда. Раз вариант. Второй вариант. Чисто по геодезической, если посмотреть на Земля кругленькая такая, да, глобус, вот мы так сворачиваем это все в глобус, и оказывается, что у нас здесь наша территория, вот Мурманск, потом скандинавские горы и местечко под названием Тромсё. Тромсё. Я бы сказал, что это похоже на Норвегию, да? Норвегию, Тромсё. И оно как раз вот сюда, к Ямалу, просто через Баренцево море. Так вот напрямую через море. Отправляешь? Так, от Тромсё до Воркуты. Сейчас я посмотрю. Сюда, параллель. От Тромсё... От города. Это город? Это никакой не город, а деревня. От Тромсё до Воркуты по прямой расстояние. Сейчас посмотрим. От Тромсё до Воркуты. Расстояние от расстояние по прямой от Тромсё до Воркуты составляет примерно 1800 километров. Что именно изменяет расстояние по прямой по воздуху между аэропортом Тромсё и аэропортом Воркуты? Так как оба населенных пункта небольшие, расстояние между их центрами будет очень близким к этому. Другие данные. В одном из источников указано расстояние 200. Скорее всего, относится к более общему маршруту. Тромсё в Норвегии обычно называют городом, а не деревней. Однако, если вы имели в виду именно маленький населенный пункт, то все. Да какой там город? Единственный город за полярным кругом настоящий — это наш Мурманск. Значит, 1800. Есть разница 3 и 1800, да? Вот 3000 километров по территории, особо охраняемой, с мощнейшими эшелонированными системами ПВО, или через Баренцево море, где, наверное, не так обстоят мощно дела с эшелонами ПВО. И на... Более чем на 1000 километров ближе лететь. Вторая версия. Казалось бы, при чем здесь Норвегия, да? Тромсё, местечко такое есть. А ведь там есть еще... Это город просто. А на самом деле архипелаги, откуда можно пульнуть, они еще ближе находятся. Они еще ближе. И, наконец, еще одна версия... собрали, запустили прямо вот на Ямале. Прямо вот на Ямале. Могли с корабля? Да, кстати говоря, могли с корабля. Это же ты запускаешь, если мы ракеты, бороздящие просторы космического пространства, можем запускать с плавающих платформ. Так как с корабля можно не запустить? Это что такое беспилотник? Конечно, на корабле подойти еще ближе можно. Угу, вот. А на Украине с корабля нельзя запустить. Нет, не получится там с корабля. А из Баренцева моря получится. Вот с корабля, значит. Либо собрали где-то прямо уже на Ямале. Вот, собрали на Ямале, и, то есть, ему не надо было ничего преодолевать. Прямо из окрестностей уже запустили, так, чтобы понадежнее. Вам какая версия кажется наиболее правдоподобной? Потому что ведь есть же такое простое правило в этой в дедуктивном методе. Если ты видишь что-то, что плавает как утка, выглядит как утка и крякает как утка, скорее всего, это утка. Так что, если мы видим что-то, что выглядит логично, звучит логично и по всем параметрам выглядит тоже логичнее, чем любой другой вариант, то, наверное, это и есть тот самый вариант. Если это вариант, пульнули из Норвегии или из международных вод, наши действия. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
1: Роман, а у вас не было такой версии, что просто много предателей у нас?
0: Была, я только что сказал, что собрали предатели. Где-то рядом прямо уже с этим, с предприятием, где газ подготавливается для транспортировки, и запустили прямо рядом. Это вот у меня три версии. Хохлы пульнули со своей территории, и 3000 километров это все летело через очень насыщенные системами ПВО территории. Из Норвегии натовцы помогли, может, даже и украинцы это делали, но натовцы помогли из Норвегии или из нейтральных вод каких-то, чтобы это было бы даже логично, потому что так это было, будет привязано к территории Норвегии, тогда получится прямое нанесение ударов по территории России с территории натовского государства, прямое, и тогда это казус белли, все, и тогда это война с Европой. Вот. Или же они выходят на каком-то судне, чего это там, рыболовецком, бог его знает каком, сейнере, и оттуда запускают из моря в сторону Ямала, в сторону Воркуты, вот сюда. Но побережье, это где-то на побережье, вероятно, было, потому что там же для газовозов сжиживается этот газ. Или предатели, или предатели. Есть мнение, что над морем даже единичный объект и даже низколетящий виден на радарах очень далеко и, соответственно, легко сбивается. Хорошее мнение, да, но я думаю, что системы обнаружения идут, развиваются ровно теми же темпами, которыми развиваются системы противостояния обнаружению. А именно, специальные покрытия, специальные краски, специальное геометрическое исполнение вот этого самого беспилотника. Ну, как-то там малозаметность, ну, все остальное. Тоже есть такое мнение, да? Да. Что касается предателей, я ни на что не намекаю, просто хочу привести небольшой... Ой, полторы минуты, черт, не успею. Во время Второй мировой войны в США существовало 10 концентрационных лагерей для интернированных японцев. Интернированных. Да что ж такое? Их создание было инициировано чрезвычайным указом 9066, который президент Франклин Рузвельт подписал 19 февраля 1942 года. Что там делали? Цель указа – предотвратить шпионаж, диверсии на американском побережье. В лагеря подлежали помещению все японцы, жившие в трех западных штатах – Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии. Принудительной высылке подлежали не только этнические японцы, даже те из американских граждан, кто имел среди предков только прабабушку или прадедушку японской национальности. Лагеря размещались в труднодоступной местности, как правило, на территории индейских резерваций. Они были по периметру обнесены забором из колючей проволоки и охранялись вооруженной охраной. Еще раз, я ни к чему не призываю. Но проблема внутренних агентов врагов стояла остро всегда. И у нас есть самое демократическое, отстаивающее все самые высокие человеческие ценности страна, которая просто тупо взяла своих граждан, своих, даже тех, кто уже давно американцы, выросли, рождались и росли здесь, во втором поколении, и поместила в специальные лагеря. На всякий случай. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: Гомес. Джорди Альба. Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again. He's superhuman.
4: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Dear, I don't believe it.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Говорит Москва». 94,8.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как...

По райским солнечным садам, по рощам первоздам гуляли Ева и Адам, согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной

ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-деда Адама. Их даже в песенку порой

0: Я твой король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

облачко на небе ищет взор. В небе солнце разгорелось, как безжалостный костер. В селении влагу всю сожгли его лучи, лишь в глазах моих оставив одиноких слез ручи. Маринга, Маринга, ты безбрежная прохлада, ты покой мой отрада, ты бурливая река. Маринга, Маринга, ты для жаждущих пустыни, плеск воды прозрачной сине, нежный шепот родника. Маринга, Маринга, повернись издалека. Неужели обо мне ты забыла, Маринга?

0: Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

напомнить. Ран забывания. Годы не ждут нас, не позволят.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Зайка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу, а

даже мама всполошилась. Теперь беду не отвести. Ну, как могла я, как решилась чужого парня увести. Разговоры, да разговоры, слово к слову тянется разговор.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

судьбу. Хватай его за руки и не отпускай свою мечту.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту

0: дал мне закурить. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся.

одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

легкий сон. Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твою ста и роза пад.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.